Мы продолжаем слушать классику. В данном случае это тоже классика из классики. «Хабанера» — это популярное название арии, которое на самом деле называется в переводе на русский «Любовь мятежная птица» из оперы Жоржа Бизе «Кармен». Разумеется, тут тоже не все просто. Сама по себе, да, это вступительная ария, главная героиня в данном случае, она исполняется меццо-сопрано или сопрано, интересно, которая называлась по-испански «Эль Ариджлито», написал ее испанский композитор Себастьян Ирадьер. Жорж Бизе долгое время считал, что это вообще народная композиция, но ему в какой-то момент стало известно, что музыка эта написана композитором, которого не стало всего лишь 10 лет назад, к тому моменту, когда узнал об этом сам Бизе. И, конечно, тогда Жорж Бизе добавил примечание к вокальной партии «Кармен», где и указал первоисточник. Потом появилась французская либретто к этой опере. Оно было написано Анри Мильяком и Людовиком Малеви. Основано было на нисходящей хроматической гамме с вариациями, естественно, той же самой фразы. Сначала на миноре, потом в мажорном ключе. Не хуже меня, вы знаете, эту хабанеру. Что касается исполнения, я думаю, что всем будет приятно услышать этот потрясающий голос Мария Каллас. —

Мария Каллас. Однажды Фридрих Ницше написал философский роман. Из двух фраз его название было. Вторая фраза, второе предложение звучало так: «Книга для всех и ни для кого». Название первой фразы стало еще и музыкальным произведением. Сам по себе роман начал издаваться в 1883 году. Книга, в общем, состояла из трех отдельных частей. Они были написаны в течение года. Ницше, собственно, хотел написать еще три части, но в итоге закончил только четвертую. И после того, как его не стало, все четыре части были опубликованы уже в одном томе. Что касается музыки. По мотивам этой книги была написана симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». Собственно, так и называется роман. Его первое предложение из двух, которые я назвала. И первые аккорды этой поэмы используются в очень большом количестве произведений, кинофильмов, сериалов, отдельных фильмов. В общем, популярнейшая тема стала «Так говорил Заратустра». Короткий фрагмент вот этой темы напоминает нам Лондонский Королевский оркестр.

Думаю, что все вспомнили. Что касается следующей музыкальной темы, это песенка из оперетты Исаака Дунаевского. Оперетта эта была написана им в 1947 году. Интересно, что, в общем, действие оперетты происходит даже в авторской ремарке. Это указано в стране, которой нет на географической карте. И либретто создавалось в то время, 1947 год, в тот период, когда нарастал советско-югославский конфликт и гражданская война в Греции. В итоге это наложило свой отпечаток на даже имена, на сюжет оперетты. И многие персонажи имеют славянские имена. Так что, в общем, изображенная страна в этой оперетте, народ, который ведет борьбу против продажной власти, иностранной оккупации, в общем, отождествляется достаточно спокойно и легко с самой Югославией. Песенка Пепиты, ее напоминает современная, востребованная и очень талантливая Полина Гагарина.

Если мы говорим об опереттах, предлагаю вспомнить одну из множества замечательных оперетт Имре Кальмана, которую он посвятил своей молодой жене, русской актрисе Вере Макинской. Само либретто основано на журналистских зарисовках французского писателя Анри Мюрже. И первая постановка прошла в Вене в 1930 году в театре Йоганна Штрауса, выдержала 170 представлений. Давайте слушать, посмотрим. Тоже интересное исполнение, оно современное. И это еще одна российская современная исполнительница Ани Лорак, которая, кстати, скоро приедет в нашу страну с гастролями и с новым шоу своим. А оперетта это Имре Кальмана «Фиалка Монмартра». Давайте послушаем.

Следующая тема, тоже классика, нам с вами эта тема хорошо знакома. Интересно, на мой взгляд, само исполнение. Очень много ведь есть вокальных версий тех или иных арий. В данном случае это ария мистера Икс, а исполнитель, победитель одного из проектов «Голос» российской ее версии Сергей Волчков.

Следующее произведение – это Вольфганг Амадей Моцарт. Это «Маленькая ночная серенада». Серенада номер 13, соль мажор, более известная как именно «Маленькая ночная серенада». Одна серенада состоит из четырех частей. Написана она была в 1787 году. Наверное, одной из самых узнаваемых на слух публикой, не самой притязательной, самых узнаваемых произведений. Но она была опубликована уже после смерти самого композитора, издательством Иоганна Антона Андре. Причина, которая побудила композитора написать эту серенаду, неизвестна. Историки, те, кто изучают, собственно, творческий путь самого композитора, предполагают, что это всего, скорее всего, она была написана на заказ. И известно, что изначально в этой серенаде было 5 частей, хотя судьба последней 5-й части неизвестна. Слушаем эту маленькую ночную серенаду в исполнении The Swingle Singers.

Графиня Марица, Имре Кальман. Эту оперетту заслуженно считают, наверное, все-таки самой венгерской опереттой композитора. Она содержит мощные сольные номера, национальный колорит, вот эти потрясающие чардаши, венгерский танец, который вы слышите сейчас. Красивая оперетта, потрясающе красивое произведение, которые продолжают ставить, экранизировать. Я думаю, мы с вами этому свидетели. Продолжаем и слушаем вновь Муслим Магомаев, Бизе, Кармен, куплеты «Эскамильо».

это встреча с вокальным квартетом «Аккорд», который напоминает нам произведение, основанное на пьесе «Пигмалион» Джорджа Бернарда Шоу. Это «Моя прекрасная леди», мюзикл, автором которого стал Алан Джей Лернер с музыкой Фредерика Лоу.

Следующее произведение принадлежит римскому Корсакову. Кто только в мире его, по-моему, не исполнял. Оно достаточно популярно, если говорить о классической музыке. И эти два музыканта уже экспериментировали в мире классической музыки, объединяясь. Это Йо-Йо Ма и это Бобби Макферрин. Итак, «Полет шмеля».

Вот так. Интересная версия. С одной стороны голос, с другой стороны музыкальный инструмент. Очень интересное у них сочетание. Йо-Йо Ма и Бобби Макферрин. Балетный фрагмент. Второе действие. Опера «Князь Игорь». Александр Порфирьевич Бородин. Конечно, это половецкие пляски. На этот раз мы слушаем Ричард Клайдерман.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Бет Бетамуз Тавшин Пейвав, второй день месяца Тамуз, 5786 год. Среда, 17 июня 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Израиль обратился с просьбой ознакомиться с текстом соглашения, однако США ответили отказом. Израильский источник сообщил телеканалу CNN, что этот отказ частично вызван опасениями в администрации Трампа относительно того, что премьер-министр Нетаньягу допустит утечку деталей соглашения до его официального публикования. Между тем, подробности меморандума о взаимопонимании опубликовал саудовский телеканал Аль-Арабия. Данный отчет полностью совпадает с информацией, опубликованной иранским информационным агентством МЕР несколько дней назад, согласно которой соглашение, подписание которого намечено на послезавтра, положит конец войне на всех фронтах, включая Ливан. Бывший вице-президент США Майк Пенс подверг резкой критике меморандум о взаимопонимании, назвав его излишне уступчивым. Пенс, ставший критиком президента Трампа по окончании его первого президентского срока, заявил в интервью телеканалу CNN, что, судя по деталям, попавшим в прессу, США предоставят Ирану масштабные финансовые преференции, в то время как Тегеран не берет на себя обязательств прекратить поддержку терроризма или выполнить условия по ядерной программе. Пенс отметил, что ослабление санкций и разморозка активов до того, как Иран приступит к выполнению соглашения, являются ошибкой, и призвал Трампа проявить жесткость, сохранить в силе экономическую блокаду и даже рассмотреть возможность возврата к военным действиям, если Иран не докажет выполнение требований. Информацию об этом передает корреспондент КАН Натан Гутман. Предложение президента США уполномочить сирийскую армию разоружить Хизбаллу в Ливане не стало неожиданностью для руководства Израиля, Ливана и Сирии. Как сообщила корреспондент КАН Гили Коэн, Дональд Трамп предложил это представителям Израиля и Ливана еще около полутора месяцев назад на встрече в Вашингтоне. Обе стороны выразили несогласие с данным предложением. Израиль не доверяет Сирии, а Ливан не заинтересован в возобновлении сирийского вмешательства в свои внутренние дела. Сирийский источник, знакомый с ситуацией в дамасском режиме, сообщил корреспонденту КАН Рои Кейсу, что президент Ахмад аш-Шараа опасается, что военное столкновение с Хизбаллой выставит его защитником Израиля. Он пояснил, что подобный шаг немыслим, пока Израиль отказывается выполнить требования Сирии, главным из которых является вывод Цааля с юга страны. Эксклюзивная информация КАН Хадашот. В начале операции «Шаагат и Ари» около трех месяцев назад Израиль с тайным визитом посетила высокопоставленная делегация из Объединенных Арабских Эмиратов. Корреспондент КАН Итай Блюменталь сообщил в выпуске новостей на телеканале КАН-11, что высокопоставленные эмиратские официальные лица прибыли в Израиль на самолете, который используется королевской семьей Эмиратов для обсуждения координации в сфере безопасности между двумя государствами. Чемпионат мира по футболу 2026. Действующий чемпион мира сборной Аргентины разгромила команду Алжира со счетом 3-0 благодаря Лионелю Месси. В предыдущих матчах, состоявшихся сегодня ночью, Норвегия разгромила Ирак со счетом 4-1, а Франция нанесла поражение Сенегалу со счетом 3-1. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на каналах КАН-11, КАН-бокс, на радиостанции КАН-бет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Ашдоде составит сегодня 29 градусов. В Тель-Авиве ожидается 28, в Хайфе 27, в Бейершеве будет 32, а в Эйлате воздух прогреется до 39 градусов. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН Река в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: КАН Река.
1: здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Израиль обратился к США с просьбой ознакомиться с меморандумом, который будет подписан в ближайшую пятницу в Швейцарии. Меморандум между Ираном о взаимопонимании между Ираном и США. Израиль получил отказ. Наверное, это наиболее яркая иллюстрация того кризиса доверия, в котором сейчас находятся отношения между двумя государствами, между США и Израилем, а точнее говоря, между лидерами двух государств. Мы поговорим о том незавидном положении, в котором находится сегодня государство Израиль. Поговорим мы и о новой, вернее, не очень новой, но вновь возвращенной на повестку дня идее президента США Дональда Трампа о привлечении Сирии к борьбе с Хизбаллой. Если Израиль не в состоянии воевать в Ливане без того, чтобы убивать всех подряд, возможно, Сирия сможет это сделать, сказал Дональд Трамп. Разумеется, режим Ашара гораздо более осторожен и гораздо более сдержан в проявлении силы, нежели армия обороны Израиля, простите мне этот цинизм. Спойлер, Сирия не хочет вмешиваться в происходящее в Ливане. В Ливане не хотят нового вмешательства Сирии. Израиль не хочет возвращаться к дням, когда Ливан находился под контролем Сирии. А в самом Израиле продолжается подготовка к предвыборной кампании. Кризис в отношениях между Нетаньяо и ультраортодоксальными фракциями углубляется. В окружном суде завершился допрос первого свидетеля защиты по делам 1000, 2000 и 4000, никого иного, как Биньямина Нетаньяо. Как далеко мы находимся от вердикта по этим делам, все еще очень далеко. Министерство обороны Великобритании начало расследование в связи с сообщениями, что российский фрегат «Адмирал Григорович», находящийся в проливе Ла-Манш, открыл предупредительный огонь по британской яхте. И если уж мы говорим о Великобритании, то нельзя забывать, что организация, пропалестинская организация объявлена террористической. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире, будем беседовать с нашими гостями. Прежде чем перейти к нашим собеседникам и к газетам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах Канрека сегодня, в среду, 17 июня. После наша программа продолжится до 9 часов утра. После 9-часовых новостей «Доброе утро, Израиль» в эфире будет Юлия Цодекс. В 10:05 в гостях у программы «Доброе утро, Израиль» Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по странам СНГ. Ведущие Юлия Цодекс и Олег Клоц. В 11:05 открытый микрофон. Элла Гитсон, консультант по вопросам работы Битуах Леуми, службы национального страхования Битуах Леуми. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 программа о литературе и музыке. Редактор и ведущий Игорь Хариф. Простите, в 17:05 программа «Особый случай». Редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18:05 на пике событий ведущий Михаил Гуревич. А с 22 и до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах Канрека сегодня, в среду, 17 июня. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Прокуратура завершила перекрестный допрос премьер-министра Биньямина Нетаньяо в рамках судебного допроса, судебного процесса, простите, по делам 1000, 2000 и 4000. Следите ли вы за ходом этого суда и как, с вашей точки зрения, процесс может повлиять на итоги предстоящих выборов? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, обсуждайте другие темы, которые мы будем поднимать в ходе нашей программы, дискутируйте, спорьте, критикуйте нас. Единственная просьба – делать все это вежливо. А сейчас 7:10, очень короткая пауза и заголовки газет. Газеты, о чем пишут сегодня израильские газеты, посмотрим на их заголовки. Газета «Исраэль Айом» – «Израиль остался, чтобы справляться с ситуацией».
остался один, судя по всему, имеется в виду. Дани Закин, Ширита Витанкоин и Шахар Кляйман. Материалы со второй по десятую страницы. Иранский фронт. Тегеран сможет вновь продолжать, незамедлительно возобновить продажу нефти. Ливанский фронт, Трамп, двоеточие. Израиль убил там слишком многих. Пусть Сирия занимается Хизбаллой. Фронт Газы, Соединенные Штаты Америки, наказывают давление с требованием начать реконструкцию сектора еще до тех пор, пока Хамас разоружился. Израиль и Соединенные Штаты Америки, Иерусалим просил ознакомиться с меморандумом и получил ответ. Соединенные Штаты Америки против Израиля. Трамп: без меня государство Израиль не существовало бы. Обо всем этом пишут журналисты газеты «Исраэль Айом». Главный заголовок газеты «Идиот Ахронот» также касается отношений между Израилем и США. Здесь цитаты, многочисленные цитаты Дональда Трампа. «Было приятно работать с иранцами, они не экстремисты. Если бы я не вмешивался, Израиль был бы уничтожен. Если иранцы получат ядерное оружие, на них упадет ад».

Аль-Арабия опубликовала документ, согласно которому, как они утверждают, по крайней мере, является окончательной формулой, окончательной формулировкой меморандума. Этот документ полностью напоминает то, что опубликовало иранское агентство Махер. И продолжаем знакомиться с заголовками газет. Это были заголовки газеты «Идиот Ахаронот». Главный заголовок сайта Маариф. Главный заголовок сайта Маариф. В Израиле уже знают и готовятся. Соглашение Ирана и США не устоит. Об этом пишет Ави Ашкенази. Трамп готовит генеральную репетицию во Франции. Генеральную репетицию перед церемонием получения Нобелевской премии мира в конце года. Однако в Израиле не знают, как будет выглядеть соглашение, и продолжают готовить банк целей. Прогноз Израиля в отношении будущего региона далек от того, чтобы быть оптимистичным. Еще несколько материалов. Анна Барская публикует статью «Пока еще не полный разрыв. Напряженность вокруг Ирана». Так в Белом доме сегодня относятся к Нетаньяу. Это статья Анны Барской. Еще несколько материалов. Алон Хохмон публикует статью под названием известный адвокат Саси Гез критикует то, как себя вел Нетаньяу в ходе перекрестного допроса. Даже тот, кто уже оправдан, так себя не ведет. Адвокат Саси Гез говорит о нападках Нетаньяу на прокуратуру и о его вере в то, что вере Нетаньяу в том, что ему состряпали дело, и как эта вера влияет на все государство и на власть закона. Об этом Саси Гез. Это Маариф. Гаарец, главный заголовок «Трамп, двоеточие, Израиль должен вести себя ответственно в Ливане. Иран угрожал атаковать, если продолжится огонь в сторону ливанской территории». Фотография здесь новых караванов в поселках Иудеи и Самарии. И главный заголовок – цель – северная часть западного берега. 18 новых поселений, военные базы, которые их охраняют, и разрыв территориальной непрерывности для 720 тысяч палестинцев. Большой проект поселенцев уже реализуется, а взрыв – только вопрос времени, считает газета «Гаарец». И еще несколько материалов в этом издании. Более тысячи жителей Газы были убиты ударами ЦАЛа с момента вступления в силу прекращения огня. Это то, о чем пишет газета «Гаарец», и несколько заголовков с сайта «Макор Ришон». Прежде чем перейдем к нашему первому собеседнику, о чем сегодня пишет сайт газеты «Макор Ришон». За два дня до подписания меморандума иранская платформа с нефтью или с газом, неизвестно, проходит через Ормузский пролив. Цены на нефть снижаются. Однако новые удары по Ливану, которые наносит Израиль, могут нарушить ход соглашения. Об этом пишет «Макор Ришон». Еще несколько материалов. Младенов в отчаянии. Младенов, я напомню, это глава того самого Совета мира, который Трамп создал в Газе. Хамас отказывается даже частично разоружиться до того, как Израиль отступит из сектора Газа. Аль-Арабия опубликовала 14 пунктов черновика соглашения между США и Ираном. И еще один материал. Надежда – это не внешняя политика. Трамп берет победу и объявляет о ней как о поражении.
ну и в данном случае наоборот. И последний материал.

0: Глава управления по рассмотрению жалоб в отношении судей Ашер Кула отклонил жалобу против судьи Халида Кабуба, однако подверг его резкой критике. Это первые заголовки израильских СМИ. Я надеюсь, что нам удастся, еще останется сегодня время, чтобы почитать еще газеты, хотя не уверен в этом. В любом случае, сейчас Мондиаль.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Дима, доброе утро. Добрый день, добрый
2: Габи,
0: вечер.
2: Габи, доброе утро, да. У вас доброе утро.
0: Ночь звезд, так, наверное, правильнее всего назвать то, что произошло. Мбаппе, Месси, Оланд, собственно говоря, были героями этих трех матчей, которые мы видели.
2: Вообще, ФИФА надо задуматься, чтобы не мучить людей. И так не высыпаются жители Европы. Так еще и от переизбытка эмоций, наверное, вообще эту ночь спать не будут. Наверное, надо такие имена и такие сборные разводить по дням как-то. Ну, это, конечно, шутка. Понятно, что тут была жеребьевка. Да, это очень был насыщенный день. День, когда лидеры и звезды своих сборных смогли забить сразу несколько голов, а в случае Месси так это вообще хитрик. И, конечно, было очень ярко.
0: Давайте по порядку. Начнем с матча Франция-Сенегал. Очень многого ждали от этой игры. Оправдались ожидания, с вашей точки зрения?
2: Я хотел бы сначала сказать, еще до матча произошло такое событие. Вот мы говорим, что Израиль, к сожалению, сборная Израиля не участвует, но все-таки Израиль был представлен. 12-летняя Айла Ахана, девочка, вынесла мяч на поле. Ее вот Kia, один из главных спонсоров турнира, выбрал. У нее редко есть генетическое заболевание, но вот тем не менее она перед матчем Франция-Сенегал вынесла мяч. Вот такая почетная роль израильтянки была.
0: Здорово, да, действительно, и девочка приняла участие в церемонии открытия матча.
2: Да, и надо сказать, что первый тайм Франция что-то как-то совсем не впечатлила. И Мбаппе был просто, помягче сказать, ужасен. Он ничего не мог сделать. Видимо, в перерыве там пообщались они друг с другом, обсудили, что надо как-то, если мы хотим выигрывать турнир, играть по-другому. А Сенегал очень мощно играл, и они уже выигрывали на чемпионате мира у Франции, они знают, как это делать. И во втором тайме Сенегал продолжил, в принципе, играть прилично на своем уровне, а Франция добавила в скорости. Мбаппе оформил дубль, вколотил второй гол издали, очень такой эффектный, и обошел Оливье Жиру в списке, стал рекордсменом сборной Франции по голам, бомбардирский рекорд, установил 58 голов. Ну и 58, приблизился на
0: 58 голов в сборной.
2: Пока на чемпионате мира еще столько не забивает. Но 14 голов на его счету стало в чемпионатах мира. Напомню, что Мбаппе только 27 лет. И он на два гола отставал только от Мирослава Клоузе, который немец на 4 чемпионатах мира забил такое количество. И в итоге Франция выигрывает Сенегал 3-1.
0: На самом деле великолепный гол, который забила сборная Сенегала.
2: Да, да. Сенегал играл, просто Франция, высший уровень игры. Что говорить, ПСЖ, сборная Франции, это лучшие игроки. Okay. Вот на бумаге, по протоколу, это лучшие. Поэтому первый тайм они валяли дурака, что-то так. И не очень жарко было в Нью-Йорке, 23 градуса я посмотрел. То есть непонятно, почему такой был первый тайм. Но во втором включились именно большие команды, именно добавляют и в матчах, и по ходу турнира. Это вот признак такого чемпионского стиля игры. Если говорить о матч Аргентина-Алжир, все-таки, наверное, при всем уважении к Алжиру, но сопернику Аргентины был попроще, и забитие Лео было немного попроще, чем Мбаппе. Тем не менее, во-первых, он первый стал, кто играет в 6-м чемпионате мира. Этот завтра уже, сегодня точнее, по вашему времени израильскому, этот рекорд должен уже не побить, а также сравняться с ним Роналду.
0: В 6-м чемпионате мира?
2: В 6-м чемпионате мира принимает участие Месси с 2006 года, с 18 лет. Месси скоро уже, он на чемпионате мира отметит 39-летие. Вот сейчас ему пока 38. 6-й чемпионат мира, вот с 2006 с Германией он играет. И он оформляет хитрик, делает хитрик, и 914 голов забивает в своей карьере. И сравнивается с Клозе по количеству голов в истории чемпионатов мира. По 16 голов у Месси, у Клозе. Там на третьем месте идет Роналдо, зубастик, бразилец с 15 голами.
0: Бразильский Роналдо, не португальский.
2: Да, поэтому стали писать в русскоязычной транслитерации Роналдо и Роналду, хотя они оба с буквой О. Ну, так что просто отличать. Роналдо зубастик 15, но за 19 матчей. Если говорить о Роналду, то он забил 8 за 22 матча. То есть его показатели для игрока такого уровня скромные достаточно в бомбардирском плане на чемпионате мира. Мбаппе на пятой строке, 14 голов за 15. И Герт Мюллер, который играл за сборную ФРГ, вот у него тоже 14 голов, но за 13 матчей. Мы знаем, что раньше и чемпионат мира, и чемпионат Европы меньшее количество матчей было, то есть возможности забить, ну, при всем уважении, да, к игрокам сегодняшним, у тех, кто играл раньше, было меньше. Пеле, например, на 7-й позиции, он 12 голов за 14 матчей забил на чемпионатах мира, то есть сам Пеле, король футбола, только на 7-м месте. Ну, просто меньше было возможностей.
0: И сборная Норвегии.
2: Сборная Норвегии, надо сказать, что в воротах сборной Норвегии должен был играть Никита Хайкин. Никита Хайкин, который имеет также израильское гражданство, играл в чемпионате Израиля за Апоэль Кфар-Саба, за Бней Гуду. Ну, и последние годы играл в Буди Глимт норвежском. И ФИФА его не допустила, потому что за 5 лет он должен был отыграть. Он получил гражданство норвежское, и спортивное в том числе, естественно, у него норвежское. Но он за 5 лет должен был 5 лет отыграть в общей сложности в чемпионате Норвегии, а он был отдан в аренду в Бристоль-Сити, в Англию, и из-за этого и ФИФА его не допустила. И, к сожалению, мы не увидим Никиту, который отлично провел в Лиге Чемпионов, сенсационно Буди сыграл, играл в 1/8 финала Лиги Чемпионов, дебютант, на секундочку, турнира. Но, к сожалению, мы его не увидим. И Ирак, кстати, надо сказать, что Норвегия разгромила Ирак, но Ирак был, нельзя сказать, что они, скажем так, игра была в одни ворота. Пытались огрызаться, и забил Хусейн, которого, мы знаем, что несколько часов держали в аэропорту, там допрашивали, когда только он прилетел на турнир. Mm-hmm. И вот он забил гол, и по злой иронии судьбы он еще и автогол забил. Mm-hmm. Последний гол Норвегии вот был записан на него официально. И Холланд просто, ну, монстр, что говорить, забил 57-й гол в 51 матче за сборную.
0: Вау.
2: То есть он забивает больше, чем матчи есть у сборной. Вот. И очень интересно будет вот это противостояние, учитывая, что завтра играет Роналду, Португалия.
0: Да, по израильскому времени уже сегодня вечером играет.
2: Да, прошу прощения.
0: Все в порядке, я просто нашим радиослушателям...
2: Да. Играет сегодня Португалия с Конго, играет Англия, это Харри Кейн, и вот эта пятерка, Кейн, Месси, Роналду, все-таки, ну, я думаю, что он не будет бороться за бомбардир с главного бомбардира на этом турнире, потому что, ну, все-таки сложнее ему как-то забивать, и все-таки Португалия, наверное, хоть и полузащита очень сильная у нее, наверное, я не думаю, что далеко пройдет.
0: Матч вот, сегодня вечером два матча Португалия-Конго. Я рискну предположить, что у португальцев не будет особых проблем, или я ошибаюсь?
2: Я думаю, но после матча Испания-Кабо-Верде...
0: Да, уже сложно.
2: Тем более Португалия не настолько сильная, как Испания все-таки. Okay. Я думаю, что Конго будет пытаться цепляться за ничью. Это дебютант, кстати, турнира. 45-е место в рейтинге FIFA. Посмотрим. Сложно сказать. Для меня это команда-загадка. Сложно сказать. Очень интересный матч Англия-Хорватия.
0: И вот это мой следующий вопрос. Второй матч Англия-Хорватия.
2: Да. Англия-Хорватия, Лука Модрич против Харри Кейна, ну, грубо говоря, такое противостояние. И вообще мы знаем, что обе эти команды здорово играли последний год на чемпионатах мира. И, наверное, Англию я назову фаворитом все-таки, но хорваты много там возрастных игроков. Ну, посмотрим, что они смогут противопоставить британской команде. Мы знаем, Тухель там не взял целый ряд игроков, которых считали железно в основном составе. Там, например, Палмера, Челси провалил концовку АПЛ чемпионата, и вот Палмер не попал в заявку. Посмотрим, что Тухель там сделает. Плюс не везло сборной Англии, еще турнир не начался, их ограбили, потом землетрясение было у одной базы, у другой базы там перестрелка, потом, значит, в укрытии им пришлось уйти, там угроза торнадо, в общем, какие-то происшествия окружают пока английскую сборную на этом чемпионате, но я надеюсь, я просто, честно говоря, за ней слежу и болею, наверное, за Англию все-таки из всех команд. Я надеюсь, что на игре их это не скажется. Вот такие
0: я очень симпатизирую сборной Хорватии. Мудрич не молод совсем. Что представляет из себя эта сборная? Каковы ее шансы?
2: Ну, честно говоря, я смотрел по чемпионату Европы, могу сказать, да, там я думал, что они сильнее сыграют. Я думаю, что шансы не очень большие. Выйти из группы они, наверное, могут, но дальше, и то не факт. Ну, я думаю, из группы, да, должны выходить, а дальше, наверное, сильно не пройдут. Ну, посмотрим. Okay. Все бывает. Для Модрича это последний чемпионат мира, он завершает карьеру. Опытнейший игрок, то есть там, ну, опыт очень важен в решающих матчах, когда опытные игроки, они знают, что делать. У них меньше стресса, они это уже видели много раз, они знают, как себя вести. Yes,
0: поэтому для многих звезд это последний, и для Месси, и для Рональдо, и для Модрича, да, последний, да, чемпионат мира.
2: Да, да. Я думаю, что вот из всех, кого мы перечислили, больше всех шансов у Аргентины пройти как можно дальше. Uh-huh. Но Португалия и Хорватия, не думаю, что они продвинутся. Okay. Просто потому, что поколение уже или игроков звезд уже немножко, да, не в той форме все-таки по возрасту. Хотя мы видим Месси, что он творит, несмотря на то, что это Алжир, пока это не суперсильная команда в соперниках. Okay. Но это тоже, Алжир тоже дал сопротивление, поэтому тоже не так уж и слабо играл.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное спасибо. Посмотрим футбол.
2: Смотрим футбол, спасибо.
0: Всего доброго.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: 7 часов 30 минут от праздника футбола к нашим невеселым будням. Президент США Дональд Трамп вновь выдвинул инициативу, уже не в первый раз, согласно которой Хизбаллой займется Сирия. Если Израиль не в состоянии справиться, не в состоянии действовать ответственно, как хотелось бы Дональду Трампу, то почему бы не переложить это на сирийские плечи? Насколько это реалистично? Доктор Кармит Валенси с нами в эфире, старший научный сотрудник и руководитель программы по Сирии в Институте исследований национальной безопасности INSS. Доктор Кармит Валенси, шалом.
3: Бокер
0: тов, Габи. Ад кама отца של Дональд Трамп יש לה איזושהי בסיס, איזושהי סיכוי בכלל להתקרב ללהיות מיוסמת?
3: אני חייבת להודות שההצעה הזאת בעיניי נשמע די מופרכת. אני חושבת שמנוגדת להיגיון ולכל מה שהנשיא החדש יחסית בסוריה, אחמד השארה, מנסה לבנות ולהשיג במדינה כבר שנה וחצי. בעצם מה שטראמפ דורש מהם הוא לשחק תפקיד אקטיבי יותר במלחמה מול חיזבאללה, ואני יכולה לומר שבמלחמה מול איראן במרץ כבר התחלנו לשמוע כל מיני שמועות ודיווחים על איזושהי כוונה סורית לפלוש לשטח.
0: זהו, היו פרסומים מהסוג הזה, אני זוכר אותם אי שם במרץ, אני חושב.
3: נכון, זה לא משהו חדש, רק שעכשיו זה הופך הרבה יותר גלוי, ובפגישה של טראמפ הידועה, זה בלי פילטרים ובלי ככה, לא לומר את זה בצורה עקיפה, אומר את זה מאוד ישיר. אבל כבר במרץ השארה בעצם הרגיע את הסביבה, הכחיש כל כוונה לפלוש לשטח לבנון, הוא אומר שכל מה שהם עושים זה צעד הגנתי מהתקיפות של חיזבאללה, ואין כוונה באמת להיכנס למדינה. זה אירוע מאוד בעייתי מבחינתו, זה תופס אותו בנקודה שהמדינה עדיין לא התייצבה לחלוטין, הצבא עדיין לא שוקם, יש לו צבא שמורכב ממיליציות, הרבה מאוד אתגרי פנים, דאש, מתחים אתניים, הוא לא יכול להרשות לעצמו לפתוח חזית צבאית עכשיו עם מדינה נוספת או עם ארגון נוסף, במדינה שהוא רק עכשיו משקם את היחסים איתה, אז זה תופס אותו במצב מאוד מאוד לא נוח. מצד שני, כמו שאנחנו יודעים, האמריקאים מחבקים אותו ותומכים בו, ולכן זה אירוע מאוד מאוד בעייתי מצידו.
0: ובהנחה והשארה לא ייקח על ג'ולני, השארה לא ייקח על עצמו מלחמה מול חיזבאללה, איך את רואה את ההתפתחויות בלבנון בתקופה הקרובה? סליחה, יש דרישה של כל מיני צדדים מישראל לסגת, אנחנו שומעים, לפחות נכון לרגע זה כך נראה שבהסכם בין ארצות הברית ובין איראן לא מוזכרת נסיגה של צהל מלבנון, לאן אנחנו הולכים שם?
3: טוב, זה גם תלוי כן, במי מפרש את ההסכם. הצד האיראני משוכנע וגם אומר את זה בצורה מפורשת, שההסכם אומר בעצם סגירת הזירות, כל זירות המלחמה, כולל לבנון וכולל גם חזרה ישראלית לנסיגה ישראלית מהשטחים שם. אז זה אירוע מאוד בעייתי מבחינת ישראל, שהיא בראייתה עדיין לא סיימה את העבודה מול חיזבאללה. אני שמה כאן סימן שאלה אם בכלל אפשר לסיים את העבודה מול ארגון טרור, ראינו שזה משימה מאוד מאוד לא פשוטה, כמעט בלתי, קשה מאוד להשיג אותה גם בגזרות אחרות, גם בעזה וגם בלבנון, ולכן אני חושבת שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד רגישה, כפי שראינו היו תקיפות אתמול והיה איום איראני על ישראל, שתהיה תגובה מאוד קשה, אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, איראן רוצים הסכם כולל שסוגר בעצם את כל הזירות, אני לא בטוחה שישראל שם.
0: שאלה עם ארצות הברית שם, כי זה בסופו של דבר הנקודה. אני רוצה לשאול אותך, איפה ממשלת לבנון בעניין הזה? ובוא נשים בצד רגע את ההצהרות הפומביות. ברור שהם צריכים להציר, שהם רוצים שישראל תיסוג וכו' וכו' וכו'. לי נראה שהם אמורים להיות מאוד שמחים מזה שישראל מנסה אולי לא לסיים את העבודה, אלא להחליש את החיזבאללה מספיק, כדי שהממשלה תוכל לקחת על עצמה אחריות במדינה. מה הממשל של האון רוצה באמת? באמת, אבל לא מעבר להצהרות.
3: כן, אז כמו שאתה אומר, באמת יש כאן איזושהי דואליות ברמה הפומבית, הם כמובן מדינה ריבונית ורוצים להמחיש את התפקיד הריבוני שלהם. מצד שני, ולכן הם מקווים ומצפים לנסיגה ישראלית שמערערת בכל זאת את היציבות ואת חיי היום ויום שם. מצד שני, הם מבינים שהם לא מסוגלים, אפרופו השארה והיכולות המוגבלות של הצבא, אז גם הצבא הלבנוני, להבדיל, אבל גם הצבא הלבנוני עדיין לא מספיק חזק ואפקטיבי, כפי שראינו, כדי להילחם לבדו בחיזבאללה, ולכן יכול להיות שיש כאן איזושהי הסכמה לא רשמית ולא פומבית למהלכים או תמיכה במהלכים של ישראל נגד חיזבאללה. עכשיו, אני לא חושבת שיש כאן מישהו שמתנגד למאבק בחיזבאללה, וטראמפ אמר את זה בצורה די ברורה, צריך להמשיך להילחם בחיזבאללה, אבל הוא לא אוהב את הדרך הלא חירוגית שישראל עושה את זה, ולכן אז הוא פונה לסורים ומציע ואומר, יכול להיות שהסורים ידעו לעשות את זה בצורה יותר נקודתית, ששוב, כמו שאמרתי, זה רעיון מופרך.
0: אני רוצה לשאול אותך על חיזבאללה במערכת הלבנונית כרגע, עד כמה ההסכם הזה בין טראמפ לבין איראנים בעצם מחזק או מייצב את מצבה של חיזבאללה?
3: אני חושבת שהאינטרס המרכזי של חיזבאללה בתקופה האחרונה, אחרי המכה כל כך קשה שהוא חטף בחרבות ברזל, זה בעצם שרידות. זה כבר לא המעמד שהיה להם בלבנון, נכון, לא מעט חוקרים ואנשים מופתעו מהעמידות שלהם, מהעובדה שהם הגיבו עכשיו במלחמה עם איראן והעוצמות שהם עדיין מקרינים, זה עדיין ארגון שהוא יחסית מתפקד למרות המכות הקשות שהוא חטף, אבל הם עסוקים כרגע בשרידות, ומבחינתם כל הזדמנות לעצור את התקיפות המסיביות של ישראל היא משהו חיובי, וכמו שאנחנו יודעים מההיסטוריה של הארגון הזה, הם ינצלו את השקט היחסי כדי לבנות עצמה מחדש, את כל תהליך של בניין הכוח, הדבר היחידי שאני חושבת יכול לעצור את זה, כי כמו שאנחנו רואים גם בזירות אחרות, לא מספיק כאן הפעלת כוח, לא מספיקה כאן הפעלת כוח צבאי. אני כן חושבת שיש כאן הזדמנות למהלך דיפלומטי משמעותי מול מדינת לבנון, שבמידה רבה יערער על עצם הקיום והלגיטימציה של ארגון כזה שפועל בשטחו, של חיזבאללה. ברגע שיש הסכם, ברגע שישראל היא לא האויב, אני מניחה שזה יכול גם נסיגה ישראלית מהשטח, אז גם לא תהיה הצדקה להילחם בישראל. כל הדברים האלה יכולים מאוד להחליש את חיזבאללה, הוא לא ייעלם, הוא לא יפסיק לשאוף להילחם בישראל ולבנות.
0: אני לא בטוח שחיזבאללה פעם חיפשה סיבה להילחם לישראל, עצם הקיום של ישראל, זה מהווה מספיק סיבה מבחינתם.
3: הם מחפשים, הם צריכים פומבית להצדיק את זה, כל פעם זה משהו אחר. אחרי הנסיגה זה היה אזורים, חוות שבא ודברים אחרים.
0: איך הם הצדיקו את זה בשמונה באוקטובר כשהם פתחו, הצטרפו בעצם לחמאס? איך הם הסבירו את זה אז?
3: זה היה חלק מאיחוד זירות ומאבק ערבי-אסלאמי בישות הציונית, שמבחינתם הייתה כאן הזדמנות פז. אני חייבת להודות שעד כמה שאנחנו מבינים, נסראללה, כן, אז עוד נסראללה, מנהיג הארגון, לא סס להצטרף לתוכנית של סינואר. היום אנחנו כבר יודעים לומר שסינואר, כשהציג כנראה לראשי ארגוני ההתנגדות את התוכנית הזאת, לא הייתה הסכמה מיידית, ונסראללה כן סבר שמוקדם מדי, מוקדם מדי לצאת למהלך רב זירתי, וכנראה שהוא צדק, הוא היה צריך ללכת עם האינסטינקט הראשוני שלו.
0: ובהקשר הזה, שאלה האחרונה, בחזרה לסוריה בסגירת מעגל, את מי לדעתך השאר העוין יותר, את ישראל היסטורית או את חיזבאללה פונקציונלית? זאת אומרת, חיזבאללה היא אויב מיידי של סוריה?
3: חד משמעית איראן וחיזבאללה. הם אומרים את זה בצורה פומבית, זה מתכתב עם כל מה שאנחנו מכירים, גם על הארגון, התקופה של היית הכי רשם, אותו ארגון טרור שג'ולני עמד בראשו. צריך לזכור שישראל לא הייתה באירוע, זאת אומרת, היא לא הייתה צד למלחמת האזרחים.
0: כן.
3: מי שרצח וטווח יחד עם הצבא הסורי, היו אלה האיראנים וחיזבאללה, ולכן הם עדיין מסומנים כאויב מספר אחד. יותר מזה, כשהשארה עולה לשלטון בדצמבר 2024, הוא גם משדר מסר מאוד מרוסן ואפילו פייסני כלפי ישראל. הוא אומר, אנחנו עייפים מהמלחמות, אנחנו בעידן של פיוס, ואנחנו כן רוצים לראות הסכמים, חזרה לנסיגת כוחות צה"ל כמובן, אבל אנחנו מוכנים יותר מזה.
0: דוקטור כרמית ולנסי, חוקרת בחירה וראש תוכנית סוריה במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS, המון המון תודה. יום טוב.
3: תודה לכם, יום טוב.
0: Я спросил нашу собеседницу о, собственно говоря, этом предложении, идее об этом проекте президента США Дональда Трампа, согласно которому борьбу с Хизбаллой возьмет на себя Сирия вместо Израиля. Надо сказать, что это не новая идея, она уже публиковалась в марте, примерно в марте этого года, о том, что Сирия готовится к вторжению на территорию Ливана. Очень быстро Джулани всех успокоил, если можно так сказать, пояснив, что он не заинтересован в подобного рода действиях. С точки зрения сирийского режима, Трамп загоняет их в определенную ловушку, потому что, с одной стороны, Трамп оказывает поддержку Сирии и, так сказать, обнимает, дарит теплые объятия сирийскому режиму и оставляет ему очень мало возможности спорить. С другой стороны, сирийский режим недостаточно силен и недостаточно стабилен сам по себе в своей собственной стране для того, чтобы вмешиваться в дела Сирии или брать на себя в той или иной форме происходящее в Ливане. И брать на себя в той или иной форме происходящее в Ливане. Они этого не хотят, и я рискну предположить, что они этого делать не будут. Но сам факт того, что Дональд Трамп поднимает это как идею, как проект, как возможность, это выглядит очень и очень плохо с точки зрения сирийского режима. С точки зрения Ливана, правительство Ливана, есть определенного рода двойственность. двойственность. С одной стороны, публично они должны, разумеется, и они это делают, высказываться о том в духе того, что есть суверенитет, и они должны хранить свой суверенитет, и поэтому они требуют отступления Израиля с территории Ливана, из израильских сил с территории Ливана, и прекращения агрессивных действий ЦАЛа на территории Ливана. С другой стороны, они прекрасно понимают, что своими силами не могут справиться с Хизбаллой. С другой стороны, понятно, что Израиль сейчас не закончил работу, в кавычках, в отношении Хизбаллы. Есть очень много сомнений по поводу того, вообще возможно ли закончить работу в отношении террористической организации. Мы видели, что это практически невозможно в Газе, мы видим, что это невозможно в Ливане и так далее. Израиль никто не спорит с необходимостью продолжать воевать с Хизбаллой. Трамп сам говорил о том, что война против Хизбаллы продолжится. Однако то, что мешает Трампу, это не хирургические действия ЦАЛа на территории Ливана. И поэтому, говорит наша собеседница, возникла вот эта идея передачи полномочий или передачи, так сказать, основных сил по борьбе с Хизбаллой Сирии. Поскольку этого не произойдет, возникнет вопрос, что будет происходить дальше, потому что с одной стороны, у Израиля есть интересы на территории Ливана. Разумеется, интересы эти касаются только исключительно вопросов безопасности. С другой стороны, у ливанского правительства также будут свои требования. И я полагаю, что речь не может идти только о военных действиях. Должен быть очень важный и очень существенный дипломатический аспект, должна быть очень существенная дипломатическая подпорка вот этим военным действиям. Если будет соглашение с Ливаном, это само по себе приведет к тому, что напряженность ослабнет. Если Израиль перестанет восприниматься как вражеская страна, разумеется, если Израиль, а это то, что безусловно произойдет, покинет территорию Ливана, то исчезнет и повод для атак на Израиль со стороны Хизбаллы. Я спросил нашу собеседницу, всегда ли Хизбалла ищет повод, нужен ли ей вообще повод для атак на Израиль, или достаточно самого факта существования еврейского государства для того, чтобы Хизбалла действовала. Они всегда ищут какой-то повод, они ищут какое-то объяснение. Сначала это фермы Шаба, потом это еще что-то. Может быть, всякий раз какой-то новый повод. С точки зрения того, что произошло 8 октября 2023 года, когда Хизбалла присоединилась к войне, развязанной Хамасом, это была попытка объединить зоны влияния, объединить фронты. И я должна сказать, говорит доктор Кармит Валенси, что Хизбалла была не в восторге от идеи о присоединении к этой войне, когда Ихья Синуар представлял планы и представлял свой план атаки на Израиль, Хасан Насралла очень серьезно задумался на тему того, пришло ли время, не слишком ли рано, и задним числом, судя по всему, он понимал, что был прав, что не стоило вмешиваться. И что же касается, возвращаясь к тому, что происходит в Сирии, то там, разумеется, воспринимают Иран и Хизбаллу как заметно более серьезного и актуального врага, нежели Израиль, говорит наша собеседница. По ее словам, Иран – это страна, которая в состоянии еще больше дестабилизировать ситуацию в Сирии. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили, ситуация там недостаточно стабильна для того, чтобы Сирия могла себе позволить новое вмешательство Ирана. С нами в эфире была доктор Кармит Валенси, старший научный сотрудник, руководитель программы по Сирии в Институте исследований национальной безопасности АНСС. 7 часов 46 минут, продолжаем программу. Суд Великобритании объявил про палестинскую организацию Palestine Action террористической. О чем идет речь, каковы практические последствия? Доктор Натан Аридан, Институт Бен-Гуриона по изучению Израиля и сионизма и специалист по Великобритании. Доктор Натан Аридан, шалом бокетов. קודם כל, מה זה פלסטיין אקשן?
4: פלסטיין אקשן זה קבוצה שפרו-פלסטיני בבריטניה, שזה נוסד ב-2020, והמטרה שלה, ואני מצטט, לשים קץ לג'נוסייד שישראל מבצעת, וגם המשטר האפרטהייד.
0: ואם אנחנו מדברים על פרקטיקה ולא על תיאוריה?
4: על פרקטיקה בדיוק, והם ביצעו יותר מ-45 הצעות בבריטניה, והם תקפו את פתח הרושת של דוגמה אלביט, שחברה ישראלית, והם פרצו לבסיס של החיל הזה הבריטי, והם טוענים שהקמפיינים שלהם זה רק כמו הסופוג'טי. זאת אומרת שהם נלחמו לזכויות, לזכויות לנשים, ואני אתן לך דוגמה לפני שאתה תתגן, שבאוגוסט 2024 הם בעצם פרצו בתוך בסיס, והם גרמו נזק רב של מיליוני פאונד סטרלינגים, וגם גרמה כמעט למוות לאחד מהאנשים שעבדו שם.
0: Они рассел, они не трогим бершутха доктор Натан Аридан в нашем рассехе. Я спросил нашего собеседника о том, что такое, собственно говоря, Palestine Action. Это группа пропалестинских активистов, созданная в 2020 году. Их формальная цель, заявленная цель, это борьба с режимом апартеида и прекращение геноцида. Я только цитирую, разумеется, прекращение геноцида, который чинит якобы Израиль в секторе Газа и в других местах. На практике же на их счету не менее 45 таких насильственных актов насильственных действий, когда они вторгались на территорию базы ВВС, они вторгались на территорию завода по производству вооружения и так далее, производили самые разные подобного рода действия, в том числе едва не привели к гибели нескольких человек. Мидарашли вот сиутам или михуцлахок, мидарашли ахризалем киргун террор?
4: Мемшала есть хок терроризм акт, бэхэм бэ 2025 мемшала бешут уцию את הארגון הזה מעבר החוק. ומישהו שהיה חבר של הקבוצה, מישהו שתמך בהפגנות שלהם, היה יכול להגיע לבית זוהר ל-14 שנים. הבעיה שהפגינו בין היתר היו אנשים תמים וניצולי השואה, ויותר מ-3,000 איש נעצרו, רובם היו אנשים שסכינים וגם אנשים אחרים, וזה אנשים לא הבינו, או לפחות בבריטניה, למה אנשים לא יכולו להפגין ולמה דווקא הם טרוריסטים. אבל זה מה שקרה, שלפי החוק באנגליה חמאס וחיזבאללה הם ארגונים טרוריסטים, ומישהו שתומך בהם באופן גלוי וגם מצד הם אפשר לעצור אותם.
0: זה מיושם דוקטור ארידן? זאת אומרת ננקטים ממשל וגורמי אכיפת החוק בבריטניה אוכפים את זה? מיישמים את זה?
4: כן, וזה הייתה הבעיה שראו וזה באמת הייתה באמת הצלחה של הפלסטינאים, שהם אמרו, הנה, ניצולי השואה שעוצרים אותה בגלל שהיא נגד המדיניות של ישראל בעזה. אבל הממשלה התעקשה, אבל היה לפני כמה חודשים, ביטלו את, את, את, את החוק, בית משפט ביטל את החוק שהם לא עוברים, הם לא טרוריסטים או תומכים בטרוריסטים. אבל מה שקרה לפני כמה ימים, שבית משפט לערעור בעצם הצדיק את הממשלה באיסור על, על, על ה-Palestine Action.
0: אוקיי. זאת אומרת, בהתחלה בוטלה הכרזה עליהם כעל ארגון טרור, ואז הוגש ערעור.
4: לא בהתחלה, אחרי שנה וחצי, אבל בסוף של דבר, וזה הייתה הפתיע, בית משפט עליון בבריטניה בעצם דחה את בית משפט אחר, והם אמרו שכן היה מוצדק, והם היו חמישה שופטים, והם אמרו שבעצם הנושא של החוק מוצדק, וזה כאן ארגון טרור.
0: האם יש איזשהם צעדים שננקטים? אתה מדבר על ניצולי שואה, אבל לא רק אנשים תמימים ברשותך משתתפים בפעולות של...
4: יש לא מעט אנשים שתומכים והיו מורבים. לפי ההיגיון של, של, של הקבוצה, שאפשר באמת לא רק להפגין, אלא לחבל כל דבר שהבריטים משתפים פעולה עם ישראל.
0: והאם יש פעולות שננקטות נגד ראשי הארגון הזה?
4: יש כן, אבל מה שקורה... רק עצרו את האנשים שהפגינו, אז היו ראשי ארגון, הם נעצרו, אבל הם היו כמה אנשים שעלו למשפט שהם ביצעו את, את הפריצה בסיס בבריטניה, והם קיבלו משפט, והם כרגע הם בכלא, והם גם כן היו בשביתת רב. אז זה באמת, הם הצליחו לקבל הרבה הרבה תמיכה, אבל בסוף של דבר, השופטים קבעו, תפסיקו משטויות, אנשים שהם פורצים בתוך בסיס חיל אוויר בריטי, משתמשים בכלים וגורמים מיליוני פאונדים, וגם הם שוברים את עמוד השדרה של אחד מהאנשים, הם לא אנשים שמנסים רק ללחם למען זכויות לאזרח. הם ארגוני טרור בכל דבר.
0: דוקטור נתן רידן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
4: טוב שאנחנו נקבל תמיכה הזו בכל העולם.
0: אני מקווה. תודה רבה. להתראות.
4: תודה רבה בכל המאזינים.
0: Я спросил нашего собеседника о том, как... как было принято решение об объявлении этой организации террористической. По словам доктора Натана Аридана, было много проблем, связанных с этим, потому что в какой-то момент эта организация была объявлена вне закона. Это означало, что любой человек, который принимает участие в мероприятиях этой организации или выражает ей поддержку, может быть отдан под суд. Однако выяснилось, что есть немало... наивных, как их называет доктор Натан Аридан, людей, которые принимали участие в действиях этой организации, в том числе пережившие катастрофу и так далее. Те, кто выступали за соблюдение прав человека, не принимали участие в насильственных действиях, и было очень сложно придать их суду за общественные действия. Более того, в какой-то момент были задержаны лидеры этой организации. Мы, кстати говоря, однажды беседовали на эту тему уже с доктором Натаном Риданом в нашем эфире. Началась голодовка, и началось очень много, зазвучало очень много протестов против этого решения властей объявить организацию вне закона. Суд низшей инстанции отменил это решение, вернув организации Palestine Action легитимность. Однако была подана апелляция, и, к моему удивлению, говорит доктор Натан Аридан, 5 судей Верховного суда вернули это решение, объявив, что насильственные действия, прорыв на военную базу, прорыв на проникновение, незаконное проникновение на территорию военного завода и так далее, все это не имеет отношения к правам человека, все это насильственные действия, которые можно классифицировать как террор. На данный момент нету каких-то конкретных мер, которые предприняты в отношении лидеров этой организации, однако, говорит доктор Натан Аридан, на данный момент сам факт того, что принято вот такое решение, согласно которому эта организация является террористической, этот факт важен с точки зрения того, что происходит на территории Великобритании, и он получил поддержку в самых разных странах мира со стороны еврейских общин. Об этом говорил доктор Натан Аридан, специалист по Великобритании, из Института Бен-Гуриона по изучению Израиля и сионизма в университете Бер-Шевы. Сейчас 7 часов 58 минут, уважаемые радиослушатели. Этот час программы подошел к концу. Дрор Ротштейн за пультом. Только Лена Черкасова сегодня. Только Лена Черкасова сегодня продюсер. Олег Клоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрека.

0: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: В новом филиале Маданей Мани Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мани. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Израиль обратился с просьбой ознакомиться с текстом соглашения, однако США ответили отказом. Израильский источник сообщил телеканалу CNN, что этот отказ частично вызван опасениями в администрации Трампа относительно того, что премьер-министр Нетаньягу допустит утечку деталей соглашения до его официальной публикации. Между тем, подробности меморандума о взаимопонимании опубликовал саудовский телеканал «Аль-Арабия». Данный отчет полностью совпадает с информацией, опубликованной иранским информационным агентством МЕР несколько дней назад, согласно которой соглашение, подписание которого намечено на послезавтра, положит конец войне на всех фронтах, включая Ливан. Бывший вице-президент США Майк Пенс подверг резкой критике меморандум о взаимопонимании, назвав его излишне уступчивым. Пенс, ставший критиком президента Трампа по окончании его первого президентского срока, заявил в интервью телеканалу CNN, что, судя по деталям, попавшим в прессу, США предоставят Ирану масштабные финансовые преференции, в то время как Тегеран не берет на себя обязательств прекратить поддержку терроризма или выполнить условия в ядерной сфере. Пенс отметил, что ослабление санкций и разморозка активов до того, как Иран приступит к выполнению соглашения, являются ошибкой, и призвал Трампа проявить жесткость, сохранить в силе экономическую блокаду и даже рассмотреть возможность возврата к военным действиям, если Иран не докажет выполнение требований. Предложение президента США уполномочить сирийскую армию разоружить Хизбаллу в Ливане не стало неожиданностью для руководства Израиля, Ливана и Сирии. Как сообщила корреспондент КАН Гили Коэн, Дональд Трамп предложил это представителям Израиля и Ливана еще около полутора месяцев назад на встрече в Вашингтоне. Обе стороны выразили несогласие с данным предложением. Израиль не доверяет Сирии, а Ливан не заинтересован в возобновлении сирийского вмешательства в свои внутренние дела. Сирийский источник, знакомый с ситуацией в дамасском режиме, сообщил корреспонденту КАН Рой Кейсу, что президент Ахмад аш-Шара опасается, что военное столкновение с Хизбаллой выставит его защитником Израиля. Он пояснил, что подобный шаг немыслим, пока Израиль отказывается выполнить требования Сирии, главным из которых является вывод Цааля с юга страны. Пленум Кнессета, как ожидается, обсудит сегодня вопрос о предоставлении депутатской неприкосновенности Тали Готлиб от фракции Ликуд после того, как позавчера комиссия Кнессета по регламенту утвердила ее запрос. Готлиб раскрыла личность сотрудника Шабака, супруги Шикмы Бреслер, однако заявляет, что обвинительное заключение против нее было подано необоснованно. По ее словам, преследование парламентария и попытка заставить его замолчать недопустимы в правовом государстве. Она добавила, что неприкосновенность имеет фундаментальное значение для надлежащей работы парламента, и поэтому она ожидает, что раскрытие ею личности сотрудника Шабака, который является супругом Бреслер, признают действием, совершенным при исполнении депутатских обязанностей, что гарантирует ей депутатскую неприкосновенность. Эксклюзивная информация КАН Хадашот. В начале операции Шаагата Ари, около трех месяцев назад, в Израиль с тайным визитом посетила высокопоставленная делегация из Объединенных Арабских Эмиратов. Высокопоставленные эмиратские официальные лица прибыли в Израиль на самолете, который используется королевской семьей, для обсуждения координации в сфере безопасности между двумя государствами. Чемпионат мира по футболу 2026 года. Действующий чемпион мира сборной Аргентины разгромила команду Алжира со счетом 3-0 благодаря Лионелю Месси. В предыдущих матчах, состоявшихся сегодня ночью, Норвегия разгромила Ирак со счетом 4-1, а Франция нанесла поражение Сенегалу со счетом 3-1. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на каналах КАН-11, КАН-бокс, на радиостанции КАН-бет, а также на цифровых платформах израильской корпорации радиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Аш-Доде составит сегодня 29 градусов. В Тель-Авиве ожидается 28, в Хайфе 27, в Бершеве будет 32, а в Эйлате воздух прогреется до 39 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 9 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: несправедливую войну, которую мы ведем, мы не можем просто вести, потому что из-за безответственного правительства. Да, мы вели эту войну почти 1000 дней. Напомнил я Шаю Базаку, несмотря на нынешнее правительство, о котором он говорит. И Шаю Базак говорит о том, что армия действительно добилась гигантских успехов на разных фронтах. Однако мы оказались сейчас в ситуации, когда именно из-за этого правительства, с одной стороны, и из-за особенностей Дональда Трампа и Бенямина Нетаньяху, с другой, мы не можем реализовать на дипломатическом уровне эти достижения, говорит наш собеседник. Для того, чтобы ситуация изменилась, необходимо, мне неудобно об этом говорить, но необходимо сменить правительство, говорит Шай Базак. Правительство, которое должно начать разговаривать, должно начать вести нормальный диалог с Западом, вести нормальный диалог с другими странами, разъяснять позицию Израиля, выстраивать цели, выстраивать интересы, создавать коалиции и так далее. Все это изменит отношение к Израилю. Сегодня Израиль одна из самых непопулярных стран в мире, занимает 159 место по популярности из 165. Одно из самых непопулярных государств, но это может измениться. Для этого необходимо сменить правительство, говорит Шай Базак, не вдаваясь в то, какое правительство будет. Должно его сменить. Надо вести диалог. И это в конечном счете позволит наносить удары по врагам, что необходимо делать. С этим никто не спорит. Это необходимо делать. Но для этого, повторяет наш собеседник, нужна международная легитимация, которой сегодня нет. С нами в эфире был Шай Базак. В прошлом консул Израиля в Майами и в Бостоне, в прошлом советник премьер-министра Бенямина Нетаньяху, эксперт по отношениям с Европой и США. 8:20. Я приветствую в нашем эфире депутата Кнеста Владимира Беляка, координатора финансовой комиссии, оппозиции финансовой комиссии Кнессета, партия Ешатид, блок Бияхад. Депутат Кнест Беляк, доброе утро.
1: Шалом, Габи, доброе утро.
0: Прежде всего, судя по всему, оппозиция может записать на свой счет достижение, правда, в данном случае не благодаря своим усилиям, а благодаря расколу в коалиции. Закона о яслях уже не будет. Нетаньяху снял его с повестки дня из-за отсутствия большинства.
1: Всегда это явление, оно комплексное. То есть это и наша работа, которая в конце концов в том числе приводит и к расколу в коалиции. То есть это в том числе и наша работа оппозиции на протяжении всего этого периода, всех последних от 3.5 лет. Изначально мы сказали, что закон Боза Бисмута, который обсуждался в комиссии по обороне и безопасности, мы называли его на иврите Хокейштамту, да, закон об освобождении...
0: Об уклонении от службы,
1: так закон о детских яслях, он еще более закон об уклонении от службы, потому что как результаты этого закона уж точно не будет никакого призыва, потому как он стимулирует у ультрарелигиозных и не призываться, и не работать. Поэтому в этом смысле, конечно, мы очень рады, что нет большинства. Кстати, не случайно Нетаньяху объявил об этом ультрарелигиозным партиям вчера. Вы знаете почему? Да, потому что вчера окончательно уже не было шансов провести выборы в сентябре. Поэтому, в принципе, Нетаньяху пообещал ультрарелигиозно провести этот закон, и в ответ он получил возможность провести выбор в октябре, и вчера он им сказал, что закона не будет.
0: Одна из ваших главных тем для нападок на это правительство — это утверждение о том, что оно в плену ультраортодоксов и идет на поводу. Я смотрю на эту каденцию, почти ее 4 года, и я реально не нахожу ни одного достижения у ультраортодоксальных партий. Нет закона об уклонении, нет закона о яслях, нету ничего. В чем эта зависимость Нетаньяху от них, собственно говоря, им помогла? Что они приобрели в эту каденцию?
1: Во-первых, это надо спросить у них, почему Гафни, Гольдкнопф и Дерри раз за разом позволяют Нетаньяху оставаться у власти, ничего в принципе не получают.
0: То есть, но по факту они ничего не получили, согласитесь со мной.
1: Кроме денег, нет. кроме денег. Они получили огромные бюджетные ассигнования, коалиционные деньги на протяжении 4 лет, которые измеряются десятками миллиардов шекелей. Ну, и кроме того, в конце концов, нет реального призыва ультрарелигиозных. Да, есть санкции, но санкции есть благодаря нашей работе как оппозиции и решениям Верховного Суда и указаниям юридического советника правительства, не благодаря Нетаньяху. Ну да, я с вами согласен, они могли бы, может быть, Нетаньяху им обещает гораздо больше, получают они гораздо меньше и раз за разом позволяет Нетаньяху оставаться у власти. Почему, надо спросить у них?
0: Хочу спросить о вас. Что происходит в блоке Бияхад? Почему, с вашей точки зрения, с такой скоростью вас обходит Гади Айзенкот, что не работает в вашем союзе с Нафтали Беннетом?
1: Я думаю, что мы находимся в процессе создания нового блока, в процессе формирования нашего общего языка, в процессе формирования наших общих региональных штабов. И кроме того, скажем, в отличие от Гади Айзенкота, который, я напомню, по-моему, 1.5 года назад, да, он ушел из Кнессета, и Матанкан ушел из Кнессета, и сегодня у Гади Айзенкота есть очень много времени для политической работы. Мы еще находимся в Кнессете, и мы боремся против всех тех законов, разрушительных для израильского общества, на наш взгляд, которые коалиция пытается провести. И вместе с тем я вам могу сказать, что есть еще 4 месяца до выборов. А знаете, когда вчера сборная Испании, мы с вами смотрим чемпионат мира по футболу, да, когда вчера сборная Испании сыграла в ничью со сборной Капо-Верде, я понял, что сборная Испании пойдет до конца, потому что обычно тот, кто отлично выступает в групповом турнире, он идет и не доходит до финала.
0: Но на самом деле это в большой степени можно сказать про вашего партнера Нафтали Беннета, который всегда начинает очень высоко в вопросах и заканчивает
1: очень слабо. 120 дней до выборов. Я думаю, что будут еще очень много опросов. И самое главное, что я сегодня вижу в опросах, это 40 мандатов у нас вместе с Гади Айзенкотом и только 22 мандата у Ликуда. И мы получаем 60 мандатов по последним опросам.
0: Не получаете.
1: Вместе с тем, что Смутрич проходит электоральный барьер.
0: Не получаете, депутат Настебеляк.
1: Я видел в опросе 12-го канала последний четверг, и в Мариве 60 мандатов вместе с тем, что Смутрич проходит электоральный
0: опрос. Опрос КАН, который был вчера, только вчера, 58 мандатов ваш блок, 52 мандата блок Нетаньяху. Но это на самом деле детали. Если же мы говорим об опросах, то я бы советовал обратить внимание и на то, что по опросу КАН, вчерашнему опросу КАН, Нетаньяху с точки зрения соответствия должности премьер-министра опережает всех и Лапида, и Айзенкота, и Беннета, но опросы меняются, и это, безусловно, картина только на сегодняшний день. Была публикация, хочу вас спросить о ней, была публикация, согласно которой возможен распад блока Бияхад. Нафтали Беннет обдумывает возможность завершить союз с Ешатид. Можно отыграть назад?
1: Я не буду идти по пути Нетаньяху и атаковать средства массовой информации. Я скажу это аккуратно. Эта информация неверна. И я могу это сказать абсолютно авторитетно, потому как я разговариваю с Нафтали Беннетом, и с Яром Лапидом.
0: И что вы слышите от них?
1: Происходит. Я слышу от них, что мы пойдем до конца. И у нас отличные отношения, и у нас большие планы. И мы уверены, что мы сформируем следующее правительство. Вместе в боях.
0: Что следующим премьер-министром будет Нафтали Беннет?
1: Я очень надеюсь, что следующим министром будет Нафтали Беннет, но вместе с тем мы говорим это совершенно открыто, и Нафтали Беннет сказал это вчера. Мы сделаем все возможное, чтобы сменить это правительство, включая все.
0: И вот тут я просил бы наполнить это все возможное каким-то содержанием. На что вы готовы? Например, объединиться с Гади Айзенкотом, при том, что Айзенкот будет первым номером в крупном блоке. Нечто подобное тому, что произошло в 2019 году, когда все в последний день, по-моему, перед закрытием списков, создали блок Кахоль-Лаван.
1: Я могу сказать честно, я считаю, что есть огромное значение для политического опыта. Нафтали Беннет был премьер-министром, был министром обороны, министром образования, министром экономики. В конце концов, есть значение, я могу сказать, после 5,5 лет в Кнессете опыта есть огромное значение. К сожалению, у Гади Айзенкота сегодня этого опыта нет. Но я опять же повторюсь, я думаю, что самое главное сегодня — это создать мощную партию. В этом смысле наши двери открыты для объединения с Гади Айзенкотом. Мы думаем, что это самый верный шаг для смены нынешнего разрушительного правительства, и мы сделаем все возможное, чтобы было.
0: Я не получил ответа на простой вопрос. Если Гадязинков скажет, я готов, я за, пожалуйста, я хочу объединяться, но при условии, что я первый номер в списке, согласятся ли Беннет и Лапид на это предложение?
1: Я думаю, что если это позволит нам сменить это правительство, если мы придем к выводу, что это правильный шаг для смены этого правительства, мы делаем все возможное, чтобы его сменить.
0: То есть между строк я слышу, да, мы готовы на то, чтобы Гади Айзенкот возглавил
1: наш. Знаете, если вы спросите меня тот же самый вопрос разными формировками, я не уверен, что мой ответ изменится.
0: Я попытался, по крайней мере. Последний вопрос, господин Беляк. В следующем Кнессете вы продолжите представлять, скажем так, вы продолжите быть русскоязычным голосом в партии Ешатин, или будут дополнительные новые фигуры, говорящие по-русски, в вашем списке?
1: У нас есть, ну, во-первых, я не могу сказать за Нафтали Беннета, потому что он формирует...
0: Я говорю про Ешатит.
1: Про Ешатит, у Ешатит всегда были на реальных местах русскоязычные депутаты. Для нас это важно, мы работаем и будем работать.
0: Сейчас на благо этих мест не так много, поэтому...
1: Я уверен, что у нас будут русскоязычные депутаты на
0: будут реальных ли еще, местах. Будут ли еще имена какие-то новые, которых до сих пор не было?
1: Все возможное, но я честно скажу, что потому как я не имею фактического отношения к формированию списка, поэтому мне сложно сегодня.
0: Окей, последим за тем, что происходит в вашей партии тоже. Владимир Беляк, Ешатид Бияхат, координатор финансовой комиссии Кнесса, координатор оппозиции финансовой комиссии Кнесса. Большое спасибо за участие.
1: Спасибо.
0: 8:30 мы продолжаем программу. Почти 1.5 года продолжались свидетельские показания премьер-министра Бениамина Нетаньяху по делу 1000, 2000 и 4000, по трем делам, собственно говоря, по которым он проходит в качестве обвиняемого. Они начались в декабре 2024 года, и вчера прокуратура заявила о завершении допроса премьер-министра. Новый этап судебного процесса, как далеко мы от финиша. Нетель Бандель с нами в эфире, обозреватель по юридическим вопросам Ynet. Нетель Бандель, Паршан Мишпатишель, Ynet, шалом.
2: Шалом, бокер тов.
0: Шана вахэци, нахон нимшиха העדות של בנימין נתניהו. אם אתה יכול בכמה משפטים לסכם ולהגיד למי זה בסופו של דבר היטיב, עם הפרקליטות או עם ההגנה?
2: טוב, בכמה משפטים זה יהיה קשה מאוד.
0: כן.
2: אני חושב שלנו, למי לצופים ולציבור שישבו וצפו וראו או קראו את מה שקרה בעולם, העדות של ראש הממשלה לא שינתה הרבה מהמצב המשפטי, אבל לשופטים זו עדות שהיא חשובה מעין כמותה, אולי מהחשובות בתיק, מכיוון שהם יכולים להתרשם מאמינותו, להתרשם, נקרא לזה, מהמאפיינים הפליליים, אם ישנם או אם לא, ולכן העדות הזאת חשובה להם. אני אומר להם, כי אנחנו לא יכולים לדעת איך הם התרשמו ממנו. האם הם התרשמו מאדם כן, מאדם שדובר אמת, מאדם שנסע לו עוול, או להפך, מאדם רמאי ומאדם שנתפס בעבירתו. ולכן עבורנו המצב קשה להצביע על איזשהו שינוי דרמטי, אבל השופטים בוודאי שזאת עדות מאוד מאוד חשובה.
0: ואתה מדבר כרגע על עדות מול פרקליטות, נכון? לא על עדות מול עורכי דין, לא על חקירה של עורכי דין שלו, אלא על חקירה נגדית.
2: כן, נעשה רגע סדר. העדות של ראש הממשלה נפתחה ממה שמכונה עדות ראשית, כן. מול סנגורו. הסנגור שואל שאלות פתוחות והוא עונה. לאחר מכן, וזה בדיוק מה שהסתיים אתמול, החקירה הנגדית של הפרקליטות, שזו בעצם השאלות הקשות והעימותים, התחות של ראיות וסתירות וכדומה. גם זה נגמר אתמול. עכשיו נותרו כמה ימים בודדים לסיום העדות, ששם בעצם מתקיימת מה שנקרא חקירה חוזרת, ששם אפשר לשאול שאלות מאוד מוגבלות, רק על דברים, על עניינים שעלו כבר במהלך העדות, ולבקש חידודים, לא מעבר.
0: זה עורכי דין, זה צד ההגנה, נכון?
2: בדיוק, נכון, גם ההגנה שלו, הסנגורים שלו, וגם של נאשמים אחרים, של שאול אלוביץ' ושל נוני מוזס, אבל זה אירוע מאוד קצר, ולכן העדות תסתיים איפשהו בשבוע הבא. עדותו של ראש הממשלה, ראש ממשלה מכהן, מעיד בבית משפט, זה קרה, והנה זה מסתיים ממש בשבוע הבא.
0: אני רוצה לשאול אותך, נטל, איך זה משפיע על כל ההליך בקשת החנינה? הרי עיקר ההסתמכות הייתה שם, עיקר המוטיבציה, עיקר הטיעון העיקרי היה שחקירה הזאת לוקחת, גוזלת מנתניהו זמן שהוא לא יכול להקדיש לענייני המדינה והמלחמה. והנה זה נגמר, הוא עכשיו לא צריך להופיע לבית המשפט, הוא לא נחקר. זה לא מייתר את כל בקשת החנינה?
2: זה מייתר, אתה הצגת את זה נכון מאוד, וזה מייתר את רובה, את רוב בקשת החנינה. יש שם עוד כל מיני אלמנטים, אבל זה הנימוק המרכזי, ולכן גם מלכתחילה זאת הייתה בקשת חנינה מאוד חלשה, גם משפטית, אבל גם בעיקר הנימוק המרכזי שלה, שזה זה, מה שאתה הצגת, היכולת של ראש הממשלה לנהל מדינה. ואני חושב, קודם כל, החנינה, אפשר כבר לקבור אותה.
0: זהו זה.
2: כן, גם, שוב, גם בגלל הנימוק, וגם בגלל שראינו שנשיא המדינה התחמק מלקבל החלטה. הוא בעצם אמר, בואו תלכו להסדר טיעון. ולכן ראש הממשלה לא רצה, והסנגורים שלו לא רצו, וגם מה שצריך לומר, היא אמרה כן, אבל זה היה כן עם הרבה אבל. ובעצם שני הצדדים לא מאוד רצו, אבל היועמ"שית בכל זאת הסכימה, וראש הממשלה אפילו לא מסר תשובה. אז אני חושב שאפשר להספיד את הבקשה.
0: יכול להיות שעכשיו כשאנחנו מדברים אי שם מאחורי הקלעים מתנהל מסע ומתן חשאי על הסדר טיעון, ונתניהו יגיד, כתוצאה מהעדות של שנה וחצי ומצבו ולפני בחירות והכל, הוא פשוט ייקח את זה ויסיים, או שאתה רואה את זה כקלוש, את האופציה הזאת?
2: תיאורטית, תמיד יכול להיות, אנחנו לא יודעים הכל, תיאורטית יכול להיות, אבל צריך לדעת מה העילות, או מה בדרך כלל ההצדקה להסדר טיעון. ובדרך כלל ההצדקה היא לחסוך במשאבים ולייתר הליך שיפוטי. ואני מזכיר, אנחנו 6 שנים מנהלים הליך, אנחנו, המדינה במדינת ישראל חובה אותו ביתר סט, אנחנו 6 שנים בדבר הזה. העד הכי מרכזי, שזה ראש הממשלה, העדות הכי, הכי, הכי, הכי קשה מבחינת ניהול המשפט, הנה היא חלפה לה. מה בעצם, כבר לא נותרו הצדקות כל כך להסדר טיעון. למעשה למשפט נותר משהו כמו, או שמיעת העדויות, משהו כמו שנה, אולי אפילו פחות. זהו, אנחנו כבר בשעות האחרונה.
0: מה, אתה אומר שבעוד שנה יכול להיות שיהיה פסק דין?
2: אני חושב, כן, פסק דין ראשון.
0: ראשון, כן, עוד לפני הרהורים, כן, כן, פסק דין ראשון, בעוד שנה.
2: משהו כזה, כן, כן. תראה, זה הכל תלוי כמה השופטים עכשיו ייתנו לסנגורים להביא עדי הגנה. הם כמובן ייתנו להם, אבל השאלה באיזה היקף, כמה זמן לכל עד. עכשיו זה כבר לא הבעיות הביטחוניות ודיונים מדיניים של ראש ממשלה. עכשיו יש להם 4 ימים בשבוע או 3 ימים בשבוע שבהם הם יכולים לשמוע עדי הגנה ברצף. זה לא קורה בשום הליך משפטי אחר, שום משפט אחר, הקצב הזה. והם יכולים פשוט להריץ את המשפט עכשיו, אין סיבה שלא. אני צופה שהם יעשו את זה, ראינו קצת את הקשיחות שלהם כלפי ראש הממשלה בימים האחרונים. ואני חושב שלשם זה ילך. ואני מזכיר, פרישתה של ראשת ההרכב, השופטת פרידמן פלדמן, גם הוא דופק, מידפק על דלתנו.
0: מתי זה אמור לקרות?
2: גם בערך בעוד איזה שנה וחצי, משהו כזה, נכון? וזה בעצם הדדליין שלהם, יש דדליין ממש קשה, הם ממש אמרו את זה, זה לא איזה פרשנות, הם ממש אמרו, אחת מחברי ההרכב תסיים את תפקידה, ולכן חייבים לקדם את ההליך, הם ממש אמרו את זה בריש גלי. כן, אז אני חושב שאנחנו נראה עכשיו קצב הרבה יותר מהיר.
0: נטל, במשפט, ממש במשפט, קביעה של השופטת לגבי תהליך, גוטליב, שלא, שחסינות לא עומדת לה. זה, איך זה משתלב עם זה שכנסת בעצם קובעת אם יש חסינות או לא אין חסינות?
2: כנסת קובעת לעניין הליך פלילי.
0: אוקיי.
2: בית המשפט קבע, והוא קובע, לעניין הליך אזרחי, בתביעה אישית, תביעה פרטית של שיקמה ברסלר ומשפחת ברסלר, כן, גם בעלה, נגד גוטליב. והשופט אמר, כל הפרסומים של גוטליב כלפי שיקמה ברסלר, יש עליהם חסינות של חברי כנסת, למעט דבר אחד, וזה הפרסום שלה, את שמו של בעלה של שיקמה ברסלר, איש השבק. רק זה לא יחסה תחת החסינות, והתנהל משפט על הדבר הזה, משפט אזרחי.
0: כלומר, כנסת לא יכולה להגן על גוטליב מפני תביעה אזרחית.
2: נכון מאוד, זה נכון מאוד, זה רק בית משפט, וגם צריך לומר, הכנסת העניקה חסינות לגוטליב בדיוק על העניין הזה בהליך הפלילי. אני חושב שאנחנו נגיע לבג"ץ וגם יש לי הרגשה, יותר מהרגשה, מה תהיה התוצאה שם.
0: שמה תהיה התוצאה שם? שהיא לא תקבל חסינות?
2: לא, שבג"ץ יבטל את ההחלטה, ובעצם היא תצטרך לנהל שני משפטים, אחד פלילי מול המדינה, מול הפרקליטות, ואחד אזרחי מול שיקמה ברסלר.
0: נטייל בנדל וויינט, ים תודות על השיחה הזאת, בוקר טוב, תודה רבה.
2: תודה לכם, יום טוב.
0: יום טוב, ביי ביי. אני спросил нашего собеседника о том, как с каким впечатлением он, так сказать, выходит вот из этого, из этих полутора лет свидетельских показаний Бениамина Нетаньяу. Трудно сказать, с точки зрения граждан страны мы очень мало нового узнали, говорит наш собеседник, но с точки зрения суда они получили возможность сформировать впечатление по поводу того, говорит Нетаньяу правду или говорит он неправду, поскольку долгие полуторалетние свидетельские показания дают такую возможность, говорит наш собеседник. Сейчас в большой степени исчез повод для просьбы о помиловании, которая была подана премьер-министром, отмечает Неталь Бандель. Премьер-министр просил о помиловании, чтобы его не отвлекали от ведения войны и так далее. Сейчас закончились свидетельские показания, остались там еще дополнительные какие-то вопросы, которые может задать защита для повторного доследования, но это несколько дней буквально, и на следующей неделе все закончится. С этого момента уже все позади, и поэтому в большой степени исчез повод для помилования. С другой стороны, и без этого, я считаю, что уже можно похоронить идею о помиловании. Во-первых, она была сама по себе сформирована достаточно неаккуратно, говорит Неталь Бандель. С другой стороны, и переговоры-то толком не велись. Юридический советник правительства даже дала какое-то согласие на переговоры при посредничестве президента Нетаньяу, не поддержал эту идею, поэтому возможно, где-то за кулисами идут переговоры сейчас, но осталось очень мало времени до конца судебного процесса. Главные, самые тяжелые свидетельские показания позади. Осталось примерно год, считает наш собеседник, до того момента, пока мы узнаем вердикт суда первой инстанции, да, то есть до апелляций. Кроме того, фактор времени, который остался до ухода на пенсию главы судей коллегии судьи Ривки Фридман-Фельдман также играет роль. Ей осталось около полутора лет, и они откровенно говорили о том, что это тоже важно и тоже принимается в расчет. Что касается Тали Готлиб, которая не получит иммунитета по гражданскому иску против нее, надо разделять, говорит наш собеседник. Кнессет наделил Тали Готлиб иммунитетом по вопросу о уголовном преследовании. По гражданскому преследованию суд, по гражданскому иску суд постановил, что нету оснований для наделения ее иммунитетом. Кстати говоря, отмечает Неталь Бандель, будет подан БАГАЦ, судя по всему, иск в БАГАЦ Тали Готлиб. Решение Кнессета наделить Тали Готлиб иммунитетом, и я рискну предположить, что БАГАЦ отменит это решение. Иммунитет будет снят с Тали Готлиб, и придется вести два судебных процесса одновременно. Один гражданский и один уголовный, потому что в гражданском процессе ей придется отвечать за то, что она перед семьей Шикма Бреслер, активистки движения против реформы и против юридической реформы, за то, что она, Тали Готлиб, опубликовала имя и место работы спутника жизни Шикма Бреслер, сотрудника Общей службы безопасности Шабак. С нами в эфире был Нетаэль Бандель, обозреватель по юридическим вопросам портала Ynet. 8:43. Средства массовой информации сообщили, что экипаж российского фрегата открыл предупредительную стрельбу из стрелкового оружия по яхте в Ла-Манше. Об этом сообщают СМИ. Насколько мы находимся на пороге европейского скандала. Цвимаген, дипломат и бывший директор «Натива» с нами в эфире. Господин Маген, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Насколько этот скандал может быть, может выйти за рамки порта в проливе Ла-Манш?
3: Он давно вне этих рамок, да, в конце концов. Но тут надо объяснить не что произошло, а почему это происходит.
0: Ага, объясните.
3: В этом контексте. Ну, во-первых, хочу добавить, что два дня до этого, 14 числа, по-моему, это было, скажем, британские военнослужащие, назовем их так условно, команда это была, да, которые остановили танкер, который теневой танкер России в том же Ла-Манше, арестовали и все, что с этим связано. Два дня после этого, или полтора дня после этого, российский фрегат якобы дал упреждающий, или открыл упреждающий огонь по какой-то там неопознанной яхте под британским флагом. Это примерно все, что известно по этому конфликту. Что за этим происходит, это интересно. Интереснее. А интересно это то, что, например, что уже было примерно сотни таких российских танкеров, теневых танкеров проходили через этот Ла-Манш, их никто не трогал. За все это время, которое Россия находится под санкциями ввиду этой войны с, скажем, с Украиной, и вдруг что-то происходит. Это с одной стороны. С другой стороны, хочу напомнить, что есть конфликт или, скажем, натянутые отношения между Соединенными Штатами и Европой по вопросу России с Украиной. В основном по вопросу с Россией, потому что Путин и Трамп договорились о программе Трампа по изменению, скажем, политического там проекта глобального, на глобальном уровне.
0: Okay.
3: И в этом контексте Трамп договорился с Путиным, европейцы не признают этого, не дают России выйти из этой войны, поддерживают Украину и ведут, и делают все возможное для того, чтобы продолжилась эта война на предмет, не скажу уничтожения, но, во всяком случае, унижения России и не дать ей выйти из этой войны победителем. Это натянутые отношения, непростые в этом контексте. Это с одной стороны. И в этом контексте вдруг нежданно-негаданно есть какой-то новый разговор между Трампом и европейцами. Они теперь находятся на этом саммите семерки во Франции. И, вероятнее всего, о чем-то договорились. Трамп сдал позиции, он всегда меняет позиции. И на этот раз он, да, готов говорить с Европой по Украине, по России. И дает поддержку Европе. И в этом контексте или он не договорился с Россией, или есть другая версия, что он попросил, и ему пообещали, что Европа поддержит его в контексте договора с Ираном. И в этом контексте он, да, поддерживает Европу в ее позиции по отношению к Украине и России. Он параллельно говорил с россиянами и с украинцами. И британцы решили, что это, как говорится, зеленый свет для действия против России в открытой форме, что и произошло за эти последние 2-3 дня. И это увязывается, вероятнее всего, с этими переговорами. Я не считаю, что далеко зайдет, я имею в виду, скажем, нападение на этот теневой флот. Но я считаю, что что-то там происходит, и это теперь то, что называется действительно очень тесная связка этих вопросов: Украина с Россией, Европа с Соединенными Штатами и Ближний Восток с Ираном тоже там находится.
0: То есть все и... это звенья одной цепи, хотите вы сказать?
3: Это я хочу сказать. Да.
0: Хочу вас спросить о публикации, согласно которой возможна новая встреча с российских представителей, с Зеленским и с представителями Трампа. Есть перспективы, может быть, на фоне, так сказать, подписания меморандума между США и Ираном, Трамп получит некий прилив энергии, возобновит попытки завершить войну Украины с Россией?
3: Я бы поставил это чуть в ином ракурсе.
0: Окей.
3: Okay. Речь идет о том, что параллельно Трамп ведет три, скажем, глобальных проекта, у которых общий знаменатель – смена политической системы на глобальном уровне. А три – это ислам, который ныне представлен Ираном, и он разбирается с ними, довел его влиятельность всего до конца, соответственно, его концепции с Россией. И Украина – это второстепенный вопрос в контексте России. Россию он сумел привлечь, скажем, к своему плану, и с Китаем. Все три этих игрока – это глобальные угрозы Соединенным Штатам вообще существующему мировому порядку. И он хочет навести порядок, и он параллельно работает с тремя, по-моему, с тремя. Он сумел договориться, теперь ему надо уломать европейцев, чтобы не мешали. А Иран в этом контексте – еще один повод якобы для продолжения контактов, но он продолжает тот же контакт с Украиной и Россией параллельно с Ближним Востоком. Не надо считать, что мы центр мира, мы одна третья его в этом контексте. Вот что и происходит.
0: Мы, конечно,
3: он вел переговоры с Зеленским и с Путиным именно в этом контексте, когда он параллельно беседовал с европейцами. И о чем-то они договорились, и Иран там был, скажем, представлен. В том плане, что это влияет на настроения, интересы, умы и так далее.
0: Ну что ж, будем следить за тем, что будет происходить дальше. Цвимаген, дипломат и бывший гендиректор Натива. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
3: Всего доброго. Спасибо вам.
0: 8:49. Продолжаем программу. Поговорим сейчас с представителем правящей пока партии Ликуд. Там продолжаются дискуссии по вопросу о праймерис. Сохранится ли эта система выборов кандидатов в Кнессет, или она будет изменена? Об этом и обо многом другом сейчас побеседуем с депутатом Кнессетом Амитом Алеви, партия Ликуд. Хавер Кнессет Амит Алеви, Ликуд, шалом.
4: שלום גלי.
0: קודם כל, איך לדעתך הסכם הרע הזה שכולנו מסכימים שהוא רע משפיע עליכם בדעת הקהל?
4: קודם כל, מה שחשוב זה מדינת ישראל וביטחון מדינת ישראל, דעת קהל וכל הדברים האחרים הם סידתיים משניים, וצריך לומר, כל הסכם עם השטן, כמו שאמרת, הוא הסכם רע, הוא לא רע רק למדינת ישראל, ולא רע רק פנימית למפלגה כזאת אחרת, הוא קודם כל רע לעולם. הרי המשטר האיראני הזה לא מכוון רק לישראל. יש קודם כל עשרות מיליונים באיראן שציפו שהנשיא טראמפ ציפו ויחלו ושיוועו להתערבות מול המשטר הרצחני הזה. זה לא סתם שהם אתמול או שלשום תלו את מתנגדי המשטר, הם חוגגים את הניצחון הזה. ולכן קודם כל זה הם, וכמובן עשרות או מאות מיליונים למעשה במזרח התיכון.
0: כן, אבל איך הגענו למצב שראש ממשלת ישראל, שהוא מומחה מספר אחת ביחסים עם ארצות הברית, הגיע למצב שבו נשיא ארצות הברית, נשיא הכי ידידותי שהיה לנו, מקבל החלטה כל כך גרועה, תוך התעלמות וגם התבטאויות מאוד בוטות בכיווננו. מה קרה?
4: כן. קודם כל, אנחנו לא אחראים על וושינגטון, אני מקווה שזה מובן בכל אזרח, אנחנו לא יכולים ולא...
0: לנו אין חלק בסיפור הזה?
4: אנחנו מכתיבים, לא, אנחנו לא מכתיבים, השאלה הזאת יש לה איזה כאילו איזה יסוד תמים, הרי ישראל קובעת את סדר היום בוושינגטון, מה קרה שהשתנה?
0: היא לא קובעת, שאלה היא משפיעה או לא, כי כנראה שגם לא משפיעה.
4: לא, אי אפשר לומר שלא, בטח לא אחרי שנה כזאת של שתי תקיפות, פעם ראשונה שהמערב בכלל מנער את כל האבק הפרוגרסיבי ועושה פעולה יזומה פעמיים למעשה, אנחנו פעמיים באופן יזום מול המשטר הזה, וארצות הברית גם פעמיים, פעם אחת הצטרפה אלינו בסוף ופעם אחת במבצע האחרון של שגעת הרי, ועדיין אתה צודק שבסופו של דבר הכוחות בארצות הברית ששקלו שיקולים אחרים, חלקם אנשים כמו קרלסון והסיעה הזאת שבכלל לא מזהה נכון את האויב ואפילו יש בה ניחוחות אנטישמיים ויצאו למסע נגד ישראל ונגד המלחמה הזאת בסגנון מה שהיה בארצות הברית לפני השואה, כאילו זה לא מלחמה שלהם, וגם אנשים אחרים של שיקולים של נפט ושל הבחירות כמובן בנובמבר, שזאת תמת המידה היחידה לדעתי לנשיא טראמפ, שאותה הוא שוקל, כמעט שאם הוא יפסיד את הקונגרס בנובמבר אז שנתיים האחרונות שלו יהיו סיוט מבחינתו וחסרות משמעות, ולכן הוא עושה את השיקולים האלו, וזה באמת לא בסדר. אני מתייחס לזה בצורה מאוד פשוטה, וחשוב לי לומר אצלכם את הדבר הבא. אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו צריכים לשקול את השיקולים שלנו. ואני אומר, קיבלנו זמן, גדי, קיבלנו זמן. זמן זה לא דבר קל, לא דבר קטן. קיבלנו זמן, אנחנו צריכים להיערך בזמן שקיבלנו, כדי שאנחנו נוכל להיות יותר עצמאים מבחינה חימושית, וממילא להתחשב פחות בעמדות של מדינות אחרות, להיות יותר מסוגלים מבחינת התוכניות הצבאיות שלנו, להקות באויבים שלנו שרוצים לחלותנו, וזה המצב, וצריך להתייחס אליו בצורה רצינית ולהערך בעצם.
0: אני רוצה לשאול אתכם, מה תביאו לבוחר אחרי 1,000 ימים של מלחמה והבטחות בלתי פוסקות של ניצחון מוחלט? אין ניצחון מוחלט, עמית הלוי. חמאס נמצא בעזה, חיזבאללה נמצאת בלבנון, משטר איראני על כנו, אין ניצחון מוחלט. מה תבואו לבוחר?
4: קודם כל, אנחנו מביאים שינוי דרמטי, דרמטי, שקשה לדמיין אותו, מי שמכיר את מערכת הביטחון, אם אתה מדבר בהקשר הזה של הזירות האלו, עזה ולבנון, מי שמכיר את מערכת הביטחון בשישי לאוקטובר, מערכת חולה, מפורקת, שלא חשבה, לא רק לא ביצעה, לא חשבה לכבוש שטח, להיות בעמדות שולטות, להיות בעומק השטח. אני מזכיר לך, אנחנו קברנו את בראל חדריה באוגוסט 2021, אני אתן את זה רק בתור דוגמה, על הגדר, שבא נער עזתי וירה לו בגדר במצח,
0: כן.
4: ומדינת ישראל כולה הייתה כמו אירופה היום, שהם לא מסוגלת להגיב על כלום ושום דבר, והאסלאם הרדיקלי משתלט עליה. אז לכן היום, קודם כל, מה אנחנו נציג? אנחנו נציג קודם כל את השינוי. השינוי הוא לא מבוטל. אני מציע לא לזלזל בו כאזרחים, עזוב שנייה ימין שמאל. הצבא שלנו היום פחות מנוון מבחינת החשיבה, מבחינת השרירים. ישראל נמצאת בעמדות שולטות, בלבנון, בעזה, בסוריה. זה דבר מאוד משמעותי, שאנחנו בבופור, אנחנו בבינג'בל, אנחנו במרואן הראס, אנחנו עם אנשים שהולכים בדובב, עושים ג'וגינג, גורלם לא נתון לצלפי החיזבאללה כמו שהיה בבארי.
0: אולי הגיע זמן, עמית הלוי, להגיד במזרח התיכון אין ניצחונות מוחלטים. יש ניצחון שנותן לנו זמן, כמו שאמרת, מסכים איתך לגמרי, זמן זה מצרך חשוב ביותר, אבל זה ניצחון ביניים, זה תוצאת ביניים, אין ניצחון מוחלט.
4: לא, אז לתאר את המצב היום, המצב היום הוא בהחלט שלב ביניים. האם אי אפשר לנצח ולהכריע? אני לא מסכים. אני חושב שבוודאי שאפשר, לא רק במזרח התיכון, כל ההיסטוריה היו ניצחונות מוחלטים שהכריעו, כלומר שגרמו לאויב להיכנע או להיות מחוסל, וההיסטוריה הצבאית מלאה מזה כמובן, וגם פה זה צריך להיות ככה, ואסור לוותר על ההכרעה, אתה יודע שזה לא המצב עכשיו, אבל צריך להאריך אליה, וצריך להגיע אליה, ללא ספק.
0: שאלה אחרונה, אם אפשר מאוד מאוד בקצרה, יהיו פריימריז בליכוד או שהשיטה הזאת תבוטל?
4: יהיו פריימריז.
0: יהיו פריימריז במתכונת הקיימת.
4: יהיו פריימריז, לא, שינויים תמיד יש בכל פריימריז, זה שינויים לפעמים במקומות וב...
0: כמה שריונים יקבל נתניהו?
4: לדעתי שישה, חמישה, שישה.
0: חמישה, שישה שריונים. חבר הכנסת עמית הלוי, ליכוד, המון תודה. Бокер
4: топ.
0: Я спросил нашего собеседника о том, как влияет это соглашение с Ираном на то, что, собственно говоря, то, как выглядит это правительство в глазах общества. Я думаю, что прежде всего нужно говорить о безопасности государства, прежде чем мы говорим о том, как мы выглядим, говорит Амит Алеви. Это плохое соглашение, безусловно, соглашение США с Ираном. Оно плохое не только для государства Израиля, оно плохое для всего мира. Оно дает легитимацию иранскому режиму, оно позволяет ему восстановиться. Это, разумеется, удар по безопасности всего мира, говорит наш собеседник. Что касается отношений США с Израилем, я хочу напомнить, что Израиль не определяет политику Соединенных Штатов Америки. Да, безусловно, было влияние. Достаточно вспомнить, что впервые США вместе с Израилем наносили удары по Ирану. Впервые в истории была эта ситуация. И поэтому, говорит наш собеседник, мы находимся в непростой ситуации, когда с одной стороны в США есть очень много сил, которые оказывали давление на Дональда Трампа. Тот же Такер Карлсон, который неправильно вообще понимает основные угрозы безопасности в мире, и другие силы. Вопрос нефти, который являлся главным мотивом с точки зрения Соединенных Штатов Америки, с точки зрения Дональда Трампа. Это плохое, безусловно, плохое соглашение, но я бы не стал торопить события. Израиль очень многого добился за это время, за эти тысячи, почти тысячу дней войны. Те, кто помнят ситуацию, в которой находилась израильская военная система перед 7 октября, не может не признать, что достигнутый колоссальные изменения. Мы контролируем стратегически важные районы в Ливане, мы находимся в Сирии, мы находимся в Газе. Сама система себя немного привела в порядок, система военная, система проснулась. И это огромное достижение. Да, нету еще пока полной победы, но к ней надо стремиться, и она возможна, говорит наш собеседник. В мировой военной истории очень много примеров полных побед и окончательных результатов. Что касается Ликуда, там будут праймериз, считает наш, говорит наш собеседник. Будут, возможно, какие-то изменения, как каждый раз. Нетаньяо получит возможность кооптировать 5-6 человек в предвыборный список. Депутат Нестам Италеви с нами был в эфире. Партия Ликуд. 8 часов 58 минут. Программа «Тема дня» подошла к концу. Дрор Ротштейн за пультом. Лена Черкасова, продюсер. Олег Луц, редактор. Микрофон Агаби Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Юлия Цодекс. Оставайтесь на Канреко, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Хорошего дня. Хороших новостей.
5: Вкусно и выгодно с Маадана Имания. Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки Мартин 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условием мероприятия.
6: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
7: Мадам, уже падают листья.
8: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
5: В новом филиале Маадана Имания «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО в студии Семен Каплан. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Израиль обратился с просьбой ознакомиться с текстом соглашения, однако США ответили отказом. Израильский источник сообщил телеканалу CNN, что этот отказ частично вызван опасениями в администрации Трампа относительно того, что премьер-министр Нетаньягу допустит утечку деталей соглашения до его официальной публикации. Между тем, подробности меморандума о взаимопонимании опубликовал саудовский телеканал «Аль-Арабия». Данный отчет полностью совпадает с информацией, опубликованной иранским информационным агентством МЕР несколько дней назад, согласно которой соглашение, подписание которого намечено на послезавтра, положит конец войне на всех фронтах, включая Ливан. Задержка публикации меморандума о взаимопонимании с Ираном, документ, официальный текст которого Израиль до сих пор так и не получил. Вице-президент США Венц заявил в телеинтервью, что документ будет обнародован завтра или самое позднее послезавтра. Он признал, что не знает точной причины задержки публикации соглашения, однако предположил, что речь идет о дипломатической щепетильности со стороны Ирана и стран-посредников Пакистана и Катара. Предложение президента США уполномочить сирийскую армию разоружить Хизбаллу в Ливане не стало неожиданностью для руководства Израиля, Ливана и Сирии. Как сообщила корреспондент КАН Гили Коэн, Дональд Трамп предложил это представителям Израиля и Ливана еще около полутора месяцев назад на встрече в Вашингтоне. Обе стороны выразили несогласие с данным предложением. Израиль не доверяет Сирии, а Ливан не заинтересован в возобновлении сирийского вмешательства в свои внутренние дела. Сирийский источник, знакомый с ситуацией в дамасском режиме, сообщил корреспонденту КАН Руи Кейсу, что президент Ахмад аш-Шараа опасается, что военное столкновение с Хизбаллой выставит его защитником Израиля. Он пояснил, что подобный шаг немыслим, пока Израиль отказывается выполнить требования Сирии, главным из которых является вывод Цааля с юга страны. Премьер-министр Нетаньягу от имени Израиля присоединился к Совету мира, созданному президентом Трампом, и подписал его устав без обязательного по закону утверждения правительством. Корреспонденту КАН Тамар Альмок стало известно, что в связи с этим шагом, предпринятым в начале года, юридические советники предупреждают о возникновении правового разрыва между международными обязательствами Израиля и возможностью их фактической реализации. Среди прочего, речь идет о предоставлении членам Совета неприкосновенности и особых прав, которые не имеют юридической силы в Израиле без утверждения Кабинетом министров. Юридические советники предложили утвердить этот шаг ретроактивно, чтобы урегулировать возникшую правовую коллизию. В Министерстве юстиции сообщили, что ведомство поможет продвинуть это решение в соответствии с регламентом работы правительства, если от премьер-министра поступит соответствующий запрос. Согласно результатам опроса общественного мнения о распределении мандатов, опубликованного вчера вечером, партия Яшар под руководством Айзенкота обошла партию Беяхад под руководством Беннета. Партия Яшар стремительно поднимается до 21 мандата, в то время как Беяхад опускается до 17. Ликуд теряет один мандат и набирает 23. Блок противников Нетаньягу, включая арабские партии, получает 68 мандатов, а партии коалиции – 52. Чемпионат мира по футболу. Действующий чемпион мира сборная Аргентины разгромила команду Алжира со счетом 3-0 благодаря Лионелю Месси. В предыдущих матчах, состоявшихся сегодня ночью, Норвегия разгромила Ирак со счетом 4-1, а Франция нанесла поражение Сенегалу со счетом 3-1. Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире на каналах КАН-11, КАН-бокс, на радиостанции КАН-бет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Аш-Доде составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве ожидается 28, в Хайфе 27, в Бейершеве будет 32, а в Эйлате воздух прогреется до 39 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека в 10 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КанРека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на КанРек.

0: Доброе утро. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. В течение ближайших двух часов в рамках этой программы мы поговорим о докладе государственного контролера, который в том числе говорит о резком кризисе в вопросах, касающихся предоставления услуг социальных работников, о статистике отъезда из Израиля и о проблеме бродячих собак. Во втором части у нас сегодня гость, политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. Поговорим о Казахстане, о соглашениях Авраама, об интересе к израильским технологиям и инновациям, о росте антиизраильской риторики в соцсетях, сложной дипломатии Израиля на Южном Кавказе в отношениях с Азербайджаном и Арменией. Наши интервью по средам мы записываем также на видео, и уже в течение сегодняшнего дня вы сможете увидеть эту и видеоверсию этой беседы. Вообще заходите на наш YouTube-канал, подписывайтесь на него, ставьте лайки для того, чтобы больше людей его увидели, и посмотрите наши другие видео тоже. Сегодня видео с Аркадием Дубновым. Но начинаем мы, как обычно, с обзора последних событий. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Конрек и политический обозреватель сайта News.ru. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Ну вот я не знаю, с чего начать. С футбола или все-таки с соглашения по Ирану?
1: Я все-таки думаю, что начнем мы с соглашения по Ирану, с отношений между Израилем и США. Это сейчас так в центре внимания. Эти две темы связаны между собой непосредственно. Непосредственно соглашение с Ираном будет подписано, между США и Ираном, да, будет подписано в пятницу в Швейцарии. Сегодня Аль-Арабия опубликовала его детали. Неизвестно, это его детали или это, так сказать...
0: Просто какие-то детали.
1: Просто какие-то подробности. Надо сказать, что это совпадает с тем, что опубликовал иранское информационное агентство Майер буквально через несколько часов, после того, как стало известно о достижении соглашения. Ничего там нового нет, ничего хорошего там нет, но, тем не менее, это то соглашение, которое будет подписано в пятницу. И с точки зрения Израиля вопрос, что будет происходить дальше в Ливане. Это самый главный вопрос, по крайней мере, то, на что мы имеем хоть какое-то влияние. Да? Мы не можем повлиять на то, разморозят США 24 миллиарда долларов и передадут их Ирану или нет, но мы можем повлиять на то, будут ли продолжать наноситься удары по Хизбалле или нет, останется ли Израиль на территории Южного Ливана или нет. Пока, по крайней мере, нету, так сказать, очевидного и озвученного требования к немедленному отступлению. Оно может возникнуть, оно может появиться через 60 дней.
0: Разве там нету пункта о прекращении войны на всех фронтах?
1: Там есть пункт о прекращении войны на всех фронтах. А дальше начнется разговор о том, что этот пункт в себя включает. Потому что президент Дональд Трамп, как обычно, говорит вещи, противоречащие друг другу постоянно. С одной стороны, он говорит о том, что Израиль будет иметь право на самозащиту, и война с Хизбаллой не прекращается и так далее. С другой стороны, он говорит о том, что Израиль не действует достаточно осторожно, и, возможно, вообще все это надо передать Сирии, чтобы Сирия занималась Хизбаллой и так далее. Много планов красивых и не очень у Дональда Трампа, но, как обычно, вероятнее всего, все это будет выстраиваться в эти 60 дней во время прекращения, формального прекращения огня. Я хочу напомнить, что мы уже сейчас находимся в условиях формального прекращения огня в Ливане, но это не останавливает ни Хизбаллу от того, чтобы атаковать израильскую территорию, ни ЦАЛ для того, чтобы атаковать Хизбаллу. Посмотрим, как все это будет выглядеть. Ливанский узел наиболее сложный с точки зрения Израиля. Вчера Иран заявил, что если Израиль продолжит атаковать Ливан, то последует ответ. Более того, в какой-то момент Иран объявил, что они не подпишут соглашение без отступления Израиля из Ливана. Ну, я думаю, что это больше такая демонстрация мускул, нежели реальные политические планы.
0: Там есть еще такой немаловажный вопрос, как обогащенный уран в этом соглашении должен быть. Да? Но я понимаю, что это точно не на первом этапе.
1: Не на первом этапе. Это вопрос, который вот для этого и есть 60 дней. Да, для этого есть 60 дней, когда все это должно обсуждаться. Надо сказать, что в Иерусалиме очень пессимистично, судя по крайней мере и по публикациям, и по тем обрывкам, которые доносятся, хотя очень стараются не комментировать и уж особенно не выступать с прямыми нападками в отношении Дональда Трампа, но очень высокая напряженность и очень большое разочарование этим соглашением. У меня такое ощущение, что пока еще толком не осознали, как, что же делать дальше, собственно говоря. Потому что осталось очень много вопросов вокруг этого соглашения и от того, как на него реагировать, как справляться с его последствиями. все это будет. Для этого тоже у Израиля будут 60 дней, чтобы понять, как действовать. Нетаньяу просит о встрече, как мы уже об этом говорили. Нетаньяу просит о встрече с Трампом после возвращения президента США с конференции G7. Будет эта встреча, не будет, не знаю.
0: Да. Вчера я интервьюировала нашу коллегу из персидской редакции, и она сказала, что ей пишут жители Ирана, которые говорят, что вся наша надежда теперь на Нетаньяу, который может, поможет сорвать это соглашение, то есть в Иране тоже все очень недовольны.
1: Ну, я могу сказать, что я разделяю эту надежду, да, как бы, единственное, мне уж все равно, на самом деле, все равно кто, Нетаньяу или кто-то другой, но действительно очень плохое соглашение. Не уверен я, что удастся его сорвать, если его хочет Дональд Трамп, его может сорвать только Иран на самом-то деле, не третья сторона, а Иран, мне кажется, все-таки иранские лидеры не настолько идиоты, чтобы срывать настолько удобное для них соглашение. С другой стороны, есть очень много вопросов, которые предстоит решить за эти 60 дней. Да, там очень много спорных моментов.
0: Можно на всех них споткнуться, да?
1: Начиная с Ормузского пролива, кто его будет контролировать, и будет ли Иран взимать плату за проход через этот пролив и так далее. На сколько лет будет заморожено обогащение урана, и будет ли оно заморожено? До какого уровня они смогут обогащать? Каждого из этих вопросов достаточно, чтобы взорвать это соглашение. Хочу напомнить, что мы имеем дело с чем-то очень похожим на план Трампа по Газе. Там было очень много красивых пунктов, очень много высоких слов и так далее. Когда дошли до практической реализации второго этапа, то есть закончили освобождение заложников, возвращение тел погибших, когда дошли до второго этапа, более сложного для реализации, требующего от Хамаса, например, разоружения и так далее, все это повисло, и мы, в общем, никуда не движемся. Многие говорят, что в Иране мы столкнемся с той же самой ситуацией, откроют Ормузский пролив, и больше ничего не будет. Mm-hmm. Хорошо ли это для евреев? Я не уверен.
0: Видимо, не очень.
1: Я не уверен.
0: Да, окей, хорошо. У нас есть еще буквально пару минут. Мы можем поговорить про то, что закончился...

0: что, судя по всему, вердикт суда первой инстанции, то есть окружного суда, будет через год.
1: Угу.
0: Примерно через год, год плюс, учитывая то, что глава коллегии Ривка Фридман-Фельдман уходит на пенсию через полтора года, чуть меньше.
1: То есть предполагается, что еще при том, ну вот как бы при ней, да? Это
0: при ней,
1: будет?
0: Да, да, да, да, да. Нет, судейская коллегия четко заявляла, об этом говорилось, что их задача вынести вердикт в нынешнем составе, да, то есть не доводить ситуацию до настолько до абсурда, что судья уходит на пенсию, не вынеси вердикт по самому главному уголовному делу в истории страны. Я не думаю, что мы до этого дойдем. Я хочу напомнить, что, например, в Верховном суде Эстер Хают определила дату рассмотрения апелляции против закона о принципе неприемлемости под дату своего ухода на пенсию. Таким образом, чтобы это был ее последний вердикт. Она действительно вошла в историю, став первым судьей, который отменил основной закон государства. Но у нее есть такая возможность. То же самое есть у Ривки Фридман-Фельдман, и они собираются этой возможностью воспользоваться. Поэтому, если не будет досудебной сделки, то, вероятно, год плюс, и мы узнаем вердикт первой инстанции. А потом будет апелляция, и это еще пара лет.
1: Да. Ну, это, конечно, да, тема для отдельной беседы, как вообще происходит судопроизводство в нашей стране. Да, и ну, буквально в двух словах все-таки о футболе, потому что нельзя сказать даже человеку, который не является футбольным болельщиком, все это было, конечно, очень...
0: Вечер звезд был.
1: Да.
0: Вчера три ведущих игрока, три звезды мирового футбола, Мбаппе, француз Мбаппе, аргентинец Месси и норвежец Олан вступили в участие в чемпионате, начали участвовать в чемпионате мира. Мбаппе забил два мяча в ворота сборной Сенегала. 3-1 выиграли французы. Месси оформил хет-трик, забил три мяча в ворота Алжира. Ну, Алжир не тот противник,
1: да,
0: который делает много проблем, но тем не менее три мяча на чемпионате мира — это три мяча на чемпионате мира.
1: Это, по-моему, 16 в общей сложности он забил на мундиале.
0: Если я не
1: ошибаюсь. Это уже, так сказать, приближается к рекорду.
0: К рекорду.
1: Да.
0: И Олан забил два мяча в ворота своих противников. Сборная Норвегии также выиграла 4-1. И...
1: С Ираком, по-моему, они играли,
0: да? Да, спасибо, с Ираком.
1: Да, я просто услышала, так сказать, название страны и в очередной раз удивилась, почему вот эти страны там...
0: Ирак уже и выступал. Это не первое выступление Ирака на чемпионате мира. Они ровно 40 лет тому назад в Мексике, в той же Мексике выступали. Сегодня Рональдо начинает играть за сборную Португалии в матче против Конго. Тоже дебютант.
1: Да.
0: Но очень интересный матч сегодня. Поздно вечером, в 11 часов вечера, сборная Англии против сборной Хорватии.
1: Да.
0: Роберт Кейн против Луки Модрича. Это будет очень интересный матч. Рекомендую всем.
1: Спасибо, Габи Вольфсон. Всего хорошего.
0: Спасибо.
1: Хорошего дня. Счастливо. Продолжаем программу. Согласно отчету государственного контролера, государство выделило дополнительные ставки для соцработников, но при этом не справляется с их заполнением. Число ставок для социальных работников выросло на 15%, так как в стране обострились социальные проблемы с начала войны. В результате доля незанятых должностей в отделах социального обеспечения при местных органах власти увеличилась с 13% в 2022 году до 16% к середине 2025 года. Ну, а нагрузка на оставшихся сотрудников просто совершенно невыносима. Некоторые из них ведут более 300 дел одновременно. Моя собеседница, доктор Яэль Ливни Штайнер, департамент контроля над местными советами в ведомстве госконтролера. Доктор Яэль Ливни Штайнер, шалом, бокер тов.
2: Бокер тов, Юлия.
1: Аз анатун ше еш бецем еш тканим. אבל אין מספיק אנשים כדי לייש את התקנים, ומספר התקנים גדל ב-15%, אבל שיעור של תקנים לא מאוישים דווקא עלה, איך זה יכול להיות?
2: אוקיי, אז באמת יש, מסתבר שזאת בעיה לא חדשה במחלקות לשירותים חברתיים. אני אגיד מראש, ככה שאנחנו בביקורת הזאת התמקדנו בעובדים הסוציאליים, כי הבנו ששם יש בעיות גדולות. כמו שאני אומרת, הבעיות הן לא חדשות, אבל הן הולכות ומתגברות בעקבות המלחמה. ומה שאת מתארת, היקף העבודה עלה. יש יותר אנשים שצריכים את העזרה של המחלקות לשירותים חברתיים, וכתוצאה מזה גם נותנים יותר

0: תקנים, אבל הקושי הוא לאייש את התקנים. זה לא שאין עובדים סוציאליים, יש, אבל הם לא רוצים לבוא לרשויות המקומיות, כי התפקיד הזה מאוד לא אטרקטיבי, התנאים הם קשים, יש עומס לא יאמן, יש בעיות של שחיקה שתכף אני ארחיב אם תרצי, ופשוט אנשים קשה מאוד לגייס אותם, וגם אלה שמגיעים קשה לשמר אותם.
1: הם עוזבים מיד, כן. כן, יש כאלה שעוזבים אחרי כמה חודשים, שנה.
0: נכון, ושמענו מהמחלקות שמהעובדים הסוציאליים, הם מנהלי המחלקות, שהקושי בגיוס ובשימור עובדים סוציאליים הוא גדול מאוד. זה בעיה שידועה למשרד הרווחה, והוא אפילו הוציא איזשהו מסמך מסכם שמתאר את כל הבעיה של תחלופה של עובדים סוציאליים וקושי בשימור ובגיוס. אבל המשרד עדיין לא הכין איזשהו עומדן תקציבי שיאפשר באמת להכניס את הטיפול בבעיות האלה למסגרת תקציבית מסודרת.
1: כן. Они торгуем нахлом.
0: 100%.
1: Итак, я спросила мою собеседницу о том, как может быть, что число ставок выделенных государством увеличилось на 15%, при этом доля вакантных ставок тоже увеличилось, то есть люди не занимают эти ставки. Почему это происходит? Это, на самом деле, явление не новое, но, тем не менее, мы все-таки решили сосредоточиться в нашем отчете именно на этой стороне, на том, что происходит с социальными работниками в муниципальной сфере, потому что нам кажется это очень важным, потому что есть очень большой спрос на такого рода услуги в связи с войной, и в этом смысле мы хотели заострить на этом внимание. Действительно, есть ставки, есть места, где люди могут приходить работать. Есть социальные работники, которые существуют на рынке, но они просто не идут работать в местные советы. Они не идут туда работать, потому что там очень тяжелые условия труда, очень тяжелая сама по себе работа, низкая оплата, огромное напряжение, огромный стресс. Очень много приходится обслуживать людей. И есть проблема и с наймом рабочей силы новой и с удержанием ее. Есть много людей, которые приходят работать, но быстро уходят, не остаются на этой работе. И, в общем, действительно, эти проблемы существуют уже очень давно. Они существовали, разумеется, усилились с войной, но Министерство благосостояния, в котором, в общем, прекрасно понимает, что существует такая проблема, до сих пор не выработало некой, так сказать, единой позиции по этому поводу, о том, что нужно сделать для того, чтобы набирать и удерживать людей на этой работе, которая действительно нужна всем. Аз от бэтс момент, что есть лахац мёд мёд гадоль, вышхика, вы гам шлёш мёд тиким ли овед, зэ машу ше улонишма игюни, гам маскород бэтах мёд мёд на мухот.
0: Кен, עובדים הסוציאליים מתלוננים על תנאי עבודה לא טובים, שזה מתחיל בשכר, והמשיך בתנאי העבודה, והם בעיקר, אחד הדברים שהכי מקשה עליהם לתת את הטיפול הטוב שהם רוצים לתת למטופלים שלהם, זה באמת העומס הלא סביר. בכל הרשויות המקומיות שהיינו שם, שבדקנו אותם בביקורת, העומס על העובדים הסוציאליים היה מאוד מאוד גבוה, ובין 26% מהעובדים הסוציאליים ל-87% מהם, מצאנו שהם מטפלים במעל 50 תיקים. עכשיו, כל תיק כזה, זה בן אדם, זה משפחה, זה לא נייר על השולחן, וזה פשוט, לטפל ב-100 תיקים, ב-200 תיקים, ובאיזשהו מקרה גם ב-300 תיקים, זה פשוט אומר שהטיפול יהיה הרבה פחות טוב.
1: כן.
0: ובאמת, העומס המתמשך הזה, והחוסר איזון בין הדרישות שיש מהעובדים הסוציאליים, לבין המשאבים שיש להם כדי לבצע את התפקיד שלהם, הוא שם אותם בסיכון גבוה לשחיקה, ושחיקה צריך להסביר, זה לא סתם מילה ככה שאנחנו משתמשים בה ביום יום וחושבים שהכוונה היא לטוב, נמאס לי מהעבודה וקשה לי. שחיקה זו תסמונת פסיכולוגית שיש לה השלכות משמעותיות על הבריאות, על הרווחה הנפשית ועל התפקוד של העובדים. כלומר, אנחנו מדברים פה על פגיעה גם בעובדים סוציאליים עצמם, שהם באים לעבודה וחוזרים משם פחות בריאים ממה שהם הגיעו, וגם במטופלים שלהם, זה כ-12% מהאוכלוסייה בארץ שמטופלת על ידי שירותי הרווחה המקומיים, והשחיקה הזאת גורמת לירידה בתפקוד ופגיעה באיכות השירות שמקבלים האנשים האלה.
1: Кирилл, они метаргемят. А, на что, собственно, люди жалуются? Почему они не хотят приходить в эти службы? Это начинается, конечно же, с низких зарплат. Плохие условия для труда, ну и, наверное, самое главное, это невыносимая нагрузка. В большинстве местных советов, в которых мы провели наши контрольные проверки, буквально от 26 до 87% социальных работников рассказали о том, что они ведут более 50 дел одновременно. 50 дел — это не просто 50 папок на столе, это целые семьи, целые судьбы, целые истории, с которыми нужно разбираться. Это очень большая нагрузка, а в ряде случаев число таких дел доходит и до 100, и до 200, и в некоторых случаях даже до 300. Есть такие социальные работники, которые ведут 300 дел одновременно. Понятно, что все это не может быть эффективно, это не может давать нормальные результаты. И тут я хочу сказать несколько слов о выгорании. Мы говорим «выгорание» на работе, мы часто используем этот термин, но я просто хочу отметить, что речь не идет о том, что просто кому-то надоело работать, и он хочет эту работу сменить. Это настоящий психологический синдром, при котором люди реально, в общем, теряют свое здоровье на работе, которую они выполняют в течение, в плохих условиях, в течение многих лет. И это, безусловно, сказывается на них самих. И в данном случае, когда мы говорим о людях, которые предоставляют социальные услуги, и людях, которые эти услуги получают, потому что если люди уходят на работу и возвращаются оттуда менее здоровыми, то можно себе представить, что происходит. В Израиле 12% населения получают услуги социальных работников. Это очень большой процент. И мы знаем, что условия, жизни в нашей стране в последние годы очень тяжелые в связи с войной, многочисленными эвакуациями и другими проблемами. Поэтому, в общем, этот вопрос действительно очень-очень серьезный. Они гамсам телевши давка барашует халашот, еш махсора хихамур бывдим социалим. שם הצורך הכי גדול ובעצם כן
0: נכון זאת אומרת אנחנו בדקנו 5 רשויות מקומיות לא את כל הרשויות בארץ אבל יש תופעה שברשויות מקומיות חלשות גם כשמקבלים תקנים הרבה פעמים אין להם כסף בשביל לממן אותם. זאת אומרת, משרד הרווחה מממן 75% מהשכר של העובד הסוציאלי, והרשות המקומית צריכה להשלים את ה-25% הנותרים. וברשויות מקומיות חלשות לא תמיד יש להם את זה. כן. זה בעיה כי דווקא החלשים שהכי צריכים את העזרה, הכי פחות מקבלים אותה. יש עוד עניין שגם כשמשרד הרווחה נותן תקנים, אם הוא רואה, אחד הקריטריונים שלו כשהוא מוסיף תקנים, זה כמה הצליחו לאייש תקנים בעבר. כי הוא אומר ובצדק, שאם יש לכם תקנים ולא הצלחתם לאייש אותם, אין לי מה לתת לכם עוד תקנים, גם אותם לא תצליחו. אבל מה שקורה זה שרשויות חלשות שלא מצליחות לאייש את התקנים, גם לא מקבלות עוד תוספת של תקנים, וזה באמת, מישהו פה צריך לנסות איכשהו לעזור להם, גם מתוך הרשות המקומית וגם משרד הרווחה, לתת את הדעת על הקושי הזה לאייש תקנים ולהשיג עובדים, בכל הרשויות, לא רק בחלשות, כדי באמת להוציא אותם
1: מהפלונטר הזה.
0: כן. בדיוק, מהפלונטר הזה, כן.
1: אז מה בעצם אתם ממליצים לעשות?
0: תראי, אנחנו ממליצים ככה, בנושא של שחיקה, קודם כל אנחנו ממליצים למדוד את הדבר הזה. אף אחד לא מודד בכלל את מצב השחיקה של העובדים הסוציאליים, בזמן שזה גורם סיכון מאוד גדול, גם כמו שאמרנו לעובדים עצמם וגם למטופלים שלהם. אז צריך למדוד כדי להבין מה רמת החומרה, ואם יש רשויות מקומיות שבהם זה יותר חמור או פחות חמור, אם יש תחומים של עבודה סוציאלית שבהם זה יותר קשה או פחות קשה, כדי שאפשר יהיה לכוון את הפתרונות למקומות ששם הם הכי נחוצים. אנחנו ממליצים למשרד הרווחה קודם כל לקבוע מספר מקסימלי של תיקים שבהם יכול עובד סוציאלי אחד לטפל. שלא יהיה מצב של 100-200 תיקים לעובד סוציאלי, אין סיכוי שהמשפחה שמטופלת אצלו מקבלת טיפול מיטבי. אז צריך לטפל בנושא העומס, בנושא האיוש של התקנים, בנושא המדידה של השחיקה, ואגב, יש גם דברים שאפשר לעשות שהם עולים פחות כסף, עם סגנונות ניהול שהם יותר גמישים, אפשר לעזור לעובדים הסוציאליים בכל זאת לתפקד יותר טוב במצב שבו הם נמצאים. יש פתרונות, צריך רק להחליט שעושים את זה, לתת את הדעת ולהקצות לזה את המשאבים הנכונים.
1: ברור. טוב, אז אני מאוד מודה לך, דוקטור יעל ליבנשטיינר. כן, מהחטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה. המון תודה.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: להתראות.
0: להתראות.
1: Я переведу последнюю часть беседы с Яэль. Она говорит о том, что в самых слабых населенных пунктах, как правило, есть самая большая нехватка социальных работников, там, где спрос на них особенно велик. И в этом смысле есть еще дополнительная проблема. Министерство здравоохранения, один из критериев по... простите, не здравоохранение, а благосостояние. Один из критериев для выделения дополнительных ставок — это то, насколько успешно эти ставки занимались в прошлом. Так вот, в слабых населенных пунктах всегда очень трудно найти социальных работников на эти ставки, поэтому им и дальше не дают возможности набирать людей, и они оказываются вообще в какой-то совершенно безвыходной ситуации. И возможно, что просто нужно найти какой-то механизм, который поможет им все-таки набирать людей в эти муниципалитеты, чтобы помогать большему количеству людей, и чтобы получать возможность набирать еще больше социальных работников. На сегодняшний день ситуация очень, очень печальная. В общем, мы рекомендуем заняться вплотную этой ситуацией. Во-первых, очень серьезно наша рекомендация — заняться выгоранием социальных работников, потому что, как я уже говорила, это влияет не только на них самих, но и на их подопечных. Нужно понять, в чем проблема, почему это происходит, где есть как бы слабые звенья их работы и почему происходит это выгорание. И мы требуем от Министерства благосостояния обозначить максимальное количество дел, которые нужно ввести каждому социальному работнику, потому что не может быть ситуация, при которой он ведет по 100-200 дел одновременно. Это, безусловно, очень влияет на качество его работы. Ну и вообще, так сказать, заняться всеми условиями работы социальных работников, потому что понятно, что в условиях продолжавшейся столько времени войны, число людей, которым нужна эта помощь, оно только растет, а фактически они не получают ее, нет возможности привлечь новых сотрудников муниципальной службы для предоставления такой помощи. Доктор Яэль Ливнештайнер, Департамент контроля над местными советами в ведомстве госконтролера. Профессор Заев Ханин, профессор отделения политических наук университета Бар-Илан, руководитель программы постсоветских исследований центра Бегин-Садат, в прошлом главный ученый Министерства Алии и интеграции. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Итак, статистика такова: в 2024 году выросло число израильтян, которые добровольно отказались от резидентства. В 2025 году этот показатель несколько снизился. Это, в общем, какая-то обнадеживающая тенденция или, может быть, статистическая ошибка?
2: Давайте для начала пытаемся определить, что же, собственно, о чем, собственно говоря, идет речь. Может быть, не все в курсе, что на самом деле есть существенная разница между гражданством и резидентством в Израиле. То есть в Израиле есть люди, которые гражданами не являются, но являются резидентами Израиля и имеют соответствующие права и обязанности от налогов и возможности, там, например, участвовать в муниципальных выборах, получать услуги социальных институтов и так далее и тому подобное, но не имеют при этом израильского гражданства и, соответственно, не голосуют на выборах Кнессет. Но есть израильтяне, имеющие, так сказать, вполне израильское гражданство, израильские паспорта или другие какие-то документы, но резидентами не являются. То есть, иными словами, они не живут в Израиле. Таких на сегодняшний день, ну, где-то вот порядка 900 тысяч человек, чуть больше, приближается там к миллиону. Относительно самая большая группа, не большинство, но самый крупный сегмент – это уроженцы страны как раз, сабры, которые в ряде, так сказать, силу обстоятельств, тех или иных причин, я не знаю, там учеба, релокейшн или вообще эмиграция, или длительные путешествия и так далее, по любой причине, которая заставляет человека уехать и не вернуться через 5 лет. Вот они, собственно говоря, и являются гражданами, но не резидентами. Вторая группа – это репатрианты из разных стран, из всех стран. Это несколько меньше, чем коренных израильтян. Живет за рубежом. Понятно, что абсолютное большинство, ну, скажем так, значительное большинство этих репатриантов, не живущих в Израиле, это выходцы из бывшего СССР, но и репатриация в последние 35 лет была в основном из бывшего СССР. То есть где-то 3/4 репатриантов, особенно в последние вот 10 лет, последние 5 лет, после начала войны в Украине, порядка там 75-80% репатриантов они были из бывшего СССР, в основном из России, конечно. Так вот, соответственно, это вторая группа. И третья – это уроженцы, дети израильтян, родившиеся уже за рубежом. Вот, собственно говоря, эти люди, которые имеют израильское гражданство или могут получить его по требованию, но при этом резидентами не являются. И если они собираются вернуться в Израиль, то тут начинается вся эта история восстановления медицинских страховок, там, всякого рода права, обязанности и так далее и тому подобное. Это нужно будет заплатить там, штраф Петуах Леуми и так далее и тому подобное. Возникает вопрос, почему же, собственно говоря, израильтяне не просто автоматически теряют право на резидентство,
1: но и активно об этом просят, да?
2: Да, но и активно начинают, так сказать, предпринимают некие проактивные действия, то есть просят, чтобы их лишили резидентства. Это означает, что таких не большинство. Большинство тех, которые теряют право на израильское, право остается, теряют израильское резидентство, так сказать, статус постоянного жителя Израиля, потому что, ну, их больше 5 лет в стране нет. И просто Битуах Леуми, то есть Институт национального страхования, больничные кассы и так далее, автоматически перестают принимать их платежи, даже если никакого... Они оставляют специальное распоряжение при наличии израильского банковского счета, чтобы эти платежи поступали. Они их возвращают. Просто все. Тебя нет в стране, и, соответственно, ты больше не резидент. У тебя есть свои права. В некотором случае это права, которые у резидентов больше, чем у резидентов. Например, ну, если вы решили вернуться, то вы получаете корзину не столь же такую, как репатрианты, но близкую к этому, да? А с другой стороны, вернувшись, нужно будет заплатить там штраф, так сказать, и так далее. Правда, раз в 10 лет, в прежние времена, вегетарианские времена, да, Министерство Алии интеграции, там, к очередной годовщине, десятилетию очередному, историю государства Израиль, так сказать, существование Израиля берет на себя.
1: Там, списывает часть. Долги, да?
2: Списывает долги. Это некое такое вот, скажем так, бюрократическое вступление. Раз вы уже меня назвали бывшим главным ученым Министерства
1: абсорбции. Она оправдывается.
2: Теперь вопрос, почему, собственно говоря, израильтяне предпринимают вот такие вот проактивные шаги. Это значит, что они собираются расстаться с еврейским государством. Не вообще, не в душе, подавляющее большинство по своим исследованиям, которые и я проводил, кстати, среди русскоязычных израильтян, живущих за рубежом в свое время. Так сказать, те исследования, которые проводят мои коллеги, там, социологи, занимающиеся этой темой, абсолютное большинство израильтян не уезжают с разочарованием, да, так сказать, с душой, когда, или тем более с ненавистью к государству Израиль. Они идентифицируют себя со страной, они израильтяне. Даже те, которые реально в Израиле не жили значительное время, да, для них наличие израильского паспорта, это мы видим, например, по последней алие, так называемой тыквенной или военной, да, вот, люди, которые жили в Израиле, скажем, меньше года, и в силу обстоятельств, ну, не устроились, бывает, да, так сказать, не просто перебраться, так сказать, из одной страны в другую, мы это помним по опыту нашей алии 90-х, так вот, те из них, которые получив израильское гражданство, но в Израиле не живут, выяснилось, что израильский паспорт для них не пустая бумажка. На самом деле, как сказать, это так или иначе оказывает влияние на их идентичность, на их интересы к еврейству и так далее и тому подобное. Стало бы солидарно с Израилем, естественно. Но, тем не менее, если мы возьмем все это в целом, то мы увидим, что значительная часть израильтян, она считает, что на сегодняшний день в Израиле, скажем так, жизнь становится непросто, сложно. Да. Сложно. Не просто непросто, а сложно. Это экономические вопросы, но это и политические вопросы. Это, скажем, несогласие с политикой правительства в том или ином вопросе. И дело, кстати говоря, даже не в войне. А дело в... Война может быть некоторым триггером. Уехать из Израиля и вернуться в него, между прочим. Да? Это тоже, так сказать, триггер. Например, война в Украине стала триггером массовой иммиграции из бывшего СССР, но война на Ближнем Востоке эту алию не остановила. Хотя и сократилась в значительной степени по ряду причин. Люди полагают, что быть налоговым резидентом раньше в Израиле это было просто, просто счастье, многие говорили, нам бы такое. Сегодня израильское налоговое резидентство, это уже несколько сложнее в значительной степени, чем это было в прежние времена. Поэтому те, которые нашли свое призвание, да, расширили горизонты, нашли хорошо оплачиваемую работу и посчитали для себя возможным там в силу тех или иных обстоятельств, там семейные причины там, и так далее, жить за рубежом, предпочитают быть не налоговыми резидентами за рубежом. Это, в общем-то, приводит к тому, что это не большинство, это меньшинство тех, которые теряют израильское резидентство, но они чем дальше, тем больше начинают обращаться в соответствующие израильские инстанции, имеют на это право, да, и просят их отменить их, постоянное резидентство. Постоянное резидентство в Израиле. А что то, что, о чем вы говорите, в прошлом году было так, а в этом году, или в 2025, это несколько снизилось. Мое ощущение, что это все в рамках статистической погрешности. В общем-то, есть определенные волны, подъем, спады и так далее. Причем помесячно можно посмотреть, что это подъемы, спады и так далее. И в целом я должен сказать, что это грустный индикатор. Очень грустный. Если люди говорят о том, что лишите меня права, лишите меня израильского резидентства, значит, не все хорошо в нашем королевстве.
1: Да. На ваш взгляд, это, в общем, скажем так, мы этих людей потеряли, или все-таки они могут еще передумать и вернуться, если станет лучше?
2: В истории страны такое было трижды, вот такими вот волнами, да? Последний по времени раз, насколько я помню, это было во время второй интифады, когда у нас было довольно много людей, которые ушли из страны, а потом вернулись, существенная часть из них. Так что все еще возможно, когда ситуация наладится, изменится раскол, который мы сейчас переживаем в обществе, он затянется. Такое было, в общем-то, в нашей истории. Сменилась власть, сменились настроения, да, или там власть, которая осталась, она пересмотрела свою линию, да, свою политику. Это отдельная тема, я так понимаю, что можно отдельно на эту тему поговорить, но в целом ситуация, конечно же, может измениться. Единственный, скажем так, тревожный индикатор – это то, что все-таки из Израиля уезжают больше, чем возвращаются. В свое время мы не очень беспокоились, конечно же, да, утечка мозгов и так далее. Но, по крайней мере, чисто демографически, а также содержательно, имея в виду там, потенциал людей, разрыв между уехавшими и вернувшимися численностью покрывала алия. А теперь и алия его не покрывает. Да. Последние 2-3 года. Я думаю, что израильским лидерам нужно очень серьезно задуматься над вот этой вот статистикой, опубликованной Центральным статистическим бюро.
1: Профессор Зеев Ханин, отделение политических наук Университета Бар-Илан, руководитель программы постсоветских исследований Центра Бегин-Садат, в прошлом главный ученый Министерства Алии и интеграции. Спасибо вам огромное.
2: Всего доброго.
1: Спасибо. Счастливо. Несколько данных из Института национального страхования. В 2024 году наблюдался резкий в относительном выражении рост числа заявлений на прекращение резидентства среди израильтян. Цифры таковы. 7756 человек добровольно запросили отмену своего статуса резидента. Из них 4151 человек — это постоянные жители Израиля. 3605 новые репатрианты. Ну а в течение нынешнего года это цифра несколько снизилась, и в обеих группах, собственно говоря, и постоянных уроженцев Израиля и новых репатриантов. Но вот мы слышали, что наш собеседник считает, что это, речь идет о статистической погрешности, так как цифры снизились ненадолго. Тем не менее, в министерстве в Бетуах-Леумиш продолжают отслеживать статистику и надеются, что эти показатели далее будут снижаться. Дорогие друзья, несколько сообщений, прежде чем мы перейдем к уроку иврита от Гали Городецкой. Во-первых, демонстрация ультраортодоксов на 4-м шоссе около Бней-Брака была разогнана полицией. В течение нескольких часов, в час пик утренний, там были достаточно жестокие столкновения между демонстрантами и полицией. Но сейчас полиция сообщает, что дороги открыты. И есть еще одна тема, которая, я думаю, волнует многих из нас, собирающихся в летний отпуск. Мы как раз вчера говорили о том, что проблема с парковочными стоянками для самолетов в аэропорту имени Бен-Гуриона как будто начала решаться. И было сообщение о том, что освобождается 20 мест. И вот сейчас управление аэропортами требует освобождения еще 15, для того, чтобы, в общем, угроза того, что многие полеты окажутся под сомнением, была снята. Будем надеяться, что этот вопрос также будет решаться, иначе авиакомпании будут вынуждены сократить число своих рейсов, а это означает, что сотни тысяч билетов могут быть отменены. Я хочу еще сделать небольшой анонс нашего следующего часа. У нас сегодня в гостях Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по странам СНГ. Мы с ним поговорим о Казахстане и соглашениях Авраама, об интересе к израильским технологиям и инновациям, росте израильской антиизраильской риторики в соцсетях и сложной дипломатии Израиля на Южном Кавказе, в отношениях с Азербайджаном и Арменией. Слушайте нас в следующем часе. Ко мне присоединится мой коллега Олег Клоц для беседы с Аркадием Дубновым. И чуть позже, в течение сегодняшнего дня, также на нашей страницы Канрека в Ютьюбе появится видео этой беседы, как и многие беседы вот с таким одним собеседником в течение часа. Мы записываем на видео и затем выкладываем на нашем канале в Ютьюбе. Заходите туда, смотрите, что там есть, подписывайтесь, ставьте лайки, все это поможет распространению этой информации. Я думаю, что там есть много интересного для вас. А сейчас иврит для души с Галей Городецкой.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И у нас сегодня есть довольно много вопросов от Марии из Тель-Авива. Вопросы разные. Что успеем, то сегодня и сделаем. Итак, что такое слова? Сипун, зроа, хашаш, кцин мифцаим, леафлиг, мальуло эсершаним и сихсух. То есть, видимо, при чтении какой-то книги возникли эти вопросы. Что такое сипун? Это палуба корабля. Корень у нас самых пейнун. Например, из того же корня у нас есть слово сфина. Это корабль, шхуна, парусник. На слово шхуна и сфина даже немножечко капельку похоже. В принципе, для слова парусник есть еще слово мифросит, но это скорее такое спортивная яхта. А просто парусный корабль, шхуна, сфина. Теперь, из того же корня у нас есть слово сапан, это мореход. У нас есть слово ямай тоже, но ямай это скорее профессиональный моряк. Да, сапан, это вот все эти сапани, Магдолим, Колумб, Магеллан и так далее. Сапанут, соответственно, мореходное дело. Далее, слово зроа. Это рука от плеча до кисти. Есть такое выражение в Торе, что значит, Бог вытащил нас из Египта, вывел нас из Египта. Хоциотану мимицраем, баяд хазака увизроа нетуя. То есть переводят это как мышцы простертые, но по сути мышца это не зроа, мышца это шрир. А зроа это именно просто рука от плеча до кисти. И еще зроа – это кронштейн, на котором, допустим, висит телевизор или что-то еще такое на стене. Тоже зроа. С другой стороны, из того же самого корня «зайн рейш айн» у нас есть глагол «лизроа» – «сеять» и «зера» – «семя». Они, конечно, никак не связаны с рукой. И это просто совпадение, потому что в древнем иврите было несколько айнов, которые по-разному звучали, но одинаково писались. И насчет зера есть еще такое выражение «зера кодыш», то есть «святое семя, потомки святого человека». Отсюда происходит фамилия Зак, потому что Зак – это аббревиатура «зера кодыш». И поэтому некоторые фамилию Зак пишут с гершаем, то есть вот этими черточками, которые обозначают, что это аббревиатура, а некоторые без. Можно так, можно так. И из того же корня «зера» происходит еще выражение «эмек Израэль». Да, то есть дословно это «долина», «эмек» – это «долина», «изра», то есть «посеет», «эль» – «бог», да, которую Бог будет засевать. Теперь слово «хашаш». «Хэчиншин» – это «опасение». «Лахшош» – это «опасаться». Употребляется с предлогом «мэ» обычно. «Ани хошеш ми клявим». «Ани хошеш мегамифхан». Теперь, есть такое выражение «ани хошеш ше». То есть «боюсь, что мне не удастся прийти». «Ани хошеш шелоуха лягия». «Ани хошеш» – это женский род. Человек, который опасливый, такой очень осторожный, он называется «хашешан». Да, суффикс «ан», который очень часто обозначает свойства характера. «Пахдан», «подпетан», «рагдан», ну, «рагдан» – это профессия. В общем, суффикс «ан» он или обозначает профессию, или свойства характера. Ну, он еще может обозначать, кстати, и инструменты, например, «потхан» – «открывалка». Вот. И есть слово «хашашот». Это «опасения» во множественном числе очень часто употребляется. И еще есть выражение «лега алет хашаш». Дословно «поднять опасения», но это не значит «поднять», это значит «выразить свои опасения, сомнения в каком-то деле». Далее. «Кцин мифцаим». «Кацин» – это офицер. «Мифца» – это операция, в данном случае военная операция. Да, мы привыкли, что «мифца» в магазине – это акция скидок. Но когда мы говорим о военном деле, то левацеа – это что-то производить вообще, не только в военном деле. Но отсюда происходит мифца операция. Например, есть улица мифца Синай, мифца Кадеш. Это вот все отсюда. Теперь, кцин мифцаим. Почему кцин, а не кацин? Потому что смехут, и первая гласная меняется. Мы знаем, что в смехуте в первом слове, первый слог, в нем гласное может меняться, потому что получается, что этот слог отдаляется от ударения. Когда гласное отдаляется от ударения, то он может ослабевать. Теперь, кцин мифцаим, то есть офицер по военным операциям дословно, это штабной офицер, который помогает командирам на местах разрабатывать операцию, планировать, согласовывать между разными частями, разными родами войск и так далее. Кто кого прикрывает, артиллерия, авиация и так далее. Теперь, глагол «легафлиг» – это «отплывать». Корень «пейлам» – «гимель». «Гафляга» – это «отплытие». отчаливать, даже я бы сказала. То есть это и плавание вообще как таковое корабля, да, большому кораблю большое плавание, фляга. Но это и сам момент отчаливания. Теперь корень пэй, ламет, гимель, он вообще обозначает отделение. Отсюда слово мифляга, партия, потому что слово парт, да, корень парт в латыни – это отделение. Люди разделились по разным мнениям, по разным позициям, поэтому они каждый образовал свою партию. Теперь, да, мы знаем отсюда же, допустим, апартеид, да, то есть отделение, разделение, сепарация между частями общества. Далее. Еще пелег – это ручей или течение. Например, мы знаем пелег Иерушальми, да, Иерусалимское течение. Это не ручей, но это течение с точки зрения политики. Еще пелег – это часть тела. Говорят, пелег агуфа решон, пелег агуфа тахтон. Да, то есть, не решен, элион и тахтон. Это меня отвлекли, извините. Пелега гуфа элион, пелега гуфа тахтон. Да, то есть верхняя и нижняя часть тела. Теперь, пелюг – это разобщенность, раскол. Здесь очень часто мы говорим вот сейчас о том, что есть пелюг бахевра, да, то есть отделение, разделение в обществе. Еще из того же корня происходит слово пелегиш – это любовница – или наложница. Здесь вообще-то не очень четко понятно, кто же такая пелегиш. Слово это и стары. И там у них был целый как бы свод законов, который, в частности, предполагал, где селятся пелегиш, где селятся шфахот, где селятся жены, где селятся еще кто-то. Но в современном иврите пелегиш – это просто любовница. Почему? Потому что она как бы разрушает семью. И еще есть выражение «гиль муфляг». Обычно это употребляется в первом лице. «Бегили га муфляг» – в моем преклонном возрасте. То есть дословно «в моем возрасте», который отделился, отплыл, да, ушел далеко. Вот это вот «гиль муфляг». Теперь. Выражение «мальу ло эсер шаним». «Мальу» – это «исполнилось». «Мале» – полный, мы знаем. «Ле» – «мале» – наполнять или исполнять, или заполнять. В зависимости от ситуации. Можно «ле» – «мале» – тофес, допустим, да, заполнить бланк. Можно «ле» – «мале» – тавкид, исполнять должность. И можно «ле» – «мале» – кос, наполнить стакан. И то, и то, и то из корня «полный» – «мале». У нас есть в «гит паэле» глагол «легит мале» – «исполнится», «наполнится» точнее. То есть «исполнится» иногда употреблялось раньше, но сегодня это скорее «наполнит». Да, не «гит мале» – «ты геава» – «я преисполнился гордости». Или «аканкан гит мале» – да, «кувшин был наполнен», «наполнился». Из того же корня у нас есть, допустим, выражение «бимлё гакоах» – «изо всех сил», «в полную силу». Или еще «бимлё гаколь» – «во весь голос», «в полный голос». Еще выражение есть «бимлё гарон» – оно немножко меньше употребляется. Во все горло, во всю глотку. Да? И последнее, что Мария спрашивала, это слово «сихсух». «Сихсух» – это конфликт. По сути, для слова «конфликт» есть еще слово «рыв», то есть «ссора», и «мерива» – это тоже «ссора». «Сихсух» – это немножко более, скажем так, конфликт немножко более сдержанный, может быть. Или в политическом смысле конфликт, тоже «сихсух». Мы говорим «лиистахсех им мишу», то есть быть в конфликте с кем-то, конфликтовать с кем-то. «Лесахсех» в пиэле «лесахсех бен мишу», то есть кого-то ссорить между собой. И человек, который вносит раздор, склочник такой, он называется сахсехан. Тоже суффикс «ан», о котором мы уже сегодня говорили. Если мы посмотрим на пассив, то мы видим там «месухсах им мишу», то есть он находится в конфликте с кем-то. И, собственно, вот такие слова на сегодня – Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: надо. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Колбаски «Кабанос» и салями «Полтавская» 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили «Юкки» 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
3: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
2: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Арека. В студии Семен Каплан. Эксклюзивная информация Кан Хадашот. Премьер-министр Нетаньягу от имени Израиля присоединился к Совету мира, созданному президентом Трампом, и подписал его устав без обязательного по закону утверждения правительством. Корреспондент Кан Тамар Альмок стало известно, что в связи с этим шагом, предпринятым в начале года, юридические советники предупреждают о возникновении правового разрыва между международными обязательствами Израиля и возможностью их фактической реализации. Среди прочего, речь идет о предоставлении членам Совета неприкосновенности и особых прав, которые не имеют юридической силы в Израиле без утверждения Кабинетом министров. Юридические советники предложили утвердить этот шаг ретроактивно, чтобы урегулировать возникшую правовую коллизию. В Министерстве юстиции сообщили, что ведомство поможет продвинуть это решение в соответствии с регламентом работы правительства, если от премьер-министра поступит соответствующий запрос. Подозрение на преступление на почве национальной ненависти в Самарии. Палестинцы сообщают, что еврейские экстремисты подожгли сегодня ночью мечеть в деревне Джальджилия к западу от Рамаллы. Корреспондент Кан Анастасия Стуканова передает, что на месте были обнаружены граффити со словами «Месть» и «Привет» от арестованных. В ЦАЛе заявляют, что им известно об инциденте, и в деревню было направлено подразделение после получения сообщения сегодня ночью. Этим утром на 4-м шоссе в районе Бнейбрака возникли заторы из-за незаконной демонстрации ультраортодоксальных радикалов, протестующих против ареста уклонистов от призыва в ЦАЛь. Раввины демонстрантов недавно распорядились прекратить протест и вернуться к учебе. Как передает корреспондент КАН Даниэль Грубайс, полиция применила силу против протестующих. По словам Ариэля, одного из участников акции учащегося Ешивы из Бейт-Шемеша, полиция применила невиданное по жестокости насилие, включая светошумовые гранаты и дубинки, в результате чего есть раненые и задержанные. По его словам, протестующие не остановятся, пока их возмущение принудительным призывом учащихся ешив не дойдет до каждого дома в стране. Он добавил, что для ультраортодоксальной общины служба в армии равносильна смене веры, и они готовы пойти на смерть, но не нарушат этот запрет. Председатель партии резервистов Йоаз Эндель в эфире радиостанции Кан Решет Бет прокомментировал заявление учащегося ешивы из Бейт-Шемеша. Эндель назвал абсурдом ситуацию, при которой люди, чье ближайшее окружение и семьи не исполняют гражданские обязанности перед государством Израиль, получают бюджетное финансирование, распределяют его и пользуются льготами. По его мнению, такие граждане должны быть лишены права избирать и быть избранными в Кнессет. Председатель фракции ШАС Ари Дери призывает министра Бен-Гвира остановить жесткое насилие со стороны полиции в отношении ультраортодоксальных демонстрантов. По его словам, недопустимо, чтобы действия, которые полиция не позволяла себе на улице Каплан против анархистов, пытавшихся разрушить страну, сейчас применялись к гражданам, которые превратили преступников только из-за того, что они изучают Тору. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил в ответ, что Дери заседает в кабинете министров и отправляет наших детей воевать и погибать за страну, а затем выходит и отправляет своих детей перекрывать дороги в знак протеста против призыва в ЦАЛь. Лапид добавил, что это моральное пятно никогда не будет смыто с нынешнего правительства. Высший суд справедливости, как ожидается, рассмотрит завтра апелляции против назначения на пост государственного контролера адвоката Михаэля Рабелла, который также является личным юристом премьер-министра Нетаньягу. Подача апелляции вызвана процедурой голосования в Кнессете, которая, вопреки требованиям закона, не была полностью тайным. Адвокат Илам Бомбах, представляющий Нетаньягу и фракцию Ликуд в данном процессе, отверг эти претензии в эфире Кан Решет Бет. Он заявил, что коалиция не давала указаний голосовать за Рабеллу. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Аш-Доде составит сегодня 29 градусов. В Тель-Авиве ожидается 28, в Хайфе 27, в Бейершеве будет 32, а в Эйлате воздух прогреется до 39 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 11 часов. Доброго дня! Шалом Миирушалаим.
1: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Доброе утро, Олег Лоц.
1: Привет, Юлия Цодекс.
0: И у нас в студии, как обычно в это время недели, гость. Сегодня у нас в студии Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по странам СНГ. Здравствуйте, Аркадий.
2: Здравствуйте, Юлия.
0: Спасибо, что пришли.
2: Спасибо, что позвали.
0: Аркадий, вы в течение многих лет занимаетесь бывшим Советским Союзом. Все эти годы вы его анализировали, ну, так сказать, изнутри, будучи в Москве. Последние несколько лет вы живете в Израиле. Как, насколько изменился ваш взгляд на это постсоветское пространство вот уже отсюда, из Ближнего Востока?
2: Лучше это пространство не стало. Во всяком случае, оно не стало казаться принципиально иным. Просто ракурс из Израиля немножко сместился, потому что сместилась как бы точка притяжения, да, как бы центр интересов мой. Я еврей. Я приехал в еврейское государство. 4/5 моей семьи здесь. Мои интересы как бы витальные в основном здесь. Но спектр моих профессиональных интересов остался там. Потому что, наверное, нехорошо об этом говорить, но я не знаю иврита, и я боюсь, что я не успею его изучить так, чтобы мне было не стыдно открывать рот. Мне достаточно много лет, поэтому две трети своей жизни я прожил в Советском Союзе, и меня волнует то, что происходит в этом Советском Союзе после того, как он исчез. Я бывал везде, во всех республиках, скажу даже больше, я бывал больше в этих республиках, чем в самой России. Так вышло. Вот, и я до сих пор этим занимаюсь профессионально. Вот перед тем, как приехать к вам на интервью, я был довольно большое интервью с моими армянскими коллегами. Мы обсуждали вот события в Армении, парламентские выборы, вот та, так сказать, как называют, яралаш вокруг результатов этих выборов, довольно напряженные отношения, которые возникают между Арменией и Россией, а еще точнее между премьером Пашиняном и президентом Путиным, да, это важно не только для Армении, а важно для всего процесса, как бы продолжающегося, на мой взгляд, распада Советского Союза, который вот уже 35 лет скоро будет, как начался, да? Вот, ну вот, собственно говоря...
3: Можно ли вообще сказать, что из Израиля этот регион обширный, разнообразный, выглядит не как, не знаю, зона влияния России в том или ином аспекте, а как такой...

0: такая, ну, не знаю, территория, разные страны, которые расположены между Турцией, Ираном, Китаем, Ближним Востоком, Европой. Ну, и Россия тоже, но как одна из составляющих.
1: Так и есть. Да? Глядя из Израиля, конечно, воспринимаешь как бы акценты по-другому. Особенно сейчас, когда, в общем, на мой взгляд, война с Ираном не закончилась, несмотря на тот меморандум, который подписан. И поэтому то пространство, которое раньше называлось Советским Союзом, оно сегодня как бы такое диссоциированное, оно немножко распадается, и распадается во многом по-разному в отношениях к этому, к этой войне здесь, на Ближнем Востоке. Для меня это чрезвычайно важно. Особенно то, что происходит, ну, на Южном Кавказе, среди этих трех стран, Азербайджана, Армении и Грузии, отношения с Израилем достаточно разные. Не буду вам рассказывать, да, что наиболее близкая страна – это Азербайджан к Израилю, что было подтверждено как бы недавними обменами теплыми между Нетаньяху и президентом Алиевым. Менее значимые отношения между странами Центральной Азии и, конечно, и Израилем, но, тем не менее, там тоже есть, что называется, есть разница и разница, да. Этим я тоже занимаюсь. Вообще говоря, спектр моих таких первоначальных интересов – это была Центральная Азия. Угу. Да, я, что называется, был на войнах, был на конфликтах, знал первое поколение центральноазиатских лидеров, президентов я знал лично, что называется, был в неких забавных с ними отношениях до того, что, в принципе, должен был либо там быть задушенным, убитым, сгореть, пропасть и так далее. А с другой стороны, в общем, да, общался тет-а-тет с некоторыми президентами, уже покойными. Это было очень важно, интересно, это часть моей жизни, я сознательно это подчеркиваю.
0: Мы еще поговорим о Центральной, пожалуйста, Азии, но вообще вот сам термин «постсоветское пространство», он по-прежнему актуален? Это какая-то устаревшая терминология.
1: Нет, это вот только что мы сегодня про это говорили. Это уже постсоветское пространство. Вы знаете, такое, так сказать, постмодерн такой, да, модно говорить. Вот это пост-пост. Конечно, уже все по-другому. Выросло поколение, которое для которого русский язык является иностранным. Скажу забавную вещь. Нынешний премьер Армении Никол Пашинян, которому 51 год, вот только что исполнился, да? А для него русский язык выученный. Понимаете? Он родился с армянским природным языком, а русский он уже выучил в школе. А не так, как предыдущее поколение, мое поколение, например, да, было бы, которое там еще остается в живых, и для них это русский язык, может быть, number one.
2: Но его по-прежнему нужно выучивать для того, особенно если ты занимаешься большой политикой, да, для того, чтобы что, чтобы общаться с президентом Путиным?
1: Хороший вопрос. Да, для того, чтобы общаться с президентом Путиным, это как, так сказать, вечно зеленая, значит, новогодняя елка, видимо, да, конечно, лучше бы знать русский язык, да. Но, знаете, однажды была ситуация довольно забавная, которая подчеркивает, что, в общем, даже лидеры, скажем, моего возраста, поколения, да, демонстративно на встречах высокого уровня говорят либо на английском, и тогда их переводят на русский, потому что в зале сидят, так сказать, российская номенклатура, да? И вот тогда бывает забавно смотреть, когда вдруг все оборачиваются, есть такой замечательный видеоряд, когда оборачиваются российские начальники, сидящие в зале, чтобы послушать президента Токаева, который говорит по-английски. Они все одевают наушники, и это отметили все, потому что это было, так сказать, демонстративно сделано, чтобы показать, что, в общем, да, русский язык очень важный язык, но вот на международной арене мы общаемся на языке, который не обязательно требует перевода, все его понимают. Поэтому русский, да, он очень важен, но как бы его надо учить, если ты хочешь оставаться в некоторых отношениях с метрополией.

0: объектами, да. И вот последние недели, месяцы я постоянно вынужден про это говорить, когда мы говорим про ситуацию в Армении. Никак в Москве не поймут, что армяне перестали быть, так сказать, придатком, одним из придатков бывшего Советского Союза, несмотря на то, что Армения чрезвычайно близкая России страна. Это первая страна, принявшая христианство, да, в начале IV века. Это страна, которая связана с армянами российского происхождения, огромная диаспора армянская в России. Да, ну и она зависит очень сильно экономически от России, да. Но время, что называется, делает, ставит свои акценты. И приходится понимать, что Армения все-таки имеет право вырасти, как дети вот у нас вырастают, так сказать, остаются нашими близкими, но уезжают от нас и живут своей собственной семьей и жизнью, и что делать.
1: Но в этом смысле, вот как раз пример Армении, в некотором смысле Израиль тоже относится к таким странам, как страны небольшие, в таком не очень, в общем, так сказать, окружении дружелюбном. Могут ли они действительно быть по-настоящему независимы?
0: Вы сейчас про Израиль или про Армению?
1: Ну вот про все.
0: Это вы пошли по скользкой дорожке, на мой взгляд.
2: Понимаете, ситуация... Размеры и география — это все-таки разное, да, наверное?
0: Ну, конечно. Нет, ну, слушайте, Израиль занимает площадь меньше, чем Московская область, судя, если не изменяет школьный учебник памяти, да. Ну, вы хотите сказать, вы хотели от меня услышать какие-то общие, так сказать, вещи? Ну, скажу. Израиль — это держава, так сказать, уже не средняя держава, это региональная держава, региональная супердержава. Ни одна из стран постсоветского, постпостсоветского пространства на этот статус не претендует пока. За исключением, ну, исключением двух стран Центральной Азии, которые, в общем-то, идут в этом направлении. Казахстан и Узбекистан, да? Причем оба государства, в общем, несколько отличаются в своих векторах отношениях с Россией. Казахстан очень сильно зависит, 7500 километров вообще с Россией. А Узбекистан меньше, он не граничит с Россией. Да, и Узбекистан не хочет, или не может, или ему не нужно вступать в организации, в которых доминирует Россия, типа ОДКБ, либо Евразия, в отличие от Казахстана. Но они оба, да, признаны, особенно вот в эту каденцию Трампа, они, так сказать, приглашены им в этот Совет мира, который пока еще мир это не обеспечил, но Советом является, да, что выделяет их из прочих. Ну, какие еще сравнения Израиля с этими странами? Ну, так сказать, страна, что называется, у которой нет ядерного оружия, но если нужно, она его применит, как сказал один бывший премьер, да? Никакая другая страна, слава богу, в постсоветском пространстве так изящно обозначить свой статус не сможет. Ну, за исключением Лукашенко, который пользуется чужой ядерной дубинкой.
2: Ну вот, все-таки, я понимаю, что мы уходим в Центральную Азию, в общем,
1: никуда не деться,
2: но я все-таки задам еще один вопрос, который не столько с Центральной Азией связан, а с общими такими, так сказать, раскладами на понятных нам просторах. Как изменилась ситуация в отношениях между странами бывшего Советского Союза после начала российского вторжения в Украину?
0: Хороший вопрос. Изменилось. Но просто не все это видят, либо хотят подчеркнуть, потому что это немножко, так сказать, токсично. Да, вот так обозначать это себя. Ну, давайте я просто быстро скажу, что первой страной или первым лидером, который обозначил свою, так сказать, свою дистанцию от того, что началось 24 февраля 2022 года, был президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на питерском форуме экономическом ежегодном, который проходил, по-моему, в том же 22 году. На панели дискуссионной, где он сидел рядом с Путиным, он сказал, что Казахстан не признает квази-государственное образование типа Донбасских республик.

0: Это заявление было чрезвычайно заметным, если не сказать даже просто мощной демонстрацией того, что это не наша война, говорили они. Да? Мы не выражаем, так сказать, поддержку той или
1: иной. Не наша война в обе стороны?
0: Не наша война в обе стороны, да. Но, с другой стороны, в общем, мы знаем, что тот же Токаев встречался на других площадках с украинским президентом Зеленским, да. Одно время даже ходили разговоры о том, что Астана может быть площадкой медиаторской, так сказать, да. Ну, скорее она была, так сказать, в кейсе карабахском, армяно-азербайджанском были приспособлены для этого, нежели российско-украинском. Но, тем не менее, вслед за этим фактически другие страны не могли себе вот так вот лидеры публично выражать эту, так сказать, эту позицию дистанцирования, да. Но, ну, позвольте мне заметить, что я уверен, что эта дистанция существует. Просто в условиях, так сказать, непрогнозируемой реакции, так сказать, кремлевских начальников лучше иной раз промолчать, либо продемонстрировать лояльность. Вот, например, президент Узбекистана сейчас Шавкат Мирзиёев приезжал одним из самых почетных гостей, участников этого питерского форума вот на днях, да. Но это была такая демонстрация лояльности не к конфликту, а к президенту Путину, да. Ну, что делать? По одежке протягивай ножки.
1: Тот же Казахстан, опасения, касающиеся тех или иных территорий, мы помним высказывания различных российских политиков разного уровня и, в общем, какие-то намеки разной степени толстости на тему того, что тоже там исконно русские земли.
0: Могу отвечать?
2: Конечно.
0: Значит, я надеюсь и понимаю так, что вот уже совсем недавно в значительной степени поставлена точка вот в этих, так сказать, нарративах с одной стороны, с другой стороны, как в Москве, так и в Астане, на эту тему. Значит, недавно во время визита Путина в Казахстан было подписано, так сказать, заявление совместное. Много там пунктов, 26, я уже сейчас не помню. Одним из пунктов было заявлено о том, что, ну, во-первых, у них нет нерешенных вопросов у обеих сторон друг к другу. А во-вторых, обе стороны уважают путь национального становления каждого из государств. Понятно, что, в общем, речь идет в первую очередь о том, что Москва признает ту государственность, которая, значит, строит национальное государство, строит Казахстан. Кроме того, вопрос тоже о территориях считается, что он закрыт, о претензиях к этим территориям он закрыт. Кроме того, лично для меня это гораздо даже интереснее, то, что перед этим визитом Токаев выступал на одном из больших, так сказать, там, как бы мероприятий, я не помню точно на каком, и сообщил о новой концепции истории Казахстана. Вы, наверное, слышали о том, что Казахстан является наследником Золотой Орды. Что Казахстан – это часть цивилизации, которая осталась в наследии, так сказать, Золотой Орды. Что входит вот в серьезный, так сказать, клинч исторического взгляда на Россию как страну-цивилизацию, о которой очень любит говорить Владимир Владимирович Путин, да? А с другой стороны, в которую включалась и, в общем, территория Казахстана, нынешняя степь, да? Алма-Ата, город Верный, российская крепость, да? И вдруг Казахстан утверждает, что у него другой взгляд на историю, другой концепт. И он не может не входить с российским концептом страны цивилизации. Да? Я, так сказать, не буду высказываться на эту тему. Я не историк, но, в общем, скажу так. Я отношусь к этому концепту с большим скепсисом. Ну, не только я. Но дело не в этом, а дело в том, что Москва вынуждена была принять этот концепт казахстанский. И вот они теперь вместе должны сосуществовать мирно. Да, или, например, другой пример, извините за тавтологию. Недавно было, значит, совещание киргизских и российских историков, которые обсуждали, как должен выглядеть учебник истории совместный, так сказать, Нового Кыргызстана. И, в общем, не сошлись они по как бы неким таким нарративом, связанным с нынче модным тезисом о деколонизации.
1: То есть для этого российских историков позвали, чтобы деколонизацию обсудить?
0: Киргизских позвали. Это была в Москве встреча. А, угу. Так вот, когда российские историки выяснили, что киргизские учебники определяют период нахождения Кыргызстана, да, киргизских там ханов в составе Российской империи как период колонизации, как период нахождения России в составе как бы колониальной империи, российским историкам это очень не понравилось. И вот они это, так сказать, обсуждали, консенсус достигнут или нет, я не знаю, но сама тема выпорхнула. И это означает, что вот этот разный взгляд, он и определяет сегодняшний вот этот нерв отношений, в которых Россия вынуждена, что называется, через «не могу» признавать некоторые вещи, с которыми ей придется считаться.
2: Я хочу все-таки сказать еврейскую тему продолжить. Насколько в этих странах, в странах Центральной Азии, вырос уровень антисемитизма и с чем это, в общем, связано?
1: Я только к этому добавлю еще, что к нам в Facebook наш Канрека приходят разные товарищи что-нибудь комментировать. Самые, ну, скажем так, так корректно сформулировать, антиизраильские комментарии, причем из стран Центральной Азии, это Узбекистан, это в меньшей степени Казахстан, но тоже есть, ну и другие разные государства.
0: Ну, у нас одни и те же спикеры, я так понимаю. В моем Фейсбуке та же самая картина. Я заставляю себя вот так вот, знаете, держать за руку, чтобы не отвечать на каждый, во-первых. Во-вторых, ну просто мне технически теперь это не очень приятно, потому что даже в каждой реплике в ответе я должен писать плашку, что я иностранный агент. Да, такая вот, так сказать, у меня теперь обязанность. Ну, три слова напишешь, и 10 строчек крупным шрифтом неприятно.
2: Не
0: стоит важно.
2: Того, да.
0: Да, так вот, да, вы правы. Уровень антиизраильский, в первую очередь, давайте будем это подчеркивать, а не антисемитский, приходит из читателей этих регионов, ну, по вполне очевидной причине. Израиль воюет, так сказать, против своего окружения, которое представляет себе исламские страны, мусульманские страны. Понятно, да? Значит, враг моего врага, да, мой тоже враг там, да. Враг мой, как там, так сказать, эта формулировка, да, если он был другом, то он уже перестает быть, раз он воюет с моим другом. Значит, он враг. Ну, многое очень зависит от уровня, так сказать, образования, от уровня общего представления о мире, о, там, не знаю, исторической справедливости. Ради бога, о чем угодно.
1: Часть комментирующих очевидные боты, но есть и реальные, ну, живые люди.
0: Ну, есть вполне реальные. Вполне у меня себя, есть, может быть, даже пара, так сказать, моих корреспондентов, если так назвать, с которыми я иногда все-таки общаюсь, потому что я знаю их даже лично, может быть, нескольких человек. Но скажу вам более характерная все-таки деталь. Вот вы сказали Казахстан, Узбекистан. Ну, во-первых, здесь очень много бухарских евреев в Израиле. Да, выходцев из этих регионов, да.
1: Ну, они скорее из Узбекистана и Таджикистана, да, там как-то так немножко делятся.
0: Да, да, но они все-таки, они известны в своей старой, так сказать, своей родине, где они родились, они известны, к ним там отношение до сих пор очень доброе. Они там много и хорошего делали. Вообще это, в общем, как бы такая какая часть тамошней цивилизации, которая составляет одну из таких лучших ее как бы составляющих. Но есть в Центральной Азии одна страна, которая выделяется среди них, да, вы понимаете, это Таджикистан. Потому что это персоязычная страна. Потому что это единственная страна, которая, так сказать, не тюркская, в отличие от всех четырех остальных стран. Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, да. Они не тюрки, они как бы, так сказать, арийцы. Да, они одна из трех персоязычных стран в мире вместе с Ираном и значительной частью Афганистана, где говорят на фарси. И вот оттуда оценки, ну, я получаю чрезвычайно жесткие. Я думаю, что десяток моих бывших френдов оттуда, я вынужден был как бы их или их вывести из друзей просто, да, либо за хамство и за прочее просто блокировать, да. У меня с ними очень давние отношения, может быть, личные. Я был на таджикской гражданской войне, я многих знаю, меня там многие знают, включая, так сказать, местное начальство и разные политических деятелей, да, и, конечно, оттуда сегодня такой шлейф моего, как бы, там присутствия или моей там какой-то активности, он их теперь возмущает, поскольку выяснилось, что я не просто еврей, а еще и, значит, вот, защищаю свою страну, да, Израиль. Ну, это жизнь, слушайте, ну...
1: Ну, если посмотреть, да, у вас как бы еще личные впечатления и личные какие-то контакты, это, безусловно, добавляет определенных граней, но я имею в виду скорее такое вот, например, влияние Турции на работу с общественным мнением в этих странах. Это как бы верная оценка, не знаю, прекрасный телеканал ТРТ, который очень любит описывать детально, так сказать, действия израильской армии,
0: да, я слежу
1: под вполне определенным углом. Насколько все это влияет, действительно?
0: Влияет. Влияет, да. Безусловно, влияет. Ну, просто нужно помнить или нужно знать, что после получения независимости всех советских республик, Турция стала одной из первых, которая, что называется, ринулась в Центральную Азию в попытке привнести туда вот этот, так сказать, другой, иной дух тюркской идентичности, да, солидарности, тюркского образования, да, университетов, НКО, так сказать, да. Их было достаточно много. До сих пор есть, по-моему, в Киргизии еще тюркский университет, турецко-киргизский. А некоторых лидеров Центральной Азии тогда это даже немножко напугало. Я знаю, что Ислам Каримов покойно мне лично рассказывал, что сначала это все приветствовалось, а потом, когда стало очень, так сказать, настойчиво, напористо, да, это влияние, он сделал достаточно много, чтобы элиминировать, как бы отодвинуть это влияние. Вот. Но до сих пор оно значимо. Если какой-нибудь активист из центральноазиатской страны неудобен властям, он в первую очередь бежит в Турцию скрываться. Да? Так же, как в таджикскую гражданскую войну от прокоммунистического правительства в Таджикистане исламо-демократические лидеры бежали в Иран. В Иране они отсиживались, в Тегеране. Я у них там в Тегеране когда-то был в гостях. Я в 90-е годы был не один раз в Иране. Я их описывал как-то недавно впечатление. Вот, поэтому вот есть два центра влияния на Центральную Азию. Это Иран в меньшем, так сказать, ракурсе и Турция. Но по-разному это сказывается. Вот сегодня я не увлекаюсь этой темой, могу долго говорить. Вот когда была создана Организация Тюркских Государств, ОТГ, да, казалось, что она станет залогом очень серьезного так, запроса вот, на осуществление этой тюркской идентичности. развитие которой немножко, так сказать, побаивались в Москве, потому что это, так сказать, их уводит, да, от старых традиций связи с Россией. Но выяснилось, что не все так просто, потому что централизация стала раздражать, стеснять настойчивое стремление Турции, особенно при Эрдогане, втянуть туда, значит, Турецкую республику Северного Кипра, так сказать, утвердить ее в качестве полноценного члена. Там. Потом Венгрия стала страной наблюдателя. В общем, короче говоря, там каждая из стран, там две главные страны, на мой взгляд, это такой, знаете, тандем, я бы сказал, хедлайнеры это, в этой организации, это Турция, и раньше казался Казахстан, но теперь Азербайджан уже. Азербайджан очень серьезный член этой организации, который тоже пытался использовать ОТГ вот в этой войне с Арменией за Карабах. То есть, понимаете, каждая страна имеет свой интерес, как и нам известно. Весь мир так работает. И в этом смысле надежда на то, что ОТГ станет новым центром мирового влияния такого, международным игроком такого уровня, но пока не осуществляется. Но это влиятельная структура, тем не менее.
1: Но как сказывается вся вот эта вот динамика на отношения каждой отдельной страны с Израилем, например? Да, те же отношения, война в Газе, война с Ираном, все, что связано вокруг, все эти публикации, обработка общественного мнения и выстраивание контактов на официальном уровне, например, взаимодействие с Казахстаном. В общем, всегда все можно улучшить, расширить, это понятно.
2: Но президент только что был.
1: Да, но президент был.
0: Да, Герцен был.
1: Это правда, да. То есть, как это все складывается на контакт на государственном уровне и сотрудничестве?
0: Ну, как бы легче всего как-то охарактеризовать отношения Казахстана с нами, с Израилем, да? Ну, очень много определяет личностный фактор. Конечно, потому что Такаев человек, так сказать, высокого мирового дипломатического класса. Да, ну, не буду вспоминать его, так сказать, предысторию. Он был и одно время зам генсекретаря ООН. И, в общем, я хорошо себе представляю. Да. И его взгляд на мир чуть шире, чем, так сказать, его восприятие себя как лидер одного из там тюркских государств. Да. Ну вот у него отношения сложились неплохие с Трампом, да и перед этим с американской администрацией были нормальные отношения. Казахстан был одним из первых, кто заключил соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, СПС, то самое, из-за которого, как говорит Путин, так сказать, события начались в Украине. Я к чему? К тому, что если переводить это на отношения с Израилем, то Израиль для этих стран часть большого продвинутого, современного, так сказать, мирового, не просто геополитического пространства, а часть, как бы, так сказать, такого инновационного мирового пространства. Да? Поэтому, естественно, нельзя не быть в хороших отношениях с Израилем, да, это просто себе во вред. Но я вот знаком с... Мы, по-моему, с вами, да, виделись на приеме у посла Казахстана в Израиле. Ну, в общем, они здесь активно как бы вот работают, пытаясь наладить такое приличное сотрудничество, да. Может быть, меньше в этом отношении активен Узбекистан, хотя там вообще очень аккуратно работают, так сказать, на мировых площадках. Вот. Остальные страны, ну, так сказать, постольку-поскольку. Киргизстан мы исключаем. Дай им Бог самим, так сказать, вырасти из коротких штанишек такого failed state.
2: Но вот. Это связано... Это почему так происходит? Потому что Казахстану просто есть больше чего предложить миру в силу...
0: Казахстан... Вы знаете, я думаю, что так сложилась, вообще говоря, история Казахстана, что, несмотря на вот весь имидж, так сказать, автократа и вообще, так сказать, человека, преследующего своих противников, у Нурсултана Назарбаева был точно достаточно широкий взгляд на мир. Да? несмотря на то, что он там способствовал, так сказать, олигархату и так далее. Это по транзитивности как-то, наверное, передалось, в общем, эти традиции и Такаеву. Там это страны, я бы сказал, такие вождистского свойства, и там от вождя зависит много, да. А Казахстану действительно много предложить есть что миру. Да, и, конечно, последние годы в связи с приходом Трампа, и, который возбудил интерес к этому минеральному, так сказать, сырью, которое было всегда, но почему-то о нем так настойчиво не говорили. Да, а теперь, да, Казахстан здесь опять может быть вот, в числе лидеров, так сказать, которые могут работать с купцами. А, но не это главное. Казахстан как бы влиятельная страна, потому что это очень важный, так сказать, промежуточный такой балансер в отношениях вот в этой большой Евразии между Россией, там, Ближним Востоком, в частности, Израилем и Китаем. Угу. Да? Опять вернусь к Такаеву. Такаев китаист. Он знает китайский. Ну, я уже не знаю, как он сейчас на разговорном может этим пользоваться, но я слышал, как он довольно живо может поддержать разговор на китайском. Да? И его уважают в Китае. Там вообще уважают людей, которые знают китайский язык так последовательно, систематически. А, и этим качеством Такаев интересен, ценен, как некий медиатор, как балансер. И в этом смысле он и Израиль, на мой взгляд, тоже может быть очень ценен. Но здесь, в общем, умные люди понимают роль такого. Такой страны, как Казахстан, и такого лидера, как Такаев.
1: На ваш взгляд, для чего Казахстану понадобилось входить в авраамические отношения? Что ему это дало в отношениях с Израилем или, может быть, с американской администрацией?
0: Ну, во-первых, я думаю, что в первую очередь инициатором всех этих инициатив была, так сказать, была Америка. Да, мы же понимаем. А это было важно Трампу, чтобы, так сказать, интернационализировать, так сказать, сделать кругосветным да, эту инициативу. А Казахстану, ну, конечно, через эти авраамические соглашения он входит в пространство передовых богатых стран, которые обладают возможностями широкого, так сказать, инвестиционных ресурсов и, кроме того, инновационных технологий. Да. Поэтому, конечно, Казахстану это было бы и должно быть выгодно. Пока я, правда, не вижу, что называется, результата всего этого. Ну, как говорят китайцы, для того, чтобы начать путь, нужно сделать первый шаг. Пусть идут.
2: Да, просто здесь действительно это вызвало такую усмешку очень многих людей, когда было объявлено о том, что Казахстан присоединился к авраамическим соглашениям. Страна, в которой есть у нас уже много лет, дипломатические отношения на разных уровнях. Но я так понимаю, что там речь идет о более таких глубоких контактах.
0: Вы знаете, те, кто усмехается, смеются, во-первых, последним, как известно, а во-вторых, это люди, ну, не хочу никого обижать, не то, что плохо образованные, а плохо думающие. Думать надо все-таки наперед и представлять мир несколько шире, чем он кажется вот на карте, на географической. И вообще вот это через губу, которое очень много, очень свойственное вообще-то израильтянам даже, мне кажется, образованным, это порог.
2: Аркадий, скажите, как вообще получилось, что вы начали заниматься Центральной Азией?
0: Случайно. Пусть случайно. Я это
1: Атлас листали? Атлас листали?
0: Нет, в атласе, знаете, я, так сказать, я когда был маленьким мальчиком, как все, мы собирали марки. И вот там у меня могли бы, так сказать, начаться какие-то интересы, скажем, к Европе, потому что у меня на одной странице были марки Швеции и Швейцарии. Я их не различал. Вот. Что касается стран Центральной Азии, я их уже различал. Я же, вообще говоря, кончал Московский энергетический институт, работал на атомных станциях, работал на металлургическом заводе крупном. Что называется, подломался серьезно после катастрофы в Чернобыле, потому что я знал, что там произошло, и было невыносимо. Не буду рассказывать, это все очень долго. А я писал и до этого, в общем, как бы стал журналистом после распада, после начала, после активных лет перестройки, я, в общем, был членом там такой группы «Московская трибуна», куда ходила такая, на «Московская интеллигенция», у нас там вышедший на свободу Сахаров был нашим таким интеллектуальным патроном. Ну, короче говоря, когда развалился «Союз», я уже был уже там замглавного редактора «Демократической России», и в этом качестве, когда газета развалилась, я перешел в журнал «Новое время», а там меня тут же отрядили в президентский пул. Ну, я был постарше, чем многие остальные, значит, коллеги молодые. Чуть-чуть, видимо, как-то так представлял, более солидно, что ли. Мне уже было уже больше 40. Так, да. И я оказался на одном из первых саммитов СНГ в 92-м году в Бишкеке, столице Кыргызстана. И там начиналась рядом гражданская война в Таджикистане. И Ельцин, в чьем пуле мы были, предложил, то есть не получил, а Акаев был президентом тогда Кыргызстана, предложил СНГ, чтобы СНГ дал мандат на миротворчество в Таджикистане, но главным был Ельцин, СНГ, он вообще мало что понимал, что происходит, где-то там война, Таджикистан, он с Урала, хозяйственник, он сказал, да, берите, типа. Ну, вот дали, значит, Акаев поручил заниматься этим вопросом вице-президент своему генералу такому МВД Феликсу Кулу, который прославился за год до этого, не пустив ГКЧП в Бишкек. Я пришел к нему, там было очень просто. Я пришел к нему на 7-й этаж в кабинет, чуть ли не ногой открыл, сказал, я такой-то хочу с Феликсом Шимбаевичем поговорить, чтобы он меня взял в Душанбе и дальше на войну там, типа... Мы с ним очень быстро нашли общий язык. Ровесники, он был старше меня всего там на год. И какая-то такая, знаете, общая... Площадка, детская площадка, знаете, песочница, была одна и та же. По большому счету, советская. Хотя он учился в школе МВД в Омске, а я учился в МАИ. В общем, короче, я попал на войну. И я заболел. Это было ужасно. Это азиатская война. Знаете, у Верещагина есть апофеоз войны картина, угу. Такая, конус из черепов, да? Вот сейчас мурашки уже начинают идти, когда вспоминаешь этот ужас этой войны. И, в общем, ну все, с этого момента я стал ездить в Азию. Уже через полгода я прорвался в Афганистан, ездил по лагерям беженцев, куда бежали из Таджикистана и так далее. Кабул, там, Герат, все что угодно. В общем, этим много лет занимался до начала нулевых, до 11 сентября. Вот. Да и после я был как раз в начале американской операции и так далее. Ну, так это пошло по транзитивности. Сначала Кыргызстан, потом Таджикистан, потом Афганистан, потом Узбекистан, потом Туркменистан. В общем, все. Все страны были мои, понимаете. Ну, в каком-то отношении они остались моими.
1: Возвращаясь к странам Кавказа, то есть к трем странам, о которых вы говорили в начале нашей беседы, Армения, Азербайджан, Грузия. Армения, понятно, так сказать, сейчас на первых строках, так сказать,
2: из-за выборов,
1: из-за вообще перспектив каких-то развития и региональных, и даже чуть больше, чем региональных. Но если правда, все-таки это с, так сказать, до такого израильского взгляда на это сузить отношения между Израилем и Арменией, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Армения, и в общем это, наверное, понятно, Армения гораздо с большей теплотой относится к Ирану. Это единственное государство, которое поддерживало Армению в жуткие для армян начала 90-х. Все, в общем, понятно. Но как может дальше складываться ситуация?
0: Ну, спасибо, что вы сказали. Надо быть справедливым по отношению к армянам, к Армении. Я бывал в эти годы и в Иране, и в Армении, и как бы понимал, что происходит. Единственный ресторан в Тегеране, в котором можно было выпить алкоголь, Это прийти в армянский ресторан, и тебе там наливали из жестяного чайника жидкость, похожую на чай. Это был армянский коньяк. Да? А, вот. Ну, это только иностранцы могли туда войти, а я был иностранцем. Понимаете, ну, время лечит. Я думаю, что такие же теплые отношения, какие, ну, например, есть у выходцев в Израиле из Азербайджана, с Арменией не будет. Просто там было мало евреев, хотя бы по этой причине. Один из евреев, известный здесь политолог, бывший депутат, значит, Кнессета.
1: Саша Цинкер, да.
0: Вы его знаете, замечательный, так сказать, мой коллега. А, вот. Не просто налаживать такого рода отношения, но, понимаете, это же Кавказ. Там очень нервные отношения между самими кавказцами. Достаточно только посмотреть, как происходит вот, восстановление отношений между Азербайджаном и Арменией. Вот на днях приезжал помощник президента Азербайджана в Дилижан, встречался с вице-премьером Григорианом армянским. Это мне очень нравится. Я очень надеюсь, что это пойдет процесс. Ну, я повторяю, так сказать, степ-бай-степ. Главное, чтобы в Израиле не испортили, чтобы не, как бы, не подорвали какими-то.
2: Как могут испортить?
0: А потому что здесь я знаю отношение к армянам. Ну, это они антисемиты. Я такое не раз слышал. Угу. Да? Ну, в общем, это довольно глупо. Эти клише, в общем-то, они довольно глупые. Антисемитов больше, чем в Израиле, я вообще-то не видел. Чем в самом Израиле, да? Поэтому, что называется, давайте отделять, так сказать, плевела от злаков, как говорится, да? Вот, я очень симпатизирую армянам, я за них всегда болел. Меня в Азербайджане поэтому недолюбливали, потому что мне казались вот это спасение Армении, которое перенесло этот тоже геноцид. Еще здесь тема геноцида очень ревностная, у них отношения в армян, почему евреи, Израиль не признавал наш геноцид и так далее. Здесь много политики. Вот. И, ну, вот у меня осталось вот это, так сказать, очень, очень, я бы сказал, сочувственное отношение к их драме, к их боли, к их попытке, так сказать, миру рассказать о себе достойно. Да? Ну, не всегда это получается, наверное. Вот. Поэтому... Если их не портить отношения отсюда, мы же отвечаем за свои отношения, да? Если мы их на каком-то таком хорошем, я бы сказал, вербальном уровне, на уровне, так сказать, депутатов, либо хороших публичных персон, политологов, говорящих голов, говорили бы об Армении с гораздо большей симпатией или просто обращали бы внимание на Армению, это было бы здорово.
1: А что касается Азербайджана, как удается выстраивать руководство этой страны отношения и с Турцией, да, главным, так сказать, партнером, и с Израилем, и с Ираном при всех, так сказать, проблемах,
0: которые есть? Отдаю должное, так сказать, деятелям политики в Азербайджане, да, да. Ну, просто много чего можно рассказать. Просто вспомню такую быстро историю, которая характеризует, значит, азербайджанскую некоторую аккуратную сдержанность политическую, которую они вынуждены демонстрировать по отношению к Ирану. Значит, 89-й год. Ну, у меня вышла книга в свое время «Почему распался СССР». У меня там были, значит, интервью с первыми лицами республик на тот момент. Значит, тогда Азербайджаном руководил Альтибей, такой лидер Мусавата, оппозиционер. Короче, в 89-м году, когда Народный фронт, это Народный фронт, был у власти, то открылись границы, и на границе между Ираном и Азербайджаном по реке Аракс началась братания азербайджанцев. Азербайджанцы азербайджанские.
2: Оттуда и отсюда, да?
0: Да, и азербайджанцы иранские. И они заговорили о великом Азербайджане. Конечно, в Иране, Тегеране, перцам это не должно было и не могло нравиться. Поэтому уже тогда началась такая, знаете, очень аккуратная, выдержанная политика, так сказать, не навредить. А Гейдар Алиев, покойный отец нынешнего президента. Старик был чрезвычайно мудрый. Вот просто мудрый. Я однажды только с ним увиделся в советские годы. И он сумел выстроить некий баланс. Вернулся из Москвы, где он был в опале. Вот. И, ну, Алию сыну досталось, в общем, в этом смысле хорошее интеллектуальное, как бы, так сказать, задел наследство. А отношения с Арменией, Азербайджана, конечно, были очень актуализированы вопросом Карабаха. И то, что произошло здесь, ну, это в каком-то смысле, наверное, было неизбежно, потому что, так сказать, против силы нет приема, как бы, да. Вот это право силы, которое сегодня заменяет силу права, оно было осуществлено, скажем, Алиевым в этих войнах, ну, точно так же, как, скажем, это пытается демонстрировать Дональд Трамп, да? Где-то успешно, где-то нет. Но, тем не менее, это сегодня тренд. Тренд такой мировой. И в этой ситуации, конечно, Алиев в какой-то момент вовремя, наверное, в отношениях с Арменией готов был остановиться, потому что все-таки мир, который с помощью американцев удалось там как-то парафировать прошлогодним подписанием соглашения в Вашингтоне по этому маршруту Трампа, это дает шанс на вот эту умиротворяющую, так сказать, как бы атмосферу поиска выгоды и мира. Да? Мне это очень симпатично. Я с гораздо большим, так сказать, пиететом и уважением отношусь теперь к младшему Алиеву, еще 10 лет назад, к которому было отношение совершенно другое. Да? Я помню его, так сказать, сыном своего отца, который к политике, которого нельзя было никак ассоциировать с будущей политической карьерой. А вот надо же, вот как. Вот. Ну, там очень интересно. На Южном Кавказе это чрезвычайно интересно.
1: Не можем не упомянуть взаимоотношения Израиля с Грузией. Два слова об этом.
0: Сложно. Вот с Грузией сложно. С Грузией вообще...
1: Именно с Грузией сложно?
0: А?
1: Именно
0: нет, с Грузией сложно. Про Израиль с Грузией. Вы знаете, я, наверное, на эту тему ничего не скажу вам. Просто не очень хорошо в это погружен. Угу. Я только знаю, что проблемы с Грузией есть у всех на Южном Кавказе. Ну, просто потому, что там своеобразный режим такой возник, такой, так сказать, очень лояльный по отношению к Москве и очень исторически враждебный по отношению к Москве. Вот современная история, знаете, значит, Абхазия, Южная Осетия и так далее, это, что называется, дорого обходится нынешним отношениям. Вот. Что касается отношений с Израилем, нечего сказать особенно.
2: Ну, израильтяне очень любят ездить в Грузию. Это, так сказать, тоже известный факт.
0: Ну, кто ж
2: не любит?
0: Кто ж не любит, так сказать. У меня сейчас младшая дочь ездила в Тбилиси. Там устраивала, значит, стрелку с друзьями. Мы сами ездили тоже. Так. Нет, прекрасно все, но вы же меня спросили про
2: конечно,
0: другое.
2: Конечно, конечно. Я хочу вас спросить, просто мы уже приближаемся к финалу нашей
1: стремительно
2: программы.
1: Стремительно причем
2: да.
1: Приближаемся.
2: Вы упомянули в начале беседы, что Советский Союз продолжает распадаться уже 35 лет. Сколько, на ваш взгляд, это все еще продлится, и куда он еще будет распадаться?
0: Так он будет все время распадаться, потому что империя-то огромная. Дай бог, чтобы, так сказать, этот распад не коснулся, так сказать, той исторической части России, которая раньше называлась Российской Федерацией. Я категорический противник политических, так сказать, воззрений, свойственных части российских релокантов, оппозиционеров, которые надеются на распад России. И тем будет одержана победа над Путиным. Понимаете, Путин, так сказать, биологический персонаж, он смертен. А после него будет еще один человек. Система пока меняться быстро не сможет. Но распад внутри России, он приведет, на мой взгляд, к ужасным последствиям. В первую очередь, они снова начнут с Северного Кавказа. Мы Чечню не должны забывать. Не то, что зреет там, то есть Чечня, а уж в Израиле знают, что недавно бывало в Дагестане, да, как это отразилось.
3: Вкусно и выгодно с Маданой Мани. Колбаса кремлевская, зернистая и сервелат. 12,90 за 100 граммов. Паризер Бейгале. 4,90 за 100 граммов. Копченый сыр косичка. Две пачки за 24,90. Ломтики филе сельди Нордпорт. 14,90 за 290 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Мадан. Уже падают листья.
5: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
6: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Эксклюзивная информация от телекорпорации КАН. Премьер-министр Нетаньяху от имени Израиля присоединился к Совету мира, созданному президентом Трампом, и подписал его устав без обязательного в соответствии с законом утверждения правительством. Корреспонденту КАН Тамар Альмок стало известно, что в связи с этим шагом, предпринятым в начале года, юридические советники предупреждают о возникновении правового разрыва между международными обязательствами Израиля и возможностью их фактической реализации. Среди прочего, речь идет о предоставлении членам Совета неприкосновенности и особых прав, которые не имеют юридической силы в Израиле без утверждения Кабинетом министров. Юридические советники предложили утвердить этот шаг ретроактивно, чтобы урегулировать возникшую правовую коллизию. В Министерстве юстиции сообщили, что ведомство поможет продвинуть это решение в соответствии с регламентом работы правительства, если от премьер-министра поступит соответствующий запрос. Сегодня утром на 4-м шоссе в районе Бней-Брака возникли заторы из-за незаконной демонстрации ультраортодоксальных радикалов, протестующих против ареста уклонистов от призыва в ЦАЛ. Спустя некоторое время по распоряжению раввинов акция протеста была завершена. Как передает корреспондент КАН Даниэль Грубайс, полиция применила силу против протестующих. По словам Ариэля, одного из участников акции, учащегося Ешивы из Бейт-Шемеша, полиция применила невиданное по жестокости насилие, включая светошумовые гранаты и дубинки, в результате чего есть раненые и задержанные. По словам участника, протестующие не остановятся, пока их возмущение принудительным призывом учащихся Ешив не дойдет до каждого дома в стране. Он добавил, что для ультраортодоксальной общины служба в армии равносильна смене веры, и они готовы пойти на смерть, но не нарушат этот запрет. Председатель партии резервистов Йоас Гендель в эфире радиостанции КАН Решет Бет прокомментировал заявление учащегося Ешивы из Бейт-Шемеша. Гендель назвал абсурдом ситуацию, при которой люди, чье ближайшее окружение и семьи не исполняют гражданские обязанности перед государством Израиль, получают государственное финансирование и распределяют его и пользуются льготами. По словам Генделя, такие граждане должны быть лишены права избирать и быть избранными в Кнессет. Депутат Кнессета Мейер Поруш от фракции Ядута Тура заявил, что действия полиции этим утром не соответствуют стандартам работы правоохранительных органов в еврейском государстве, претендующем на статус демократии. По его словам, подобный жестокий разгон характерен для Турции или Ирана. Он подчеркнул, что генеральный инспектор полиции, а также каждый полицейский или командир, причастный к произошедшему, должны сегодня же уйти в отставку. Корреспондент КАН Даниэль Грубайс передает, что Поруш, являющийся членом комиссии по национальной безопасности, требует провести экстренное заседание комиссии по поводу того, что он назвал дискриминационной политикой полиции при обеспечении правопорядка на демонстрациях. Официальный представитель полиции Израиля полковник Ария Дарон в эфире КАН Решет Бет прокомментировал обвинения в применении чрезмерной силы против ультраортодоксальных демонстрантов. Дарон заявил, что полиция действует строго в рамках предоставленных ей законом полномочий. По его словам, при подобных инцидентах на первом этапе всегда проводятся переговоры с лидерами протеста и предпринимаются попытки освободить перекресток мирным путем. Он подчеркнул, что полиция Израиля одинаково относится ко всем гражданам и делает все возможное для обеспечения конституционного права участников дорожного движения на свободу передвижения. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Аш-Доде составит сегодня 29 градусов. В Тель-Авиве ожидается 28, в Хайфе 27, в Бершеве будет 32, а в Эйлате воздух прогреется до 39 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 12 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлеуми.

0: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня с нами Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Элла, добрый день.
1: Добрый день.
0: Мы, собственно, напомним только наш номер телефона 07-228-01-003. С вами Таня Барская, Елена Черкасова, Амир Шмуэли. И уже есть наши радиослушатели в эфире. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Добрый день. Добрый день, пожалуйста, говорите. Уважаемый радиослушатель. Да, это вы.
2: Добрый день.
1: Добрый день.
2: Добрый всем день. Элла Гитсон и студия, дай Бог всего благополучия всем. У меня такой вопрос. Я в декабре месяце, после того, 4 года никуда не ездила, поехала по случаю смерти внука в Крым к дочери поддержать ее. И с 11 декабря я была у нее, и 15 февраля я вернулась. И имею ли я право еще на неделю в этом году куда-то выехать недалеко.
1: Когда вы поехали, простите, еще раз скажите?
2: 11 декабря.
1: Декабря, да. И вернулись?
2: 15 февраля.
1: Февраля, то есть январь и февраль вы были 45 дней. Где-то так примерно. В следующем году вы были 45 дней, да?
2: Да, да.
1: Ага, да, до 70 дней вы можете выехать еще.
2: Угу. Значит, то, что в декабре, это все ушло в тот год, да?
1: Да, да.
2: И будьте добры, скажите, пожалуйста, мне через месяц 80 лет, будет ли какое-то повышение мне по прожиточному минимуму пособия?
1: Ну да, небольшое будет у вас повышение. 80 год, свыше 80 лет это 4460 шекелей.
2: Угу.
1: У вас было 4418, а сейчас будет 4460.
2: Ясно. Спасибо большое.
1: Всего вам доброго, здоровья вам. Да, да, пожалуйста.
0: Хорошего дня, спасибо за звонок. Кто с нами сейчас? Добрый день.
3: Здравствуйте, день добрый. Да. У меня такой вопрос. Пара семейная, мы хотим выехать на там, месяца два. Вот. Мы получаем с Битуах Леуми полностью. Ну, это возможно такое, что... выехать.
1: То есть вы получаете социальную надбавку, я поняла.
3: Да, да.
1: И вы еще не выезжали в этом году?
3: Нет.
1: На 72 дня нет проблем. Но чтобы вы понимали, что 72 дня это... То есть вместе, когда выезжаете, 72 дня.
3: Вместе, да, вот мы хотим. Да, но 70... думаем, пару месяцев можно или нет, до пару месяцев.
1: Ну, вот так, 72 дня, то есть 60 дней это точно есть.
3: Ага. Большое спасибо.
1: Всего доброго вам. Да, пожалуйста.
0: Всего хорошего. Продолжаем наш эфир. Добрый день, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
0: Пожалуйста.
4: Элла, скажите, пожалуйста, я получаю кицва зикнас Битуах Леуми 2600 чем-то там.
1: Угу. По старости, да?
4: Да. И это самое, я получаю увдан кошер авуда в размере 6900.
1: И через... От кого вы получаете увдан кошер авуда?
4: С этого, Хевра Битуах, не... Битуах, не из Битуах Леуми.
1: Угу, да.
4: И у меня сейчас через месяц заканчивается Удан Кошер Авуда, и я хотела бы искать работу. В каком размере я могу зарабатывать, чтобы я могла полностью получать всякие цвазик?
1: Социальная надбавка вы имеете в виду?
4: Нет. Просто...
1: А, просто так, да? Какое у вас семейное положение?
4: У меня муж работает, он тоже получает...
1: пособие по... Сколько ему лет?
4: По старости. Ему 68,5.
1: Угу. И сколько он зарабатывает?
4: Он зарабатывает в размере 11-12 тысяч.
1: Брутто или нетто?
4: Брутто.
1: Брутто, 11-12. Смотрите, если его доходы не превышают 10 113 шекелей брутто, то вам можно зарабатывать 14 402. Если его доходы свыше 10 113, то вам можно тоже зарабатывать 10 113.
4: И в этом случае я буду полностью получать свое?
1: Да, совершенно верно. Да.
4: И он тоже будет получать это?
1: Он свое пособие, вы свое.
4: Нет, дело в том, что на данный момент, да, вот у него из его кицва зикна высчитывают почти 1000 шекелей, они говорят, из-за того, что...
1: Он зарабатывает свыше положенной суммы, да?
4: Из-за того, что у меня доход, они говорят, больше 7000 там с чем-то, они почему-то посчитали мою данкошер авода плюс кицва зикна, хотя кругом все говорят, что кицва зикна не считается доходом.
1: Нет, кицва зикна считается доходом, если вы не работаете.
4: Да, считается?
1: Да.
4: Потому я говорю, а как же, если...
1: Если зарабатывать, вот 10 113.
4: Да, но у меня на данный момент получается меньше, у меня получается где-то 8,5.
1: Нет. Тут немножко по-другому. Вы спросили, сколько вам можно зарабатывать, когда у вас не будет овданкошеравода.
4: Овданкошеравода считается по-другому, это по-другому.
1: Да, это по-другому, это по-другому. Поэтому я вам говорю, когда вы прекратите получать, вам можно зарабатывать вот эту сумму, о которой я говорю.
4: 10-113. Да. И он сможет полностью получать свою это,
1: пособие, да, совершенно верно.
4: Я полностью, да?
1: Если у вас будет меньше, чем 10-113, он свое пособие полностью будет получать.
4: Элла, скажите, а если я оформлю пенсию из МИГДАЛ?
1: Пенсия? А, все зависит. Какая у вас пенсия будет?
4: В районе 2000, что-то вот так. Это будет тоже считаться доходом?
1: Смотрите, для вас это не будет считаться доходом, но для того, чтобы знать, сколько ему можно зарабатывать, это будет считаться доходом.
4: Тут немного сложно.
1: Когда идет речь о том, сколько можно зарабатывать, это называется, мы видим пара или один. Значит, когда идет речь о сколько можно зарабатывать, если у вас и пенсия, и заработная плата, то это, да, считается доходом.
4: В моем случае, да?
1: Да.
4: Угу. Хорошо. А после 70 лет это уже не имеет значения?
1: Не имеет значения, да.
4: Элла, спасибо большое.
1: Здоровья вам.
0: Всего вам доброго, будьте здоровы. Пожалуйста, добрый день, кто с нами?
5: Быстрее всего я, здравствуйте.
0: Да, это вы.
5: Добрый день. Значит, у меня такой вопрос. Сколько можно зарабатывать, чтобы полностью получать битохлеуми, ну, пособие от и пенсию?
1: Вы имеете в виду пособие социальной надбавки или без?
5: Нет, будет из раквать. Но муж, он продолжает работать.
1: Сколько ваш муж зарабатывает?
5: 25.
1: Значит, вам можно заработать 10 113 шекелей.
5: Я не работаю. Идет разговор, сколько он может зарабатывать, чтобы, например, оформить себе пенсию и битуах леуми.
1: А вы не работаете?
5: Нет, я на пенсии, у меня из рахватик.
1: Я поняла. Ему можно зарабатывать до 14 402.
5: А если вот как у него больше, то ему ни пенсия, ни битуахлиуми не положено.
1: Я про пенсию не говорю вам. Я про пенсию не говорю. Я говорю только про битуахлиуми. Если он зарабатывает в том размере, о котором вы говорили, он не может получать сегодня пособие. Каждый год, который он не получает,

0: Автомобиля, например, при его стоимости 30 или 40 тысяч. Угу. Можете ли вы сегодня рассказать об этом? Мы пока перейдем к слушателю, а вы потом решите, у вас будет на это сегодня возможность.
1: Окей.
0: Для этого. Спасибо. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
2: День добрый.
0: Добрый день.
2: Ситуация необычная, даже не говорю, кто я. Значит, дело в том, что я вчера попал не на очень большую сумму, но не важно, потому я хочу предупредить всех, потому что перешли на новую ступень. Если где-нибудь 10 лет назад плакала какая-то девочка, я попала в аварию, и т.д. и т.п. Причем часто попадала, получалось, что у этой семьи нету, нету и внучки. Дальше. В последнее время они перешли, как всегда, на питуахлеуми. У вас лишние деньги, вам должны заплатить деньги. Короче, они собираются оказать помощь. Неважно. Но со мной перешли уже на новый уровень. Мне звонят из Бетуахлеуми. Нужно записать, скоро срочно запомнить. Последний день декларацию в Масахнаса. Я говорю, знаете что, это лучше. Да, начинают говорить на иврите, уже не просто на русском. Начинают на русском, но находят на иврите. Ну, на иврите находят на русском. И сын, и со мной, она говорит, сейчас, и со мной говорит сын.
0: Его голосом.
2: Я, да, поймите, я Эллу слушаю почти 30 лет, я ее узнаю со второго звука, со второго слова. Я когда-то, понимаете, ну сын, ну вот хоть и тресни сын, и где-то близко по теме, и все получается. Короче говоря, имейте в виду, что этот искусственный интеллект, неважно, меня раскрутили, хоть было много и у них ошибок, и у меня, но будьте готовы, придумайте. Я, например, говорю с ним, вроде сын. Я ему говорю, сынок, как звали деда? Не понимает. Я говорю, ну твоего деда как звали? Уходит куда-то в сторону. Я еще раз, в конце концов, подключается эта птида, которая как бы из Бетуахлеуми. И говорит, вы что, сомневаетесь, что это сын? Я говорю, ну, немного сомневаюсь, но так мягко говорят. И так они хотят помочь. Единственное, я, понимаете, в чем дело? Я на каком-то крючке. Я понимаю, что не может Бетуахлеуми со мной так долго говорить. Точно так же и Масахнаса. Не могут мне они какому-то встречному, поверечному потратить час на меня. Понимаете, в чем дело? Ну, короче, они меня развели. Я не буду говорить.
0: Значит, все равно, им все равно удалось вас так или иначе обмануть?
2: Да, да, причем я жарю, я, поверьте мне, хоть я и на цене шла, я еще не самый дурной, я еще соображаю. Конечно, не та скорость мышления, не та реакция, ну, все понятно. Короче говоря, имейте в виду, придумайте варианты там, кто жил напротив нас.
0: Это то, о чем просят все время полиция, да, чтобы члены семьи были готовы к таким ситуациям и договаривались между собой.
2: Ну, позвонил, приехал. Ну, я не хочу рассказывать подробности. Приехал сын, да, я не могу ему позвонить. А, деньги там дать. Ну, там тоже накрутили, я не буду рассказывать чего. Я не могу ему позвонить. Оба телефона, и мой телефон, и жены телефон заняты. Я говорю с ними, не кладите трубку, они мне говорят. И оба телефона заняты, и я, короче, как-то не могу до него добраться. Понимаете, в чем дело? Потом вроде как добрался до него, налит. Я с тобой не говорил. Короче, я говорю, сейчас я приеду. Ну, в общем, ну, приехал, я уже пытался их там держать. Они уже пусто. После денег, им нужно не просто деньги. Что получилось? Им не просто деньги нужны. Им нужно в каких купюрах, сколько, ТТП, зачем, если вас обокрадут или если пожар, то вам выплатили. Ну, я говорю, что это мои проблемы. Ну, короче говоря, неважно. Ну, сын приехал, позвали им полицию, они их столько, что это бесполезно ловить. Ну, он говорит, это телефон. Ну, я говорю, вот, короче, позвонили, ну, разумеется, телефон уже выброшен. Это
0: одноразово.
2: Все понятно. Так что имейте в виду.
0: Да, спасибо.
2: Придумайте,
0: вам.
2: Будьте готовы. Нет, у меня еще будет вопрос.
0: Я понимаю, я имею в виду за ваш печальный опыт.
2: Они
0: перешли.
2: Да, значит, сейчас не верю ушам своим, уверяю вас, что через пару лет будет не верь глазам своим.
0: Понятно.
2: Ну, мне сын говорит. Ты понимаешь, они могут тебе прислать ролик, где ты будешь идти вместе с Трампом. Ну, конечно, все понятно.
0: У вас есть вопрос к Элле тоже, как
2: да,
0: я понимаю,
2: конечно,
0: да?
2: Конечно. Да. Прошу прощения за подводку. Он совершенно необычный. при

0: проведение операции, мне меняли кардиостимулятор один на другой. В процессе операции на операционном столе подо мной возник пожар. Представляете, вот такая вот штука. Я думаю, я вас за все эти годы такое не слышал.
1: Нет, я не слышал.
0: Ну, я понимаю. Короче говоря, там что-то тушили, загасили, БРТЦ, ПРБП. Для концов вытащили, я сокращаю, вывезли в реанимацию через какое-то время. Вот. Короче говоря, что-то, ну, есть у них какие-то программы. Это кардиология. Я понимаю, что когда я уже более пришел в себя, кардиология заниматься обжогами, конечно, не мог. Короче, ну, неважно, как-то намазали. На следующий день...
2: То есть вы пострадали?
0: Я не просто, мягко говоря.
2: Ну, я об этом просто спрашивала.
1: Да, я слушаю внимательно, я жду вопроса.
0: Да, вопрос будет, но я просто рассказываю все, потому что в конце концов вопрос будет простой. Ну, в общем, меня перевели в ТЛШМР, в пластику. Там спасибо им за месяц. Они мне лицо... Ну, это все верхняя часть у меня болела. Они меня, в принципе, довели. Я еще сейчас немножко сам себя мажу где-то. Вот. Это смешно сказать. После этого... Ну, неважно, плохо я себя чувствовал, ничем связано, не связано.
1: Сколько вам лет?
0: Вот мне, Эллочка, я из самых последних на ценейшоу. Мне 84,5.
1: Я поняла. Да, короче, пожалуйста, вопрос какой?
0: Вопрос последняя, подводка, последняя. Потом они, кардиологи, там исправили ту кардиологию, которую там не сделали. И, ну, мне все, когда я вышел и видели меня в таком состоянии, вы будете подавать суд, вы будете стараться получить компенсацию. Mm-hmm. Я говорю, я не знаю, мне сейчас не до этого. Я говорю, я когда приду домой, там будет видно. И то, с моим языком и с моими этим самым...
1: Я понимаю. Какой у вас вопрос ко мне?
0: Вопрос. Если я получу какую-то компенсацию, которая будет, безусловно, выше, чем допустимая для получения соцнадбавки. Хоть я, понимаете, я думаю, что...
1: Я поняла, да, вопрос. Да. Или это будет
0: вопрос
1: влиять... На ваше пособие, да?
0: Вот такая идиотская ситуация.
1: Да, это будет влиять.
0: Будет влиять, и я, короче, как и все, ну, какая-то ограниченная сумма, так я понимаю?
1: Ну, дай бог, чтобы вы получили, и тогда будем... Тогда посмотрим.
0: Эллочка, смотрите, что получается. Эта задача совершенно простая, просчитать. Ну, у меня, как у нас, лекарства бесплатные, еще там что-то. Вопрос только о самой сумме.
1: Как вас зовут?
0: Ну, Захар меня зовут.
1: Как вас зовут?
0: Захар.
1: Захар, послушайте, давайте сделаем так. Подождем. Вы подали документы на получение?
0: Ну, дети что-то заняли.
1: Занялись. Это возьмет еще очень много времени.
0: Безусловно.
1: Так что сегодня давайте мы об этом говорить не будем. Я единственное, что хочу сказать, что это, да, доход. Это доход. Но пока это все придет, давайте посмотрим, подождем, каким образом они будут это решать, как это получится. Это возьмет очень много времени. Поэтому... Не останавливайте этот процесс, пускай они займутся этим.
0: Я понимаю, последнее, что я хочу сказать, вы понимаете, это получается задача с одним неизвестным, не очень сложная. Сколько я потеряю, я могу посчитать, я не могу
1: вот
0: знать.
1: Вот ведь я в математике плоха, да, так что я считаю это...
0: Я не могу знать, сколько я проживу.
1: Никто не может знать ничего,
0: да,
1: поэтому
0: конечно,
1: я говорю, да, живите,
0: ну,
1: пожалуйста,
0: ладно,
1: до 120 лет,
0: короче,
1: пожалуйста.
0: Короче, вы говорите, ну я верю, что имеется, я верю, там сын где-то вычитал третья степень ожога. Ну неважно, я еще, ну уже, короче, я...
1: Захар, пускай начинают это действие,
0: заниматься.
1: Пускай занимаются этим.
0: Ну, хорошо.
1: И ближе к моменту, когда вам будет принято решение для вас, тогда мы будем говорить с вами.
0: Ну хорошо, будем надеяться.
1: Я вам желаю много здоровья.
2: Присоединяюсь. Спасибо. Да, будьте здоровы, пожалуйста.
0: И вот.
2: Да, спасибо большое.
1: Тань, Ты хочешь, да, чтобы мы делали расчет?
2: Вы можете это сделать на следующей передаче, просто речь идет о...
1: Я могу сейчас это сделать, нет,
2: успеете?
1: Проблем, но если...
2: Слушатели у нас есть, конечно.
1: Да, ну давайте тогда.
2: Тогда лучше слушатели, да, конечно.
1: Мы начнем следующую передачу с этого.
2: Отлично,
1: тогда
2: я тогда вам напомню и перешлю,
1: да,
2: этот вопрос.
1: Да, нет проблем.
2: Да, пожалуйста.
1: Я могу это все сделать, но мы предупредим наших радиослушателей.
2: Договорились, спасибо большое. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Кира, я с Крайот. Я уже говорила целые пару месяцев назад, и сейчас вот женщина пару минут назад спрашивала по поводу пары, которая работает, 10113 и 14402. До сих пор на Атаре Битуахлюми написано, что пара может получать 13 тысяч с хвостиком. И в Кольсхут написано 13 тысяч с хвостиком. И звонила я в Битуахлюми, на Цига Битуахлюми тоже сказала, что 13 тысяч с хвостиком. Где это написано, 10 тысяч плюс 14 тысяч пара может получать? Потому что мой бухгалтер меня каждый месяц предупреждает, выписывая зарплату. Я с Маитой, мы с мужем работаем у меня в Хевре. И мой бухгалтер каждый месяц меня предупреждает, ты играешься с огнем, тебя лишат пособия по Битуахлюми. Это нигде не написано. Я ж не могу
1: что не написано?
3: Что 10113 плюс 14402 может получать пара, которая получает кицвадзе.
1: Смотрите, не все однозначно. Если вы меня спросите конкретный вопрос, я вам скажу, что и как.
3: Конкретно. Мне два пенсионера. Ему 67,5, мне 66 лет.
1: Окей.
3: Мы получаем каждый свою кицвадзе кна без всяких добавок.
1: Я поняла.
3: Мы работаем вместе в одной фирме. Я с моей, он работает у меня, и я вроде как хозяйка фирмы.
1: Я поняла.
3: И сколько мы можем вместе получать, чтобы не потерять кицвадзе кна?
1: Если один из вас зарабатывает меньше, чем 10113, то второй может заработать 14400.
3: Сколько я спросила, что это нигде не записано. И если не дай
1: вот
3: Бог,
1: одну минуту, скажу, одну что... минуту я вам сейчас даже зачитаю, где это записано.
3: На каком Атаре? Кольсхут написано 13.
1: Нет, не надо Кольсхут. Я Кольсхут, не работаю с Кольсхут.
3: И то Ахлюми тоже на Атаре записано так.
1: Одну минуту, я вам сейчас все скажу. Я вам сейчас скажу и покажу, где написано. В Атаре Битуахлюми тоже должно быть это написано. Одну минуту. Или мы пока... Да, у нас как раз время для перерыва. Я это найду. Пожалуйста.
2: Да, пожалуйста, мы прервемся на музыкальную паузу, вернемся в наш эфир, где Элла уже даст... Да, пожалуйста, оставайтесь на линии. Нет, да, оставайтесь на линии, и Элла как раз проверяет для вас.

0: Израильское время 11:31. Мы вернулись в наш эфир. С нами специалист по вопросам Института национального страхования Элла Гитсон. Элла, пожалуйста.
1: Как вас зовут, простите? Алло? Вы с нами?
0: У нас на линии была радиослушательница до музыкальной паузы. Пожалуйста. Кто? Вы с нами?
2: Алло. Да. Наверное,
1: это
2: я уже другая радиослушательница.
1: Окей, значит, я обращаюсь к прошедшей радиослушательнице нашей. Я начну следующую передачу нашу с разбора, каким образом мы делаем расчет, когда есть машина.
0: Это первый был вопрос.
1: Это
0: да?
1: Первый будет вопрос. И второй вопрос, сколько можно зарабатывать.
0: Угу. Понятно.
1: Пожалуйста, следующий вопрос, пожалуйста.
2: Да, добрый день.
0: Добрый день.
2: Элла, скажите, пожалуйста, имеет ли смысл подавать заявление на соцнадбавку, если есть квартира в России? Мы с мужем сейчас получаем особое пособие по старости.
1: Я поняла, о чем вы говорите, я поняла. Смотрите, это очень сложный вопрос. Сложный вопрос в том, что по всем... законом, по всем правилам мы должны говорить о том, что у нас есть квартира, да? Вы написали где-то, что у вас есть квартира?
2: Да, когда приехали, в 22-м году писали.
1: Окей. Где у вас квартира?
2: В России.
1: В России, я понимаю. Где в России?
2: В Петербурге.
1: Я поняла. Смотрите, я бы на вашем месте подала бы документы. Подала бы документы, это ничем не чревато. Если вам полагается, вам дадут, и для вас важен даже 1-2 шекеля социальной надбавки. Подайте документы. У вас есть справка о том, сколько сегодня, какая цена вашей квартиры?
2: Я посмотрела кадастровую стоимость, но нужна, наверное, рыночная цена или как?
1: Ну, я думаю, что это в государственном реестре есть такие...
2: там кадастровая стоимость, вот я там и нашла.
1: Окей.
2: Ну, где-то до миллиона, где-то 800 тысяч получается.
1: Подайте документы. И даже если у вас будет один шекель, это тоже очень важно. Даже один шекель.
2: Понятно. А в 70 лет, вот на следующий
1: это
2: год...
1: Это не имеет значения, 70 имеет лет. Значения. Это когда идет речь о социальной надбавке, нет возрастного ограничения.
2: Я поняла. Спасибо большое.
1: Всего вам
2: доброго.
1: Всего
2: доброго.
0: Всего хорошего. До свидания. Пожалуйста, мы продолжаем. Добрый день.
3: Добрый день.
0: Пожалуйста.
3: Алло.
1: Я с вами, да, пожалуйста.
3: Да. Здравствуйте, уважаемая Элла Гитсон. Я Александр из Нагории.
1: Да, Александр, я вас слушаю.
3: У меня к вам один вопрос. Мне сейчас 68 лет, но я продолжаю на том же месте работать. И я ничего не оформлял в биток Лиуми. Сейчас мне прислали 12 тофисов, что надо заполнить для биток Лиуми.
1: Сколько вам прислали?
3: 12 тофисов. Что мне надо оформить...
1: Я не понимаю, что такое 12, я не поняла. Ну, неважно. Вам прислали ТОФИС для того, чтобы заполнить бланк, заполнить, да. Сколько вы зарабатываете?
3: Я зарабатываю, у меня средняя 15,5 тысяч.
1: Нет, вам не надо заполнять.
3: Не надо ничего, то есть, когда я закончу работу, тогда мне...
1: Да. Или закончите, или снизите, да.
3: Ну, ясно. Значит, ничего не надо, потому что я думал, может, надо, но я не хочу ничего, пока я с биток.
1: Нет, не надо.
3: Пока я работаю.
1: Не надо.
3: Ясненько. И когда я закончу, у меня тогда за каждый отработанный год будет 5%?
1: Конечно.
3: Будет. Спасибо большое.
1: Пожалуйста, да.
3: Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.
0: Всего вам хорошего. Пожалуйста, мы продолжаем наш эфир. Кто с нами? Добрый день.
4: Добрый день. У меня, уважаемая Элла Гитсон, у меня к вам такой вопрос. Я знаю, что кто получает социальную надбавку, может выехать 3 раза в год не больше 72 дней. У меня такой вопрос. Вдруг, конечно, я исполнительный человек, а если вдруг в это время, когда надо будет мне приехать, даже я приеду на несколько дней раньше, Бен-Гурион будет закрыт, что в таком случае?
1: Я не могу вам ответить, что в таком случае Бен-Гурион, почему будет закрыт, война?
4: Да, из-за военных действий, да, из-за военных действий. Вдруг я захочу приехать даже раньше на несколько дней, и Бен-Гурион будет закрыт. Что тогда мне делать?
1: У меня нет ответа для вас. Если это будет... Я думаю, что если это будет решение государственное, чтобы закрыть Бен-Гурион, то примут во внимание этот факт. Мне трудно сказать. Вы знаете, мы живем тут все на «если». И я не могу сказать, что будет «если».
4: Вообще-то я планирую приехать даже на несколько дней раньше.
1: Правильно. Ну и правильно. А если это закроют, я думаю, что возьмут во внимание, если кто-то, если закроют. Давайте будем надеяться, что все будет в порядке.
4: Надеюсь.
1: Да, конечно. Вам счастливого пути.
4: Спасибо.
0: Спасибо вам. Спасибо, Элла, за ответ. Следующий радиослушатель. Добрый день.
5: Добрый день,
0: пожалуйста.
5: Таня Борисова. У меня такой вопрос. Женщина, 88 лет, вдова, одиночка, одна-одна в Израиле, я ее МТП. Она сейчас находится в Шикуме. В общем, короче, 3 месяца она в больнице в Шииди, потом в Шикум перевели, сейчас ей грозит бейтовод. Она проживает в хостеле. Вот, у меня вопрос, как сбережений у нее ничего нет, она живет на пособие по старости с надбавкой. Как оплачивается бейтовод? Во-первых, это такой вопрос. И второе, она теряет место в хостеле. С кем решать эти вопросы, куда обращаться? Она одна, одинёшенька, у нее никого нет.
1: Я понимаю. Смотрите, все зависит от того, о каком бытоводе идет речь. Если бы это бытовод за счет государства, то большая часть пособия идет на покрытие пребывания в бытовод. Так что тут нет многих вариантов.
5: Конечно.
1: Это понятно, да. А по поводу хостеля, это надо узнать в Мисрада, наверное, наверняка в Мисрада Шикун. Это они, наверное, да. Вы знаете, я думаю, что в хостеле есть какая-то... какой-то человек, который в ответе за все правила, законы, который может, да, наверное, какая-то должность есть такая, к которой можно обратиться и узнать это, я уверена в этом.
5: Ну, вот у нее есть это самое, социальный работник в хостеле.
1: Тем более, вот, да. Я думаю, что социальный работник знает четко, что делать, да.
5: И с Макаби тоже социальные работники. Вот это вот 3 месяца, вот эта тюрьма, ее перекидывают с места на место, с места на место. У нее, она с мозгами, все в порядке, все. У нее только ноги не ходят. Вот это вот проблема.
1: Я все понимаю, да, я все понимаю.
5: Она сейчас в истерике, что она попадет в это вот. Куда бежать, куда обращаться?
1: Ну, опять же, я думаю, что вам надо обратиться к социальному работнику, и они каким-то образом вас направят, они дадут какие-то указания, какие-то направления, что делать, кому обращаться. Потому что Битуаклиуми явно этим не занимается.
5: Нет, это только оплата бейтовод через Битуаклиуми.
1: Да, это часть. Поэтому тут начинается код получить, и это вы уже впоследствии делается вот этот перевод Министерства здравоохранения непосредственно в бытовод. Поэтому только этим заняться должен социальный работник.
5: Ясно. Спасибо.
1: Да.
5: Спасибо большое.
1: Ну, здоровья, да.
5: Бегаю по кругу, я уже это самое...
1: Я понимаю, да. Вы святое дело вы делаете, святое дело.
5: Я ей купила телефон, чтобы у них был. Они даже не могут подключить ей вот эту вот сеть, этот телефон, чтобы он был заряжен, чтобы она была на связи на какой-то. Это ж ужасно.
1: Это действительно очень сложно. Да, конечно. Да. Но вы святое дело делаете, конечно.
5: Так, знаете, это Месрад Шикун, Месрад...
1: Месрада Шикун, Месрада Бриют, Месрада Раваха. Я просто советую прежде всего зайти в бытовой, в хостеле. Наверняка есть социальный работник, который в ответе за своих
5: Вот она. Я работаю. Результат, она вот 3 месяца перекидывается с места на место, она работает. Все, спасибо.
1: Попробуйте пойти в Ирия. Где она проживает? В каком городе?
5: Бершева.
1: Ирият Бершева тоже есть какой-то отдел, который в ответе за... Это тоже называется Месрада Авода Вераваха. Они тоже могут вам каким-то образом помочь, дать какое-то направление.
5: Вераха. Так. И вообще. Ну, спасибо большое за подсказки.
1: Да, к сожалению, да, я не могу дать вам полный ответ, потому что это не вопрос Бетуаклюми.
5: Да, понятно мне. Все, спасибо большое.
1: Всего вам доброго.
0: Удачи вам, всего доброго. Элла, есть вопрос в группе. Хочу подавать на социальную надбавку, получаю пенсию 1100 шекелей, планирую зарабатывать 3000. Влияет ли моя пенсия на соцнадбавку? Это женщина.
1: Да, может. Вместе берется расчет и пенсия, и заработная плата.
0: Угу.
1: И будет влиять. Да.
0: Понятно. Спасибо. Продолжаем наш эфир. Кто с нами? Добрый день.
6: Алло.
0: Да, добрый пожалуйста. День.
6: Да, Диана Евгеньевна.
1: Да, да, пожалуйста, да.
6: Элочка, вот такой вопрос. Я получаю кицбат из раков ТИК 2757 шекелей. Муж и не работаю. Муж работает и хочет перейти просто на полставки. Какую сумму он может зарабатывать, чтобы я могла оформить, чтобы он мог оформить получение пособия по старости? Какую сумму?
1: Он работает, он продолжает работать?
6: Ну да, он работает.
1: И какая у него заработная плата?
6: У него, ну, я же говорю, у него сейчас высокая, поэтому он не оформлял пособие по старости, но он хочет перейти на полставки.
1: А у вас есть никаких доходов?
6: Нет, никаких. Я получаю собственную пенсию 1500 шекелей.
1: Я поняла. До 14 000, если он зарабатывать будет, то он может подать документы.
6: До 14 брутто.
1: Да, брутто, конечно.
6: Да. Что значит до 14? 14 или ниже?
1: Немного ниже. Я буду говорить об этом в следующей нашей передаче.
6: Хорошо.
1: Он может зарабатывать где-то, если до 14 402 шекеля, он еще может подать.
6: 14 402.
1: Да.
6: Я поняла. Хорошо, спасибо. Спасибо
1: всего
6: огромное.
1: Доброго.
6: Всего доброго. Bye.
0: Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте.
7: Слышите?
0: Да, здравствуйте, конечно.
7: Здравствуйте. У меня вопрос к Элогитна.
1: Да, пожалуйста, я с вами.
7: Спасибо большое. У меня брат Олег Адаш. 4 года в стране. Ему 70 лет, одиночка. Получает кисло зипна и осломаток носа. Значит, он не работал. И считается как миухедет, вот особое, что ли.
1: Кицватзик на миухедет, да, да. Кицват из работник миухедет, это то, что полагается людям, которые приехали свыше 62 лет.
7: Да, да, да, да. У меня такой вопрос. Он хочет узнать, если он уедет, поедет в Россию в ноябре месяце, а вернется после Нового года в феврале. Можно ли так? Или ему обязательно в декабре обратно возвращаться надо?
1: Ему надо возвращаться. Для того, чтобы полностью получать пособие и без перерыва, надо ему вернуться.
7: Значит, ему надо обязательно вернуться, иначе Это не переходит на будущее. С Нового года не будет по-новому, если он там
1: нет, останется. Нет, подождите. Так как он получает кецват израх ватик миухедет, значит, если он на третий месяц название не возвращается, ему прекращают полностью пособие.
7: А если это не, если он останется, это не перейдет на Новый год по-новому?
1: Это другое. Тут другое. Вы путаете социальную надбавку. А я говорю про само пособие. Когда он собирается уезжать?
7: Вот он в ноябре хочет уехать и не знает, можно ли там еще...
1: Если он в январе не возвращается, ему прекращают выплату всего пособия.
7: Значит, нельзя. На будущий год переходить...
1: Это не переходит, да.
7: Надо вернуться.
1: Да.
7: Ага. Большое вам спасибо.
1: Всего доброго.
0: Всего хорошего. Спасибо за ответ, Элла. Продолжаем наш эфир. Кто из радиослушателей сейчас с нами? Здравствуйте.
8: Добрый день.
0: Добрый.
8: Меня зовут Галина, я с Ашдода. У меня вопрос будет по отношению к дочери. Дочь у меня работает и получает доплату от Битуахлюми.
1: Доплату чего?
8: Как мать-одиночка.
1: Она получает алименты или автохат ахнаса? Что она получает?
8: Автохат ахнаса.
1: Окей.
8: И сейчас у нее была авария, и она после аварии, сейчас ей должны выплатить 70 тысяч, 90 тысяч. И как это скажется на ее вот доплате, которая у нее идет в Битуахлюми?
1: Да, это скажется на ее выплате, да.
8: И что надо сделать, чтобы это у нее долги, ремонты там...
1: Ну,
8: были,
1: если будут долги, ремонты, она использует это, и будут справки о том, что она эти деньги потратила на ремонты, на долги, будут квитанции соответствующие. В тот момент, когда у нее снизится эта сумма, и доказано будет, что действительно это потрачено не просто так, вы взяли, сняли 40 тысяч, а если это действительно будет потрачено, вот как вы говорите, на долги, на ремонт, пожалуйста, брать документы, подтверждающие это.
8: А если это просто частным лицам она занимала, допустим, она брала у меня, у нее были...
1: Это... Ну, я не могу, я, по-моему, очень четко вам сказала, я не могу вам сказать, а если, ну, принесете справку, что вы дали ей деньги, я не знаю, ли это возьмут в расчет или нет.
8: А насколько снижается или полностью перестает Битуахлюми?
1: Ну, если у нее больше, чем будет 36 060, то немного даже больше сегодня, то это будут возьмут в расчет.
8: Ну, типа полностью ей тогда Битуахлюми не будет доплачивать.
1: Я не сказала, что не будет доплачивать. Надо будет посмотреть, каким образом это будет влиять. Будет сделано, конечно, будет сделан перерасчет и посмотрят. Но если вы опять же говорите, что вы эти деньги потратите, как вы сказали, что она должна ремонт делать. Это всего 77 тысяч, 70 тысяч, что она должна ремонт делать. Наверняка ремонт будет стоит 20-30 тысяч.
8: Да, но она уже, допустим, сделала ремонт, купила, она заняла деньги там у меня.
1: Она не взяла. А у нее есть квитанции, что она это делала?
8: У нее эти суды были, долги были, закрывали все, она брала платеж.
1: Мы с вами идем уже по третьему кругу. Сначала мы говорим про ремонт, были ли, я спрашиваю, квитанции. Вы говорите, суды были, все это. Ну, как-то надо доказать это все, что она в долгах, и что эти долги она вернула. Это как-то надо доказать, какие-то должны быть...
8: Смотрите. У нее были долги от Сарополь, у нее закрывали все счета, там было 120 тысяч, подавали еще все. И все это мы брали свои деньги, то есть я брала там, ну, родственники, и ложили в банк. Это то, что долги со Сарополь взять, что у нее были, и забрать эти деньги можно, да, будет?
1: Попробуйте, если вы сумеете убедить Пакида, что на самом деле эти деньги пошли на покрытие долгов, то могут и не взять в расчет.
8: Да, это действительно так и было, потому что это бешено. Спасибо вам большое.
1: Всего доброго, до свидания.
8: Всего вам доброго, до свидания.
0: Всего хорошего, хорошего дня. Пожалуйста, спасибо, кто большое. Следующий с нами радиослушатель, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Добрый
9: это
0: день.
9: Я.
0: Да.
9: Уважаемая, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день.
9: Я Людмила из Тель-Авива. Мне 78 лет. И у меня к вам один вопрос единственный. Я в Петуахлюми получаю проценты по СИЮД.
1: По что?
9: Ну, СИЮД? Вот эти вот. СИЮД, да.
1: Mm-hmm. А, гемлоциюд вы получаете?
9: Да, да, да. Ну, немножко не так выразилось. И вот, послушайте меня, пожалуйста. Я получала 21%. Потом мне снизили...
1: Чего 21%?
9: В неделю 21.
1: Час?
9: Час, да. Час.
1: Не процент, а час, 21 час.
9: Да. И мне снизили дальше на 17... до 17 часов. Вот почему? Потому что, значит, у меня не совпадает. Я хожу к гериатору раз в полгода. И вот этот раз не совпадает у меня со справками, которые я должна послать. Вот сейчас мне надо посылать справки по ухудшению в июне месяце. А гериатор у меня только в августе. А та старая справка, по-видимому, уже устарела чересчур. И что же мне делать? Она была в феврале этого года, эта справка от гериатора. И у меня Альцгеймер. Вот, ну, много операций было, всего много болезней. И вот вопрос такой, какой выход? Мне еще, наверное, снизят.
1: Но я сомневаюсь, что у вас, что решение Бетуаклюми принимается только на основе этой справки гериатра. Есть еще какие-то у вас, наверное, явления, которые помогают решить этот вопрос, которые берут в расчет, что только по справке гериатра вам дают эти часы?
9: Нет, нет, конечно, нет. У меня очень много заболеваний.
1: Ну, так и тем более, да. Значит, но тут не касается гериатра.
9: Послушайте, мне медсестра сказала дослать эту справочку. И я
1: какая
9: дослала.
1: Сестра?
9: Медсестра из Бетуаклюми, с которой мы общаемся, и которая документы мне это переводит.
1: Хорошо, напишите письмо, что у вас визит к гериатру только в августе. Вы просите взять это в расчет.
9: Угу. На имя кого мне писать?
1: Бетуаклюми гемлоциуд.
9: Ага, понятно. Это единственный выход такой,
1: это
9: да?
1: Единственный выход, на самом деле. Но я очень сомневаюсь, что единственная справка, которая дает какую-то индикацию, что у вас вот это количество часов и все. Я не думаю, что это именно эта справка. Там есть еще дополнительные какие-то документы, которые дают возможность решить этот вопрос.
9: Да, у меня очень много документов, но справки нет. И мне показалось, что именно за этой справки мне снизили. А так у меня все то же самое. Ни купаться, ни одеваться у меня порвано.
1: Ну так подайте апелляцию, напишите письмо, что вы не понимаете, почему сняли, что у вас такое состояние, что вы просите, чтобы пересмотрели. Вот это надо делать. Не просто говорить, там, позвонить или просто написать такое письмо, в котором вы напишете, что ваше состояние не позволяет, что это количество часов вам мало, и вы просите пересмотреть.
0: Хорошо, я надеюсь, наша радиослушательница обратила внимание. И еще раз, если можно, озвучьте тот отдел в Бетуаклюми, куда надо написать письмо.
1: Махлекет гемлоциуд, то есть отдел по уходу.
0: Мы знаем, что за вами записывают. Пожалуйста, последний радиослушатель на сегодня. Кто с нами? Добрый день. Пожалуйста, уважаемый радиослушатель. Добрый день.
10: Да.
0: Это вы. Пожалуйста, добрый день.
10: Да.
0: Говорите.
10: Здравствуйте, Элла.
1: Добрый день.
10: Значит, поскольку у меня сегодня день рождения, мне всего 91 год.
0: Поздравляю.
10: Значит, речь идет о нашей пенсии из России, которую год мы не можем получать. Какие, это Бетуаклюми имеется в виду.
1: Нет, это не Битуахлиуми, это пенсия из России, которая оформлена через Битуахлиуми.
10: Ну, пусть
1: но Битуахлиуми тут никакого... Да, тут гораздо все глубже, и проблема не только в Битуахлиуми. Тут и Министерство финансов, тут и все замешаны в этом деле. Ну, будем надеяться...
10: Нет, все замешаны, только мы... должны помереть. Сейчас уже вот сегодня у меня день рождения, 91 год, да? Значит, надо помереть, и тогда нам пенсию дадут.
1: Ну, вы знаете, что я ж такого не говорила, правда?
10: Не, вы не говорили, потому как вы говорите, все замешаны, все перемешаны, а я вроде бы не замешан ни в чем.
1: У меня нет другого ответа для вас.
10: А, ну, правильно, вот так год, целый год вы не можете решить этот вопрос.
1: Я?
0: Ну, Элла, это
1: я
0: вот,
1: не решаю, к сожалению, не я решаю эти вопросы. Моя миссия
10: это,
1: очень...
10: Как будто бы речь идет о миллионах долларов.
1: Это не моя проблема, то есть это проблема, но эту проблему я точно уж не решаю.
0: И не Институт национального страхования Битуахлиуми. Элла сам сначала сказала, что это идет через Битуахлиуми, но это не от них зависит, к сожалению. Только можем присоединиться и пожелать получать
1: вот
0: всем
1: выборы,
0: как можно быстрее.
1: Правильный листочек положить.
0: Понятно. Элла Гитсон, спасибо большое. До встречи в эфире Кадрека через неделю. Всем хорошего дня, всего доброго. До свидания.

0: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие 100 шекелей за 6 килограмм. Дорада свежая 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежее 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежее 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Мадам, уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
0: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие 100 шекелей за 6 килограмм. Дорада свежая 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежее 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежее 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Полиция объявила о завершении расследования в отношении бывшего министра иностранных дел Эли Коэна и ряда высокопоставленных сотрудников ведомства, подозреваемых в злоупотреблении доверием. Следствие началось около 2,5 лет назад. В ходе расследования были допрошены десятки фигурантов дела по подозрению в необоснованной выдаче дипломатических паспортов различным лицам из личных или политических интересов. Корреспондент КАН Руи Яновский передает, что материалы дела переданы на рассмотрение в прокуратуру. Сегодня утром на 4-м шоссе в районе Бнейбрака возникли заторы из-за незаконной демонстрации ультраортодоксальных радикалов, протестующих против ареста уклонистов от призыва в ЦАЛЬ. Спустя некоторое время по распоряжению раввинов акция протеста была завершена. Как передает корреспондент КАН Даниэль Грубас, полиция применила силу против протестующих. По словам Ариэля, одного из участников акции, полиция применила невиданное по жестокости насилие, включая светошумовые гранаты и дубинки, в результате чего есть раненые и задержанные. Председатель партии резервистов Йоас Хендель в эфире радиостанции КАН Решет Бет прокомментировал заявление учащегося Ешивы из Бейт-Шемеша. Он назвал абсурдом ситуацию, при которой люди, чье ближайшее окружение и семьи не исполняют гражданские обязанности перед государством Израиль, получают государственное финансирование, распределяют его и пользуются льготами. По его мнению, такие граждане должны быть лишены права избирать и быть избранными в Кнессет. Депутат Кнессета Мейр Поруш от фракции Ядута Тора заявил, что действия полиции этим утром не соответствуют стандартам работы правоохранительных органов в еврейском государстве, претендующем на статус демократии. По его словам, подобный жесткий разгон демонстраций характерен для Турции или Ирана. Он подчеркнул, что генеральный инспектор полиции, а также каждый полицейский или командир, причастный к произошедшему, должны сегодня же уйти в отставку. Официальный представитель полиции Израиля, полковник Ари Дарон, в ответ на обвинение в применении чрезмерной силы против ультраортодоксальных демонстрантов, заявил в эфире КАН Решет Бет, что полиция действует строго в рамках предоставленных ей законом полномочий. По его словам, при подобных инцидентах на первом этапе всегда проводятся переговоры с лидерами протеста и предпринимаются попытки освободить перекресток мирным путем. Он подчеркнул, что полиция Израиля одинаково относится ко всем гражданам и делает все возможное для обеспечения конституционного права участников дорожного движения на свободу передвижения. После разгона демонстраций ультраортодоксов на 4-м шоссе министр национальной безопасности Бен-Гвир заявил, что проведет экстренное совещание в связи с участившимися случаями применения светошумовых гранат против гражданских лиц, чтобы убедиться, что это происходит строго в соответствии с инструкциями полиции. В социальной сети X Бен-Гвир написал, что если использование данных специальных средств не будет ограничено исключительными случаями, у полиции вообще не будет светошумовых гранат. Председатель партии «Адемократим» Яир Голан заявил в ответ, что полицейское насилие недопустимо всегда, независимо от того, против кого оно направлено. При этом он отметил, что когда участников демонстраций в поддержку похищенных и против судебной реформы избивали и задерживали на улицах, Бен-Гвир поощрял и поддерживал эти действия. По словам Голана, теперь, когда речь зашла о группе населения, которой правительство предоставляет политическую неприкосновенность, министр неожиданно заговорил о сдержанности и адекватности. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Аш-Доде составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве ожидается 28, в Хайфе 27, в Бершеве будет 32, а в Эйлате воздух прогреется до 39 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН РЭКО.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Около полутора часов тому назад сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере страны в районе Зарзир в связи с опасением проникновения в наше воздушное пространство вражеских беспилотников. Позже из командования Цагаля поступили сведения, что тревога была ложной. Ранее из Ливана поступили сообщения об атаке беспилотников Цагаля в районе города Тир на юге Ливана. Программа, связанная с привлечением девушек-военнослужащих в бронетанковые части. Депутат Кнессета Цви Суккот от партии Ценута Датит передал командирам Цагаля послание, которое было воспринято как угроза. Он, в частности, заявил. Данное послание должно быть воспринято офицерами Цагаля однозначным образом. Очень многие моменты для вас представляются важными. Мы не допустим соответствующего варианта развития событий, если не будут внесены исправления. Очень многое из того, что важно для вас, вы пытаетесь провести через парламентские комиссии. Но мы представляем собой внушительную политическую силу. И я предупреждаю офицеров, если вы попытаетесь нас растоптать, мы сделаем так, что ни один важный для вас проект не пройдет. Так это работает, подчеркнул Цви Суккот. Корреспондентка Канбет Дикла Аарон Шафран передает, что об этом депутат от партии Ценута Датит сказал на съезде в Кнессете, который проходил под лозунгом «Не позволим разорвать народную армию». Депутат Кнессета от партии «Демократим» Эфрат Райтон назвала позорными высказывания Цви Суккота. В интервью корпорации «Кан» она, в частности, указала. Он последний, кто может поучать Цагаль. Это человек, который не служил в армии. Это человек, который ворвался на военную базу во время войны. Он лжет. Он последний, кто может поучать и угрожать армии во время военных действий. Особенно, когда Цагаль страдает от нехватки кадров. Вспомним и о попытках провести закон об уклонистах. Вспомним о настоящем вымогательстве. И все это лишь ради того, чтобы еще 2-3 недели продержаться у власти, отметила Эфрат Райтон. На пленарном заседании Кнессета проходит обсуждение решения парламентской комиссии принять просьбу депутата от партии Ликуд Тали Готлиб о предоставлении ей парламентской неприкосновенности в связи с намерением предать ее уголовному суду. Корреспондентка Канбет Текла Аарон Шафран передает, что комиссия утвердила просьбу Тали Готлиб 11 голосами против 3, выступивших против. Комиссия посчитала, что речь шла о служебных полномочиях Готлиб, а выдвинутые против нее обвинения были недостаточно обоснованными. Между тем, другой депутат от Ликуда, Юлий Эдельштейн, опубликовал запись, где он аргументирует, почему он поддержит снятие с Тали Готлиб парламентской неприкосновенности. Эдельштейн, в частности, указал. Если сегодня Кнессет предоставит Готлиб неприкосновенность, то кто помешает в будущем, например, представителям леворадикального лагеря раскрыть чью-либо личность, скажем, из тех, чьим продвижением по службе занимался глава Шабака Давид Зини, особенно исходя из того посыла, что раз Зини назначил их, то они, конечно же, принадлежат к движению машехистов и правых радикалов. Все это чистая идеология, подчеркнул Юлий Эдельштейн. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры в основном в северных районах. Завтра и в пятницу температура немного понизится, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 29, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 40 сантиметров, температура воды 25 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго, шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. музыка под редакцией Тани Барской на Кан Рекордс.

0: לבלב, אי שם בלב.
1: ולא אחרת, זהו זה.

0: Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Дело, связанное с обнаружением в детском питании фруктовом пюре элементов, связанных с транквилизаторами. Как стало известно корпорации Кан, в Министерстве здравоохранения подтвердили сведения о том, что в этом пюре действительно были выявлены такие препараты, как клоназепам и лоразепам. Это фруктовое пюре продавалось в супермаркете «Золюба Гадоль» на улице Яффа в Иерусалиме. Снифы были немедленно закрыты. Ведется проверка. К расследованию привлечены сотрудники полиции и общей службы безопасности Шабака. Об этом сообщает корреспондент корпорации «Кан» Нов Реувени. К другим темам. Соглашение между Ираном и Соединенными Штатами. Бывший высокопоставленный чиновник Общей службы безопасности Шабака Ярон Блюм заявил в интервью корпорации Кан, что Израиль оказался в чрезвычайно сложном положении. Он, в частности, отметил. Нам пришлось это проглотить. В Соединенных Штатах наблюдается рост антисемитизма. Ненависть к Израилю надувается как пузырь. Нынешняя администрация уже не та, что была прежде. Мы видим и антисемитские демонстрации. И Дональд Трамп тоже видит это. Он хочет выжить. Вскоре пройдут промежуточные выборы. Сейчас в Соединенных Штатах чемпионат мира по футболу. Он видит, что американцев вообще не интересует Ближний Восток и происходящее в регионе Персидского залива. Именно поэтому он предпринимает политические развороты, указал Ярон Блюм. Президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он добился твердого соглашения с Ираном. И в рамках этого соглашения Иран не станет обладателем ядерного оружия. В ходе саммита лидеров стран Большой Семерки Трамп встретился в кулуарах этого саммита с президентом Египта Абдель-Фатхом Ассиси. Во время беседы со своим египетским коллегой президент Соединенных Штатов подчеркнул, что достигнутое соглашение будет способствовать стабилизации на мировых рынках. Армузский пролив вновь будет открыт, и возобновятся беспрепятственные поставки нефти. Трамп отметил, что об этом говорится в меморандуме между Вашингтоном и Тегераном. Таков, по его словам, будет первый этап. Но если соглашение не удержится, придется вновь вернуться к военным действиям, сказал он. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Как мы уже передавали ранее, на пленарном заседании Кнессета сегодня проходило обсуждение решения парламентской комиссии принять просьбу депутата от партии Ликуд Тали Готлиб о предоставлении ей парламентской неприкосновенности в связи с намерением предать ее уголовному суду. Корреспондентка Кан Бет Дикла Аарон Шафран передает, что комиссия утвердила просьбу Готлиб 11 голосами против 3. Комиссия посчитала, что речь шла о служебных полномочиях Готлиб, а выдвинутые против нее обвинения были недостаточно обоснованными. Между тем, другой депутат от Ликуда Юли Эдельштейн опубликовал запись, где он аргументирует, почему он поддерживает снятие с Готлиб парламентской неприкосновенности. Эдельштейн, в частности, указал. Если Кнессет предоставляет Готлиб неприкосновенность, то кто помешает в будущем, например, представителям леворадикального лагеря, раскрыть чью-либо личность, скажем, из тех, чьим продвижением по службе занимался глава Шабака Давид Зини? Особенно исходя из того посыла, что раз Зини назначил их, то они, конечно же, принадлежат к движению машехистов и правых радикалов. Все это чистая идеология, подчеркнул Юлий Эдельштейн. Только что корпорация Кан сообщила, что пленарное заседание Кнессета утвердило предоставление Тали Готлиб парламентской неприкосновенности. Ее поддержали 62 депутата. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое повышение температуры в основном в северных районах. Завтра и в пятницу температура немного понизится, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве 28, Хайфе 27, в Галилее 29, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 40 сантиметров, температура воды 25 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Зафар Селим, продюсер Мирим Гилевич, Игорь Хариф. В эфире «Побочные эффекты», программа о литературе, чьи аура сопричастности к примкнувшим, прильнувшим к ней и свет, неважно, от таланта автора он исходит, от сюжета или от чего-то другого, всегда и неизменно спасителен. Начинаем с новостей. Итак, Ассоциация писателей-фантастов США подвела итоги очередного сезона. На конференции в Чикаго объявили победителей «Небулы», одной из самых авторитетных наград в мире фантастики, которая вручается с 1965 года. В отличие от «Хьюго», где голосуют все желающие, здесь выбор делают только действующие члены Ассоциации писателей-фантастов. Центральным событием вечера стало посвящение Нормы Джемисин, взывание грандмастера фантастики Джемисин, автор знаменитой трилогии «Расколотая земля» и множество других романов, неоднократно лауреат Хьюго, Небулы и Локуса. Кроме того, и это тоже важный момент, почетный приз, один из почетных призов получил Роджер Желязный посмертно. Это премия «Бесконечность», американский классик, один из лидеров новой волны фантастики 60-х, шестикратный лауреат Хьюго, трехкратный лауреат Небулы. Желязный подарил миру культовые совершенно хроники Амбера, а также романы «Князь Света» и «Джек из тени» и многие другие произведения, смешивающие мифологию, магию и космический эпос. Впервые в истории Небулы в этом году вручили награду за лучшее фантастическое стихотворение. Победителем стала Дженнифер Худок с произведением «The Road to Come» – «Мир грядущий». Ну и, наконец, лучшими книгами этого года стали лучший роман «Охотник на охотников на бизонов» Стивена Грэма Джонса, лучшая повесть «У реки есть корни» Амаль Эль-Мохтар, лучшая короткая повесть «Неверные сыны» Томас Ха, лучший рассказ «Лазерные глаза» «Это еще не все» Эфи Сайберг и премия имени Андре Нортон за молодежную фантастику «Навстречу дикой магии» Мишель Кнутсон. Ну что ж, мы остаемся в мире фантастики. Два эпизода из жизни известного фантаста Энди Вейера, автора знаменитого романа «Марсианин». Во-первых, Дженна Ортега может сыграть главную роль в новой экранизации романа Энди Вейера. Да, звезда сериалов «Wednesday», актриса Дженна Ортега очень подходит, по мнению Вейера, на главную роль в предстоящей экранизации романа «Артемида». А сам Энди Вейер публично извинился перед шоураннером Академии Звездного Флота за слова о том, что его сериал отстой. В открытом письме попросил прощения у Алекса Курцмана, режиссера и шоураннера сериала «Звездный путь» Академия Звездного Флота. Ну, как говорится, следите за речью. Так, рекомендую. В июне, ну, то есть уже вот в издательстве «Альпина Нонфикшн» вышла, может быть, выйдет через несколько дней, книга Дэвида Митчелла «Неугомонная». Это остроумная история английской монархии от легендарного короля Артура до Элизабета. Заветы первой. Автор пишет о королях и королевских, и королевствах, и королевах не как об исторических фигурах, а как о странных, самовлюбленных, но главное, живых людях. Тем временем в городской думе Екатеринбурга прошла дискуссия о том, в чью честь следует называть общественное пространство города и выделять бюджетные средства для их благоустройства. Депутат Александр Колесников отметил, что помимо Бориса Рыжего, в честь которого назван сквер и выделены средства, Екатеринбург славен другими людьми. У нас почему-то выделяются в бюджете средства на сквер Бориса Рыжего. Не могу понять, почему. Он заслуженный гражданин. А вот на сквер Ярослава Лешукова, Жоржа Токарева, героя Советского Союза прокурора Попова, никто денег не выделяет, посетовал Колесников. Другой парламентарий Константин Киселев заявил, что Рыжий поэт известный не только в России, но и во всем мире, и его произведения переведены на десятки языков. Ну, что называется, вот и поговорили. Я уже рассказывал, что сквер Бориса Рыжего планировали благоустроить еще в прошлом году. На эти цели бюджет города заложили около 30 миллионов рублей, из них 13 миллионов на освещение, а остальные 17 миллионов рублей, которые должны были пойти на дальнейшее обустройство сквера, ушли на ремонт парка 50-летия ВЛКСМ. Дивные вещи, конечно, творятся, но мы уже тоже к ним привыкли. Вот говорили о Рыжем, так что поэзия. Поэзия и на сей раз Егор Списивцев, лауреат премии «Лицей». Он родился в Старом Осколе, закончил школу, учился на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, является автором музыкального проекта «Ничего взамен», пишется одним словом. В настоящее время живет в Москве, обозреватель проекта «СНОБ». Автоэпиграф. Это вроде бы старшая школа, но смазаны лица. Или пасмурный день в Петербурге на Малой Морской. Растекается в воздухе и раскаляется. Длится утро, вросшее в сон. Электрический дождь над Москвой. Умножается, вьется во сне духота, малярия. В серебристом плаще в Петербурге, в Москве нигде. Джанки ангел, красивый малыш, но сгнившие крылья, черно-синее тело, лежит, разлагаясь в воде. Я хотел, чтобы остались стихи, но останется это. Освещенный проспект, поезда на Большой Кольцевой, городские огни, на стекле пятна красного цвета, масло темно-зеленого воздуха над головой. Грустно, но тем не менее. Китайский дворик. Закрытый город тонет в молоке. В кофейной пене дирижабли кружат. А я лежал в кровати, ждал девушку с татуировкой дракона и пирсингом на языке. Такой вот ужин. Пирожного, размоченные крошки и мокрый снег на лавовом стекле. Вагон метро грохочет в темноте. И как сверло мигрень вкрутили в череп. Всю ночь сминать японские бумажки, печенье с предсказаниями. И медленно идти под снегом. По манной каше уплывать в Децембр. Сидеть и после фейшал абьюза есть графские развалины в кафе. Ну, еще одно прочту. Стихотворение «Watching Me Fail» называется оно. Некоторые строчки вообще Списивцев выделяет как бы по-английски, английским, так сказать, то есть латиницей из английского, в английском языке, но по-русски. Громкое и сырое сердце пульсирует, когда держишь его в руке. Грудная клетка, вывернутая наизнанку, живое мясо самого себя. Катакомбы института кардиологии в Крылатском, от двух статуй по мраморной лестнице вниз. Африканская девушка вставляет катетер мне в вену и ведет в темноту. Все, что я ощущаю, катетер, мокрый снег и кипящий во мне раскаленный металл. Под мрачный эмбиент медицинского аппарата научиться дышать по команде, вязать паутину, пить холодную кровь и смотреть, как клубится вода. Ночное шоссе, освещенное только фарами. Нет сил говорить и думать, зато есть силы распускаться цветами из раны, тонуть в нефти неба и хрустеть позвонками, вставая с кровати. Культ успеха и токсичная позитивность – разные способы говорить себе «я бессмертен», если вы идиот. Если нет, кольца дыма, зависшие в воздухе, город в тумане, свист в ушах после взрыва раздувшейся ядерной бомбы, разноцветные пятна текут по стеклу, снег искрится, и подсохшая кровь оставляет следы на бинте. Это Егор Списивцев. Я не знаю, мне, конечно, я так понимаю, что профессионалы оценят. Это хорошее стихотворение, особенно первое, мне кажется, где даже еще эффектней с соблюдением рифм все это сделано. Но я боюсь, что, так сказать, от читателей, от какого-то радостного вздоха, вот, и мою мысль, и мое ощущение он выразил, Егор Списивцев далековато. Я не знаю достоинства, это, собственно, или недостаток. Понятно, что поэзия – дело почти сродни музыке. Там очень трудно выйти в плоскость чистого разума и объяснять какие-то банальные вещи, значит, не поэзия. Но, тем не менее, ну вот, я не знаю, Лена Шумара обладает таким даром, я ее читал несколько недель назад, и у нее как-то это получается. Ну, не знаю, в любом случае, Егор Списивцев, лауреат второй премии «Лицей», хороший поэт, но уж как он зайдет, я думаю, зависит от восприятия каждого. И каждый при этом будет прав, потому что дело такое индивидуальное. Уколет тебя в сердце или там куда-нибудь еще или нет. Ну что ж, тут может быть по-разному. Окей, значит, вернитесь в музыку слова. У нас музыка, у нас классика, и на линии с нами сейчас скрипач, концертмейстер Харьковского симфонического оркестра Лев Солодовников. Приветствую.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Значит, 1 июля состоится ваше камерное выступление, если я верно формулирую. И, насколько я знаю, вы очень интересно и, ну вот за кавычу слово «красиво» увязали все произведения, которые в этом выступлении прозвучат. Поэтому, что исполнится, что исполните, и как связаны эти произведения?
1: Да, спасибо вам. Значит, в программе прозвучит поэма французского композитора Эрнеста Шассона Изначально она сочинена для скрипки с оркестром. Это вроде как часть концерта для скрипки с оркестром. Эрнесту Шассону был заказан скрипичный концерт великим бельгийским скрипачом Эженом Изаи. Но Шассон, ссылаясь на очень большую занятость и на то, что он знает о себе, что он достаточно медленно работает, сказал, что он не потянет такого масштаба работу, но вместо этого сочинил поэму, которая как одночасный концерт, или как одна часть концерта. Обычно концерт содержит три части. Mm-hmm. Ну, бывает там еще и 4-5. Есть, естественно, авторское переложение для скрипки и фортепиано, которое звучит, конечно, иначе, чем с оркестром, но, в общем, по-своему, ну, в музыкальном, в эстетическом плане ничем не уступает. Вот. Мы исполним поэму Шассона для скрипки и теперь уже фортепиано, скажем. Потом будет соната для скрипки и фортепиано тоже французского композитора, младшего современника Шассона, Мориса Равеля. И в конце прозвучит дивертисмент, состоящий из музыки к балету «Поцелуй феи», русского композитора, самого иностранного композитора из русских, как я где-то написал, Игоря Стравинского. Вот, такая программа. Что касается красоты компоновки или какой-то красоты идеи, которой подчинена эта программа, то, ну, на самом деле, почему выбирается та или иная программа? Потому что музыкант, если музыкант действительно свободен в своем выборе, а мы сейчас были свободны в выборе программы совершенно, то есть мы могли взять все, что угодно, в этом случае мы просто взяли те произведения, которые вот именно сейчас, именно в тот момент, когда эта программа составлялась, ну и на самом деле еще некоторое количество времени после и во время концерта, вот именно сейчас, именно это очень-очень хочется сыграть. То есть, по-простому говоря, мы играем

0: узнаваемо на слух. Но при этом все произведения и все авторы имели какие-то тонкие, но достаточно глубокие связи с русской культурой. И мы решили, так сказать, поиграть с этой темой. Потому что очень интересная история создания поэмы Шассона. Помимо того, что это был заказ Эжена Изаи, у этого произведения есть еще... Ну, это такая как бы техническая подоплека, но есть еще подоплека литературная. Потому что это произведение, на самом деле, то своего окончательного названия поэма сменило еще, по-моему, два или три. То есть изначально она называлась «Симфоническая песня для скрипки», или потом она называлась «Поэма торжествующей любви», и все это нас отсылает к поздней повести стилизации под итальянское возрождение русского писателя Ивана Тургенева «Песня торжествующей любви» и к сюжету этой повести. Ну, я полагаю, что нашим слушателям не нужно его пересказывать, тем более, что, к сожалению, мы, наверное, не имеем столько времени.
1: Конечно, но...
0: И, кроме того, я не смогу даже там, за 2 минуты, даже за 5 и даже за 10 пересказать так же красиво, как Тургенев написал. Вот, поэтому я просто не стану...
1: Мы просто порекомендуем потенциальным, возможным будущим слушателям ваше выступление просмотреть эту вещь Тургенева. Почему нет?
0: Блестящая совершенно стилизация, очень элегантная повесть, очень красивая, и тема вот этой, собственно, песни, которая, не песни, а вот этого чарующего магического мотива, который исполнял музыкант Муций, герой поэмы, вот она постоянно в произведении Шассона звучит. И помимо того, что есть литературная отсылка у Шассона, тут же еще есть обратная связь с французской культурой, потому что возлюбленная Тургенева Полина Виардо имела обширное знакомство в Париже, в Европе, и в частности ее дочь какое-то время состояла в отношениях и была помолвлена еще одним французским композитором Габриэлем Форе. Но незадолго до назначенной даты они помолвку разорвали. И считается, что, собственно, эта история, которая Тургеневу была известна, эта история как-то повлияла на сюжет поэмы, как-то побудила его, поэму, новеллы, на сюжет новеллы, и побудила его ее написать. Вот, собственно, история между дочерью Полины Виардо и французским композитором Габриэлем Форе стала отправной точкой новеллы Тургенева. Новелла Тургенева стала отправной точкой для поэмы Шассона. Вот так все сложно.
1: Все это сложно, но необыкновенно интересно. И поэтому я думаю, что вот такой ваш рассказ, он дает замечательный толчок к размышлениям о том, что когда человек выбирает для себя, музыкант выбирает произведение для исполнения, это иногда может быть чертовски глубоко и интересно. И как бы очень интересно то, что вы сейчас эту механику немножечко рассказали. Тем глубже, тем интереснее все эти в общем, вещи, мне кажется, для слушателя. У меня к вам практически вопрос. Пароли, явки, адреса. Первое число мы назвали. Где и во сколько времени будет выступление?
0: Это обычный вечерний концерт, то есть 8 часов вечера.
1: Так.
0: В таком небольшом зале для камерных программ, который называется Date Cafe. Это старинное здание, очень красивое, примыкающее к нашему аудиториуму хайдскому. То есть территориально это тот же аудиториум, но просто соседнее строение.
1: В общем, я думаю, что меломаны найдут, потому что посещают, конечно, это место. Вот, и я его помню по Хайфе, да.
0: Игорь, прошу прощения, вы позвольте мне сказать только еще одну короткую?
1: Конечно!
0: Я очень надеюсь, что наших слушателей, я имею в виду наших радиослушателей и наших будущих потенциальных слушателей нашего концерта, не смутят фамилии, может быть, чуть менее известная фамилия Шассона, также не смутит их фамилия Равеля и фамилия Стравинского, потому что Равель и Стравинский — это уже композиторы 20 века, но представьте себе, что идя, скажем, на

0: музыку Стравинского, именно в данном случае, вы фактически услышите музыку Чайковского процентов это на 50. Потому что «Алет, поцелуй феи» был написан по заказу Иды Рубинштейн к 35-летию со дня смерти Чайковского. И Стравинский обширно использовал не симфоническую, то есть написанную для фортепиано, для разных камерных составов, для голоса с фортепиано. Стравинский использовал не симфоническую музыку Чайковского, использовал собственную музыку, но вплетал ее в стиль Чайковского. Так что вы не услышите чего-то бьющего слух. Если некоторые из наших слушателей боятся этого, то вот спешу их успокоить на этот счет. Также, собственно, с Равелем. Равель совершенно замечательная соната, где начинается все из какого-то мотива, отдаленно напоминающего баховскую прелюдию, а потом вот этот баховский мотив путешествует по... изменяется, и приходит он, в конце концов, к тому, что превращается в блюз. Так что... Вот
1: да, в общем, здорово. Ну что ж, я приглашаю хайвских, и не только хайвских меломанов, 1 июля на вот такой интереснейший концерт. Не пропустите. Я благодарю скрипача, концертмейстера Хайвского симфонического оркестра Льва. Значит, Солодовникова. И да, это я просто пытаюсь построить следующую фразу. Надеюсь, что, значит, через неделю, может быть, полторы, вы послушаете нашу большую беседу бесценную со Львом о самых разных вещах, которые касаются музыки, может быть, не слишком ее касаются. Так что я надеюсь на нашу долгую беседу со Львом и приглашаю вас его послушать. Лев Солодовников, большое спасибо. Счастливо. Всего вам доброго.
0: Хорошего дня всем.
1: Спасибо. Мы идем дальше. У нас литература и музыка. Нынче Айгел с композицией «Только не земля». Айгел – это российский электронный, бывший, я бы сказал, уже российский электронный хип-хоп-дуэт, состоящий из автора текстов и вокалистки из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии. Название происходит, естественно, от татарского имени вокалистки. Вообще, необычайно интересная история у Айгель. По профессии она актриса озвучивания. Стихи пишет с детства, занимается музыкой с 2003 года. Потом становится известна как переводчица татарской поэзии и молодая поэтесса. Минуты не пожалею, скажу. В 2016-м в издательстве «Геликон» выпустила она сборник стихов «Суд», основанных на реальных событиях и переживаниях Айгель. В 2015 году ее молодой человек был арестован по обвинению в покушении на убийство, осужден, приговорен к 3 годам заключения в колонии строгого режима. В нескольких интервью Айгель заявляла о том, что считает вынесенный приговор несправедливым, а также о том, что потерпевший, узнав о возможных последствиях для обвиняемого, хотел отозвать заявление, но не мог этого сделать в связи с тем, что статья предполагает публичное обвинение. Потерпевший также заявляет о том, что считает приговор в виде реального срока слишком суровым. И 5 декабря 2017 года судом было принято решение об условно-досрочном освобождении молодого человека, после чего певица написала текст к песне «Две недели». Вот так боролась, значит, Айгель. После начала полномасштабного вторжения России в Украину группа осудила вторжение и покинула Россию. 27 сентября 2022 года группа заявила о том, что 1 сентября попала в список артистов, концерты которых не рекомендованы на территории Российской Федерации. Сразу в нескольких городах были отменены ранее запланированные концерты. После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» осенью 23-го песня группы «Пыяла» заняла 1-е место в мировом рейтинге «Шазам». 28 марта 2025 года дуэт выпустил 5-й студийный альбом «Киллер Квиз», большая часть песен которого написана на татарском языке, но также включает слова на английском и русском и впервые для коллектива на немецком языке. Вот сейчас предлагаю послушать одну из композиций группы «Айгел». Вообще, честно, она просто очаровывает, околдовывает, да, и погружает в свой мир. Этот мир не всегда уютный, сразу предупреждаю, но то, что магия его очевидна, вы, я надеюсь, услышите, кто посмотрит клипы, и увидите тоже. Айгел, «Только не земля». Слушаем музыку.

0: Это, в общем, для всех нас, Айгел, для вас бесценное, или нашего продюсера Мир Емгилевич. Я надеюсь, что такой подарок земляки. Вам спасибо. Так, ну а сейчас на линии с нами замечательный кино- и театральный артист, певец Владимир Фридман. Привет. Так, Владимир?
1: Да.
0: Есть, хорошо. Значит, на просторах Фейсбука я наткнулся на очень, я бы сказал, деликатное твое предложение посмотреть некий небольшой сериал. Давай немного расширим радиус действия, вот, так сказать, этой твоей краткой заметки. Что за сериал? Значит, где и кто там ты? Сколько времени снималось? Кто режиссер? И так далее. Хотелось бы подробного рассказа.
1: Ну и поскольку это детектив, я должен, конечно, сказать, кто кого убил. В конце.
0: Вот этого ты мог бы не говорить, но все остальное, плиз.
1: Хорошо. С удовольствием, Игорь, конечно же, я расскажу. Сериал, это израильский сериал. Он вчера, или позавчера, он позавчера закончился уже, но все серии его можно... для тех, кому интересно, найти, на сайте 12-го канала, это Макко называется. И там все серии, и их можно смотреть хоть так, хоть, кому интересно. Значит, сериал называется, на русском языке он называется «Дочь», но название у него не русское, это израильский сериал, потому он называется «Агабат». А поскольку этот сериал из 8 серий состоящий был приобретен компанией Apple TV, стриминговой сервисом. Это огромная компания, которая транслирует по всему миру то, что она покупает. И этот сериал, это неожиданно, и нам это приятно, тем, кто в нем работал, показывается... То есть в Израиле он закончился, а там он еще идет. А в других странах он показывается, я просто статистику посмотрел, специально в 100 странах, и у них 45 миллионов подписчиков, вот те, которые смотрят. Такие цифры в нашей стране, например, которая небольшая, сложно себе представить вообще. Вот. Ну, значит, и история такова. Сериал снимался этот 3 года назад. Это довольно необычная история. Обычно, когда сняли что-то, какое-то время уходит на монтаж, и потом выходит сериал. В этот раз было не так. Сериал снимался 3,5, пожалуй, года назад. Потом был достаточно большой перерыв. Я до сих пор, кстати, не знаю, почему, в связи с чем он был связан. Думаю, что, скорее всего, с тем, что им заинтересовались... Вот, из компании вот этой Apple TV, они стали там что-то пытаться изменить сценарий, что-то еще доснять, еще. И совершенно неожиданно, вот где-то полгода назад у нас был еще один съемочный день здесь, в Израиле, где какую-то сцену, снятую 3 года назад, пересняли по-другому. Хотя кто-то из артистов стал худее, кто-то толще, то той одежды уже нет, понимаете. Но нужно сделать вид, чтобы шва не было видно. И, значит, все, сняли, и в конце концов он вышел. И, насколько я знаю, мне сложно следить, потому что я был внутри сериала. Этот детектив довольно мощный и хорошо сделанный, и отзывы о нем достаточно такие яркие. И сама история берет начало, основана на реальной истории в самом начале, а дальше она уже развивается художественными средствами. А начало этой истории, я думаю, наши радиослушатели, и ты, Игорь, тоже помните, несколько лет назад было такое дело, в Израиле много об этом говорилось, когда молоденькая девушка израильская, Наама Исаар, по-моему, если не ошибаюсь, пересекая границу в Москве, из Индии, она, кажется, летела, у нее нашли там грамм гашиш или чего-то, пришили какое-то дело, потом законопатили ее чуть ли не на 18 там, лет, ну, для того, чтобы потом там обменять. Ну, целая история была, короче. И мама этой девочки... Это интересный момент. Девочке было 18 лет, а маме 39. Mm-hmm. То есть она ее родила в совсем молоденьком возрасте, и она поехала в незнакомую страну. Она из маленького города, она никогда толком... Она и в Тель-Авиве-то толком не была никогда. Это вот реальная жизнь. И она поехала мало того, что в Москву, в другую страну, еще и пытаться понять, что, где, как, чего. То есть, ну, это там такой гимн, скажем так, материнству. На английском и вообще в мире показывается сериал под названием «Unconditional», что означает «безусловно». Подразумевается «безусловная любовь». Она проходит тяжкие испытания, познавая и себя, познавая свою дочь, которую она толком-то и не знала, оказывается, и встречаясь с огромным количеством преград на пути познания мира и познания того, что она хоть и молоденькая, но уже и мать, и надо отвечать за свои поступки, и дочери за свои. И как всякое яркое дело, а дело это крупное было, и даже мы с вами его помним, вокруг очень много всегда интересантов. С одной стороны, политических, которые хотят использовать эту историю для одного. С другой стороны, какие-то силы хотят использовать эту историю для другого. Ну и достаточно жестоко это все, потому что в основе лежит любовь матери к дочери. Но из-за того, что они попали в дикую ситуацию, по глупости, по абсурду жизненному, вдруг вокруг оказывается такой жестокий мир, который мы и так-то знаем, что мир не сильно добрый.
0: Не ласковый, да.
1: Да, вот. И, ну, встречается с разными силами, для которых они просто инструмент для достижения у каждого своих целей. Угу, то есть были бы не они, были бы кто-то другие. И немножко от этого как-то, ну, не то что жутковато, понимаешь, что... Человек маленький, он, в общем-то, пешка в какой-то игре. И не дай бог туда случайно попасть. Но в данном случае там кончается все. Ну, не буду говорить.
0: Хорошо. Не надо. Скажи, пожалуйста, кто режиссер?
1: Режиссер, израильский режиссер. Его зовут Йонатан Гурфинкель. А сценаристов там целых три. И у них у всех за плечами очень большие такие проекты, серьезные, все так серьезно, крупно написано и так далее. Я жду вопрос, а кого же ты играешь, Володя?
0: А вот я подумал и решил, не буду создавать их, мы включим телевизор или компьютер и увидим. Правильно?
1: Ну,
0: или
1: да.
0: Хочешь сказать, кого ты играл?
1: Это самое. Нет, но я могу сказать, персонажа моего зовут Михаил Антонович.
0: Все.
1: Начинается он с пятой серии. Сериал 8 серий, я начинаю с пятой серии. История моя. Использование этой ситуации в своих там целях, не буду говорить каких. И до самого конца я уже зрителя держу, ну, персонаж мой за горло. Я играю человека, который живет в Москве, который очень богатый. То есть я играл богатых людей и раньше иногда. Играл нищих. Ну, богатых тоже. Но это как-то даже и неловко мне было. Когда меня привезли на локацию, там, и я спросил, а что это за... Это санаторий или что это такое? Мне сказали, это твой дом. Я говорю, а вот эти люди, которые ходят, мы снимали в Тбилиси, то есть Москва, но ее снимали в Тбилиси, потому что в Москве сейчас никто не снимает, а Тбилиси, поскольку это бывшая Советская Республика, так или иначе, со своими, конечно, неповторимыми чертами, но вы прекрасно знаете, что если отъехать 50 километров в сторону, какой-то район, вы попадаете в какой-нибудь там 75-й советский год, пятиэтажки, всякое такое, путешествие во времени такое. Вот, я говорю, а вот эти люди, которые ходят с автоматами, и многие с бородами, мускулистые такие, это они что здесь, работают? Это твои охранники, это статисты. А ты, и да, машины, Майбах, я в жизни таких машин по телевизору видел, а здесь меня на ней возили. То есть я очень-очень такой богатый человек, что мне сложно было выходить из роли, честно вам скажу.
0: Еще бы.
1: Слишком хорошо.
0: Было.
1: Ну и вот очень жестокий, и как говорят, ну, в сериалах, если на таком банальном языке, такой bad guy, плохой человек в сериале, скажем так, для главной героини. То есть все понимают все это время, что за всем этим маячит еще какая-то рука. И в пятой серии вдруг неожиданно понимать, так вот оно что было. И это был я. Но у меня там своя правда, я делал все возможное, как каждый артист, чтобы именно на моей стороне был зритель и понимал, что мной движет, и что... Ну, чтоб я был хорошим. Ну, хотя я там очень жестокий и как бы вообще... Пришел к зубному врачу позавчера, извините.
0: Так.
1: И там, знаешь, как гараж, это всегда какие-то свой там много лет. И зубной врач, он тоже там много лет, одни и те же люди. И они всплеснули руками. Рейтинг большой, сериал, много народу смотрит. Говорит, Владимир, ты же всегда был такой приятный человек, улыбчивый, в очках, какой добрый, хороший. Мама дорогая, что ты вчера сделал? Зачем ты кого-то бил? Зачем ты это сделал? В кого ты выстрелил? Я говорю, ребята, это все. Не на самом деле, это я артист.
0: Значит, теперь всем понятно, что обязательно, кто не посмотрел, должен посмотреть сериал «Дочь». А я хочу пожелать, Володь, тебе, ну, хотя бы частично, значит...
1: Я столько не заработал.
0: Я же не говорю столько, я хотел частично, хотя бы немного. Володь, у нас минута осталась, скажи, пожалуйста, что-то...
1: Извините, долго
0: говорю. Что на подходе?
1: На подходе, во-первых, в сентябре или октябре, пока точно неизвестно, мне именно сегодня звонили, в Израиле будет показан в сети кинотеатров «Лев» фильм, который получил гран-при Андрея Звягинцева «Минотавр». И я в этом фильме играл, и я буду одним из тех людей, которые будут этот фильм представлять. Чтобы это и встреча со зрителями, естественно, само собой.
0: Так.
1: И есть еще кое-что из сериалов, в основном из сериалов таких, ну, качественных, в которых у меня сейчас есть роли, и три параллельно. И я вот весь все лето буду этим заниматься. Потому что с театром пока нового ничего, ну, точно сказать не могу, что-то наклевывается, но что про это говорить. Ну, тьфу-тьфу, слава богу, пока есть что делать, и я очень этому рад.
0: Значит, спасибо тебе большое. Сериал «Дочь» все обязательно смотрим, кто не посмотрел. С нами был Владимир Фридман.
1: Спасибо, дорогой.
0: Я просто удачи тебе во всем, дорогой, во всем, что ты делаешь.
1: Спасибо огромное тебе за интерес и приязнь постоянно. Спасибо.
0: Счастливо тебе. Пока.
1: Всего доброго. Пока. Хорошего дня.
0: Всем. Пока. И в преддверии еще одной нашей рубрики хочу сделать пару ну, таких объявлений, коротких. Во-первых, смотри, 21 июня в театре Гешер состоится премьера спектакля «Блади Мэри» в постановке Дмитрия Крымова. Режиссер создал эту пьесу специально для театра Гешер по мотивам трагедии Марии Стюарт Фридриха Шиллера. В главных ролях Евгения Додина и Исраэль Саша Демидов. Спектакль приурочен 35-летию Гешера и посвящен его основателю, бессменному художественному руководителю Евгению Арье. «Блади Мэри» — не инсценировка и не иллюстрация Шиллера. Это новый мир. Мир художника, выстроенный, сконструированный из осколков кровавого сюжета, из нашей явной или неявной памяти о нем и сегодняшних реалий, в которых Мария Стюарт становится поводом для серьезного разговора. Вот что сказал сам Дмитрий Крымов. «История Марии Стюарт давно стала мифом. В нашем спектакле две актрисы пытаются сыграть эту историю, одновременно разбираясь со своей старой ненавистью друг к другу и чередой совершенно невероятных происшествий. Честно говоря, не знаю, чем еще можно вас завлечь. Приходите. Да нас не надо завлекать, нас мы уже завлечены. Спектакль на русском языке с субтитрами на иврите. Премьера 21-22 июня. И, насколько я знаю, в сентябре спектакли пройдут тоже. И совсем коротко, 29 июня в рамках Иерусалимского театрального фестиваля «Адамфест» в культурном центре «Гармония» театрально-музыкальная программа «Я остался Женечка». Народный артист Украины, главный режиссер и фронтмен театра КВН ДГУ «Днепр» Евгений Чепурняк. Ну, что тут еще добавлять? Просто не пропустить. И вот теперь наш неизменный раздел от 2 до 5 сегодня с психологом, библиотерапевтом, знатоком и литературы, и дел издательских Евдокией Вайнберг. Я приветствую вас.
2: Здравствуйте, Игорь. Ну, во-первых, хочется сказать большое, огромное спасибо Владимиру. Сериал действительно прекрасный. Я последнюю серию не досмотрела, последнюю жду, потому что смотрю на Apple TV. А. Но надо смотреть, потому что очень-очень удивляет. Ну, как мы все знаем и Владимира как актера, да, и Евгению Додину как актрису. Но есть чему удивиться, поразиться и восхититься в очередной раз. Вот. А сегодня у нас в подборке очень разные книги. История, нон-фикшн, семейная сага и будет даже немножко тревожных размышлений о будущем. Начнем с романа «Райские псы» аргентинского писателя Абеля Поссе. Автор фигура довольно необычная. Он не только писатель, но и дипломат, который много лет представлял Аргентину за рубежом. Книги его переведены на множество языков. А книга «Райские псы» получила одну из самых престижных литературных наград Латинской Америки. Формально это роман о Христофоре Колумбе и открытии Америки. Но если вы ведете историческую реконструкцию с точными датами, то это не туда. Вот. Вообще не тот случай. Поссе пишет в традиции латиноамериканского магического реализма, и гораздо больше его интересует миф, чем факт. И Колумб у него такой и одновременно пророк, и авантюрист, и герой, и работорговец, и, в общем, человек, в котором существуют самые противоречивые качества. А история нового континента превращается у него в размышления о власти, мечте, вере, ну и, как всегда, о человеческих заблуждениях. В общем, мне кажется, что особенно интересно то, что он не пытается, как автор, да, нам донести, что же там было на самом деле, а вот про другое, про страсти, страхи, желания, в общем, все то, что остается за пределами официальной истории.
0: Угу.
2: Дальше у нас книга «Если кто-то его создаст, все погибнут». Элиезера Ютковского и Нейта Саареса. Это одна, как говорят, да, из самых обсуждаемых книг про искусственный интеллект. А Ютковский давно известен как один из самых радикальных исследователей темы сверхинтеллекта. У него очень такая простая и одновременно пугающая позиция, что если человечество создаст искусственный интеллект, который окажется умнее нас, то столкнется с катастрофическими последствиями. В общем, тут авторы нам подробно объясняют, почему сверхинтеллект, сверхразум не обязан разделять человеческие ценности, и более того, сама идея, что мы можем заранее научить этот интеллект понимать добро и зло, так же, как мы понимаем его, ну, не все, наверное, кажется, в общем, крайне наивной. Согласны мы с этим или не согласны, это уже вопрос отдельный, да, для каждого. Но книга интересная тем, что она выводит разговор об искусственном интеллекте, ну, как бы из области сейчас вот сегодняшних восторгов и маркетинга, да, там, где он используется, в пространство таких серьезных философско-этических вопросов. В общем, как-то так.
0: Так.
2: Дальше интересно. У нас 1947 год. Книга «Свобода приходит в полночь». Ну, это о событиях, да, начинается. Угу. Ларри Коллинз и Доминик Лапьер, как у нас сегодня совместные авторы. Это книга, документальное исследование о разделе Индии. Авторы-журналисты, которые несколько лет собирали свидетельства участников событий, работали с архивами и пытались понять, как одна из крупнейших стран мира получила независимость и одновременно пережила одну из самых страшных гуманитарных катастроф 20 века. Вот. Значит, ну, как бы интересно в этой книге то, что она не читается как академическое исследование, а скорее вот, ну, как такой роман художественный, так, ну, не знаю, как это даже назвать, потому что вроде бы и исследование, но, с другой стороны, литература. Так что, если как бы нравится такой качественный нон-фикшн, то я думаю, что это хороший выбор. Дальше у нас совсем другой опыт будет. Джоан Дидион и книга «Записи для Джона». Ну, Дидион мы тоже знаем, она у нас считается практически классиком, многие ее знают по книгам «Год магического мышления», да, посвященной переживанию утраты. Ну, «Записи для Джона» — это такой особенный текст, где ее дневниковые записи, которые она вела для своего мужа во время посещения психотерапии. Для меня это вот как бы очень интересно с профессиональной точки зрения, с человеческой, потому что перед нами не публичная Джоан, да, а человек, который пытается разобраться с тревогой, с чувством вины, там, с отношениями с дочерью, с собственными страхами, с детскими там какими-то травмами. В общем, очень личные признания, которые такие стали отдельным литературным жанром, да, сегодня такое, в принципе, выходит постоянно, но у нее, у Дидион, да, такое редкое качество, она не исповедуется ради эффекта, она пытается понять саму себя, и поэтому этим записям так веришь. Ну и напоследок, роман Каролин Хьюнь «Проклятие сестер Зеонг». Это семейная сага о нескольких поколениях вьетнамских женщин, над которыми, согласно легенде, тяготеет древнее проклятие. Мужчины в семье не рождаются, а счастливая любовь будто бы невозможна. Ну, опять же, звучит как какой-то магический реализм, но на самом деле в центре романа находятся вполне реальные вещи. Семейные сценарии, обиды, ошибки, в общем, все, что повторяется из поколения в поколение, и попытки понять, можно ли вообще вырваться, да, из этого наследства собственной семьи. Мне кажется, что такие книги всегда вызывают интерес, потому что проклятие здесь как метафора, а очень часто под всякими этими семейными легендами, как мы знаем, скрываются обычные человеческие истории, которые дети и внуки продолжают проживать заново.
0: Спасибо. Я тут на полях как бы два коротких замечания хочу сделать. Во-первых, «Райские псы» — это новое издание, потому что там энное количество времени назад издавалось.
2: Новое,
0: у меня есть,
2: новое.
0: Очень хорошо, что переиздали, потому что пассе классный и роман классный. Вот, я даже не знал, что его обновили. Молодцы. И по поводу Джоан Дидион, вообще она молодец, она в нескольких ипостасях себя реализовывала.
2: Да.
0: И, наверное, вы наверняка вы читали и роман, недавно вышедший «Играй при любом раскладе».
2: Да.
0: Потому что она на самом деле задала тон американской литературы 70-х годов. Я думаю, что Хеллер с его «Что-то случилось» во многом, в общем, пошел той дорогой, той тропкой, которой сначала прошла Джоан Дидион. Очень такой встряхивающий роман, довольно жесткий. Поэтому, причем она преуспела во многих жанрах, и жанр документального романа, и вот то, о чем вы рассказали сегодня, очень интересно, это тоже завоевание ее, и художественная проза плюс, как говорится.
2: Конечно, конечно. Так что будем читать.
0: Обязательно будем читать. Горячая благодарность психологу, библиотерапевту, человеку читающему Евдокии Вайнберг. Мы услышимся по графику. Счастливо и всего доброго.
2: До свидания.
0: Пока. Вот, что еще могу добавить? Наверное, расскажу, поскольку у нас буквально там какая-то минута-полторы осталось. Я расскажу, так сказать, уже дочитав о книге «Земля под снегом» Эндрю Миллера, многожды номинанта и шорт-листера, если можно так сказать, замечательной букеровской премии. Конечно, я расскажу подробно об этом мощном романе, после чего я даже задумался, а, собственно говоря, тот, кто получил Букера, по праву ли его получил, или это мог бы быть, например, Эндрю Миллер, который меня в этом плане просто приворожил стилистически. Вот то, что я говорил в начале, да, закольцовывая в начале, о том, что неважно, от чего вы получаете удовольствие. В каком-то романе от блистательно выстроенной интриги, в каком-то романе от героев, которые похожи на вас, не похожи на вас, которые завлекают вас, привлекают, заставляют думать о том, как многообразны характеры. А в каком-то романе, кстати, и то, и другое есть тоже у Эндрю Миллера, но и в каком-то варианте, я абсолютно уверен, просто доставляет наслаждение, чистое, беспримесное наслаждение переворачивания страниц и чтения от начала и до конца. Вы просто наслаждаетесь умением построить фразу, вы наслаждаетесь легкостью, кажущейся легкостью, с которой это происходит, вы наслаждаетесь точными замечаниями из предложения в предложение. В общем, все это есть, но подробнее я уж скажу в следующий раз, ибо, повторяю, у нас почти не остается времени здесь. Нынешний выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Зафер Селим, которому большое спасибо, продюсер Мирем Гилевич, который огромное спасибо, Игорь Хариф. Это «Побочные эффекты». Да, читайте книги, чтобы лучше понимать себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Оболонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие 100 шекелей за 6 килограмм. Дорадо свежая 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежая 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежая 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условиями мероприятия.
2: В новом филиале Madana Imani Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма. Говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. Madana Imani. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие 100 шекелей за 6 килограмм. Дорадо свежая 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежая 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежая 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условиями мероприятия.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Силы Цагали ликвидировали в двух атаках в секторе Газа двоих террористов Хамаса, которые принимали участие в резне 7 октября в кибуце Беэри. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что один из террористов был уничтожен на юге Газы, второй – в центральной части сектора. Расследование, связанное с деятельностью приближенных министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Управляющий тюремной службы Израиля Коби Якоби и высокопоставленная сотрудница полиции были допрошены сегодня с предупреждением в связи с подозрениями по поводу того, что они занимались запугиванием свидетеля. Согласно подозрениям, они предпринимали совместные действия, связанные в том числе и с тем, что они записывали разговоры бригадного генерала Леора Абдурахама, который являлся центральным свидетелем в расследовании против Якоби. Сам Абдурахам также допрашивался в связи с подозрениями в том, что допускал непристойные высказывания в отношении высокопоставленной сотрудницы полиции. Расследование было возбуждено в связи с появлением информации о том, что сотрудница тюремной службы утверждала, что у него романтические отношения с женщиной, которая работала следователем в специальном следственном отделе полиции Махаш. Корреспондент Канру Яновский передает, что Якоби и высокопоставленная сотрудница, офицер полиции, отрицают связь с данным делом. Соглашение между Ираном и Соединенными Штатами. Как мы уже передавали ранее, бывший высокопоставленный чиновник Шабака Ярон Блюм заявил в интервью корпорации Кан, что Израиль оказался в чрезвычайно сложном положении. Он, в частности, отметил. Нам пришлось это проглотить. В Соединенных Штатах наблюдается рост антисемитизма. Ненависть к Израилю надувается как пузырь. Нынешняя администрация уже не та, что была прежде. Мы видим и антисемитские демонстрации, и Трамп тоже видит это. Он хочет выжить политически. Вскоре пройдут промежуточные выборы. Сейчас в Соединенных Штатах чемпионат мира по футболу. Он видит, что американцев вообще не интересует Ближний Восток и происходящее в регионе Персидского залива. Именно поэтому он предпринимает политические развороты, указал Ярон Блюм. Президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он добился твердого соглашения с Ираном. И в рамках этого соглашения Иран не станет обладателем ядерного оружия. В ходе саммита лидеров стран Большой Семерки Трамп встретился в кулуарах этого саммита с президентом Египта Ассиси. Во время беседы со своим египетским коллегой президент Соединенных Штатов подчеркнул, что достигнутое соглашение будет способствовать стабилизации на мировых рынках. Ормузский пролив вновь будет открыт и возобновятся беспрепятственные поставки нефти. Трамп отметил, что об этом говорится в меморандуме между Вашингтоном и Тегераном. Таков, по его словам, будет первый этап. Но если соглашение не удержится, придется вновь вернуться к военным действиям, сказал он. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. К другим темам. Дело, связанное с обнаружением в детском питании фруктовым пюре элементов, связанных с транквилизаторами. Как стало известно корпорации Кан, в Министерстве здравоохранения подтвердили сведения о том, что в этом пюре были выявлены такие препараты, как клоназепам и лоразепам. Это фруктовое пюре продавалось в супермаркете «Золю Багадоль» на улице Яффа в Иерусалиме. Снифы были немедленно закрыты. Ведется проверка. К расследованию привлечены сотрудники полиции. В Общей службе безопасности Шабаке указали, что пока сотрудников данной организации не просили присоединяться к расследованию. Об этом сообщает корреспондент Кан Нов Рувени. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра и в пятницу небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В субботу температура немного повысится. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе завтра днем ожидается 28 градусов, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы обязательно вам перезвоним. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, а только сообщения и только в письменном виде. Ну а теперь к первой теме. Начнем с того, что мы поговорим о том, как государственные структуры обслуживают граждан и вообще реально ли добиться ответа, помощи или решения своих проблем. Сегодня был опубликован отчет уполномоченного по жалобам населения о качестве обслуживания. Что показывает этот отчет? На что люди жалуются чаще всего? И меняется ли что-то в связи с проверками уполномоченного по жалобам населения? Мы обсудим с адвокатом Алексом Мишкетблитом, заместителем начальника отдела в ведомстве государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Алекс, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Вот был сегодня опубликован отчет. Что это за отчет и что он нам позволяет понять?
1: Это особый отчет. Это не ежегодный отчет, который мы публикуем раз в год, описывающий все виды жалоб и все, чем мы занимались в течение года. А использование особых полномочий, уполномоченного по жалобам населения, сконцентрироваться на какой-то одной отдельно взятой теме. В 2024 году был опубликован такой особый отчет по обслуживанию населения в госучреждениях. Не во всех госучреждениях, а мы выбрали тогда 10 основных госучреждений.
0: А по какому принципу они выбирались?
1: Во-первых, те, на кого поступает как минимум несколько сотен жалоб в год.
0: Угу.
1: Во-вторых, те, кто оказывает наиболее важные услуги населения и разбросаны по всей стране, то есть имеют представительство в каждом из округов, а то и в более периферийных городах. Ну и в-третьих, важность, так сказать, обслуживания, и это ведомства, которые как принимают население физически, так и имеют свои сайты и колл-центры. Это в первую очередь МВД, Министерство транспорта, налоговое управление, земельное управление, компания Мидар, Институт национального страхования Битуахлиуми, как же без него, и электрическая компания Хврата-Хашмаль. То есть те, кто обслуживает практически все население и с кем граждане сталкиваются как минимум несколько раз в год. В рамках особого отчета были освещены три вида их деятельности, во всем именно что касается обслуживания населения. Наши сотрудники посетили физически большую часть их отделений, посмотрели, как они принимают посетителей. Также мы исследовали их интернет-сайты, ну и звонили на их колл-центры, чтобы получить представление, так сказать, что и как, и где именно проблемы. Сегодняшний отчет – это, так сказать, повторный наш визит во все эти организации 2 года спустя. Основное, что мы хотели понять, это изменил ли что-то наш прошлый отчет. Стало лучше, стало хуже или осталось на том уровне. И, так сказать, полная половина стакана – это что действительно изменения к лучшему там наблюдаются.
0: В каких,
1: к сожалению, не
0: услугах?
1: Такие большие, как бы хотелось, но в целом, за исключением Министерства транспорта, ситуация, с которым ухудшилась, в основном из-за того, что их колл-центр фактически обвалился, все остальные организации улучшились, кто больше, кто меньше, но улучшились все. Пустая половина стакана заключается в том, что улучшились они, во-первых, не намного. Некоторые из них, те, кто возглавляет список, имея самые низкие оценки из этой девятки, ну, скажем так, с двойки на тройку. Во-вторых, улучшения неравномерные. То, что мы наблюдаем, это что основная часть улучшений была сделано во всем, что касается приема посетителей в отделениях, то есть тех, кто физически приходит и контактирует с чиновниками этих ведомств, и во всем, что касается интернет-сайтов.
0: Алекс,
1: во всем, что касается третьей части того, что мы проверяли, то есть колл-центров, а по нашему мнению для определенных групп населения именно колл-центры предоставляют критические услуги, в первую очередь пожилому населению, людям, которые затрудняются пользоваться компьютером, или людям, которые недавно в стране еще не владеют достаточной степенью ивритом, чтобы пользоваться компьютером. Для них колл-центр – это фактически единственный и самый быстрый способ войти в контакт с этими организациями. И там, к сожалению, ситуация улучшилась ненамного.
0: В отчете я так поняла, что один из самых слабых показателей по всем организациям – это именно языковая доступность.
1: Да, это именно так, причем не только во всем, что касается колл-центра, в большинстве которых возможность получить обслуживание на каком-то языке, кроме иврита и арабского, вообще отсутствует, а и во всем, что касается приема посетителей и интернет-сайтов. Как я уже сказал, это немного улучшилось. Самый лучший показатель по языковому фактору – это прием посетителей. Скорее всего, он объясняется тем, что практически во всех этих организациях уже работают русскоязычные сотрудники. И сотрудники, владеющие также и другими языками. Поэтому на деле, когда приходит человек и просит помочь, и говорит, что ивритом он не владеет, чем больше организация, чем больше отделение, тем легче найти человека, сотрудника, владеющего этим языком, и таким образом проблема решается. Хотя в прошлом отчете были случаи, как, например, в одном из муниципалитетов, где начальница службы приема посетителей просто запретила своей русскоязычной сотруднице обслуживать клиента на русском языке.
0: То есть у нее разве есть такие вообще полномочия, чтобы такие вещи делать? Потому что действительно очень часто встречаются обращения от русскоязычных жителей, которые говорят, вот я знаю 100%, что женщина говорит по-русски, но она категорически против обслуживать меня на русском языке, а я, к сожалению, не говорю на иврите. Вот неужели есть какие-то такие полномочия запретить?
1: Ну, начальник решает, полномочия есть. Если что-то не установлено в законе, то это его компетенция, что разрешать, что нет. По закону государственный язык в нашей стране действительно один сейчас, он иврит. Но закон вовсе не запрещает чиновникам или кому бы то ни было вести беседу на любом другом языке. Госконтролер указал, что предоставление услуг на языке человека, который обращается за помощью, за обслуживанием, это один из важнейших факторов. И не только не запрещено оказывать ему услуги на других языках, кроме иврита, но и необходимо позаботиться о том, чтобы группы населения, которые ивритом не владеют. А в последние годы мы снова видели волну репатриантов из России, Украины, Белоруссии, чтобы эти люди получили обслуживание на том языке, который необходимо. Если в данный момент больше требуется услуг на русском языке, значит, эти ведомства должны об этом позаботиться.
0: Алекс, вы знаете, на этой неделе я прозванивала Министерство социального обеспечения, Министерство социального равенства. Их телефонные линии, Министерство социального обеспечения, линия вообще работает 24/7. И на обоих сайтах, сайтов министерств, написано, что линия работает на русском, амхарском, английском, иврите, арабском языках. Вот я звоню, нажимаю цифру 2, чтобы меня перевели к русскоязычному сотруднику, и в обоих министерствах мне отвечали на иврите, и ивритоязычный сотрудник говорил, что у нас на данный момент нет русскоязычного сотрудника. В этом отчете рассматривается только всего лишь небольшое количество органов и учреждений, которые предоставляют услуги от имени государства. Будут ли какие-то проверки и для других учреждений о том, как предоставляются услуги, или это исключительно вот этот вот выбор, и дальше уже отчетов, ну, никаких отчетов больше не последует?
1: Ну, как я сказал, мы сконцентрировались на основных организациях, на самых крупных, самых больших и самых важных. Это первый раз в истории нашего ведомства, когда было принято решение сделать подобное исследование и опубликовать первый отчет, а теперь сделать повторно визиты и посмотреть, что с этим всем происходит. Такова была позиция и политика скоро уходящего со своего поста государственного контролера и уполномоченного по жалобам господина Нетаньяху Энгельмана. Он считал, что несмотря на то, что государство много чего дает, предоставляет различные льготы, права, платежи и так далее, всегда, конечно, можно больше, но по сравнению, так сказать, с миром предоставляют немало. Если человек не имеет возможности обратиться на своем языке, не имеет возможности быстро и качественно получить обслуживание в организациях, которые ответственны за приведение в жизнь политики правительства и законов Кнессета, то зачастую это теряет всякий смысл и также еще и подрывает доверие граждан государству и его структурам. И если обслуживание населения плохое в мирное время, а мы обычно получаем из года в год больше трети жалоб на тему плохого обслуживания, то каково же оно во времена кризисов? И что будет дальше, я не знаю. Через некоторое время, через несколько недель вступит в должность новый государственный контролер, есть, и он будет решать продолжать.
0: То есть какая у него будет политика, да, получается,
1: да,
0: будет?
1: Да.
0: То есть это все-таки зависит от... От, получается, да.
1: Да, от уполномоченного по жалобам, от госконтролера в должности уполномоченного по жалобам населения. Возможно, он решит продолжить ту же линию и через пару лет посмотреть снова, что улучшилось в этих организациях. Насколько первый и второй отчет, ну, они уже, наверное, поняли, что мы следим, что у них происходит. Возможно, решит это расширить, если, не дай бог, будет какой-то вал жалоб на какую-то специфическую организацию или ведомство, и в этом отчете не упомянутую, то, я думаю, он предпримет соответствующие шаги относительно этого ведомства.
0: Знаете, что мне понравилось в отчете, то, что вот я увидела, то, что была написана фраза от имени государственного контролера, что государственная услуга – это не милость, человек получает ее по праву, а значит, государственные структуры обязаны подстраивать способ предоставления услуги под потребности граждан, насколько это возможно, и облегчить получение услуги, а никак не усложнять ее. Вот, по-моему, вот этот отчет действительно отражает очень многие и нужные вещи, связанные вот с этими учреждениями. Конечно же, хотелось бы, чтобы этот отчет и затрагивал другие учреждения. К примеру, сегодня после публикации отчета повалилось огромное количество комментариев, и многие писали: очень жаль, что не включена в отчет почта Израиля, потому что жалоб на почту Израиля очень, как оказывается, много. Ну, я не знаю, приходят ли к вам жалобы на почту Израиля, или вообще можно
1: уже,
0: ли...
1: Уже не приходят.
0: С учетом того, что она...
1: Да, почта была включена в прошлый отчет. В этом отчете она отсутствует, потому что она приватизирована, перестала быть государственной.

0: обращением граждан Министерство связи отвечает точно так же, как и ваше учреждение. Алекс, давайте напомним нашим радиослушателям, как с вами можно связаться, и по какому телефону, и каким образом, и по каким, конечно же, причинам можно обратиться к вам.
1: Проще всего обратиться к нам по интернет-сайту нашего ведомства, ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Там есть специальный бланк, который, специальная интернет-форма, которую можно заполнить на разных языках, в том числе и на русском языке. Большую часть жалоб мы сейчас получаем именно так. Можно обратиться к нам по факсу 02-666-5204. Можно обратиться по телефону, но подать жалобу по телефону нельзя. Можно просто получить информацию, помощь. 02-666-5000. Угу. Можно подъехать, часы приема в одно из наших отделений и устно рассказать дежурному сотруднику, в чем проблема, и он запишет, оформит соответствующий бланк и передаст дальше, куда нужно.
0: Алекс, спасибо вам огромное за этот эфир, и я надеюсь, что все-таки наше государство будет исправляться, и жалоб будет становиться все меньше и меньше, которые поступают к вам в управление. Я, конечно, желаю вам как можно больше работы, но все-таки, чтобы наши граждане пострадали поменьше, и им не приходилось жаловаться на получение услуг.
1: Я присоединяюсь к вашим пожеланиям.
0: Хорошего вам вечера, до свидания.
1: Вам тоже.
0: Наш второй гость – известный израильский фотограф Александр Ханин, которого многие знают в сети под псевдонимом «Деда Саша». В 2018 году Александр попал в тяжелейшую дорожную аварию. Его состояние врачи оценивали как критическое. Впереди были многочисленные операции и долгий путь восстановления. Эта трагедия полностью изменила его жизнь. И именно после аварии фотография стала для него не просто увлечением, а, возможно, способом реабилитации, адаптации и возвращения к жизни. Со временем его работы получили широкую известность. Сегодня поговорим с Сашей не только о его личной истории, но и о том, с какими трудностями ежедневно сталкиваются люди с инвалидностью в Израиле, и чего, по его мнению, им по-прежнему не хватает, и чем права с инвалидностью в Израиле отличаются от тех, что существуют в Европе. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Спасибо, что вы сегодня с нами в эфире. Давайте начнем с вашей истории немножко. Как авария 2018 года изменила вашу жизнь?
2: Ну, авария в определенном возрасте меняет все кардинально. Если ты совершенно здорового человека вдруг становишься инвалидом, и сначала ты уверен, что ты еще недели, еще две, еще три вылезешь и вернешься на то состояние, которое было до. И самое сложное принять, то есть не только пройти все больницы, курсы реабилитации и все возможные варианты, которые можно было пытаться, а потом начинать понимать о том, что ты теперь не можешь одно, второе, пятое. Mm-hmm. И это принимать очень сложно, отказываться от того, что ты мог и что ты действительно не можешь. То есть есть вещи, которые я до сих пор еще не все прошел. То есть я еще пытаюсь куда-то влезать, оказываюсь там, не знаю, свалившийся, меня поднимают и говорят, что случилось. Я говорю, я понял, что этого мне тоже делать не надо. Значит, это да. Главное все воспринимать чувством юмора, потому что иначе от этого можно рехнуться. Но когда ты до этого абсолютно здоровый человек, то есть ты родился, развивался и так далее, и вдруг у тебя все меняется, ты сталкиваешься с вещами, которыми ты не сталкивался до этого. И вдруг ты понимаешь о том, что жизнь инвалида, она другая, она отличается от жизни обычного человека, что у тебя на что-то есть ограничения, на что-то у тебя есть какие-то льготы. То есть, например, поставить машину, когда люди постоянно спрашивают, а вот у вас есть тав нахе, то есть парковочный талон. Где можно парковать? И сначала ты не знаешь, тебе кажется, что можно где угодно, или только на инвалидных парковках. Оказывается, что есть инвалидные парковки только для длинных машин, для тех, у кого тележка. И значит, если у тебя нет тележки, нечего и занимать. Или у тебя есть парковка у кого-то, которая его личная, стол, в который установил муниципалитет за определенную плату, и там стоит номер. И это его, это не потому, что он знак инвалида, это знак инвалида на конкретную машину. Государство Израиль, это все написано на машину. И поэтому в этом существуют определенные непонятки, потому что она не машина, не того, кто в ней едет. исключительно для того инвалида.

0: для которой в ней едет. Например, в Европе, когда я приезжаю в Европу, да. мы находимся в Международной ассоциации Европейского инвалидной ассоциации, что, к сожалению, жалко, потому что тогда все намного проще во многих местах. Просто нужно показать их карточку. Но я придумал, например, такое. Я сделал карточку вот международный знак инвалида, скопировал ее вместе со знаком парковочного талона и инвалида, который у меня теперь новый, без ограничения. И местные пакахи очень уважительно относятся к тому, что ты кладешь на машину, на съемную машину, потому что они даже подумать не могут, что ты можешь использовать инвалидное место, не будучи действительно инвалидом. Но если ты приходишь в музей, то меня регулярно спрашивают, а сколько у вас процент инвалидности?
1: А, то есть прямо вот до такой степени. То есть то, что у вас есть удостоверение инвалида, этого недостаточно, чтобы попасть в музей, получается так?
0: Дело в том, что во многих странах, например, в Германии, в удостоверении инвалида стоит процентность, и стоят какие-то буковки, которые означают, почему... Вот как в водительских правах. Вот если посмотреть сзади на водительские права, у нас есть категории A, B, C, D, и они делятся по каким-то циферкам. Например, там D1, D2, D3. То есть D3 – это человек, который может водить минивус со своими детьми. D2 – это который имеет право быть нанятым. А D1 – это который может сам быть со своей машиной, такси или минивусом. Вот у них точно так же. Самое понятное, с моей точки зрения, в удостоверениях Японии. У них, например, может стоять там 9A. Я просто так говорю цифру. Но она может означать, что 9 – это у него определенный процент, который инвалидности. А A означает, например, что... Он сопровождением и сопровождающий бесплатный. Во Франции, в музее, они не спрашивают, не задают такой вопрос. И больше того, любой инвалид имеет право войти сопровождающим. Раз он инвалид и у него удостоверение, он имеет право.
1: То есть независимо от инвалидности, как у нас, да, у нас есть определенные категории людей, которые только имеют право на сопровождение.
0: Да, которые имеют запись. А вот в Германии, например, там не просто запись, что человек имеет право сопровождения. Там написано имя того, кто имеет право сопровождения, а не любой. У них такие правила. И, например, в Португалии они задают вопрос, а сколько у вас инвалидность? И когда я спросил в музее, почему спрашиваете? Они говорят, мы пускаем бесплатно 60. То есть у нас это то же самое. У нас 40 до 60, 60 до 75 и свыше 75. В общем-то, так, как это было в Советском Союзе, первая, вторая, третья группы. То есть ничего в этом не изменилось. Но удостоверение этого не показывает. Вторая вещь, которого... А они говорят, 60. Я говорю, у меня есть справка из нашего Битохлюми, но она на иврите. Они говорят, ну ладно, мы вам верим, идите. Потому что Битохлюми не выдает нам справки на английском языке. Вот не дает, и все. Несмотря, это международный язык, но мы получаем. Но зато, после всех моих споров, уговоров, объяснений Хавером Кнессета и кому-то из управления Битохлюми, Битохлюми вдруг поняла, что наше удостоверение на иврите не все понимают в мире. И они, наконец-то, в наше удостоверение...
1: Добавили английский?
0: Да, ввели английский. И у меня не только название, что это disability card, и там же написано фамилия и имя на английском, кроме иврита. Там же написано в моем, например, мобилити, наедут, и там же написано, что без нахождения в очереди. И даже до какого срока. То есть там написано, у меня уже сегодня не даты, а no. То есть и то же самое лет смету. То есть люди, когда ты показываешь в Европе, хотя бы понимают, о чем удостоверение, но вместо моей фотографии там такая красивая картинка, прости меня, дебильчик, как я их называю. Это такие смеющиеся люди. Я даже знаю, кто их нарисовал. Это была Амута в Герцлее, который человек по доброму сердцу нарисовал им картинку, и кажется, что все счастливы от того, что они инвалиды. Честное слово, это не вызывает никакого удовольствия. Но если вместо этой картинки появится когда-нибудь фотография, у детей ее может не быть. Она там может быть, например, не знаю, кошечка или собачка, и тогда будет понятно, что это мальчик или девочка. Но у взрослого человека, когда я достаю это удостоверение, мне говорят, а это ваше? Я говорю, да, покажите теперь теудат-зуд. Это то, что происходит в Израиле.
1: Это у нас, знаете, то же самое с удостоверением пожилого гражданина. То есть если ты заказываешь его, он как-то, ну, просто приходит оно тебе по почте, оно приходит тоже без фотографии. А чтобы прийти с фотографиями, тебе нужно подавать отдельную просьбу. Тоже вот эта вот непонятная ситуация. Вот, человеку приходится предъявлять именно удостоверение личности, чтобы доказать, что он, да, пожилой гражданин.
0: Это... А в общем-то, все сделать довольно просто. Нам нужно просто нормально централизовать все базы данных всех министерств, которые имеют номер удостоверения личности. И так как мы все хотя бы раз в 10 лет обязаны прийти теперь в МВД и получить, фотографироваться дигитально на новую фотографию, то эта фотография должна спокойно вытаскиваться всеми другими организациями из общей базы данных МВД. Для того, чтобы ее можно было использовать, и чтобы было видно, что это не Вася Пупкин, а деда Саша, да, Александр Ханин, что это его фотография. И оно должно являться нормальным удостоверением, что в нем есть номер, в нем есть фотография, в нем есть фамилия, имя. Чем она отличается от удат-зовута? Только датой. Ну, окей, в мою ситуацию она уже без даты. Но это сразу упрощает ситуацию. И второе, то, что я бы сделал, я бы спереди ввел туда вот эту какую-то букву, цифренную ограничение, где стояла бы первая, вторая, третья группа. И дальше какая-то буква, которая стояла бы, как, опять же, как права к задней стороны, что означало, что это вход без очереди, это сопровождением, это слепой. Это тут же упростило бы. Почему? Потому что в те же музеи в Европе инвалида или сопровождающего очень часто пускают бесплатно. А в Израиле почему-то мы не соответствуем европейскому стандарту. Хотя мы очень любим об этом говорить. Мы имеем в лучшем случае 20% скидку. И это почему-то очень сильно отличает. Я вот абсолютно уверен, что инвалиды, особенно первой категории, да, то есть первой группы, выше 75, не бегают целыми днями по музеям и паркам. Ну вот, если просто у них нет физических сил. Но когда они вдруг их набираются... Кстати, очень интересно, что в Дубае, в Эмиратах, их называют не инвалиды, а сильные духом. Люди сильные духом. Потому что они продолжают жить, да, то есть не сидеть только дома в тележке, а жить. И это дает людям вот ощущение, что они действительно сильные, они приехали в этот музей. И у них есть право в него, в конце концов, посетить не только в день музеев, в день инвалидов, 3 декабря, а который Израиль, кстати, очень любят отмечать. Вот у нас 3 декабря день инвалидов. А что мы к этому даем? А ничего, мы просто об этом знаем. А во многих странах это как-то имеет дополнительно. И вот эти музеи, входы бесплатно. И с моей точки зрения это абсолютно правильно. Просто действительно в нашей стране сотни тысяч людей, имеющих удостоверение. Но они имеют разные градации. И если бы Битохлиуми взяла на себя вот это деление, что, например, первая группа свыше 75 бесплатно, вторая группа 50%, третья группа там скидка 20 или 30%, то, наверное, это дифференцирование было бы, оно это не были бы большие деньги для введения закона на уровне государства, потому что это государство не недополучает здесь миллионы, именно потому что люди все равно, ну, немного они, к сожалению, могут посещать такие места.
1: Саша, меня очень заинтересовала эта информация по поводу сильных духом в Дубаях, потому что, допустим, у нас, наше дорогое ведомство национального страхования Битохлиуми некоторое время назад опубликовало предложение к общественности с целью выбрать новое название для пособия на ребенка-инвалида. То есть с учетом, что вот, типа, они считают, что очень жесткое, грубое название. Вот у нас в Израиле тоже пошли по такому пути, и на сегодняшний момент действительно выбирается новое название. И, возможно, в ближайшем будущем и дойдет и до пособия по общей инвалидности, и до самих инвалидов и людей с ограниченной возможностью. Возможно, тоже что-то мы придем к более мягким и приятным названиям, которые действительно греют душу. Потому что, честно дай говоря, бог, это очень мне красиво. Мне очень понравилось то, что вы рассказали.
0: Да, ну дай бог, но мне бы хотелось бы, что кроме названий были бы какие-то вот конкретные действия. То есть то, что Битохлиуми через 4 года моих обращений добавила в строчку на 4 строчки на английском, это, конечно, круто, хотя мой очень умный сын-программист, который занимается именно базами данных, и одна из идей была вот именно сделать единую базу данных, он даже знает как, для страны. Он говорит, пап, я, конечно, говорит, смотрю, насколько ты доволен, что тебе дали новое удостоверение четырьмя строчками, но реально это работа на 4 минуты, включая время на логин и выход из системы. То есть это настолько просто сделать, что это даже еще до того, как кофе не остыл, можно зайти и закончить. Я не понимаю, чему вы радуетесь таким мелочам. Это очень-очень-очень просто. Это не берет больших затрат, никаких. Ведь просто человек, который в этом понимает, должен открыть файл и написать туда вот эти параметры. И все. Это очень просто. Это не надо менять программу. Для того, чтобы программа обращалась к базе данных МВД, здесь есть вещь обращения к базам данных. Она более сложная. И естественно, security, которая должна защищать эти данные, что очень-очень важно для всех. И я надеюсь, что у нас пройдут выборы, и новые уже обратятся к Bitwalk.lumi. Если они к этому начнут сегодня работать, что-то делать, как-то думать в этом направлении, что у нас, мы знаем, ничего не делается сегодня на завтра, все берет время, но вот дай бог оно сдвинется. Например, я только что был на совещании у вице-мэра в Ришен-ле-Циони на тему того, чтобы поднять возможность в Ришен-ле-Циони создать место, где будут всеизраильские соревнования куберов. И среди куберов 40%, наверное, детей, которые инвалиды. И это тоже, соответственно, один из параметров, который может помочь этим детям заниматься вот этими кубиками Рубика и чувствовать себя, что они что-то делают, что они, может быть, не могут там, не знаю, тягать штангу или заниматься борьбой или прыгать на гимнастике. Но вот этот вид спорта, который дает развитие голове, как шахматы, он, возможно, тоже даст что-то. Если Bitwalk.lumi в этом тоже будет видеть какую-то перспективу, будет, конечно, здорово.
1: Саш, ну будем надеяться на следующее правительство, на следующий Кнессет, на следующих депутатов, которых этот вопрос заинтересует. И все-таки мы придем к каким-то хорошим, нормальным стандартам, которые есть в европейских странах и в Арабских Эмиратах. Спасибо вам огромное за эфир, и спасибо, что поговорили с нами и рассказали о том, что происходит в других странах. Спасибо вам. Следующая наша тема – подростковое насилие. К сожалению, история жестокости среди несовершеннолетних звучат в нашей стране все чаще. И за заголовками обычно стоят реальные люди, реальные травмы и реальный страх. Вчера в Батьяме группа подростков напала на 12-летнего мальчика, а позже и на его маму, которая пыталась защитить и разобраться в ситуации. Сейчас на связи с нами мама мальчика Натали, и, а также адвокат Татьяна Вайс, специалист по уголовному праву, которая прокомментирует эту ситуацию и расскажет, что же делать в подобных случаях. Натали, добрый день.
2: Добрый день.
1: Татьяна, добрый день.
2: Добрый вечер, да, здравствуйте.
1: Наталья, расскажите, пожалуйста, что произошло вчера с вашим сыном и с вами?
2: Вчера вечером я возвращалась с работы, ехала в автобусе, позвонил заплаканный сын. Позвонил перед этим сначала, говорит, мам, можно я пойду погуляю?
1: Так.
2: Он вообще, вот мы 4 года в стране, и он гулять не ходит. Я ему говорю, выйди, переезди здесь, погуляй, тут у нас такая площадка. Mm-hmm. Он говорит, нет, он всегда дома. А он вчера говорит, я так обрадовалась, он говорит, у меня тут не одноклассник, а с параллельного класса мальчик пришел. Он говорит, мы вместе выйдем возле дома, можно? Я говорю, конечно, можно. Я даже себя обрадовала, что он вышел. Он позвонил мне заплаканный, я ехала в автобусе как раз по дороге домой. И говорит, мама, меня побили дети. Я говорю, где? Он говорит, прямо возле нашего дома. Их было очень много. Я говорю, успокойся, расскажи толком, что произошло. Он говорит, они меня толкали. Один, говорит, даст подзатыльник и отъедет он на самокате. В это время, говорит, другой по ноге ударит. И, говорит, плевались, обзывались. И говорит, мы убежали домой.
1: Наташа, ваш мальчик уже был, получается, один остался, да, наедине с ребятами?
2: Он был с другом Мартином.
1: То есть Мартин тоже,
2: да,
1: получается, пострадал?
2: Мальчика они за волосы потащили, у него кучерявенький мальчик. И они были, мальчик, они забежали к нам домой, мы живем прямо рядом с Ильей.
1: Угу.
2: И мальчик дождался, позвонил маме, и мама пришла за мальчиком, уже я вернулась. Угу. Мама пришла за мальчиком, потому что он боялся выходить из нашего дома. Когда я подошла, получается, это прямо возле нас, это толпа детей. Я говорю, где они? У сына спрашиваю. Говорит, мама, прямо возле нашего дома. Ну и, естественно, я вышла, направилась домой и подошла к этой толпе, говорю, что здесь произошло. И они просто окружили меня. И вот я не могла стоять на месте. Я была с сумкой, и я просто крутилась как юла, потому что я боялась, что они меня свалят с ног. Они плевались, они обзывались. Ну, то, что обзывались, это они плевались. Сейчас. Напшикивали баллончиком. Баллончики перцовые были не у одного мальчика, у нескольких. Возраст детей был абсолютно разный. Тот, который вот ударил моего сына кастетом в область сердца, да, в грудь, как бы. На вид ему лет 10, но там были дети и постарше. И вот они все... То есть я не могла стоять на месте. Там невозможно было там поговорить или что-то еще. Потом прибежала мама одного мальчика. Я вызвала мистеру.
1: Ага. Мама они мальчика продолжали... со стороны, которые напали, да?
2: Да, да. Прибежала мама мальчика. Начала говорить, что ты хочешь от моего сына? Что ты хочешь? Ты что, не понимаешь иврит? Я говорю, я понимаю иврит. Она говорит, вот я его сейчас наказала. Что ты еще хочешь? Я говорю, ничего не хочу, я жду мистеру. Угу. Ее мальчик при ней же мне плюет в лицо, обзывает и берет... У него был стакан то ли с кока-колой со льдом, то ли еще. И при ней же кидает мне в лицо этот лед. Я говорю, посмотри, что он делает. Там были мужчины. Они пытались их остановить, но дети их невозможно было остановить.
1: То есть дети они уже были в каком-то раше просто, да? Они, получается, уже совершенно не соображали, что они творят.
2: Они... Потом подошла еще одна мама и кричит мне, отбокси, отбокси. Боже. Я говорю, в смысле бокси? То есть... То, что я как бы, я сумкой крутилась вот по месту, вот, как, вот на одном месте я крутилась со своей сумкой, и я думаю, они ко мне подбегали, я бы, может быть, и рада была бы от них отбиться, но я не могла, их просто вот они по кругу.
1: Скажите, а вы вышли одна, да, вторая мама мальчик Мартина не вышла, да, правильно я понимаю?
2: А она при, я, когда
3: я прошу
2: я пришла...
3: прощения, давайте только мы не будем имя второго мальчика упоминать.
1: Татьяна, спасибо большое,
3: это,
1: да, конечно.
3: Да, речь идет о несовершеннолетних.
2: Да, хорошо. Угу. Мама пришла мама за мальчиком к нам домой. Угу. Мама второго мальчика пришла к нам домой и забрала, вот когда он говорит, я боюсь спускаться. Я говорю, давай я тебя подведу к маме. И я его передала его маме. Мы поехали сразу, не сразу. Я дождалась старшую дочку, она живет на севере страны. Она после армии разговаривает, ну хорошо, на иврите, потому что думаю, мне нужна будет ее помощь. Она приехала, я подождала, мы приехали в полицию. И в мишторе нам сказали, что мы пришли именно с мальчиком. А, миштора до этого приехала. Я пропустила тот факт, что миштора приехала на месте. Прибежали еще мамы этих детей. Мамы не разбираясь. Там одна мама приехала сразу, выскакивая с машины, и сразу ко мне кричать. Она так много кричала, я ничего не разобрала из того, что она кричала. Ее остановила полиция, сотрудники полиции. Я даже хотела сфотографировать ее номер машины, но полиция запретила мне это делать. Они говорят, нельзя. Все, идите домой, возвращайтесь домой.
1: И вы после, когда дочка приехала, вы поехали уже
2: в
1: отделение?
2: Да, мы поехали в отделение. Нам сказали, почему же вы пришли без ребенка и едете за ребенком. Мы вернулись, взяли ребенка, пришли, и уже этот сотрудник полиции был уже с еще одним сотрудницей полиции, с женщиной, искали... Мы у вас взять заявление никакое не можем, потому что ребенок несовершеннолетний, приходите утром. Ну, вот пришли мы сегодня утром, обратились, ребенка опросили в моем присутствии. Я сказала, могу ли я тоже подать заявление? Ну, как бы сказать, они же на меня тоже напали. Сказали, нет, достаточно того, что сказал ребенок.
1: Так, и потом открыли дело?
2: Да.
1: Угу. То есть
2: нам дали.
1: То есть номер дела, все как положено, все открыто?
2: Да, нам дали, сказали, что ну вот мы открыли, будем как бы работать. Потом мы пошли в нашу школу, потому что я учительницу поставила в известность о том, что произошло. Учительница сказала, что подвела меня к директору школы, они сказали со своей стороны, что свяжутся с этой школой. Ну и потом я уже в час дня начал принимать наш семейный доктор. Она осмотрела ребенка и направила сегодня в макет на снимок сердца. Сказала, чтобы все вечером поехали в макет, сделали снимок сердца.
1: Вы знаете, мы обратились в пресс-службу полиции Израиля. Нам действительно подтвердили, что заявление получено полицейским участком и действительно начато расследование. Вот такое короткое мы сообщение получили.
3: Интересно, по какой статье начато расследование?
1: Вот это...
3: И в отношении кого?
1: Вот это, Татьяна, к сожалению, то, что мы получили из полиции Израиля. Наташа, прежде всего я хочу вам сказать, поддержать вас. Я просто могу только представить, даже, наверное, сложно представить, через что вы и ваш сын и другой мальчик пришлось пройти. Очень тяжело, действительно, когда страдает ребенок. И еще тяжелее, когда, пытаясь его защитить, сам становишься жертвой насилия. Спасибо вам огромное, что нашли силы выйти сегодня в эфир и рассказать свою историю. Сейчас бы я хотела, конечно, обратиться к Татьяне, и чтобы Татьяна, в первую очередь, конечно, хочется, чтобы вы прокомментировали вообще ситуацию, как вот быть, что в такие моменты, и мы уже говорили с вами в эфире, что на сегодняшний момент насилие просто встречается в каждом городе, просто уже не устаешь, просто огромное количество случаев. Почему же так происходит? Что же делать? Как вот в первые секунды, может быть, надо себя вести? Что делать? Как вот понять, чтобы все-таки получить все, что положено, и чтобы полиция действительно провела грамотное и, возможно, справедливое расследование в такой ситуации?
3: Ну, вы знаете, я слушала эту историю, была просто в ужасе, потому что, как говорят, мой дом, моя крепость, да, а тут, когда такое нападение происходит рядом с домом, то есть когда ребенок не пошел на дискотеку, грубо говоря, искать приключения, а прямо рядом с домом произошло такое нападение. Во-первых, для ребенка совет, и для родителей совет, которым я сама в свое время пользовалась, когда мой ребенок был маленький, отдавать ребенка в спортивную секцию. Когда они ходят и занимаются спортом, занимаются боевыми искусствами, все во дворе это знают и не лезут к ним. То есть изначально не лезут к таким детям. Это раз. Я не говорю, что надо брать закон в свои руки, но вместе с тем, по мере возможности, конечно, по мере состояния здоровья, у каждого оно разное, это во-первых. Во-вторых, когда с вашим ребенком это произошло, вы не должны были выходить на разборки с этими детьми ни в коем случае, ни в коем случае. Я понимаю, что в маме инстинкт, конечно, защитить ребенка, разобраться с этими малолетними преступниками. И нам, взрослым, кажется, что мы сейчас выйдем, поговорим, и не надо полицию. Мы считаем, что мы, взрослые, можем решить данный конфликт мирным способом. Но, к сожалению, подростковая преступность вышла из-под контроля в нашей стране. Малолетние преступники ведут себя очень развязанно. У них нет уголовной ответственности. Они очень хорошо знают свои права. Не зря они просто плюются. Да, просто плюются. Это ужасное выражение. Но вместе с тем они прекрасно понимают, что им можно и что им нельзя. И они прекрасно понимают, что закон их на этом этапе достать сильно и наказать не может.
1: Татьяна, часто мы можем услышать фразу «они несовершеннолетние, ничего сделать нельзя». Насколько это соответствует действительности?
3: К сожалению, соответствует. То есть по закону только при причинении тяжких телесных повреждений или убийства, только в этом случае в отношении них действительно принимаются жесткие меры. И то, как мы видели на практике в Петах-Тикве в День независимости, и то там тоже не очень жесткие меры были приняты не в соответствии с преступлением, которое они совершили. Понимаете? И поэтому вот на фоне такого яркого примера в данном случае, во-первых, совет всем родителям: не берите закон в свои руки, потому что, к сожалению, в некоторых случаях вы можете оказаться еще и виновным в данной ситуации. Поэтому, если, не дай бог, ваш ребенок подвергся нападению, первым делом позвонить в полицию. Вызвать полицию немедленно. Второе, когда вы приходите давать показания в полиции, очень важно, чтобы вы прочитали те показания, которые вы подписываете.
1: Татьяна, очень у меня часто тут вопрос с учетом ситуации на этой неделе и отчетом Вакера Медина. Есть ли возможность дать показания в полиции на русском языке, если человек не говорит
3: на иврите? Конечно, конечно. Человек, который не владеет ивритом, его право давать показания на его родном языке. Будь то русский, французский, амарский или какой-то еще.
1: То есть в полиции или обязаны найти либо переводчика, либо кто понимает
3: язык. Да, либо язык глухонемых, например.
1: Ну,
3: да?
1: Конечно, да.
3: Вот, то же самое. То есть человек должен давать показания на родном и понятном ему языке. Если человек не понимает, то он не может давать показания. Он не может подписать протокол дачи показаний, если он не понимает, что написано. К сожалению, на практике часто происходит, когда человек сидит перед полицейским, полчаса дает ему показания, а полицейский пишет 3 строчки показаний.
1: Наташа нам рассказала, что там использовали и перцовые баллончики, и даже кастет. Вот такие последствия могут быть для нападавших? Или, допустим, все-таки, не знаю, родители, если у нас есть хоть какая-то ответственность у родителей в такой ситуации?
3: Перцовый баллончик не запрещен законом. Вместе с тем несовершеннолетний, и плюс еще и кастет, и плюс это было использовано не в целях самозащиты, а в целях нападения.
1: Да.
3: Это все усугубляет с точки зрения ответственности этих малолетних преступников. Опять-таки надо будет проверять доказательственную базу. Обязательно надо будет заставлять полицию работать. К сожалению, это так. Полиция сама... Не факт, что поедет искать камеры вокруг, посмотреть самим, я предлагаю, проверить, где есть камеры. Может быть, у соседей у кого-то, на балконах, на соседних подъездах где-то есть камеры, постарайтесь получить видео с этих камер.
1: А предположим, это какое-то кафе, либо еще какой-то бизнес, маленький бизнес там, и у них есть камера, и, конечно же, они, допустим, отказываются предоставить камеры. Такое, конечно, возможно. То в такой ситуации у кого есть полномочия получить записи с видео?
3: В такой ситуации, во-первых, семья пострадавшего может обратиться в полицию, и обязательно, чтобы это было записано, что вот мы обратились и мы заявили, что в таком-то кафе на таком-то адресе есть видеокамера. Пожалуйста, снимите там показания этой камеры, чтобы это было запечатлено. А не так, что мы пришли, устно сказали, а нас устно сказали, идите отдыхайте, мы сами знаем, как работать, и сами ничего не сделали.
1: Татьяна, с учетом, что это был вечер, это еще была не ночь, и наверняка были, может быть, прохожие. Какие есть возможные опции по поиску вот этих свидетелей, которые могли видеть, что происходит с детьми?
3: Вы знаете, как я уже сказала, полиция, к сожалению, не могу себе представить, чтобы они кинулись рьяно это расследовать. Вот, поэтому действительно в данном случае родителям надо будет постараться самим. Может быть, в группах, в соцсетях по месту жительства, может быть, там, может быть, там, где есть ватбайт, да, подъездные какие-то чаты, может быть, там написать, кто был свидетелем. Обратите внимание, что когда человек заявляет, что он будет свидетелем, очень важно знать, какие показания он даст. Чтобы не получилось так, что вы его нашли, а он пришел и сказал, что нет, это вы сами на них напали. Поэтому очень важно убедиться в чистоплотности, не каен копаем, да, в прямоте намерений, да, в порядочности данного свидетеля, что он действительно скажет правду, а не испортит вам данное дело.
1: Татьяна, еще вот вопрос по поводу медицинских документов. У мальчика остались следы насилия, побои.
3: Да.
1: В такой ситуации медицинские документы, они насколько могут действительно помочь, чтобы полиция сказала, о, да, ребенок действительно пострадал? Как вот правильно?
3: Обязательно, да, обязательно медицинские документы приложить к заявлению в полицию. Насколько я понимаю, на сегодняшний день, поскольку только мальчик дал показания, то, соответственно, скажем так, жертвой данного преступления является только мальчик. Если мама не давала показаний и не расписывалась, то дело будет вестись только в отношении мальчика.
1: А в такой ситуации, если мама все-таки пойдет еще и скажет, я все-таки хочу дать показания, это будет 2 разных дела или объединят в одно?
3: Это будет одно и то же дело, но мама будет 2-м пострадавшим лицом.
1: Окей.
3: Которое тоже дало показания. Пока мама не дала показания, мама является, может быть, свидетелем, да, но и то она не присутствовала при нападении на ребенка. Поэтому очень важно, чтобы мама дала показания, чтобы она фигурировала как тот же 2-й человек, на которого напали, чтобы маму перевели из категории свидетель, да, в категорию все-таки пострадавшее лицо, потому что она пострадавшее лицо, на нее напали.
1: Наташа, у вас, может быть, есть что-то спросить у Татьяны?
2: Да, я хотела спросить, напали, ну, я же, получается, к ним подошла спросить.
3: Вы подошли поговорить.
2: Да,
3: вы не подошли в них плеваться, да. Толкаться нет, и нет. Брызгать баллончиком, понимаете разницу?
2: Да, конечно.
3: Поэтому обязательно... Вот вы не подписывали никакие документы в полиции, правильно?
2: Нет, ребенок тоже не подписывал. Нам просто дали вот две бумажки и сказали на входе поставить печать.
3: Понятно. То есть ребенок давал показания сегодня на русском языке или на иврите?
2: На русском языке, русскоязычной девушке.
3: Поняла. Ясно. После того, как он дал показания, она вам зачитала, что она записала?
2: Нет.
3: И вы, как мама, нигде тоже не расписывали?
2: Нет.
3: Поняла. Я вам советую взять справки от врача. В справках должно быть написано, если у него есть синяк, например. Синяк, скорее всего, вылез.
2: Синяк,
3: правильно?
2: Есть. Да,
3: вот.
2: Синяк
3: в области справки сердца написано.
2: Нам дали направление на снимок сердца.
3: Нет, вы меня не услышали. В справке написано, есть ли синяк.
2: Мы справку не брали. Мы пришли к врачу, она осмотрела его и сказала сделать снимок сердца.
3: Попросите у врача, чтобы было заключение, чтобы было написано. Например, сегодня я осмотрела ребенка, на него напали, они обычно пишут, с его слов на него напали в такой-то день. Окей, вот так врачи пишут. Хорошо. И чтобы она написала, что она видит в области, например, грудного отдела синяк такого-то размера. Понимаете? Чтобы это было написано. Пусть она сделает осмотр. Может быть, где-то на руке, на шее, где-то еще есть следы
2: побоев. На ноге у него еще синяк есть.
3: Вот, чтобы она описала. Понимаете? Чтобы это было написано, где есть следы побоев. И сфотографировать это. И все отнести в полицию. Приложить к делу.
2: Я поняла. Мы так и сделаем.
3: Поняли? Обязательно.
1: Наташ, спасибо огромное, что поделились этой непростой историей. Татьяна, спасибо вам огромное за ваши комментарии и важные разъяснения. Я очень хочу верить, что эта история не останется без внимания, и насилие, независимо от возраста нападавших, не должно становиться в нашей стране нормой, да вообще во всем мире. И если мы, взрослые, будем закрывать на это глаза, проблема никуда не исчезнет. Берегите себя, пожалуйста, дорогие женщины. Спасибо огромное, что вы были сегодня в эфире, и...
3: Не берите закон в свои руки. Да.
2: Спасибо большое, спасибо. Я поняла уже.
3: Всего доброго.
1: Всего доброго. Всего доброго.
2: Спасибо.
1: До свидания. Ну а в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@sobakakan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя или номер, и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных обращений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам и доброго вечера.

0: Вкусно и выгодно с Маданой Мани. Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки Мартин 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условием мероприятия.
1: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие 100 шекелей за 6 килограмм. Дорада свежая 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежая 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежая 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежая 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условием мероприятия.
2: Мадам, уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. Мадана и Мания. Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад поступила информация о том, что в Южном Ливане пятеро военнослужащих Цагаля получили ранения в результате разрыва дрона, начиненного взрывчаткой. Один солдат находится в тяжелом состоянии, остальные получили ранения от средней степени тяжести до легких. Их семьи поставлены в известность. Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Бывший высокопоставленный сотрудник разведки, полковник запаса Асаф Коэн, заявил, что администрация президента Дональда Трампа предоставит Ирану право на развитие его ядерной программы, а также предоставит экономические льготы режиму Аятолл без того, чтобы Исламская Республика пошла на серьезные уступки со своей стороны. Коэн подчеркнул, что Иран использует переговоры для затягивания времени, и в результате Тегеран предложит незначительные уступки в обмен на полное снятие с него санкций. Коэн, в частности, подчеркнул, Иран в сущности получит признание своей ядерной программы, и развитие этой программы будет наблюдаться уже в ближайшей перспективе, а не в отдаленной, как планировалось изначально, указал полковник запаса Коэн в интервью корреспонденту Кан Руи Кейсу. Ранее Коэн отвечал за иранское направление в специальном исследовательском отделе разведки. Сотрудник Общей службы безопасности Шабака, чью личность раскрыла депутат от партии Ликуд Тали Готлиб, подал апелляцию в Высший суд справедливости БАГАЦ в связи с сегодняшним решением Кнессета предоставить Готлиб парламентскую неприкосновенность. Его адвокат Идан Сегер заявил, что такое решение Кнессета ставит под угрозу безопасность сотрудников Шабака. Корреспондентка Канбет Дикла Арон Шафран передает, что сама Тали Готлиб утверждает, что она действовала в рамках своих полномочий. Возле здания тюрьмы в Бейт-Лиде собрались в настоящее время тысячи ультраортодоксов, протестующих против задержаний уклонистов от воинской службы. Армейское руководство обратилось к полиции за помощью в связи с опасениями, что будет совершена попытка прорыва непосредственно в саму тюрьму. Об этом сообщают корреспонденты корпорации КАН. Как мы уже передавали ранее, силы Цагаля ликвидировали в двух атаках в секторе Газа двоих террористов Хамаса, которые принимали участие в резне 7 октября в кибуце Беэри. Корреспондентка КАН Кармела Минаше передает, что один из террористов был уничтожен на юге Газы, второй в центральной части сектора. В результате ДТП у подножья горы Хермон погиб водитель мини-трактора 40 лет. Его транспортное средство перевернулось. Еще один мужчина 30 лет получил травмы средней степени тяжести. Служба Маген Давид Адом доставила его в больницу ЗИВ в Цфате. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра и в пятницу небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В субботу, как ожидается, температура немного повысится. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе завтра днем ожидается 28 градусов, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.

0: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе: за все хорошее против всего плохого. На саммите Большой Семерки в Виане лидеры ведущих стран мира поддержали Украину и сделку с Ираном. О подробностях нам расскажет Ирина Цукерман. Неприкосновенность и граната. О сегодняшних событиях в Кнессете поговорим с Анной Раевой. Паспорта не для тех. Полиция завершила расследование по делу о нецелевой выдаче дип-паспортов бывшим главой МИДа Эли Коэном. Что дальше, попытаемся понять с Аркадием Илюгашвили. Опасные пюрешечки. Минздрав обнаружил анестетики в баночках фруктового пюре для младенцев. Стоит ли родителям волноваться, спросим у Эфрат Форшер. Годовщина удара по Сороке. Ровно год назад иранская ракета попала в главную больницу Негева. Что изменилось с того момента, поинтересуемся у Леонида Барского. Все рекорды Месси. Лидер аргентинской сборной сыграл на своем 6-м мундиале и обновил ряд достижений. Чудеса без недели 40-летнего игрока обсудим с Львом Гениным.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Но прежде чем мы начнем говорить о главных событиях дня, пресс-служба ЦАЛЯ сообщает, что сегодня боец ЦАЛЯ получил тяжелое ранение. Двое бойцов получили ранение средней степени тяжести, и еще два солдата были легко ранены в результате удара дрона «Камикадзе» на юге Ливана. Бойцы эвакуированы в больницу для оказания медицинской помощи. Их семьи получили уведомление. Ну, а теперь продолжаем о делах политических и начнем с международных. Во французском Виане завершилась очередная встреча лидеров Большой Семерки. Практически Вианская конференция 2.0. В центре внимания война Украины с Россией и Иран. Нас по понятным причинам интересует именно последний вопрос, хотя и про Украину тоже не забудем. Ко мне в эфир присоединяется Ирина Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Ирина, здравствуйте. Ирина, слышите ли вы меня?
2: Да, я слышу хорошо, да.
0: Да, здравствуйте. А говорят, что другие лидеры ведущих стран мира, ну, помимо США, понимают, что, в общем-то, ситуация с Ираном не ахти, и, по сути, это дипломатический триумф Ирана, и поэтому всю вот эту встречу Большой Семерки старались не заострять на этой теме свое внимание, чтобы не расстраивать только что отметившего свое 80-летие Трампа. Насколько такая оценка верна?
2: Что дело в несентиментальности, в отсутствии возможности как-то повлиять на события. То есть сейчас, во-первых, возвращается вопрос к Украине. Для Европы это первый приоритет. Возникают вопросы об энергии, то есть вопрос довольно существенный для большей части мира, включая, допустим, той же Индии. То есть вопросов насущных для этих стран очень много. Спорить по вопросам, которые многие из этих стран на самом деле не так уж и касаются напрямую, просто не имеет смысла. Разумеется, эти вопросы касаются ближе всего Израиль, ну и в целом регион. Но регион считает, что с Ираном может как-то договориться, ведь до войны кое-как они более-менее наладили отношения. То есть, во всяком случае, военных столкновений не было. Вот такая логика сейчас у международной общественности.
0: Ну да, но Трамп при этом вот всю встречу, все эти дни позволял себе достаточно такие странные заявления. Ну, вроде того, что Ашара может заняться Ливаном, а Хизбалла — это букашка, которая всем хочет помешать, но не сможет. А сейчас вот он сегодня буквально заявил, что я хочу, чтобы Израиль мог защищать себя, но действовал осмотрительно. Вообще такое впечатление, что вот он говорит об одном, а другие участники о совсем другом. В связи с этим возникает интересный такой момент. А в целом, например, вот эти другие страны, они знают текст меморандума или нет? Как вы думаете?
2: Ну, думаю, то, что слили на сегодняшний день в крупнейшие американские газеты, как, например, Bloomberg News, уже стало известно всем остальным тоже. Думаю, что то, что у них есть, довольно близко к реальному тексту, даже если есть какие-то неточности в целом нельзя сказать, что Белый дом сильно оспаривал главные пункты из этого назначения. Думаю, что вряд ли кто-то радуется этим пунктам, но дело в том, что Трамп себя поставил таким образом, что он всеми силами и любым способом пытается договориться с Ираном, что бы это ни означало. И именно поэтому, я думаю, он не хотел показывать тех сообщений Израилю. Он боялся, что сольется абсолютно все, включая, возможно, пункты, которые еще хуже того, что описывается в публикациях. И начнется давление со всех сторон, потому что у разных стран могут быть не совсем аналогичные интересы, но в целом никто не хочет стать жертвой вечного шантажа в Армузском проливе или на каких-то других фронтах. На самом деле, даже если Армузский пролив станет не таким уж важным, при развитии других экономических коридоров, иранские прокси, его баллистическая программа и ядерная программа, разумеется, останутся угрозой для всей мировой общественности.
0: Ну да, Трамп вот по этому поводу заявил тоже буквально сегодня о том, что если мы не будем довольны соглашением, то вернемся к бомбардировкам. Вернемся, видимо, если вообще будет такая возможность, потому что, судя по соглашению, в общем-то, Трамп должен гарантировать невмешательство. Ну, дождемся пятницы, это все, конечно, нас ждет впереди, все эти обсуждения. Давайте все-таки вернемся к Вианской конференции, это большой семерки встречи. Там, значит, Трамп заявил, что после окончания войны с Ираном он вернется к вопросам мира в Европе, то есть, видимо, к Украине, да? Что он имеет в виду?
2: Это трудно себе представить, но, скорее всего, из того, что я слышу, это будет продолжение давления на Украину. Никакое в последнее время давление на Россию он не выказывал, поэтому, думаю, вряд ли он резко изменит свой курс политики по этому вопросу. Разумеется, он попытается добиться какой-то договоренности, и, разумеется, это означает ослабление давления внутри России украинскими военными силами. То есть совсем недавно Путин звонил Трампу якобы поздравить его с днем рождения, но, разумеется, Украина стояла на повестке дня. Думаю, что это также не совпадение, что вся эта история с Ираном в это же время крутилась. России больше всего выгодно, если Иран восстановит свои силы и сможет помогать военным образом через поставки беспилотников, ракет и так далее.
0: Что Россия Ирану не помогала, она ожидает, что Иран, да, будет помогать. Но последний вопрос, просто у нас времени, к сожалению, мало остается, по поводу как раз Большой Семерки и Украины. Вот вы говорите, что будут давить на Украину, но у наблюдателя ощущение, что там есть некий новый тон, который был услышан на этой встрече, и даже Трамп, в общем-то, говорит о том, что Путин должен закончить войну, и, во всяком случае, Трамп призвал президента России Путина наконец-то заключить сделку и завершить военные действия. Не Зеленского призвал, а Путина. Что-то новое возможно?
2: Не совсем новое. Он в прошлом упоминал Путина, причем всегда в положительном тоне. И в некоторых случаях он даже его раскритиковал. Однажды он высказался что-то, я не понимаю, что с Путиным произошло. Что-то в этом роде. Такие были у него слова. Но в политическом плане это ни к чему не привело. Не было никаких политических изменений. Когда мы увидим восстановление санкции на российскую нефть, например, какое-то дополнительное давление, санкции на алюминий, тот же самый, когда мы увидим ограничение въезда российским дипломатам, бизнесменам и прочим лицам, тогда мы сможем говорить о каком-то существенном изменении тона. Все остальное это просто...
0: Все так, остальное это все фигуры речи. Да, фигуры речи. Вот, кстати, очередная фигура речи. Я вижу прямо сейчас, Трамп заявляет, что прекрасное соглашение очень-очень сильное. Спасибо за участие в нашей программе. О результатах встречи Большой Семерки во французском Вивиане мы говорили с Ириной Цукерман, экспертом по вопросам национальной безопасности, научным сотрудником Иерусалимского центра по связям общества и государства.
1: Спасибо. На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Очередной день скандала в Кнессете. Парламент проголосовал за депутатскую неприкосновенность Тали Готлиб. Бенгвир резко сначала поругался с Дерри, а потом изменил свое отношение к методам подавления демонстрации ортодоксов. Те, в свою очередь, проводят массовую демонстрацию у тюрьмы номер 10. Ко мне присоединяется Анна Раева, наша коллега, ведущая Кан-Река и политический обозреватель издания «Мариф». Анна, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну, наверное, давайте все-таки начнем с голосования по депутатской неприкосновенности. Важная история. Тали Готлиб. 62 депутата проголосовали за неприкосновенность, 48 против. Хотя вот странно, я видел в других источниках, было написано 61. Вообще, обычно больше депутатов, мне кажется, голосует за сохранение неприкосновенности, исходя из некой цеховой солидарности. А тут, в общем, весьма на тоненького. Теперь этот вопрос тоже переходит в политическую плоскость?
3: Нет, он абсолютно перешел в политическую плоскость, конечно. Потом не забывайте, что каждый конкретный кейс, когда депутаты просят неприкосновенности перед угрозой подачи обвинительного заключения, он своеобразный, поэтому я как раз не соглашусь с тем, что депутаты на всякий случай голосуют за, как бы экстраполируя это на свою возможную судьбу, например, да, чтобы чего не вышло. Я думаю, что в данном случае это как раз другое. Они их всегда, я полагаю, делают свой выбор в зависимости от того, на каком основании человек просит неприкосновенности, является ли он, опять же, да, представителем оппозиции или коалиции. Я думаю, что здесь это было гораздо важнее. И я думаю, что многие в оппозиции, например, проголосовали, ну, не знаю, сколько многие, но, несомненно, прежде всего потому, что это Тали Готлиб. А прежде всего, потому что это она, прежде всего, она член Ликуда. И, опять же, также в коалиции, я думаю, что по этому же принципу люди действовали. Какие уже аргументы при этом приводят, ну, понятно. Да? Но, в принципе... Вообще надо понимать, что Тали Готлиб — это очень интересная фигура в Ликуде. Даже внутри самого Ликуда к ней очень однозначное отношение. Она, с одной стороны, человек, как мы знаем, да, более чем экстравагантный. Да, сейчас оставим в стороне конкретно это дело, да, с тем, в чем ее обвиняют, с чем, почему, на каком основании просила депутатскую неприкосновенность. А в принципе, ее способ, надо сказать, самовыражения, да, он, как мы знаем, более чем специфический, и, с одной стороны, он вызывает в определенных кругах членов Ликуда просто, ну, я бы сказала, что не в группе просто, не просто поклонники, а в последних нескольких опросах внутренних, которые делались на протяжении, ну, я думаю, что более чем года, среди избирателей Ликуда и среди членов Ликуда. Она стабильно занимает первое место во всех опросах, обходя абсолютно всех остальных, да, там, министров, депутатов других и так далее. С другой стороны, она же является такой большой головной болью Бенямина Нетаньяху. Кстати говоря, вот эти все разговоры о том, что Нетаньяху хотел бы вообще отменить праймериз в Ликуде, хотел бы вместо этого...
0: Да, мы поговорим еще об этом, если останется время.
3: Да, как бы определить список. Я просто хочу сказать, что он связан с его опасениями, в том числе и относительно вот Тали Готлиб, как символ просто, да, такого вот разрыва в отношениях, в отношении к определенному такому стилю, да, политиков среди бейса, который, скорее всего, Нетаньяху видит как у себя в кармане, и тех представителей правых избирателей, которым такой стиль общения явно мешает, да, и не дает голосовать за Ликуд. Так что тут более чем интересный кейс, да, но в любом случае, да, она получила свою депутатскую неприкосновенность, и теперь против нее это обвинительное заключение подано не будет, по крайней мере, пока на депутат.
0: Во-первых, пока на депутат, и пока не избран новый состав Кнессета, которому она снова должна будет подать это прошение, а там мы будем видеть уже, каков будет расклад сил и делать выводы. К слову, сотрудник службы общей безопасности Нушабак тот самый, чью личность раскрыл депутат Готлиб, подал в БАГАС ходатайство об отмене решения Кнессета, потому что говорит, что Готлиб действовал...
3: Его ходатайство напрямую.

0: привычного спарринг-партнера Либермана переключиться, например, на еврейскую мощь на предстоящих выборах?
1: Ну, одно другому совершенно не мешает, это просто разные цели преследуют. Это такие, да, негативные кампейны, когда одна партия атакует другую. Почему? В случае с Бен-Гвиром и Дерри, да, с партией Смайл-Удит и партией ШАС, здесь довольно понятно, эта пикировка, она не сегодня началась. В принципе, эта тенденция, она была замечена уже 4 года назад на предыдущих выборах. Как выясняется, новое молодое поколение ультраортодоксов, не все, в основном это, как правило, избиратели ШАС, хотя... И утверждается, что есть такие в тех, так сказать, кругах, которые голосуют традиционно за еврейство Торы, молодежь, которая на последних выборах голосовала за Отцмайудит, несмотря на то, что считается, что голосование ультраортодоксов, оно очень предсказуемое, очень организованное, очень много решают, так сказать, секторальные интересы, раввины обычно призывают голосовать только за эти партии, и, как правило, большинство представителей сектора так и делает и так далее, но, тем не менее, да, есть такая тенденция, динамика среди определенных кругов ультраортодоксов, парадоксальной молодежи, вот есть те, кто начинает предпочитать Бен-Гвира по понятным причинам. Они находят в его риторике, да, в его, так сказать, лозунгах, в его популизме очень много из того, что ближе их сердцу по сравнению с тем, как выглядит все то же самое, но только в партии ШАС, например. Это, я помню, что очень волновало партию ШАС, очень беспокоило. Они, кстати говоря, такой негативный кампейн против Бен-Гвира вели и тогда, может быть, не в таких масштабах, конечно, да, тогда Бен-Гвир не был министром национальной безопасности, а сейчас, в принципе, эта история вернулась, потому что мы, как вы правильно заметили, снова уже совсем-совсем накануне выборов. Поэтому я думаю, что мы и в дальнейшем будем видеть такие пикировки, атаки Дерри на Бен-Гвира, ответ от Бен-Гвира, очевидно, ну и понятно, в общем, они борются за определенный электорат.
0: Это правда, к слову, те, кто нас слушает в дороге, будьте аккуратны, смотрите за навигатором, потому что ортодокс перекрывает все больше и больше количество трасс, а вот к демонстрации, к акции протеста ультраортодоксов возле военной тюрьмы номер 10 в Бейт-Лиде прибыл уже и Гурский Адмор, это глава одного из самых влиятельных хасидских дворов, так что там ситуация только накаляется. Наверное, последний вопрос, к сожалению, вот про праймерис мы не успеем поговорить, хотя тоже любопытно, если Ликуд, такая демократическая партия, и окажется без праймерис, но опрос вчерашний наших коллег с КАН-11, Айзенкот обгоняет Беннета с Лапидом. Это прямо такое вот мощное изменение в предвыборной диспозиции.
1: Ну, я пока это мощное изменение в виртуальной реальности, да, не забывайте, что опросы, они, конечно, определяют некоторые, да, тенденции и динамику, но я всегда помню о том, что если бы мы, наша действительность совпадала с опросами, у нас бы уже в 2015 году премьер-министром был бы Ицхак Герцог, да, не Бенямин Нетаньяху. Вышло все совсем наоборот. Поэтому, в принципе, я не стала бы торопиться, но, конечно, эти опросы, они играют существенную роль в принятии решений лидерами партии все то время, пока нет подачи список в Центральную избирательную комиссию, списков, да, то есть до этого еще некоторое время, когда можно перегруппироваться, так сказать, да, с кем-то объединиться или, наоборот, разъединиться. Поэтому, в принципе, да, здесь это, несомненно, критерий, но пока похоже на то, что решение Лапида и Беннета об объединении, они приняли, как бы, с одной стороны, каждый для себя правильное решение, тактическое, которое каждому из них по-своему помогло, но стратегически этот союз не приносит ожидаемых, вероятно, ими плодов, да, то есть не сделал Беннета однозначным, таким понятным, да, лидером в консенсусе от оппозиции на пост премьер-министра, такого лидера лагеря, он не сделал их список безоговорочно крупнейшей партии, которая только растет в вопросах, и Гади Айзенкот, наоборот, это, так сказать, это расстояние, эту дистанцию в этой гонке с сужает,
0: да, так сказать. Да, я-то думаю, что для этого возьмет еще хотя бы месяц, в общем, он буквально за 3 недели преодолел этот путь.
1: Да, поставив точку вот в этой истории, да, просто будем напоминать нам самим, да, каждый раз, о том, что опросы, это только опросы, это все очень такая условная история, и реально, может быть, вот exit polls, да, когда люди уже выходят из избирательных участков, это что-то похожее на реальную картину, да и то не 100%.
0: Это правда. Это
1: некая динамика, настроение, эмоции.
0: Так и есть. Спасибо за участие в нашей программе. Анна Раева, наша коллега, ведущая Канрека и политический обозреватель издания «Маариф», обсудили мы дела парламентские, да и предвыборные.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Полиция сообщила о завершении расследования.

0: Исследование дела о нецелевой выдаче дипломатических паспортов бывшим министром иностранных дел Эли Коэном. По данным следствия, обнаружены явные доказательства против министра Коэна и бывших других его коллег по МИДу. Теперь дело за прокуратурой. Какова перспектива кейса? Спросим у адвоката Аркадия Илюгашвили, главы уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе. Приветствую, Аркадий. Аркадий?
1: Добрый вечер.
0: Вот. Что-то сегодня у меня в программе не с первого раза я слышу гостей. Давай напомним суть дела. Значит, министерство выдавало диппаспорта, и среди получателей оказался сын премьера Яир Нетаньяу, а также мэр Димоны Бенни Биттон, глава регионального совета Бениамин Исраэль Ганс и глава совета Мерхавим Шай Хаджат, а также глава совета Сдот Негев Тамир Идан. Вообще, а разве у министра не было права выдавать им соответствующие документы?
1: Знаете, существует определенный протокол, по которому есть полномочия у директора Министерства иностранных дел выдавать такие паспорта и с подтверждением самого министра. Когда речь идет о сыне Бениамина Нетаньяу, это, конечно, становится, можно сказать, немножко более пикантно. Да? Вот почему сын премьер-министра должен получать дипломатический паспорт, который дает очень много привилегий, в том числе освобождение от проверок и так далее. То, что касается мэров городов, в этом случае тоже спрашивается, почему они должны получать такие паспорта.
0: Ну вот министр говорит, что большинству из них он диппаспорта не выдавал, а продлевал.
1: Да, абсолютно верно. Вот это как раз аргумент, который высказывает министр Коэн. Он, в принципе, говорит, что эти паспорта и так уже были выданы, он просто продлил их срок действия. То, что касается мэров городов, он объясняет, что это было выдано, паспорта были выданы по тому протоколу официальному, который позволяет дать таким или иным лицам дипломатические паспорта. И этим, в принципе, он пытается оправдать себя и оправдать действия своего министерства. Но все-таки полиция не приняла эти объяснения. Она сочла отдел ЛАВ 433 в полиции, который расследует особые дела. Все-таки сочли, что тут были нарушения.
0: Да, и там такая прямо, можно сказать, группа по предварительному сговору с участием, помимо министра, гендиректора Министерства иностранных дел Ронена Леви и бывшей помощницы министра Тали Эльбас. Ну и каковы дальнейшие действия прокуратуры? Нам ждать возбуждения дела?
1: Ну теперь дело после того, как уже было заключено в полиции, после заключения полиции самого следствия, это передается на решение прокуратуры. Обычно в таких делах прокуратура сопровождает расследование с первого же дня. Есть прокурор, который сопровождает все аспекты, которые нужны будут прокуратуре в дальнейшем, в том числе, что надо именно проверить, кого надо допросить, какие вопросы надо сделать, спросить дополнительно и так далее. Но все-таки будет интересно посмотреть, как прокуратура поведет себя, если она подаст обвинительные заключения, или все-таки сочтет, что те объяснения, те мотивы, которые министр Коэн и другие подозреваемые в этом деле, которыми они пытаются теперь же оправдать себя, если они будут приемлемы и смогут привести к тому, чтобы дела были закрыты. У подозреваемых перед тем, пока подается обвинительное заключение, есть право высказать свое слово, свои аргументы предоставить перед прокуратурой. И только после этого принимается решение, если вот на таком слушании не будет тех оправданий, которые нужны, чтобы прокуратура потом смогла подать обвинительное заключение.
0: Ну вот вы как адвокат, вот видя это дело, как бы его назвали, политическим или существенным?
1: Знаете, я не просто начал с того, что все-таки когда сын премьер-министра замешан в деле, это немножко более пикантно выглядит.
0: То есть пикантным. Сказать, что можно политическое, да. Пикантное и, да, существенное.
1: Вот. Это можно сказать, что пикантное подразумевается и политическое тоже. Это более интересно для нашего общества, для граждан страны. Но все-таки надо все к делу подходить объективно. Неважно, если речь идет о сыне премьер-министра, неважно, с какой стороны политической были те меры, которые получали эти паспорта, именно надо объективно подойти к этому вопросу. Я уверен, что прокуратура так и будет подходить к этому делу, потому что насколько это дело более заряжено политически, тем больше надо быть осторожным в своих решениях. И я надеюсь, что так оно и будет. Если объективное решение прокуратуры приведет к доводу, что нужно будет подавать обвинительные заключения, тогда будет интересно смотреть дальше, как стороны будут оправдываться.
0: А вообще сколько, ну вот если суд будет там его признает виновным, вот по таким делам какой срок? Что какое наказание?
1: Ну, смотрите, надо посмотреть, если будет обвинительное заключение, по какому пункту будет. Если там будет речь о взятках, то это намного тяжче. Если там нарушение доверия общества, то это тоже нелегкое нарушение закона, но может быть намного мягче, чем обвинение по взяткам.
0: Ну и, наверное, колон должен быть, да, в таких случаях?
1: Знаете, само определение колон, вот это клеймо, уголовное клеймо, судимости, о чем мы говорим.
0: Ну, то есть, как бы запрет на какое-то время занимать политические должности.
1: Да, если будет клеймо, но это клеймо, оно в особенных случаях, и там суд должен будет именно высказать, что в этом деле есть клеймо, это не автоматически насчет политических деятелей будет. В таком случае, то несколько лет будет запрет, чтобы человек был на высоких должностях государственных.
0: Ну, будем...
1: Может быть, очень существенно в случае Рикоина и других меров городов.
0: Да, будем смотреть, будем ждать и наблюдать. Спасибо огромное за участие в нашей программе. О деле по незаконной выдаче диппаспортов бывшим министром иностранных дел мы говорили с адвокатом Аркадием Елиуглашвили, главой уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Министерство здравоохранения подтвердило, что по результатам лабораторной проверки в баночках фруктового пюре для младенцев марки «Принок», которые продавались в двух столичных магазинах сети «Зольбегадоль», были обнаружены лекарственные вещества «Клонизепам» и «Лоризепам». Анестетики, одним словом. Магазины уже закрыты, а вот что будет с производителем марки «Принок» и зачем здесь нужен шабак, поинтересуемся у корреспондента ВАЛа по вопросам о деятельности полиции Эфрат Форшер. Шаромлах Эфрат Форшер, Катавит Миштара Шельвала. נכון לעכשיו אנחנו יודעים על שלושה תינוקות שאושפזו וכבר שוחררו מבתי חולים עם הבחנה של אפתיות וחולשה קשה. עכשיו משרד הבריאות ביקש מבתי חולים לדווח על מקרים דומים נוספים. הם עשו כבר עוד תינוקות שנפגעו?
3: ובכן, למיטב ידיעתי אלה כרגע שלושת המקרים שיודעים עליהם, ולמעשה אנחנו נפתחה חקירה של משרד הבריאות ושל משטרת ירושלים כדי לנסות לאתר את המקור של החומר. אנחנו יודעים שבבדיקות מעבדה שערכו אז גילו שהמקור הוא כנראה באמת מחית פרינוק שנמכרה בשני הסופרים שהזכרת.
0: Значит, на данный момент нет никого не найдено. Есть три вот этих младенца, три случая. И, значит, расследование. И, собственно говоря, судя по всему, да, речь идет о том самом пюре, которое продавалось в тех самых магазинах. אומרים שבשלב זה לא מדובר בריקול מלא של מוצרי פרינוק, בינתיים לא מצאו שום סימן לקשר בייצור או זיהום במפעל. וכן הבדיקות של הסוחרים שהגיעו מיוונים הם יצאו תקינות. אז איך זה בכל זאת התוספת המסוכנת האלה הגיעו למחית פירות?
3: אז זה בעצם מה שהמשטרה צריכה לבדוק. בעצם יש שרשרת שלמה של תהליך שהמוצרים האלה עברו החל מרגע שהם באמת הוכנו במפעל ועד הרגע שהם יצאו והוסעו במסעיות והופצו בירושלים. אז בעצם מה שהמשטרה ומשרד הבריאות מנסים להבין זה באיזה שלב החומר הזה, המחיות האלה נפתחו והוחדר בהם ככל הנראה אותם חומרים מרדימים. אז ברגע שתהיה תשובה לגבי זה, אז גם יהיה אפשר להתמקד בחשודים פוטנציאליים. כרגע לא ידוע באיזה שלב מכל התהליך הזה החומר, המחיות האלה נפתחו והוזרקו אותם חומרים. זה יכול להיות בסופר, זה יכול להיות בדרך לסופר, במסעיות, זה יכול להיות...
0: בכל שלב. Значит, я спросил о том, что на данный момент не идет речь о полном отзыве продукции марки «Принок», пока не обнаружено никаких признаков производственного брака или загрязнения на заводе производителя, но и вообще все проверки продукции дали нормальные результаты, и вопрос, как могли попасть эти опасные добавки в пюре, сказано, что, вот мне говорит наша собеседница, что об этом и проходит расследование, потому что это могло произойти как на заводе, так и во время транспортировки, так и в самом магазине, и вот пытаются определить, где источник и почему это произошло. Месрада бриют бекеш ми шабак лицтарев лехикера. Лама бейсам шабак ешама земле кивунче люмани о пигу террор лёйдэ.
3: תראה, אני צריך להגיד שאין למשרד הבריאות אין סמכות לבקש דבר כזה, אני לא יודעת מבידוק, מישהו שם ביקש, אבל בעיקרון זו לא החלטה של משרד הבריאות. מן הסתם, כל הכיוונים כרגע נחקרים, וברגע שיהיה איזשהו יותר מידע, אז יהיה אפשר להתמקד, אבל מן הסתם, כשיש אירוע כזה, שאנחנו יודעים שככל הנראה מישהו החדיר בזדון חומר, אז אחת המחשבות שלנו זה באמת שאולי זה ייתכן שזה על רקע לאומני. כמובן, זה עוד מוקדם להגיד, כי אין עדיין שום כיוון, ומידע באיזה שלב ועל ידי מי החומר הוחדר, ולכן כרגע כל הכיוונים נבדקים, ומן הסתם בהמשך ייבדק גם הרקע הלאומני, אבל כרגע מי שמנהלת את החקירה זו משטרת ירושלים, ושבק עדיין לא מעורב. כרגע.
0: כן, ואני אוסיף ששבק גם אמר שהם לא משתתפים כרגע. Значит, я спросил вопрос, откуда появился шабак в этом деле, потому что Минздрав обратился к шабаку с просьбой принять участие в расследовании. Значит ли это, что есть какой-то след террористический, какой-то в этом, что-то в этом направлении, на что Ифрат говорит, что у Минздрава вообще-то нет таких прав требовать от шабака открыть расследование, но кто-то из Минздрава, да, такую просьбу высказал. Непонятно кто. Действительно, шабак на данный момент сам отрицает свою часть в расследовании. Но есть самые разные варианты. И, в общем, пока никакой из следов, никакой из версий не является закрытой. И следствие проходит по всем направлениям. Ваня Хушевича Шейла Ахона. Негида Яцана Дайн Лёасу Клюма Валя Тахунуёт Ше Махру. Это... המחית הזאת סגרו מיד. מדובר בצד פופוליסטי או שיש מחר איזה היגיון מעשי?
3: לא, יש בזה היגיון, כי צריך באמת לעבור על כל, אני מניחה שהם רוצים לעבור עכשיו לכל המוצרים מהסגנון הזה שנמכרים, ולוודא שבאמת לא, אין עוד מוצרים כאלה שנפתחו והוכנס בהם אותם חומרים, כדי שלא ימכרו עכשיו אותם לאנשים נוספים וילדים שיצרכו את זה. אז יש בזה היגיון. אני מניחה שהסופרים האלה ייפתחו בתוך זמן קצר, אחרי שיוודאו שאין עוד מוצרים שנמכרים עם חומרים מזיקים.
0: אפרת פושר, תודה רבה לך על השתתפות בתוכנית שלנו. אני פסיני ופרוס, יא זדל אטום שטו, как бы странно, что, значит, продукцию не отзывают, а магазины, где были обнаружены эти пюре, сразу закрыты. Это популистский шаг или в этом есть какой-то практический смысл? На что Ифрат мне сказал, что есть практический смысл, потому что надо проверить всю продукцию, которая, в частности, продается в этих магазинах, на предмет того, что если было воздействие какое-то на каком-нибудь последнем этапе, то вот что-то не внесли или там не положили в другие продукты, которые продаются в том же магазине, а после проверок магазины будут, безусловно, открыты. Я, в свою очередь, обращаюсь ко всем родителям, внимательно следить за упаковкой той еды, которую вы покупаете детям, да и себе тоже. В общем, надо быть внимательным. Вот после курсе особенно таких новостей. Об опасных для здоровья младенцев продуктах мы говорили с корреспондентом ВАЛа по вопросам о деятельности полиции Ефрат Форшер.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: В эти дни, а точнее 19 июня, будет годовщина с того трагического дня, когда иранская ракета ударила по Бершевской больнице «Сорока». В тот день в клинике работал и мой гость, профессор Леонид Барский, заведующий терапевтической службой больницы «Сорока». С ними обсудим, как оно было год назад и что изменилось за отчетный период. Здравствуйте, господин профессор.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Странно вообще как-то, да, вспоминать такие вещи, но все же, как больница пережила тот день год назад?
4: Это был очень тяжелый день. Очень тяжелый день не только для персонала больницы, для пациентов больницы. Это было тяжелое поражение для всей системы здравоохранения Израиля и для жителей Негева. То есть нацеленная ракета, которая попала в одно из зданий Сороки и причинив огромный ущерб другим зданиям, это очень важное событие, очень тяжелое, которое, к счастью, мы пережили. Я бы сказал, кратко подводя итог, сейчас самым главным моментом было то, что ни один из людей не пострадал. Ни пациент, ни персонал. И это действительно как бы большое счастье и самое важное.
0: Это правда. Но при этом часть корпусов вот до сих пор не восстановлена. Восемь месяцев они лежали просто в руинах после прямого попадания. А в марте только стартовал снос пострадавшей восточной части. При этом власти в Иерусалиме всегда говорили, что да, мы скоро восстановим Сороку. Но при этом Сорока работает, насколько я понимаю, в несколько сокращенном режиме, потому что три операционные не функционируют, да, коек на четверть меньше, лаборатории там пострадали. Почему так долго? Почему тянут с восстановлением?
4: Есть масса причин, и действительно, как вы правильно сказали, здание, которое пострадало, это самое старое здание, построенное в начале основания Сороки в 1959 году, в восточной части комплекса находится. В нем находилась масса отделений различного профиля. В нем находились лаборатории, административные помещения. Все это действительно пострадало и взяло определенное время решить, что сделать с этим зданием, потому что как бы восточная часть, которая была повреждена сильно, западная часть подлежала еще какому-то ремонту. И поэтому символически, я бы сказал, разрушение части восточного корпуса этого здания, и остальное здание будет приспособлено для каких-то дальнейших, видимо, административных других целей, но не для лечения больных.
0: Ну, да,
4: это взяло много времени относительно, потому что пострадали очень много отделений, фактически вся больница пострадала. Если это здание было полуразрушено, то в остальных зданиях окна, двери, все такие легкие конструкции были разрушены полностью.
0: А как работать в таких условиях вообще?
4: В таких условиях очень тяжело работать, но Сорока — это как бы центральная больница, главная больница, третичная больница, то есть университетская юга и единственная университетская больница. И необходимо было продолжать работать, и мы работали. Мы работали быстро были какие-то сделаны из гипсовые стены, закрыли временно, сейчас поменяли это на, естественно, уже на обычные окна и рамы, оконные и двери. Мы работали в подвальных помещениях. Мы арендовали помещение в частной больнице в Бершеве. Одно из отделений было там. То есть перешли в ряд других отделений. Некоторые отделения были вместе. То есть в одном скученность определенная была. Но, тем не менее, помощь оказывалась постоянно, операции проходили постоянно, и, в общем-то, максимум то, что можно было сделать, мы делали для населения юга.
0: Теперь вот вроде есть план, который предусматривает строительство 230 тысяч квадратных метров площадей, включая гостиницу, и 300 единиц жилья для персонала. В новом комплексе хотят создать 140 тысяч метров офисных помещений, 6,5 тысяч метров коммерческих площадей, а плюс еще нужно построить укрепленное многоэтажное здание нового корпуса стационара, которое призвано и должно обеспечить защиту 70% больничных коек и других критически важных подразделений «Сороки». Для этого, значит, для этой цели выделено всего 5 новых корпусов и всего выделено 360 миллионов шекелей. Ну, звучит поразительно, потрясающе, очень многообещающе. Верите?
4: Я верю, вы знаете, это длительный период, который обсуждался, и, как вы сказали правильно, есть огромные планы, я сейчас скажу, они есть и на короткий период, и есть на более длительный период. В плане финансирования этот вопрос также уже решен, насколько я понимаю, насколько мне сообщили. Это есть три источника. Для строительства первого этапа большого строительства и нового помещения, здания 11-этажного, которое будет включать все отделения госпитализации, лаборатории, для ангиографии, кардиологии новые, дополнительные отделения гериатрии, неврологии, все терапевтические отделения, то есть все, операционные. Для этого здания надо миллиард. И миллиард этот уже найден. То есть треть суммы будет дана государством, треть суммы Купат-Халим Клалит. И есть также люди, которые приносят для Сороки большие пожертвования. Это множество людей, среди них надо отметить Стивен Адамс и Кэрен Кум, которые огромные суммы пожертвовали. Но на данном этапе то, что нам важно, то, что сегодня на данном этапе фактически все отделения функционируют в фактически все, не все, но фактически все в принятых для них местах. Кроме того, сейчас новый приемный покой и отделение травмы будет в ближайшее время открыто, уже построено все. И три отделения очень важные для недоношенных детей – центр исследований или научных исследований и отделение реабилитации, как для детей, так и для взрослых, пожилых, этого очень не хватало сроки. Эти помещения сейчас также готовятся сдать. Это в ближайшее время. В отдаленное время то, что вы сказали, очень большие проекты, и включая проект Кума или Возрождение,
0: да. Это 11 корпус, да. Ну что ж, я вам желаю, чтобы именно так все и случилось, и чтобы вот то печальное событие, которое, к счастью, как вы правильно указали, не привело к человеческим потерям, стало вот таким низким стартом для развития и для, так сказать, красоты главной здравницы Негева. Спасибо большое за участие в нашей программе. О печальной годовщине попадания иранской ракеты в больницу Сорока и больших планах на развитие мы говорили с профессором Леонидом Барским, заведующим терапевтической службой больницы Сорока.
4: Спасибо вам большое. Всего самого доброго всем.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Ну и под занавес программы говорим о том, что на самом деле важно для сотен миллионов болельщиков по всему миру. Продолжается Мундиаль в США, Мексике и Канаде, и тем для обсуждений становится все больше. Вот и поговорим со спортивным обозревателем Львом Гениным. Здравствуйте, добрый вечер, Лев.
5: Добрый вечер.
0: А Месси, главная тема сегодняшнего дня, наверное, да? 6-й чемпионат, первый его хет-трик, и первый хет-трик вообще человека в возрасте, ему через неделю исполняется 40.
5: Нет, 39 ему исполняется.
0: 39, нет, ему, кажется, 40 лет исполняется через неделю. Я могу, прямо сейчас мы будем с вами говорить, я проверю.
5: Хорошо, проверьте.
0: Да. Но в любом случае, самый возрастной забивало. И, в принципе, входит в тройку там самых популярных самых забивных игроков на чемпионатах мира всех времен народов. Кстати, он бы мог войти в историю как первый, кто забивал на шести чемпионатах мира, но в Южной Африке не забивал. Это просто что-то такое невероятное, как вы считаете?
5: Ну, невероятно, я бы не сказал, да, но Месси известен, лучший футболист нынешнего поколения. Ведь, правда, его лучшее, то, что он показывал в футболе, было как раз не в сборной Аргентины, а он играл в Барселоне, но в сборной Аргентине он тоже сделал достаточно, привел ее к титулам, и выиграл несколько раз Копа Америка, и чемпионами мира стали. Так что, да, он не стрелки лучших, он просто лучший сейчас вместе с Мирославом Клозе, они делят первое место по 16 голов, и я думаю, что большие шансы, что Месси его превзойдет на этом чемпионате. Ну, им там дышат, как говорится, в затылок.
0: Мбаппе, да.
5: На 2 гола меньше, но он намного моложе, ему 27 лет, и все еще впереди. Естественно, количество игр, в которых забивали игроки, это уже другой разговор, потому что, например, Герд Мюллер забил 14 голов в 2 чемпионатах мира в 13 матчах.
0: А там есть Фонтен.
5: А лучший бомбардир одного чемпионата, Жюст Фонтен, забил 13 голов в одном чемпионате, 6 матчей сыграл.
0: Это правда.
5: Все эти данные, да, они, в общем-то, достаточно так, ну, не манипулятивные, но не говорят, не рассказывают всю историю, поэтому надо к этому относиться. Так,
0: во-первых, вы правы, 24 июня 1987 года он родился в Росарио, в Аргентине, соответственно, ему будет 39 лет, посыпаю голову.
5: Я извиняюсь.
0: Нет, ваш вопрос. Слушайте, поэтому не вы мне звоните с вопросами про чемпионат, а я вам. Франция и Норвегия сыграли, обе, в общем, так мощно выступили. Конечно, Сенегал был, наверное, чуть посильнее, чем Ирак, хотя Ирак тоже бился вполне себе по-живому. Кто из них сильнее, вот Норвегия или Франция?
5: Опять, я очень осторожно в прогнозах на такой ранней стадии, и мы уже не раз про это говорили, и не только у вас, на других программах, что в истории последних лет, последних чемпионатов команды, которые неудачно начинали, проигрывали в первом матче, становились чемпионами мира. У нас есть 2 примера за последние 16 лет. В 2010 году Испания проиграла Швейцарии на прошлом чемпионате.
0: Аргентина
5: проиграла Саудовской Аравии. Поэтому, но если говорить о впечатлениях, я думаю, что второй тайм матча Франции-Сенегала, на мой взгляд, был абсолютно лучшим футболом, который мы видели на этом чемпионате. То есть для меня, во всяком случае. При этом Сенегал действительно играл здорово, и в первом тайме у них были возможности, там, в штангу они попали, они играли лучше, но французы во втором тайме показали именно то, что сборная, имеющая такой подбор талантов, как сборная Франции, должна показывать, и это не само собой разумеется, когда мы имеем дело с тренером, в общем-то, достаточно оборонительного толка, не играющего в такой открытый, откровенно атакующий футбол, поэтому я получил удовольствие от сборной Франции. Норвегия меня разочаровала, потому что мы помним ее по предварительным группам, мы много видели Норвегию, поскольку она играла с Израилем в одной группе, как она обыгрывала Италию, они играли со страстью, не столь присущие скандинавским сборным. Вчера они выглядели немножко как-то усталые, может быть, они еще не без куража, без страсти играли, обыграли Ирак, хотя у Ирака были возможности. У Норвегии проблемы с вратарем. У них нету вратаря высокого уровня. Должен был на них играть Никита Хайкин. Это такая грустная история. Парень, который имеет израильское гражданство, играл в Израиле. Но там чиновники ФИФА нашли к чему придраться. Его не допустили. Хотя у него, в общем-то, он играет в Норвегии. Много лет он играет за чемпиона Норвегии Бода Гильмит, который очень удачно выступил в этом году в Лиге чемпионов. И был признан лучшим вратарем Лиги чемпионов. Совершил там больше всего спасений.
0: Но
5: и так
0: не
5: далее.
0: Пустили.
5: И из-за каких-то там бюрократических препон, он имеет уже норвежское гражданство, его не допустили. Я думаю, что наличие такого вратаря делало бы сборную Норвегии более сильной. Посмотрим, как чемпионат пойдет дальше. Норвегия вчера меня не впечатлила, совсем не впечатлила.
0: К слову, знаете, вот когда говорят, что Франция — это сборная Африки, любопытно, что Сенегал-то это скорее была сборная Франции, потому что большинство футболистов родились во Франции, но просто, видимо, они посчитали, что по каким-то причинам более уверенно и больше они будут выступать на уровне сборных за Сенегал, а не за Францию. Так что тут уже непонятно, где чья сборная.
5: Да там не только Сенегал. Например, звезда сборной Марокко, молодой защитник Будини, которому всего 18 лет, считается вообще.
0: Он тоже, да.
5: он не то что родился во Франции, он был капитан сборной Франции молодежной. Да. Да. И поскольку его не призывали в взрослую сборную, он быстренько решил сделать себе...
0: Американское гражданство. Ну да.
5: К сожалению, например, в хоккее это невозможно, такие вещи, только в футболе.
0: Сегодня громкая вывеска такая: Англия-Хорватия. Прогноз?
5: Ну, опять, Хорватия, несмотря на ее очень успешное выступление в двух чемпионатах мира, играла на самом деле очень тусклое, неинтересное. Если мы помним все свои победы, там, в четвертьфиналах, в 1/8 финала они одерживали в серии пенальти, где они непобедимы. При этом в Хорватии играет, может быть, мой любимый игрок этого поколения, Лука Модрич. Я считаю, что это футболист просто потрясающий.
0: Ну, Англия тоже нас очень часто на валидол сажала.
5: Да, ему уже за 40 как раз, он старше Месси. Это, наверное, все-таки его последний чемпионат. Англичане – это большая загадка, потому что поколение нынешней сборной Англии, английского футбола, суперталантливое. Но при предыдущем тренере они, в общем-то, он умудрялся подавлять эти таланты, хотя англичане, в общем-то, дважды выходили в финал чемпионата Европы последних, на чемпионат мира доходили до четвертьфинала на прошлом чемпионате. Нам, говорят, лучше играть в прошлом чемпионате во Франции, Англия в четвертьфинале. И если бы не обидно не забит 11-метровый Гарри Кейном в конце матча, еще неизвестно, как говорится, кто бы пошел дальше. В этот раз новый тренер, немецкий тренер, тренер, у которого много достижений, он выиграл в свое время Лигу чемпионов с Челси, с английским. Тренер проблематичный, он не задерживался в клубах, но в сборной Англии он сделал определенный переворот. Он не взял нескольких игроков, которые, по моему мнению, должны бы там быть. Прежде всего, Фил Боден, нападающий Манчестер Сити, я считаю, это, может быть, игрок с самым высоким футбольным IQ в современности. И опять, если Англия преуспеет и станет чемпионом мира, то, конечно, все эти наши сегодняшние разговоры будут ни о чем.
0: Да, мы будем просто с вами петь «It's coming home».
5: Да, ну, на самом деле, мы знаем, что в Израиле большинство болельщиков болеют или за Англию, или за Голландию. Так что Англия очень популярна в Израиле.
0: Да, это правда. Я болею и за Англию, и за Голландию. Но мы продолжим с вами говорить и следить за чемпионатом, о новостях Мундиаля. Мы говорили со спортивным обозревателем Львом Генином. Спасибо за участие в нашей программе. Вот и
5: спасибо
0: все.
5: Спасибо большое.
0: Подготовки программы принимали участие продюсер Йосиф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Элай Бен Шабат. Пик событий, как вы заметили, пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие 100 шекелей за 6 килограмм. Дорада свежая 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежее 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежее 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: В новом филиале Маданей Мани Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мани, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
0: Особые цены в Канкун Бершева. Куриные бедра свежие 100 шекелей за 6 килограмм. Дорада свежая 39 шекелей за килограмм. Филе телятины свежее 129 шекелей за килограмм. Креветки Кристалл Супер Джамбо свежие 99 шекелей за килограмм. Филе лосося норвежского свежее 79 шекелей за килограмм. Канкун Бершева. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Мадам, уже падают листья.
4: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Колбаски «Кабанос» и салями «Полтавская» 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили «Юкки» 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.

Я уйти не мог, прощаюсь навсегда, но видит Бог, надеюсь, жду, когда увижу вновь эту мою любовь. Мы знаем эти слова. И кажется, что вот эти слова сегодня, сейчас, обращены в этой песне не женщине, но музыке. И не стало Шарля Азнавура, во что совершенно не верится, хотя понимаешь, сколько ему лет было. Было. И, наверное, в данном случае те слова его о том, что он не хочет уходить. И они встретятся вновь и дальше. Но вот в этом мы точно, наверное, не будем сомневаться. А я вспоминаю пресс-конференцию здесь, в Тель-Авиве, когда маэстро Азнавур приехал в Израиль в последний для себя раз. Хотя хотел приехать уже совсем скоро, отметив здесь свой юбилей. По крайней мере, его об этом просили. И он планировал, почему бы и нет, он гастролировал до последнего, и мы сами все это знаем. Он никогда ни на кого не оборачивался. Он не был похожим на остальных, ни внешне, ни внутренне. И он был таким мудрым из года в год, и таким талантливым, по-настоящему талантливым, с очень нелегким путем. И с таким грустным взглядом всегда, с очень грустными глазами. Я до сих пор помню, каким он был на той пресс-конференции, когда я ловила себя на вот этом чувстве, что я нахожусь рядом с этим человеком, с которым познакомилась, и понимая, что передо мной Азнавур, сам Азнавур, голос которого я слушаю всю свою сознательную жизнь. Я очень люблю французский шансон, и как все люди, я понимаю, что такое Шарль Азнавур. А рядом с тобой человек небольшого роста. Но он космос. Он просто космос.

Обстоятельства рождения Шарля Азнавура служат прекрасной иллюстрацией библейской мудрости. Пути Господни действительно неисповедимы. Он мог родиться в солнечной Грузии, как его отец, выходец из армянского рода. Его родина могла стать Америка, куда стремились его родители, спасаясь, как и все тогда, от преследования турков. Но перевалочным пунктом в итоге на пути к американской мечте для семьи настрадавшихся армянских иммигрантов стала Франция. В ожидании американской визы тогда они и обосновались в Париже. С этого все и началось, и там в 1924 году родился Шахнур Варинак Азнавурян, которого весь мир знает как Шарля Азнавура. А вот артистический дебют его состоялся довольно рано. Он уже в 5 лет радовал публику игрой на скрипке. В 9-летнем возрасте начал выступать на театральных постановках, на сцене. А в 12 лет Азнавур попал на съемочную площадку. Но потом Вторая мировая война внесла довольно большие перемены в жизнь семьи. К тому времени семейный ресторанчик просто пришлось закрыть, содержать уже было не на что. И молодой Шарль брался за любую работу. Продавал газеты на улицах, колесил по провинции в составе театральной труппы. По вечерам играл в кафе, кабачках, ночных клубах, мелодии, которые уже тогда сочинял сам. У него как раз сложилась очень интересная история, связанная с композитором, начинающим тогда пианистом, которого звали Пьер Рош. В один из таких вечеров он познакомился с ним, и они прониклись друг другу симпатией, но вот начало их творческому тандему положил просто случай, как и многое другое в жизни самого Азнавура. Однажды конферансье по ошибке вместо номера Роша объявил выступление вместе с Азнавуром. Их это не смутило, они были уже дружески настроены друг к другу достаточно давно. И они вышли к публике вдвоем, экспромтом исполнив несколько песен Шарля. Так и возникла мысль о создании дуэта, который они назвали «Рош и Азнавур». Зрители, кстати, принимали этот дуэт очень благосклонно. Оба приятеля были довольны, и они были желанными гостями в парижских ресторанчиках и барах, но на этом все заканчивалось. И вот именно в этот момент получилось, как говорил сам Шарль Азнавур, еще один случай в его жизни, который определил очень-очень многое. В одном из таких вечеров, в течение этого вечера, его приметила Эдит Пиаф, кумир тогдашней французской публики, и этот момент, конечно же, стал переломным в жизни и в карьере Шарля Азнавура. А о себе, о том Азнавуре, о молодом с амбициями и желаниями, он написал автобиографическую песню. Ее название переводится «Я уже видел себя». «До 17 лет я покинул свою провинцию, твердо решив держать свою жизнь в кулаке с легким сердцем и ничтоженным багажом. Я был уверен, что завоюю Париж. Я заказывал самого шикарного портного этот синий костюм, сшитый по последнему крику моды. Фотографии, песни, оркестровки съели мои последние сбережения. Я уже видел себя на верхних строчках афиш, где мое имя было написано в 10 раз более крупными буквами, чем чье-либо еще. Я уже видел себя обожаемым и богатым. Я уже был самым великим из всех великих артистов мюзик-холла, добивающимися такого оглушительного успеха. Я уже видел себя ищущим в своем списке имя той, которой будет благосклонно позволен вечером повиснуть у меня на шее. Конечно, черты лица у меня постарели под гримом, но голос еще есть, жесточен, и я полон энергии». Вот об этом песня, которую вы, безусловно, все слышали.

Эдит Пиаф со свойственной ей проницательностью безошибочно угадала во вроде бы никому неизвестном, особенно выступавшем тогда с переменным успехом, молодом человеке с хриплым голосом, с не очень интересной для артиста внешностью, огромный творческий потенциал. Она стала его поддерживать, и начиная с 1946 года, он почти на 8 лет стал второй частью, второй половинкой и тенью Эдит Пиаф, великой певицы. Вместе с тем же Пьером Рошем он выступает в первом отделении ее концертов, и именно в это время к нему приходит первый успех. С легкой руки Эдит Пиаф он едет на гастроли в США и Канаду, где ему удается подзаработать. Он получает там очень серьезную известность, популярность, и заодно решается сделать то, что советовала Эдит Пиаф, сделать пластическую операцию по коррекции носа. Но что касается все-таки его сольной работы, сольная карьера Азнавура начиналась с провалом. Его больше знали как автора шлягеров, которые уже исполняли тогда известные артисты, включая именно Эдит Пиаф. А потому после первых же выступлений критики объявили довольно единодушно, что с такой непрезентабельной внешностью и отсутствием голоса, как они считали, ему нечего делать на эстраде. Это его не сломило, ну, просто ни на секунду. В 1956 году его выступление в главном концертном зале Франции «Олимпия» обернулось триумфом. Оглушительный успех концерта, который он дал в 1963 году в Нью-Йорке в Карнеги-Холле, подтвердил его уже статус звезды мировой величины. Более того, американцы стали с тех пор называть его французским Фрэнком Синатрой.

всего прочего, надо сказать, конечно, я думаю, что вы об этом знаете, Азнавур был более чем талантлив в разных ипостасях. Очень многие вещи его интересовали. Именно это позволило ему быть и композитором, и исполнителем, писателем, сценаристом, режиссером и, конечно же, актером. В 60-е годы публика узнала Шарля Азнавура как талантливейшего киноактера. И, тем не менее, конечно же, слава певца и композитора значительно затмевали славу киноактера, хотя в 1971 году это объединилось на Венецианском кинофестивале. Шарль Азнавур получил

интерес к творчеству Шарля Азнавура продолжал расти. В 60-е и к началу 70-х особенно. Он рос просто месяц за месяцем. Его песни стали включать в свой репертуар культовые исполнители Лайза Минелли, с которым потом не раз пел дуэтом, Рэй Чарльз, Фред Астер, Хулио Иглесиас, Боб Дилан. В 1971-72 годах Азнавур дает концерты в Олимпии, где вместе с ним выступает его давний партнер по сцене Пьер Рош. А 1974 год ознаменовался для Азнавура вручением в Лондоне золотого и платинового диска за песню «Она». Песня совершенно потрясающая, чего до этого в Лондоне не удостаивался ни один француз. К 40-летию творческой жизни Азнавур записал новый альбом. Песня «Она» звучит в нашем эфире, где Азнавура исполняет вместе с Энгельбертом Хампердингом.

В истории жизни и творчества Шарля Азнаура хватает истории для его песен, но что касается этой, она особенная. Песня-то была написана в 1965 году для оперетты «Господин Карнавал». В связи с этим Азнауру просто пришлось делить лавры исполнителя этой, получившей широчайшую известность композиции, с певцом Жоржем Гетари, выступавшим в этой оперетте. Текст написал Жак Плант. Песня была посвящена уличным парижским художникам, которые считались на бульваре Монмартр самой настоящей «La Bohème», «Богемой». Впоследствии шансонье записал несколько версий этого полюбившегося хита сразу на 5 языках – английском, испанском, итальянском, немецком и даже на португальском. Для этой песни Азнаур вообще придумал целую мизансцену. Она стала визитной карточкой этого хита. Исполнит последний куплет – бросает на пол белый платок, как символ отшумевшей юности. И в последние годы он стал просто бросать платок в зал на радость поклонникам, которые, конечно же, ждали такой раритет «La Bohème».

Шарль Азнавур известен и был всегда известен не только как человек искусства, но как и общественный и политический деятель. Он, собственно, был всегда человеком, которому не все равно жить и проживать. Ему было всегда важно очень много разного. И надо сказать, что совсем недавно, казалось бы, это очень широко освещалось, об этом много писали, и это замечательно, что это произошло. Совсем недавно, казалось бы, на торжественной церемонии в Иерусалиме президент Израиля вручил Шарлю Азнавуру медаль Рауля Валенберга за героические действия во время Холокоста. На этой церемонии присутствовал и сын Шарля Азнавура, Николас. Еще одна медаль была передана сестре певца Аиде, которая не смогла тогда прилететь в нашу страну. А дело все в том, что в годы Второй мировой войны семья Азнавура была тесно связана с группой сопротивления Мисака Манушана. Они, рискуя своими жизнями, прятали в квартире в Париже, в своей квартире, армян, евреев и, собственно, всех тех, кого преследовали нацисты. Инициатором награждения Шарля Азнавура, тогда и его сестры, был израильский профессор Яир Аурон, специалист в области истории Холокоста. И вот тогда, во время совсем недавнего визита в Израиль, это был 2013 год, Азнавур говорил на пресс-конференции: «Мы, армяне и евреи, пережили столько трагедий, что если бы наши народы не любили жизнь, мы бы давно исчезли. Я знаю, что мы рождаемся, чтобы умереть. Но до тех пор нужно жить в полную силу. Мною движет жажда жизни».

В свое время Шарль Азнавур дал одно из самых известных своих интервью парижскому корреспонденту «Известия» Юрию Коваленко. «С каким настроением вы обычно ездите в Россию, в Москву?» Ответ: «Как к себе домой, потому что я люблю Москву, люблю Россию, люблю русских. Вы как в окружении таком проходило мое детство. Но ваше детство прошло в Париже. У моего деда, а потом у отца был русский, вернее, кавказский ресторан, так что я знаю вашу кухню лучше, чем многие русские, да и не только кухню. Ваш отец в 30-е годы водил вас в кино на советские фильмы. Да, да, тогда я посмотрел все советские ленты, которые показывали во Франции. «Юность Максима», «Броненосец Потемкин», «Ленин в октябре», «Стачка». Родители не были коммунистами, но симпатизировали им и во время войны участвовали в сопротивлении. В вашей семье исполняли русские песни, если они в вашем репертуаре. Я могу даже спеть куплеты с Чубчика и «Очей черных» на русском языке, и несколько даже детских песен, которые я слышал с сестрой, когда был маленьким. А почему вы назвали своих детей русскими именами? Катя, Миша, Николай. Это очень красивые имена. И я просто люблю и такие имена, и кроме того, они подходят нашей фамилии. Вам не чужда сентиментальность? Я скорее меланхоличен. Сентиментальные натуры легко плачут по любому поводу. А меланхолики? Мы грустим, размышляя о прошлом, настоящем или будущем. Успех кружит к вам голову? Да давно не кружит. Наверное, потому что мне пришлось его долго ждать, и давался он мне с огромным трудом. И я так и остался человеком стеснительным. В компании незнакомых людей я до сих пор робею, но и не веду светскую жизнь. Как вы думаете, будут ли люди слушать Азнавура через 100 лет? Если что-то и останется, то скорее музыка и слова, а не голос. Может, и будут слушать мои песни, но не меня самого. Вот тут, я думаю, он ошибался.

После Шарля Азнавура остались не только песни, не только само творчество, не только огромное количество дисков и песен, коих уже практически 1400. Остались еще его цитаты, его книги, и много цитат стало действительно очень известными. «Я не боюсь смерти, я просто счастлив жить, видеть, слышать, чувствовать, наслаждаться окружающим миром. Видите, какой я расчетливый? Я не прошу, подобно Фаусту, вернуть мне молодость. Мне бы хотелось просто оставаться таким, какой я есть. Я бы охотно согласился и дальше терпеть все те неудобства, которые причиняет мне мой возраст. И пусть мне говорят, что я преувеличиваю и прошу слишком многого. Будет вам, будет. Я прошу даровать мне всего лишь еще 1000 лет». Не так уж и много, просто из любопытства, чтобы увидеть, каким же станет наш мир в 3-м тысячелетии.

Когда-то Шарль де Голль сказал Азнавуру: «Вы покорите мир, потому что умеете волновать». Он действительно взволновал весь мир своим голосом, своим видом, песнями, музыкой, тем, как он подавал каждую песню, тем, как становилась песня спектаклем. Каждая из тех, которые он сделал своей песней, каждая из тех, которые он подарил другим исполнителям. Уход любого человека неминуем, и мы это понимаем, пытаясь оставаться иногда прагматиками. Но когда уходит вот то, что мы иногда банально можем назвать словом «эпоха», и это становится все грустнее и грустнее, понимать, что уходят люди, на которых ты невольно равняешься, или голос которых тебя сопровождает твою сознательную жизнь, и от этого становится очень больно, если вдуматься. Тем более такой человек, который был настолько всегда предан музыке. Шарль Азнавур. Сегодня мы говорили о нем, и, конечно, это будет не всегда незабываемо.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в этой программе я бы хотела вспомнить замечательного писателя. Я лично умудрилась, успела, смогла влюбиться для меня тогда в первое его произведение. И до сих пор я обожаю его. В Израиль вместе с нами переехал и знаменитый двухтомник этого человека. Это писатель, это сценарист. Его ирония, его творчество связано постоянно с чувством юмора, с иронией. И вот это сочетание в его произведениях комического с драматическим и при этом глубокий лиризм, это все отличают произведения Нодара Владимировича Думбадзе. Когда я готовила эту программу, я поразилась, что он так много успел сделать, уйдя из жизни очень рано, в 56 лет. И недавно отмечали его 95-летие. Столько успеть, столько написать, поколение вновь, кто-то для себя, кто-то впервые читают и влюбляются в его строки, в его характер. И думаю, что те, кто знают фамилию Думбадзе, понимают и темы, основные темы Думбадзе. Всегда ими были вера в человека, в конечную победу, в торжество лучших качеств человека и, конечно, многие из нас были зрителями его произведений, потому что очень многие были экранизированы или инсценированы, в том числе и по его собственным сценариям. Так что, я думаю, мы перенесемся в мир в очередной раз Нодара Владимировича Думбадзе.

0: Надар Думбадзе. Это был большой путь от ребенка, чей отец был репрессирован и расстрелян, до председателя Союза писателей Грузии. На пике своего творчества он получил Ленинскую премию за роман «О вере в Бога». Известно, что его отца расстреляли по указу его же близкого друга Лаврентия Берии. Мать же после ареста, будущая всенародный любимец, уже увидела после окончания школы, и они долго-долго привыкали друг к другу. Он считал, что каждый писатель на протяжении всей своей жизни пишет одну единственную книгу. И это действительно так. Во всех текстах Надара Думбадзе очень много автобиографичного, это он не скрывал. Он незримо и зримо присутствует в очень разных своих книгах, повестях, в рассказах. Фактически он их главный герой, только с разными именами и в разные десятилетия. Знаменитая книга, о которой я говорила в начале, в которую я влюбилась, когда мне было всего лет 9, и я, находясь в санатории со своей семьей, читала ее всем вслух, всем, кто окружал нас на скамейках, сидя, читала я это. Думаю, что, может быть, вы и догадываетесь, какую эту книгу я выбрала для чтения летнего. «Я, бабушка Илико и Иларион». Скульптурная композиция «Я, бабушка Илико и Иларион» находится в детском городке Мзиури имени Думбадзе, между прочим. Его биографию действительно легко можно отслеживать по текстам. Первый то ли роман, то ли повесть, о которой я уже начала разговор, отражает наследие такой смеховой народной культуры, рассказывает историю сироты, который благодаря всем тем теплым, смешным людям, что его окружали, никогда не чувствовал себя сиротой.
1: Буду петь на вас! Эй-о!

0: предлагаю услышать сегодня фрагменты, которые представляют нам определенные произведения Надара Дубадзе. Ефим Капелян, Сергей Юрский. Я, бабушка Илико Илларион.
1: Я провожу тебя, дядя Илико.
2: Сам я дойду, мальчик.
1: Дойдешь?
2: Сам.
1: Смотри,
3: что я говорю. Не заметил?
4: Илларион!
2: Ну что тебе, кривой черт?
4: Ночью спать, когда будешь ложиться, не забудь свой новый глаз в стакан с водой опустить.
2: Что?
4: Ничего. Ну, подмигни, подмигни мне новым глазом.
2: Илико Чигогидзе.
4: Да-да-да-да-да, почаще повторяй мое имя, а то забудешь. А тебе повезло, ты же любишь охотиться. А теперь тебе не нужно глаз прижмуривать, прямо прикладывай ружье и пали.
2: Илико Чигогидзе. Не вводи меня в грязь!
4: Иларион Чеварднадзе! Не подходи с ножом, а то разобью твою стекляшку! Потом лови меня за хвост!
5: Я
6: далеко!
5: Ты что, взбесился?
6: Вы что, с ума посходили, беспутные?

Если в повести «Я бабушка» или «Илларион» можно проследить историю сироты, то совершенно потрясающим его произведение «Я вижу солнце» с лиричной такой точностью, но при этом с неприходящим, конечно, грузинским юмором, мы прослеживаем тогдашнюю действительность Великой Отечественной войны, которая гремела бомбовыми раскатами где-то очень далеко от Закавказья, но которая тогда незримо пришла в каждый дом, в каждую семью, историю, судьбу. Сложные отношения, но все-таки сложившиеся с матерью, это тоже автобиографическая часть, показаны в «Солнечной ночи». Думаю, многие читали и это его произведение, как обозначены, скажем, и пути прощения, тогда, когда, казалось бы, прощать уже невозможно. Все это и даже состояние здоровья Ндубадзе, который в 56 лет ушел после 4-го инфаркта, даже эти инфаркты, как и сложный философский дискурс, который вел он сам с собой на протяжении всей жизни, о вере в Бога, о вере в коммунизм, все это очень сложное, иногда, может быть, даже для кого-то, для читателей могло показаться неким потоком сознания, все это было на страницах совершенно замечательного «Закона вечности», который он написал. Как он говорил о себе, «Я генетический христианин». Сложный текст, практически метафизический. С одной стороны, это квинтэссенция духовного поиска его правды, человеческого умиротворения. С другой стороны, это вызов существующей действительности. И та самая ленинская премия, о которой я говорила, врученная за этот последний его роман, воспринималась как, с одной стороны, эталон советской мудрости того времени, а с другой, именно по причинам и по сути написанного, было верхом наглости самого Ндубадзе, как он иногда потом говорил, когда нельзя нейтрализовать или заставить замолчать человека, который стал уже, по выражению Расула Гамзатова, особым понятием, особым домом или аулом, скажем, нашей прозы, осталось только прилюдно наградить, признав его достоинство.

Я чуть с жизнью не простился, когда узнал о твоей беде. Пусть второй глаз у меня потухнет, если я неправду говорю. Иначе быть не могло. Твоя беда — это моя беда. А твоя слепота — моя слепота. Это всем понятно. А этот чудак обиделся, а? Вот не ждал. Ты меня зовешь кривым, а? Сколько лет, я ничего не обижаюсь. Кутузов тоже был из Илларионов, тоже одноглазый. Ничего, лучше всех видел. Весь мир видел насквозь. Подумаешь, один глаз. Оба глаза потеряем, и то ничего. Возьмемся с тобой за руки и пойдем шагать по этой земле. Сами не сможем, этот паршивец Зурихела нас поведет. А ты свой большой нос повесил.

В нашем эфире сегодня невольно проходит замечательный грузинский оттенок, шарм, красота этих мест. Поэтому я сочла возможным ставить в наш эфир темы определенные благодаря голосам Вахтанга Кикабидзе, Тамары Гверцители, Орейра, Нани Бригвадзе. Давайте услышим.

0: хочу вот, если возможно, поблагодарить их за эти письма. Не все хвалят меня, конечно, есть и замечания. Так что я благодарю всех за внимание. Ну, я знаю, что очень большие надежды на нас, писателей, возлагают советские читатели. Вот, потому что от писателей очень многого ждут. И вот я желаю писателям, желаю, чтобы они оправдали надежды читателей своих. И желаю читателям, чтобы они от нас получили хорошую продукцию. Книги хорошие, патриотические, умные, мудрые. Но такие книги писать удается редко очень. Что же, это не такая легкая профессия, как кажется некоторым, быть писателем. Недаром говорят, что писатель – это инженер человеческой души, значит, это очень серьезная и трудная работа. В труде писателя внутренней мы всегда должны быть готовы говорить от имени своего народа честно, как это нам наша совесть позволяет, быть откровенным и честным. И чистым перед своим народом.
1: Был очень теплый июньский вечер. Большие лучистые звезды тесно усеяли темное, какое-то густое небо. Казалось, можно протянуть руку и отломить кусочек неба со звездами. Вот такое оно было, плотное и низкое.
2: Сосо, о чем ты думаешь?
3: Знаешь, этого Хати я и сам понять не могу.
2: Но все же, о чем ты думаешь?
3: О небе думаю.
2: А что ты думаешь о небе, Сосо?
3: Думаю, что вот если бы небо было зеркалом, как хорошо бы в нем все отражалось. Тогда мы, глядя в небо, видели бы друг друга. И вообще все люди узнали бы друг друга, дружились бы.
2: Хорошо было бы.
3: Конечно. Я увидел бы много стран. Вообще все страны. А все увидели бы нашу страну. И тогда, наверное, не было бы больше войн. Потому что люди поняли бы, что все они не такие уж плохие. И что в мире много добра.
2: Так это было бы прекрасно, если бы небо было зеркалом. Сосо, а какого цвета небо?

0: Андрей Вознесенский писал о Думбадзе. Он удивительно добрый человек. Те страдания, которые жизнь ему принесла, перелились и сконцентрировались в доброту его, которую он смог отдать людям. Тексты, которые сочетают в себе лиричность модернизма, философию постмодерна, это тоже Думбадзе. И самое главное, возможно, я до сих пор продолжаю быть в этом уверена, это, конечно, юмор. Среди любимых писателей Нодара Думбадзе был не только Гоголь, Чехов и Зощенко, что вполне понятно, но и Сервантес. Для него, так же, как и для великого автора книги «Всех миров и народов», смех был важен как, ну, наверное, как способ очищения, как способ возвышения души. Для него точно, да. И многие говорили, Думбадзе – это такой Данелия от литературы. Именно Данелия от литературы. Что такое Данелия? Кто такой был Георгий Данелия не только для любимой Грузии, но и для всего мира, для тогдашнего Советского Союза, для нас, тех, кто помнит, что он смог сделать в кинематографе, и для его чувства юмора. Я думаю, что мы помним. Давайте услышим голос Данелия сейчас.
1: Людей теряют только раз, и след теряя не находят, а человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. Уходит. Днем он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит.

0: его вернем, поговорим и стол накроем, весь дом вернем, перевернем, и праздник для него устроим.
1: Я счастлив, когда мои произведения нравятся людям и в жизни людей. Иногда вот один человек незаметный абсолютно может такую огромную роль сыграть. Вот такой факт, знаете, это я не сам придумал, но это открытие для писателя. У меня хат я есть, слепая девочка, героиня. И это правда, существовала девочка. И она, эта девочка, заходила абсолютно зрячими глазами, но она была слепая. И я часто ей говорю, когда утром она рано приходила играть со мной, маленькая была, я 4 годика была, я ей все время говорил: отвернись. А вообще-то фраза, она простая, как будто, знаете, отвернись, девочки. Говоришь, отвернись слепой девочке, разве не все равно, она отвернется или нет. Вот в этом отвернись проявилось то, что никто ее не считает слепой, понимаете, потому что у нее внутренний свет. И вот этим внутренним светом я хотел, чтобы была моя повесть озарена, и так это одна такая, якобы, незначительная фраза и незначительный эпизод сделал значительную всю мою повесть.
2: Сосо, а какого цвета небо?
3: Небо? Небо синее, Катя.
2: А синий это какой цвет?
3: Ну, синий это как голубой.
2: А голубой это красивый цвет?
3: Очень, очень красивый.
2: А какое красивое? Какое оно красивое?
3: Красивое? Я повернулся к Хате и стал рассматривать ее лицо, белеющее в мягком вечернем свете. Красивые, красиво большие голубые глаза, черные ресницы и брови. Я осторожно провел пальцем по бровям Хати, и она улыбнулась своей светлой улыбкой. Я обнял ее за плечи, притянул к себе и осторожно поцеловал ее глаза. Хатия.
2: Молчи, Сосо.
3: Я не видел ничего, кроме звездного неба и Хатии. А Хатия видела меня. Только меня и солнце. Небо же, огромное светлое небо, видело нас обоих и улыбалось нам.

Мадар Думбадзе и его персонажи, то есть фактически он сам. Он был очень благодарен судьбе и, по всей видимости, собственно, стране за возможность получить образование в свое время. И, кстати, оно было у него экономическим, как у его первого героя, Зурико, он же Зурикелла. Он даже писал: «Самые светлые мои обители, самому высокому храму моего бытия, университету, приношу неизмеримую любовь и благодарность». И вот эта тяга к знаниям, эрудиции, к эмоциональному интеллекту, все это отражено в очень разных его книгах, в рассказах, повестях. И ничего в данном случае небывалого, как он говорил, художественная литература не создает, она ищет сокровища в недрах народных, находит и затем возвращает тому же народу его мудрость и его добро. А проза, она такая вкусная, это такое воплощение грузинской народности. Для кого-то из нас, когда мы будем читать та или иная страница, абзац, название, возможно, напомнит нам запах хачапури, вкус сациви, винный хмель изабеллы. Все это созвучно, естественно, созвучно с человеком, как созвучно, например, с нашей душой может быть лирика любимых поэтов Есенина, Пушкина, как могут вплетаться в наше сознание очень давно, ну, наверное, на всю жизнь, то, что писал Чехов, его чувственность и, конечно, оптимистичная, но грусть Михаила Зощенко, скажем. Так что для меня лично и, наверное, для многих из нас с вами, Думбадзе – это не просто история о писательском таланте, его произведениях. Это, конечно, дар, которым он обладал и очень щедро делился с нами, со своими читателями из очень разных стран. И это его добро, которое он отдавал, делился им, оно изливалось со страниц книг и никогда не перетекало просто в сентиментальность. Это было настолько искреннее и очень солнечное, которое хотелось видеть, как в названии его достаточно грустной, философской, лиричной книги «Я вижу солнце». Думбадзе, он удивителен. Мы любим Грузию благодаря еще и авторам, писателям и поэтам. Для меня Думбадзе был как раз одним из тех, кто открывал для меня Грузию, в которой я потом побывала.

дождевой. Тихо льется в птичий плач над моею головой. Серый вечер дождевой. Серый вечер дождевой. Я свидание назначу с темной речкой и травой. Серый вечер дождевой.

серый вечер дождевой, над костром дымок маячит, и живой, и неживой.

Знаете, уважаемые радиослушатели, я буду рада, если кто-то из вас обратится сейчас, потом, через день, два, сегодня к страницам тех или иных произведений Нодара Владимировича Думбадзе. Сейчас это возможно найти не только в книгах, но и в интернете, найти любимые страницы, вспомнить какие-то фразы. Я до сих пор могу вспомнить какие-то фразы из любимого. У меня вопрос встал кто-то. Когда председатель думает начать ремонт школы, классные комнаты вот-вот обрушатся. Зачем ему классы? Он строит бесклассовое общество, сказал Илларион. Действительно, это очень много. На самом деле, я могу вспомнить многое. Например, как вы себя чувствуете, уважаемый Бачана? Вежливо осведомился отец Иурам, откладывая газету, как молодой Адам в раю до появления Евы. И не скучно вам одному? Наоборот, весь рай мне кажется своим. Женщину совращает одиночество, дорогой. И мужчина тоже. Так что старайся никогда не оставаться в одиночестве. Или еще из его произведений. Вы должны помнить, дети, что я не родился учителем. Каким я был в вашем возрасте? Таким же легкомысленным, глупым. Вы сейчас очень молодо выглядите, учитель.

Я надеюсь, что мы сегодня так или иначе вспомнили каждый о своем Нодаре Владимировиче Думбадзе, о своих любимых произведениях, рассказах, повестях, строчках, шутках, о настроении, которое он дарил всегда безусловно. Именно поэтому я часто открываю книжный шкаф и беру какой-то из томов, открываю, просто смотрю. Знаете, как иногда говорят, что можно устраивать гадания, открывая ту или иную страницу в книге. Очень хочется возвращаться в мир Думбадзе. Так что попрощаемся мы сегодня, может быть, грустно, но улыбнувшись, может быть, радостно. И строчкой самого Думбадзе: «Пока мы живы, мы должны подать друг другу руки, чтобы помочь нашим душам стать бессмертными». Оставайтесь с нами.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.

0: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «За все хорошее против всего плохого» на саммите Большой Семерки в Виане лидеры ведущих стран мира поддержали Украину и сделку с Ираном. О подробностях нам расскажет Ирина Цукерман. Неприкосновенность и граната. О сегодняшних событиях в Несте поговорим с Анной Раевой. Паспорта не для тех. Полиция завершила расследование по делу о нецелевой выдаче дип-паспортов бывшим главой МИДа Эли Коэном. Что дальше, попытаемся понять с Аркадием Елюгашвили. Опасные пюрешечки. Минздрав обнаружил анестетики в баночках фруктового пюре для младенцев. Стоит ли родителям волноваться, спросим у Эфрат Форшер. Годовщина удара по Сороке. Ровно год назад иранская ракета попала в главную больницу Негева. Что изменилось с того момента, поинтересуемся у Леонида Барского. Все рекорды Месси. Лидер аргентинской сборной сыграл на своем 6-м мундиале и обновил ряд достижений. Чудеса без недели 40-летнего игрока обсудим с Львом Гениным.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Но прежде чем мы начнем говорить о главных событиях дня, пресс-служба ЦАЛЯ сообщает, что сегодня боец ЦАЛЯ получил тяжелое ранение, двое бойцов получили ранение средней степени тяжести, и еще два солдата были легко ранены в результате удара дрона «Камикадзе» на юге Ливана. Бойцы эвакуированы в больницу для оказания медицинской помощи, их семьи получили уведомление. Ну, а теперь продолжаем о делах политических и начнем с международных. Во французском Виане завершилась очередная встреча лидеров Большой Семерки. Практически Вианская конференция 2.0. В центре внимания война Украины с Россией и Иран. Нас по понятным причинам интересует именно последний вопрос, хотя и про Украину тоже не забудем. Ко мне в эфир присоединяется Ирина Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Ирина, здравствуйте. Ирина, слышите ли вы меня?
2: Да, я слышу хорошо, да.
0: Да, здравствуйте. Говорят, что другие лидеры ведущих стран мира, ну, помимо США, понимают, что, в общем-то, ситуация с Ираном не ахти, и, по сути, это дипломатический триумф Ирана, и поэтому всю вот эту встречу Большой Семерки старались не заострять на этой теме свое внимание, чтобы не расстраивать только что отметившего свое 80-летие Трампа. Насколько такая оценка верна?
2: Видишь, что дело в несентиментальности, в отсутствии возможности как-то повлиять на события. То есть сейчас, во-первых, возвращается вопрос к Украине. Для Европы это первый приоритет. Возникают вопросы об энергии. То есть вопрос довольно существенный для большей части мира, включая, допустим, той же Индии. То есть вопросов насущных для этих стран очень много. Спорить по вопросам, которые многие из этих стран на самом деле не так уж и касаются напрямую, просто не имеет смысла. Разумеется, эти вопросы касаются ближе всего Израиля, ну и в целом регион. Но регион считает, что с Ираном может как-то договориться, ведь до войны кое-как они более-менее наладили отношения. То есть, во всяком случае, военных столкновений не было. Вот такая логика сейчас у международной общественности.
0: Ну да, но Трамп при этом вот всю встречу, все эти дни позволял себе достаточно такие странные заявления. Ну, вроде того, что Ашара может заняться Ливаном, а Хизбалла — это букашка, которая всем хочет помешать, но не сможет. А сейчас вот он сегодня буквально заявил, что я хочу, чтобы Израиль мог защищать себя, но действовал осмотрительно. Вообще такое впечатление, что вот он говорит об одном, а другие участники о совсем другом. В связи с этим возникает интересный такой момент. А в целом, например, вот эти другие страны, они знают текст меморандума или нет? Как вы думаете?
2: Ну, думаю, то, что слили на сегодняшний день в крупнейшие американские газеты, как, например, Bloomberg News, уже стало известно всем остальным тоже. Думаю, что то, что у них есть, довольно близко к реальному тексту, даже если есть какие-то неточности в целом нельзя сказать, что Белый дом сильно оспаривал главные пункты из этого назначения. Думаю, что вряд ли кто-то радуется этим пунктам, но дело в том, что Трамп себя поставил таким образом, что он всеми силами и любым способом пытается договориться с Ираном, что бы это ни означало. И именно поэтому, я думаю, он не хотел показывать тех сообщений Израилю. Он боялся, что сольется абсолютно все, включая, возможно, пункты, которые еще хуже того, что описывается в публикациях. И начнется давление со всех сторон, потому что у разных стран могут быть не совсем аналогичный интерес, но в целом никто не хочет стать жертвой вечного шантажа в Армузском проливе или на каких-то других фронтах. На самом деле, даже если Армузский пролив станет не таким уж важным, при развитии других экономических коридоров, иранские прокси, его баллистическая программа и ядерная программа, разумеется, останутся угрозой для всей мировой общественности.
0: Ну да, Трамп вот по этому поводу заявил тоже буквально сегодня о том, что, если мы не будем довольны соглашением, то вернемся к бомбардировкам. Вернемся, видимо, если вообще будет такая возможность, потому что, судя по соглашению, в общем-то, Трамп должен гарантировать невмешательство. Дождемся пятницы, это все, конечно, нас ждет впереди, все эти обсуждения. Давайте все-таки вернемся к Вианской конференции, этой большой семерке встречи. Там, значит, Трамп заявил, что после окончания войны с Ираном он вернется к вопросам мира в Европе, то есть, видимо, к Украине, да, что он имеет в виду?
2: Это трудно себе представить, но, скорее всего, из того, что я слышу, это будет продолжение давления на Украину. Никакое в последнее время давление на Россию он не выказывал, поэтому, думаю, вряд ли он резко изменит свой курс политики по этому вопросу. Разумеется, он попытается добиться какой-то договоренности, и, разумеется, это означает ослабление давления внутри России украинскими военными силами. То есть совсем недавно Путин звонил Трампу якобы поздравить его с днем рождения, но, разумеется, Украина стояла на повестке дня. Думаю, что это также не совпадение, что вся эта история с Ираном в это же время крутилась. России больше всего выгодно, если Иран восстановит свои силы и сможет помогать военным образом через поставки беспилотников, ракет и так далее. Так что
0: Россия Ирану не помогала, она ожидает, что Иран, да, будет помогать. Но последний вопрос, просто у нас времени, к сожалению, мало остается, по поводу как раз Большой Семерки и Украины. Вот вы говорите, что будут давить на Украину, но у наблюдателя ощущение, что там есть некий новый тон, который был услышан на этой встрече, и даже Трамп, в общем-то, говорит о том, что Путин должен закончить войну, и, во всяком случае, Трамп призвал президента России Путина наконец-то заключить сделку и завершить военные действия. Не Зеленского призвал, а Путина. Что-то новое возможно?
2: Не совсем новое, он в прошлом упоминал Путина, причем всегда в положительном тоне. И в некоторых случаях он даже его раскритиковал. Однажды он высказался, что-то я не понимаю, что с Путиным произошло. Что-то в этом роде, такие были у него слова. Но в политическом плане это ни к чему не привело, не было никаких политических изменений. Когда мы увидим восстановление санкции на российскую нефть, например, какое-то дополнительное давление, санкции на алюминий тот же самый, когда мы увидим ограничение въезда российским дипломатам, бизнесменам и прочим лицам, тогда мы сможем говорить о каком-то существенном изменении тона. Все остальное это просто...
0: Все так, остальное это все фигуры речи. Да, фигуры речи. Вот, кстати, очередная фигура речи. Я вижу прямо сейчас, Трамп заявляет, что прекрасное соглашение очень-очень сильное. Спасибо за участие в нашей программе. О результатах встречи Большой Семерки во французском Вивиане мы говорили с Ириной Цукерман, экспертом по вопросам национальной безопасности, научным сотрудником Иерусалимского центра по связям общества и государства.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Очередной день скандала в Кнессете. Парламент проголосовал за депутатскую неприкосновенность Тали Готлиб. Бенгвир резко сначала поругался с Дерри, а потом изменил свое отношение к методам подавления демонстрации ортодоксов. Те, в свою очередь, проводят массовую демонстрацию у тюрьмы номер 10. Ко мне присоединяется Анна Раева, наша коллега, ведущая Канрека и политический обозреватель издания «Мариф». Анна, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну, наверное, давайте все-таки начнем с голосования по депутатской неприкосновенности. Важная история. Тали Готлиб. 62 депутата проголосовали за неприкосновенность, 48 против. Хотя вот странно, я видел в других источниках было написано 61. Вообще, обычно больше депутатов, мне кажется, голосует за сохранение неприкосновенности, исходя из некой цеховой солидарности. А тут, в общем, весьма на тоненького. Теперь этот вопрос тоже переходит в политическую плоскость?
3: Нет, он абсолютно перешел в политическую плоскость, конечно. Потом не забывать, что каждый конкретный кейс, когда депутаты просят неприкосновенности перед угрозой подачи обвинительного заключения, он своеобразный, поэтому я как раз не соглашусь с тем, что депутаты на всякий случай голосуют за, как бы экстраполируя это на свою возможную судьбу, например, да, чтобы чего не вышло. Я думаю, что в данном случае это как раз другое. Они их всегда, я полагаю, делают свой выбор в зависимости от того, на каком основании человек просит неприкосновенности, является ли он, опять же, да, представителем оппозиции или коалиции. Я думаю, что здесь это было гораздо важнее. И я думаю, что многие в оппозиции, например, проголосовали, ну, не знаю, сколько многие, но, несомненно, прежде всего потому, что это Тали Готлиб. А прежде всего потому, что это она, прежде всего, она член Ликуда. И, опять же, также в коалиции, я думаю, что по этому же принципу люди действовали. Какие уже аргументы вы при этом приводят, ну, понятно. Да? Но, в принципе... Вообще надо понимать, что Тали Готлиб – это очень интересная фигура в Ликуде. Даже внутри самого Ликуда к ней очень неоднозначное отношение. Она, с одной стороны, человек, как мы знаем, да, более чем экстравагантный. Да, сейчас оставим в стороне конкретно это дело, да, с тем, в чем ее обвиняют, с чем, почему, на каком основании просила депутатскую неприкосновенность. А в принципе, ее способ, так сказать, самовыражения, да, он, как мы знаем, более чем специфический, и, с одной стороны, он вызывает в определенных кругах членов Ликуда просто, я бы сказала, что не в группе просто, не просто поклонники, а в последних нескольких опросах внутренних, которые делались на протяжении, ну, я думаю, что более чем года, среди избирателей Ликуда и среди членов Ликуда. Она стабильно занимает первое место во всех опросах, обходя абсолютно всех остальных, да, там, министров, депутатов других и так далее. С другой стороны, она же является такой большой головной болью Бенямина Нетаньяху. Кстати говоря, вот эти все разговоры о том, что Нетаньяху хотел бы вообще отменить праймериз в Ликуде, хотел бы вместо этого...
0: Да, мы поговорим еще об этом, если останется время.
3: Да, как бы отрезать список. Я просто хочу сказать, что он связан с его опасениями, в том числе и относительно вот Тали Готлиб, как символ просто, да, такого вот разрыва в отношениях, в отношении к определенному такому стилю, да, политиков среди бейса, который, скорее всего, Нетаньяху видит, как у себя в кармане, и тех представителей правых избирателей, которым такой стиль общения явно мешает, да, и не дает голосовать за Ликуд. Так что тут более чем интересный кейс, да, но в любом случае, да, она получила свою депутатскую неприкосновенность, и теперь против нее это обвинительное заключение подано не будет, по крайней мере, пока на депутат.
0: Во-первых, пока на депутат, и пока не избран новый состав Кнессета, которому она снова должна будет подать это прошение, а там мы будем видеть уже, каков будет расклад сил и делать выводы. К слову, сотрудник службы общей безопасности Нушабак тот самый, чью личность раскрыл депутат Готлиб, подал в БАГАС ходатайство об отмене решения Кнессета, потому что говорит, что Готлиб действовал в нарушении закона о Шабаке. Но есть еще очень интересные сейчас такие масштабные события. Перепалка между Бен-Гвиром и Дерри, по сути, мне тоже кажется, намекает на возможные линии партийной агитации на предстоящей кампании. Дерри, напомню, обвинил министра нацбезопасности в том, что тот фактически не справился и не справляется своими обязанностями. Тот кивает на Гали Баравмиара. В свою очередь Дерри говорит, да как же, при чем тут Баравмиара, мы тоже, в общем, голосовали против нее. Но в связи с этим вопрос, неужели ШАС может вместо привычного спарринг-партнера Либермана переключиться, например, на еврейскую мощь на предстоящих выборах?
3: Ну, одно другому совершенно не мешает, это просто разные цели преследуют. Это такие, да, негативные кампейны, когда одна партия атакует другую. Почему? В случае с Бен-Гвиром и Дерри, да, с партией, с Майудит и партией ШАС, здесь довольно понятно. Эта пикировка, она не сегодня началась. В принципе, эта тенденция, она была замечена уже 4 года назад на предыдущих выборах. Как выясняется, новое молодое поколение ультраортодоксов, не все, в основном это, как правило, избиратели ШАС, хотя... И утверждается, что есть такие в тех, так сказать, кругах, которые голосуют традиционно за еврейство Торы, молодежь, которая на последних выборах голосовала за Отсмайудит, несмотря на то, что считается, что голосование ультраортодоксов, оно очень предсказуемое, очень организованное, очень много решают, так сказать, секторальные интересы, раввины обычно призывают голосовать только за эти партии, и, как правило, большинство представителей сектора так и делает и так далее, но, тем не менее, да, есть такая тенденция, динамика среди определенных кругов ультраортодоксов, парадоксальной молодежи, вот есть те, кто начинает предпочитать Бен-Гвира по понятным причинам. Они находят в его риторике, да, в его, так сказать, лозунгах, в его популизме очень многое из того, что ближе и к сердцу по сравнению с тем, как выглядит все то же самое, но только в партии ШАС, например. Это, я помню, что очень волновало партию ШАС, очень беспокоило. Они, кстати говоря, такой негативный кампейн против Бен-Гвира вели и тогда, может быть, не в таких масштабах, конечно, да, тогда Бен-Гвир не был министром национальной безопасности, а сейчас, в принципе, эта история вернулась, потому что мы, как вы правильно заметили, снова уже совсем-совсем накануне выборов. Поэтому я думаю, что мы и в дальнейшем будем видеть такие пикировки, атаки Дерри на Бен-Гвира, ответ от Бен-Гвира, очевидно, ну и понятно, в общем, они борются за определенный электорат.
0: Это правда, к слову, те, кто нас слушает в дороге, будьте аккуратны, смотрите за навигатором, потому что ортодоксы перекрывают все больше и больше количество трасс, а вот к демонстрации, к акции протеста ультраортодоксов возле военной тюрьмы номер 10 в Бейт-Лиде прибыл уже игурский адмор, это глава одного из самых влиятельных хасидских дворов, так что там ситуация только накаляется. Наверное, последний вопрос, к сожалению, вот про праймерис мы не успеем поговорить, хотя тоже любопытно, если Ликуд, такая демократическая партия, и окажется без праймерис, но опрос вчерашний наших коллег с КАН-11, Айзенкот обгоняет Беннета с Лапидом. Это прямо такое вот мощное изменение в предвыборной диспозиции.
3: Ну, я пока это мощное изменение в виртуальной реальности, да, не забывайте, что опросы, они, конечно, определяют некоторые, да, тенденции и динамику, но я всегда помню о том, что если бы мы, наша действительность совпадала с опросами, у нас бы уже в 2015 году премьер-министром был бы Ицхак Герцог, да, а не Бенямин Нетаньяху. А вышло все совсем наоборот. Поэтому, в принципе, я не стала бы торопиться, но, конечно, эти опросы, они играют существенную роль в принятии решений лидерами партии все то время, пока нет подачи списков в Центральную избирательную комиссию, списков, да, то есть есть до этого еще некоторое время, когда можно перегруппироваться, так сказать, да, с кем-то объединиться или, наоборот, разъединиться. Поэтому, в принципе, да, здесь это, несомненно, критерий, но пока похоже на то, что решение Лапида и Беннета об объединении, они приняли, как бы, с одной стороны, каждый для себя правильное решение, тактическое, которое каждому из них по-своему помогло, но стратегически этот союз не приносит ожидаемых, вероятно, ими плодов. Да? То есть не сделал Беннета однозначным, таким понятным, да, лидером в консенсусе от оппозиции на пост премьер-министра, такого лидера лагеря. Он не сделал их список безоговорочно крупнейшей партии, которая только растет в вопросах. И Гади Айзенкот, наоборот, это, так сказать, это расстояние, эту дистанцию в этой гонке все сужает и сужает, да, вот, так сказать.
0: Да, я-то думаю, что для этого возьмет еще хотя бы месяц, в общем, он буквально за 3 недели преодолел этот
3: путь. Просто, да, поставив точку вот в этой истории, да, просто будем напоминать нам самим, да, каждый раз, потому что опросы, это только опросы, это все очень такая условная история, и реально, может быть, вот экзит-полз, да, когда люди уже выходят из избирательных участков, это что-то похожее на реальную картину, да и то не 100%.
0: Это правда. Это
3: некая динамика, настроение, эмоции.
0: Так и есть. Спасибо за участие в нашей программе. Анна Раева, наша коллега, ведущая Канрека и политический обозреватель издания «Маариф», обсудили мы дела парламентские, да и предвыборные.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Полиция сообщила о завершении расследования дела о нецелевой выдаче дипломатических паспортов бывшим министром иностранных дел Эли Коэном. По данным следствия, обнаружены явные доказательства против министра Коэна и бывших других его коллег по МИДу. Теперь дело за прокуратурой. Какова перспектива кейса? Спросим у адвоката Аркадия Илюгалашвили, главы уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе. Приветствую, Аркадий. Аркадий?
4: Добрый вечер.
0: Вот. Что-то сегодня у меня в программе не с первого раза я слышу гостей. А давай напомним суть дела. Значит, министерство выдавало диппаспорта, и среди получателей оказался сын премьера Яир Нетаньяу, а также мэр Димоны Бенни Биттон, глава регионального совета Бениамин Исраэль Ганс и глава совета Мерхавим Шай Хаджат, а также глава совета СДОТ Негев Тамир Идан. Вообще, а разве у министра не было права выдавать им соответствующие документы?
4: Знаете, существует определенный протокол, по которому есть полномочия у директора Министерства иностранных дел выдавать такие паспорта и подтверждением самого министра. Когда речь идет о сыне Бениамина Нетаньяу, это, конечно, становится, можно сказать, немножко более пикантно. Да? Вот почему сын премьер-министра должен получать дипломатический паспорт, который дает очень много привилегий, в том числе освобождение от проверок и так далее. То, что касается мэров городов, в этом случае тоже спрашивается, почему они должны получать такие паспорта.
0: Ну вот министр говорит, что большинству из них он диппаспорта не выдавал, а продлевал.
4: Да, абсолютно верно. Вот это как раз аргумент, который высказывает министр Коэн. Он, в принципе, говорит, что эти паспорта и так уже были выданы, он просто продлил их срок действия. То, что касается мэров городов, он объясняет, что это было выдано, паспорта были выданы по тому протоколу официальному, который позволяет дать таким или иным лицам дипломатические паспорта. И этим, в принципе, он пытается оправдать себя и оправдать действия своего министерства. Но все-таки полиция не приняла эти объяснения. Она сочла отдел ЛАВ 433 в полиции, который расследует особые дела. Все-таки сочли, что тут были нарушения.
0: Да, и там такая прямо, можно сказать, группа.

0: кого надо допросить, какие вопросы надо сделать, спросить дополнительно и так далее. Но все-таки будет интересно посмотреть, как прокуратура поведет себя, если она подаст обвинительные заключения, или все-таки сочтет, что те объяснения, те мотивы, которые мистер Коэн и другие подозреваемые в этом деле, которыми они пытаются теперь же оправдать себя, если они будут приемлемы и смогут привести к тому, чтобы дела были закрыты. У вас у подозреваемых перед тем, пока подается обвинительное заключение, есть право высказать свое слово, свои аргументы предоставить перед прокуратурой. И только после этого принимается решение, если вот на таком слушании не будет тех оправданий, которые нужны, чтобы прокуратура потом смогла подать обвинительное заключение.
1: Вот вы как адвокат, вот, видя это дело, как бы вы его назвали, политическим или существенным?
0: Знаете, я не просто начал с того, что все-таки когда сын премьер-министра замешан в деле, это немножко более пикантно. Выглядит
1: и трудно сказать, что... Можно политическое, да. Пикантное и, да, существенное.
0: Это можно сказать, что пикантное подразумевается и политическое тоже. Это более интересно для нашего общества, для граждан страны. Но все-таки надо к делу подходить объективно. Неважно, если речь идет о сыне премьер-министра, неважно, с какой стороны политической были те меры, которые получали эти паспорта, именно надо объективно подойти к этому вопросу. Я уверен, что прокуратура так и будет подходить к этому делу, потому что насколько это дело более заряжено политически, тем больше надо быть осторожным в своих решениях. И я надеюсь, что так оно и будет. Если объективное решение прокуратуры приведет к доводу, что нужно будет подавать обвинительные заключения, тогда будет интересно смотреть дальше, как стороны будут оправдываться.
1: А вообще сколько, ну вот если суд будет там его признает виновным, вот по таким делам какой срок? Что какое наказание?
0: Ну, смотрите, надо посмотреть, если будет обвинительное заключение, по какому пункту будет. Если там будет речь о взятках, то это намного тяжче. Если там нарушение доверия общества, то это тоже нелегкое нарушение закона. Но, может быть, намного мягче, чем обвинение по взятке.
1: Ну и, наверное, колон должен быть, да, в таких случаях?
0: Знаете, само определение колон, вот это клеймо, уголовное клеймо судимости, о чем мы говорим.
1: Ну, то есть, как бы запрет на какое-то время занимать политические должности.
0: Да, если будет клеймо, но это клеймо, оно в особенных случаях, и там суд должен будет именно высказать, что в этом деле есть клеймо, это не автоматически насчет политических деятелей будет. В таком случае, то несколько лет будет запрет, чтобы человек был на высоких должностях государственных.
1: Ну, будем...
0: Может быть, очень существенно в случае Рикоина и других меров городов.
1: Да, будем смотреть, будем ждать и наблюдать. Спасибо огромное за участие в нашей программе. О деле по незаконной выдаче диппаспортов бывшим министром иностранных дел мы говорили с адвокатом Аркадием Елюглашвили, главой уголовного форума Всеизраильской коллегии адвокатов в Иерусалимском округе.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Министерство здравоохранения подтвердило, что по результатам лабораторной проверки в баночках фруктового пюре для младенцев марки «Принок», которые продавались в двух столичных магазинах сети «Зольбегадоль», были обнаружены лекарственные вещества «Клонизепам» и «Лоризепам». Анестетики, одним словом. Магазины уже закрыты, а вот что будет с производителем марки «Принок» и зачем здесь нужен шабак, поинтересуемся у корреспондента ВАЛа по вопросам о деятельности полиции Эфрат Форшер. Шаромлах Эфрат Форшер, Катавит Миштара Шельвала. נכון לעכשיו אנחנו יודעים על שלושה תינוקות שאושפזו וכבר שוחררו מבתי חולים עם הבחנה של אפתיות וחולשה קשה. עכשיו משרד הבריאות ביקש מבתי חולים לדווח על מקרים דומים נוספים. הם עשו כבר עוד תינוקות שנפגעו?
3: ובכן, גם הייתה לדעתי אלה כרגע שלושת המקרים שיודעים עליהם, ולמעשה אנחנו נפתחה חקירה של משרד הבריאות ושל משטרת ירושלים כדי לנסות לאתר את המקור של החומר. אנחנו יודעים שבבדיקות מעבדה שערכו, אז גילו שהמקור הוא כנראה באמת מחית פרינוק, שנמכרה בשני הסופרים שהזכרת.

0: Значит, на данный момент нет никого не найдено из три вот этих младенца, три случая, и, значит, расследование, и, собственно говоря, судя по всему, да, речь идет о том самом пюре, которое продавалось в тех самых магазинах. Омрим шебешлав зе ло медубар берикуль мале шел муцари принок, бентайм ло мацу шум симан лекешер бейцур о зиум бемифаль. וכן הבדיקות של הסוחרים שהגיעו מיוונים הם יצאו תקינות. אז איך זה בכל זאת התוספת המסוכנת האלה הגיעו למחית פירות?
1: אז זה בעצם מה שהמשטרה צריכה לבדוק. בעצם יש שרשרת שלמה של תהליך שהמוצרים האלה עברו החל מרגע שהם באמת הוכנו במפעל, ועד הרגע שהם יצאו והוסעו במסעיות והופצו בירושלים. אז בעצם מה שהמשטרה ומשרד הבריאות מנסים להבין, זה באיזה שלב החומר הזה, המחיות האלה נפתחו, והוחדר בהם ככל הנראה אותם חומרים מרדימים. אז ברגע שתהיה תשובה לגבי זה, אז גם יהיה אפשר להתמקד בחשודים פוטנציאליים. כרגע לא ידוע באיזה שלב מכל התהליך הזה החומר, המחיות האלה נפתחו והוזרקו אותם חומרים. זה יכול להיות בסופר, זה יכול להיות בדרך לסופר, במסעיות, זה יכול להיות
0: בכל שלב. Значит, я спросил о том, что на данный момент не идет речь о полном отзыве продукции марки «Принок», пока не обнаружено никаких признаков производственного брака или загрязнения на заводе производителя, но и вообще все проверки продукции дали нормальные результаты, и вопрос, как могли попасть эти опасные добавки в пюре, сказано, что, вот мне говорит наша собеседница, что об этом и проходит расследование, потому что это могло произойти как на заводе, так и во время транспортировки, так и в самом магазине, и вот пытаются определить, где источник и почему это произошло. Мисрад абриют бекеш ми шабак лицтарев ле хикера. Лама бецем шабак еш рамазим ле кивун ше лумани о пиго террор, ле йодем.
1: תראה, אני צריך להגיד שאין, למשרד הבריאות אין סמכות לבקש דבר כזה, אני לא יודעת מי בדיוק, מישהו שם ביקש, אבל בעיקרון זו לא החלטה של משרד הבריאות. מן הסתם, כל הכיוונים כרגע נחקרים, וברגע שיהיה איזשהו יותר מידע, אז יהיה אפשר להתמקד, אבל מן הסתם, כשיש אירוע כזה, שאנחנו יודעים שככל הנראה מישהו החדיר בזדון חומר, אז אחת המחשבות שלנו זה באמת שאולי זה ייתכן שזה על רקע לאומני. כמובן זה עוד מוקדם להגיד, כי אין עדיין שום כיוון ומידע באיזה שלב ועל ידי מי החומר הוחדר, ולכן כרגע כל הכיוונים נבדקים, ומן הסתם בהמשך ייבדק גם הרקע הלאומני, אבל כרגע מי שמנהלת את החקירה זו משטרת ירושלים, ושבק עדיין לא מעורב. כרגע.
0: כן, ואני אוסיף ששבק גם אמר שהם לא, הם לא משתתפים כרגע. Значит, я спросил вопрос, откуда появился шабак в этом деле, потому что Минздрав обратился к шабаку с просьбой принять участие в расследовании. Значит ли это, что есть какой-то след террористический, какой-то в этом, что-то в этом направлении, на что Ифрат говорит, что у Минздрава вообще-то нет таких прав требовать от шабака открыть расследование, но кто-то из Минздрава, да, такое, вот такую просьбу высказал, непонятно кто, действительно, шабак на данный момент сам отрицает свою часть в расследовании, но есть самые разные варианты, и, в общем, пока никакой из следов, никакая из версий не является закрытой, и следствие проходит по всем направлениям. ואני חושב ששאלה האחרונה, נגד היצרן עדיין לא עשו כלום, אבל את החנויות שמכרו את המחית הזאת סגרו מיד. מדובר בצד פופוליסטי או שיש מאחורי זה היגיון מעשי?
1: לא, יש בזה היגיון, כי צריך באמת לעבור על כל, אני מניחה שהם רוצים לעבור עכשיו לכל המוצרים מהסגנון הזה שנמכרים, ולוודא שבאמת לא, אין עוד מוצרים כאלה שנפתחו והוכנס בהם אותם חומרים, כדי שלא ימכרו עכשיו אותם לאנשים נוספים וילדים שיצרכו את זה. אז יש בזה היגיון. אני מניחה שהסופרים האלה יפתחו בתוך זמן קצר, אחרי שיוודאו שאין עוד מוצרים שנמכרים עם חומרים מזיקים.
0: יפעת פושר, תודה רבה לך על השתתפות בתוכנית שלנו. אני פסיני מפרוס, יא זדל אטום שטו, как бы странно, что значит, продукцию не отзывают, а магазины, где были обнаружены эти пюре, сразу закрыты. Это популистский шаг или в этом есть какой-то практический смысл? На что Ефрат мне сказал, что есть практический смысл, потому что надо проверить всю продукцию, которая, в частности, продается в этих магазинах, на предмет того, что если было воздействие какое-то на каком-нибудь последнем этапе, то вот нет ли что-то не внесли или там не положили в другие продукты, которые продаются в том же магазине, а после проверок магазины будут, безусловно, открыты. Я, в свою очередь, обращаюсь ко всем родителям внимательно следить за упаковкой той еды, которую вы покупаете детям, да и себе тоже. В общем, надо быть внимательным вот после особенно таких новостей. Об опасных для здоровья младенцев продуктах мы говорили с корреспондентом ВАЛа по вопросам о деятельности полиции Ефрат Форшер.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: В эти дни, а точнее 19 июня, будет годовщина с того трагического дня, когда иранская ракета ударила по Бершевской больнице «Сорока». В тот день в клинике работал и мой гость, профессор Леонид Барский, заведующий терапевтической службой больницы «Сорока». С ними обсудим, как оно было год назад и что изменилось за отчетный период. Здравствуйте, господин профессор.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Странно вообще как-то, да, вспоминать такие вещи, но все же, как больница пережила тот день год назад?
3: Это был очень тяжелый день. Очень тяжелый день не только для персонала больницы, для пациентов больницы. Это было тяжелое поражение для всей системы здравоохранения Израиля и для жителей Негева. То есть нацеленная ракета, которая попала в одно из зданий Сороки и причинив огромный ущерб другим зданиям, это очень важное событие, очень тяжелое, которое, к счастью, мы пережили. Я бы сказал, кратко подводя итог, сейчас самым главным моментом было то, что ни один из людей не пострадал, ни пациент, ни персонал, и это действительно как бы большое счастье и самое важное.
0: Это правда, но при этом часть корпусов вот до сих пор не восстановлена. Да. 8 месяцев они лежали просто в руинах после прямого попадания. А в марте только стартовал снос пострадавшей восточной части. При этом власти в Иерусалиме всегда говорили, что да, мы скоро восстановим Сороку. Но при этом Сорока работает, насколько я понимаю, в несколько сокращенном режиме, потому что 3 операционные не функционируют, да, коек на четверть меньше, лаборатории там пострадали. Почему так долго? Почему тянут с восстановлением?
3: Есть масса причин, и действительно, как вы правильно сказали, здание, которое пострадало, это самое старое здание, построенное в начале основания Сороки в 1959 году, в восточной части комплекса находится. В нем находилась масса отделений различного профиля. В нем находились лаборатории, административные помещения. Все это действительно пострадало, и взяло определенное время решить, что сделать с этим зданием, потому что как бы восточная часть, которая была повреждена сильно, западная часть подлежала еще какому-то ремонту. И поэтому символически, я бы сказал, разрушение части восточного корпуса этого здания, и остальное здание будет приспособлено для каких-то дальнейших, видимо, административных, других целей, но не для лечения больных.
0: Ну, да,
3: это взяло много времени относительно, потому что пострадали очень много отделений, фактически вся больница пострадала. Если это здание было полуразрушено, то в остальных зданиях окна, двери, все такие легкие конструкции были разрушены полностью.
0: А как работать в таких условиях вообще?
3: в таких условиях очень тяжело работать, но Сорока это центральная больница, главная больница, третичная больница, то есть университетская юга и единственная университетская больница. И необходимо было продолжать работать, и мы работали. Мы работали быстро были какие-то сделаны из гипсовые стены, закрыли временно, сейчас поменяли это на, естественно, уже на обычные окна и рамы оконные и двери. Мы работали в подвальных помещениях, мы арендовали помещение в частной больнице в Бершеве, одно из отделений было там. То есть перешли в ряд других отделений, некоторые отделения были вместе, то есть в одном скученность определенная была. Но тем не менее помощь оказывалась постоянно, операции проходили постоянно, и, в общем-то, максимум то, что можно было сделать, мы делали для населения юга.
0: Теперь вот вроде есть план, который предусматривает строительство 230 тысяч квадратных метров площадей, включая гостиницу, и 300 единиц жилья для персонала. В новом комплексе хотят создать 140 тысяч метров офисных помещений, 6,5 тысяч метров коммерческих площадей, а плюс еще нужно построить укрепленное многоэтажное здание нового корпуса стационара, которое призвано и должно обеспечить защиту 70% больничных коек и других критически важных подразделений Сороки. Для этого, значит, для этой цели выделено всего 5 новых корпусов, и всего выделено 360 миллионов шекелей. Ну, звучит поразительно, потрясающе, очень многообещающе. Верите?
3: Я верю. Вы знаете, это длительный период, который обсуждался, и, как вы сказали правильно, есть огромные планы. Я сейчас скажу, они есть и на короткий период, и есть на более длительный период. В плане финансирования этот вопрос также уже решен, насколько я понимаю, насколько мне сообщили. Это есть три источника. Для строительства первого этапа большого строительства и нового помещения, здания 11-этажного, которое будет включать все отделения госпитализации, лаборатории, для ангиографии, кардиологии новые, дополнительные отделения гериатрии, неврологии, все терапевтические отделения, то есть все, операционные. Для этого здания надо миллиард. И миллиард этот уже найден. То есть треть суммы будет дана государством, треть суммы Купат-Холим Клалит. И есть также люди, которые приносят для Сороки большие пожертвования. Это множество людей, среди них надо отметить Стивен Адамс и Кэрен Кум, которые огромные суммы пожертвовали. Но на данном этапе то, что нам важно, то, что сегодня на данном этапе фактически все отделения функционируют в принятых для них местах. Кроме того, сейчас новый приемный покой и отделение травмы будет в ближайшее время открыто, уже построено все. И три отделения очень важные для недоношенных детей – центр исследований или научных исследований и отделение реабилитации, как для детей, так и для взрослых, пожилых, этого очень не хватало Сороки. Эти помещения сейчас также готовятся сдать. Это в ближайшее время. В отдаленное время то, что вы сказали, очень большие проекты, и включая проект Кума или Возрождение,
0: да, это 11 корпус, да. Ну что ж, я вам желаю, чтобы именно так все и случилось, и чтобы вот то печальное событие, которое, к счастью, как вы правильно указали, не привело к человеческим потерям, стало вот таким низким стартом для развития и для, так сказать, красоты главной здравницы Негева. Спасибо большое за участие в нашей программе. О печальной годовщине попадания иранской ракеты в больницу Сорока и больших планах на развитие мы говорили с профессором Леонидом Барским, заведующим терапевтической службой больницы Сорока.
3: Спасибо вам большое. Всего самого доброго всем.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Ну и под занавес программы говорим о том, что на самом деле важно для сотен миллионов болельщиков по всему миру. Продолжается мундиаль в США, Мексике и Канаде, и тем для обсуждений становится все больше. Вот и поговорим со спортивным обозревателем Львом Гениным. Здравствуйте, добрый вечер, Лев.
4: Добрый вечер.
0: А Месси, главная тема сегодняшнего дня, наверное, да? Шестой чемпионат, первый его хет-трик, и первый хет-трик вообще человека в возрасте, ему через неделю исполняется 40.
4: Нет, 39 ему исполняется.
0: 39, нет, ему, кажется, 40 лет исполняется через неделю. Я могу, прямо сейчас мы будем с вами говорить, я проверю.
4: Хорошо, проверьте.
0: Да. Но в любом случае, самый возрастной забивало. И, в принципе, входит в тройку там самых популярных, самых забивных игроков на чемпионатах мира всех времен народов. Кстати, он бы мог войти в историю как первый, кто забивал на шести чемпионатах мира, но в Южной Африке не забивал. Это просто что-то такое невероятное, как вы считаете?
4: Ну, невероятно, я бы не сказал, да, но Месси известен, лучший футболист нынешнего поколения. Ведь, правда, его лучшее, то, что он показывал в футболе, было как раз не в сборной Аргентины, а он играл в Барселоне, но в сборной Аргентины он тоже сделал достаточно, привел ее к титулам, и выиграл несколько раз Копа Америка, и чемпионами мира стали. Так что, да, он не в тарелке лучших, он просто лучший сейчас вместе с Мирославом Клозе, они делят первое место по 16 голов, и я думаю, что большие шансы, что Месси его превзойдет на этом чемпионате. Ну, им там дышат, как говорится, в затылок.
0: Мбаппе, да.
4: На 2 гола меньше, но он намного моложе, ему 27 лет, и все еще впереди. Естественно, количество игр, в которых забивали игроки, это уже другой разговор, потому что, например, Герд Мюллер забил 14 голов в 2 чемпионатах мира в 13 матчах.
0: А там есть Фонтен.
4: А лучший бомбардир одного чемпионата, Жуз Фонтен, забил 13 да. голов в одном чемпионате, 6 матчей сыграл.
0: Это правда.
4: Все эти данные, да, они, в общем-то, достаточно так, ну, не манипулятивные, но не говорят, не рассказывают всю историю, поэтому надо к этому относиться. Так,
0: во-первых, вы правы, 24 июня 1987 года он родился в Росарио, в Аргентине, соответственно, ему будет 39 лет, посыпаю голову.
4: Я извиняюсь.
0: Нет, ваш, слушайте, поэтому не вы мне звоните с вопросами про чемпионат, а я вам. Франция и Норвегия сыграли, обе, в общем, так мощно выступили. Конечно, Сенегал был, наверное, чуть посильнее, чем Ирак, хотя Ирак тоже бился вполне себе по-живому. Кто из них сильнее, вот Норвегия или Франция?
4: Опять, я очень осторожен в прогнозах на такой ранней стадии, и мы уже не раз про это говорили, и не только у вас, но и в других программах, что в истории последних лет, последних чемпионатов команды, которые неудачно начинали, проигрывали в первом матче, становились чемпионами мира. У нас есть два примера за последние там, 16 лет. В 2010 году Испания проиграла Швейцарии на прошлом чемпионате.
0: Аргентина
4: проиграла Саудовской Аравии. Поэтому, но если говорить о впечатлениях, я думаю, что второй тайм матча Франции и Сенегала, на мой взгляд, был абсолютно лучшим футболом, который мы видели на этом чемпионате. То есть для меня, во всяком случае. При этом Сенегал действительно играл здорово, и в первом тайме у них были возможности, там, штангу они попали, они играли лучше, но французы во втором тайме показали именно то, что сборная, имеющая такой подбор талантов, как сборная Франции, должна показывать, и это не само собой разумеется, когда мы имеем дело с тренером, в общем-то, достаточно оборонительного толка, не играющего в такой открытый, откровенно атакующий футбол, поэтому я получил удовольствие от сборной Франции. Норвегия меня разочаровала, потому что мы помним ее по предварительным группам. Мы много видели Норвегию, поскольку она играла с Израилем в одной группе. Как она обыгрывала Италию, они играли со страстью, не столь присущей скандинавским сборным. Вчера они выглядели немножко как-то усталые, может быть, они еще не без куража, без страсти играли. Обыграли Ирак, хотя у Ирака были возможности. У Норвегии проблемы с вратарем. У них нету вратаря высокого уровня. Должен был на них играть Никита Хайкин. Это такая грустная история. Парень, который имеет израильское гражданство, играл в Израиле. Но там чиновники ФИФА нашли к чему придраться. Его не допустили. Хотя у него, в общем-то, он играет в Норвегии. Много лет он играет за чемпиона Норвегии Бодо Гильмит, который очень удачно выступил в этом году в Лиге чемпионов. И был признан лучшим вратарем Лиги чемпионов. совершил там больше всего спасений.
0: Но
4: и так
0: не
4: далее.
0: Пустили.
4: И из-за каких-то там бюрократических препон, он имеет уже норвежское гражданство, его не допустили. Я думаю, что наличие такого вратаря делало бы сборную Норвегии более сильной. Посмотрим, как чемпионат пойдет дальше. Норвегия вчера меня не впечатлила, ну, совсем не впечатлила.
0: К слову, знаете, вот когда говорят, что Франция — это сборная Африки, любопытно, что Сенегал-то это скорее была сборная Франции, потому что большинство футболистов родились во Франции, но просто, видимо, они посчитали, что по каким-то причинам более уверенно и больше они будут выступать на уровне сборных за Сенегал, а не за Францию. Так что тут уже непонятно, где чья сборная.
4: Да там не только Сенегал. Например, звезда сборной Марокко, молодой защитник Будени, которому всего 18 лет, считается вообще.
0: Он тоже, да.
4: Он не то что родился во Франции, он был капитан сборной Франции молодежки.
0: Да. Да.
4: И поскольку его не призвали в взрослую сборную, он быстренько решил сделать себе...
0: Марокканское гражданство. Ну да.
4: К сожалению, например, в хоккее это невозможно. Такие вещи только в футболе.
0: Сегодня громкая вывеска такая. Англия-Хорватия. Прогноз.
4: Хорватия, несмотря на ее очень успешное выступление в двух чемпионатах мира, играла на самом деле очень тусклое, неинтересное. Если мы помним все свои победы, там в четвертьфиналах, в 1/8 финала они одерживали в серии пенальти, где они непобедимы. При этом в Хорватии играет, может быть, мой любимый игрок этого поколения, Лука Модрич. Я считаю, что это футболист просто потрясающий.
0: Ну, Англия тоже нас очень часто на валидол сажала.
4: Да, ему уже за 40 как раз, он старше Месси. Это, наверное, все-таки его последний чемпионат. Англичане – это большая загадка, потому что поколение нынешней сборной Англии, английского футбола, суперталантливое. Но при предыдущем тренере они, в общем-то, он умудрялся подавлять эти таланты, хотя англичане, в общем-то, дважды выходили в финал чемпионата Европы последних, на чемпионатах мира доходили до четвертьфинала на прошлом чемпионате. Нам, ребят, лучше играть в прошлом чемпионате, во Франции, Англии в четвертьфинале. И если бы не обидно не забитый 11-метровый Гарри Кейном в конце матча, еще неизвестно, как говорится, кто бы пошел дальше. В этот раз новый тренер, немецкий тренер, тренер, у которого много достижений, он выиграл в свое время Лигу чемпионов с Челси, с английским. Тренер проблематичный, он не задерживался в клубах, но в сборной Англии он сделал определенные переворот. Он не взял нескольких игроков, которые, по моему мнению, должны бы там быть. Прежде всего, Фил Боден, нападающий Манчестер Сити. Я считаю, это, может быть, игрок с самым высоким футбольным IQ в современности. И, опять, если Англия преуспеет и станет чемпионом мира, то, конечно, все эти наши сегодняшние разговоры будут ни о чем.
0: Да, мы будем просто с вами петь «It's coming home».
4: Да, ну, на самом деле, мы знаем, что в Израиле большинство болельщиков болеют или за Англию, или за Голландию. Так что Англия очень популярна в Израиле.
0: Да, это правда. Я болею и за Англию, и за Голландию. Но мы продолжим с вами говорить и следить за чемпионатом, о новостях Мундиаля. Мы говорили со спортивным обозревателем Львом Генином. Спасибо за участие в нашей программе. Вот и
4: спасибо
0: все.
4: Спасибо большое. До свидания.
0: Подготовки программы принимали участие продюсер Йосиф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Элай Бен Шабат. Пик событий, как вы заметили, пройден. У микрофона был я, Михаил Гулевич. Берегите себя и пока.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». У микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы обязательно вам перезвоним. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Ну а теперь к первой теме. Начнем с того, что мы поговорим о том, как государственные структуры обслуживают граждан и вообще реально ли добиться ответа, помощи или решения своих проблем. Сегодня был опубликован отчет уполномоченного по жалобам населения о качестве обслуживания. Что показывает этот отчет? На что люди жалуются чаще всего? И меняется ли что-то в связи с проверками уполномоченного по жалобам населения? Мы обсудим с адвокатом Алексом Мишкетблитом, заместителем начальника отдела в ведомстве государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Алекс, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Вот был сегодня опубликован отчет. Что это за отчет и что он нам позволяет понять?
1: Это особый отчет. Это не ежегодный отчет, который мы публикуем раз в год, описывающий все виды жалоб и все, чем мы занимались в течение года. А использование особых полномочий, уполномоченного по жалобам населения, сконцентрироваться на какой-то одной отдельно взятой теме. В 2024 году был опубликован такой особый отчет по обслуживанию населения в госучреждениях. Не во всех госучреждениях, а мы выбрали тогда 10 основных госучреждений.
0: А по какому принципу они выбирались?
1: Во-первых, те, на кого поступает как минимум несколько сотен жалоб в год. Угу. Во-вторых, те, кто оказывает наиболее важные услуги населения и разбросаны по всей стране, то есть имеют представительство в каждом из округов, а то и в более периферийных городах. Ну и в-третьих, важность, так сказать, обслуживания, и это ведомства, которые как принимают население физически, так и имеют свои сайты и колл-центры. Это в первую очередь МВД, Министерство транспорта, Налоговое управление, Земельное управление, компания МИДАР, Институт национального страхования Битуахлиуми, как же без него, и электрическая компания Хвратахашмаль. То есть те, кто обслуживает практически все население и с кем граждане сталкиваются как минимум несколько раз в год. В рамках особого отчета были освещены три вида их деятельности. Во всем именно что касается обслуживания населения. Наши сотрудники посетили физически большую часть их отделений, посмотрели, как они принимают посетителей. Также мы исследовали их интернет-сайты. Ну и звонили на их колл-центры, чтобы получить представление, так сказать, что и как, и где именно проблемы. Сегодняшний отчет – это, так сказать, повторный наш визит во все эти организации 2 года спустя. Основное, что мы хотели понять, это изменил ли что-то наш прошлый отчет. Стало лучше, стало хуже, или осталось на том уровне. И, так сказать, полная половина стакана – это что действительно изменения к лучшему там наблюдаются.
0: В каких,
1: к сожалению,
0: услугах?
1: Не такие большие, как бы хотелось, но в целом, за исключением Министерства транспорта, ситуация, с которым ухудшилась, в основном из-за того, что их колл-центр фактически обвалился, все остальные организации улучшились, кто больше, кто меньше, но улучшились все. Пустая половина стакана заключается в том, что улучшились они, во-первых, не намного. Некоторые из них, те, кто возглавляет список, имея самые низкие оценки из этой девятки, ну, скажем так, с двойки на тройку. Во-вторых, улучшения неравномерные. То, что мы наблюдаем, это что основная часть улучшений была сделано во всем, что касается приема посетителей в отделениях, то есть тех, кто физически приходит и контактирует с чиновниками этих ведомств, и во всем, что касается интернет-сайтов. Алекс. Во всем, что касается третьей части того, что мы проверяли, то есть колл-центров, а по нашему мнению, для определенных групп населения именно колл-центры предоставляют критические услуги. В первую очередь, пожилому населению, людям, которые затрудняются пользоваться компьютером, или людям, которые недавно в стране еще не владеют в достаточной степени ивритом, чтобы пользоваться компьютером. Для них колл-центр – это фактически единственный и самый быстрый способ войти в контакт с этими организациями. И там, к сожалению, ситуация улучшилась не намного.
0: В отчете я так поняла, что один из самых слабых показателей по всем организациям – это именно языковая доступность.
1: Да, это именно так, причем не только во всем, что касается колл-центра, в большинстве которых возможность получить обслуживание на каком-то языке, кроме иврита и арабского, вообще отсутствует, а и во всем, что касается приема посетителей и интернет-сайтов. Как я уже сказал, это немного улучшилось. Самый лучший показатель по языковому фактору – это прием посетителей. Скорее всего, он объясняется тем, что практически во всех этих организациях уже работают русскоязычные сотрудники. И сотрудники, владеющие также и другими языками. Поэтому на деле, когда приходит человек и просит помочь, и говорит, что ивритом он не владеет, чем больше организация, чем больше отделение, тем легче найти человека, сотрудника, владеющего этим языком, и таким образом проблема решается. Хотя в прошлом отчете были случаи, как, например, в одном из муниципалитетов, где начальница служба приема посетителей просто запретила своей русскоязычной сотруднице обслуживать клиента на русском языке.
0: То есть у нее разве есть такие вообще полномочия, чтобы такие вещи делать? Потому что действительно очень часто встречаются обращения от русскоязычных жителей, которые говорят, вот я знаю 100%, что женщина говорит по-русски, но она категорически против обслуживать меня на русском языке, а я, к сожалению, не говорю на иврите. Вот неужели есть какие-то такие полномочия запретить?
1: Начальник решает, полномочия есть. Если что-то не установлено в законе, то это его компетенция, что разрешать, что нет. По закону государственный язык в нашей стране действительно один сейчас, он иврит. Но закон вовсе не запрещает чиновникам или кому бы то ни было вести беседу на любом другом языке. Госконтролер указал, что предоставление услуг на языке человека, который обращается за помощью, за обслуживанием, это один из важнейших факторов. И не только не запрещено оказывать ему услуги на других языках, кроме иврита, но и необходимо позаботиться о том, чтобы группы населения, которые ивритом не владеют. А в последние годы мы снова видели волну репатриантов из России, Украины, Белоруссии, чтобы эти люди получили обслуживание на том языке, который необходимо. Если в данный момент больше требуется услуг на русском языке, значит, эти ведомства должны об этом позаботиться.
0: Алекс, вы знаете, на этой неделе я прозванивала Министерство социального обеспечения, Министерство социального равенства. Их телефонные линии, Министерство социального обеспечения, линия вообще работает 24/7. И на обоих сайтах, сайтов министерств написано, что линия работает на русском, амхарском, английском, иврите, арабском языках. И вот я звоню, нажимаю цифру 2, чтобы меня перевели к русскоязычному сотруднику, и в обоих министерствах мне отвечали на иврите, и ивритоязычный сотрудник говорил, что у нас на данный момент нет русскоязычного сотрудника. В этом отчете рассматривается только всего лишь небольшое количество органов и учреждений, которые предоставляют услуги от имени государства. Будут ли какие-то и проверки и для других учреждений о том, как предоставляются услуги, или это исключительно вот этот вот выбор, и дальше уже отчетов, ну, никаких отчетов больше не последует?
1: Ну, как я сказал, мы сконцентрировались на основных организациях, на самых крупных, самых больших и самых важных. Это первый раз в истории нашего ведомства, когда было принято решение сделать подобное исследование и опубликовать первый отчет, а теперь сделать повторно визиты и посмотреть, что с этим всем происходит. Такова была позиция и политика скоро уходящего со своего поста государственного контролера и уполномоченного по жалобам господина Матаньяху Энгельмана. Он считал, что несмотря на то, что государство много чего дает, предоставляет различные льготы, права, платежи и так далее, всегда, конечно, можно больше, но по сравнению, так сказать, с миром предоставляют немало. Если человек не имеет возможности обратиться на своем языке, не имеет возможности быстро и качественно получить обслуживание в организациях, которые ответственны за приведение в жизнь политики правительства и законов Кнессета, то зачастую это теряет всякий смысл и также еще и подрывает доверие граждан государству и его структурам. И если обслуживание населения плохое в мирное время, а мы обычно получаем из года в год больше трети жалоб на тему плохого обслуживания, то каково же оно во времена кризисов? И что будет дальше, я не знаю. Через некоторое время, через несколько недель вступит в должность новый государственный контролер, есть, и он будет решать продолжать.
0: То есть какая у него будет политика, да, получается,
1: да,
0: будет?
1: Да.
0: То есть это все-таки зависит от... От, получается, да.
1: Да, от уполномоченного по жалобам, от госконтролера в должности уполномоченного по жалобам населения. Возможно, он решит продолжить ту же линию и через пару лет посмотреть снова, что улучшилось в этих организациях. Насколько первый и второй отчет, ну, они уже, наверное, поняли, что мы следим, что у них происходит. Возможно, он решит это расширить, если, не дай бог, будет какой-то вал жалоб на какую-то специфическую организацию или ведомство, и в этом отчете не упомянутую, то, я думаю, он предпримет соответствующие шаги относительно этого ведомства.
0: Знаете, что мне понравилось в отчете, то, что вот я увидела, то, что была написана фраза от имени государственного контролера, что государственная услуга – это не милость, человек получает ее по праву, а значит, государственные структуры обязаны подстраивать способ предоставления услуги под потребности граждан, насколько это возможно, и облегчить получение услуги, а никак не усложнять ее. Вот, по-моему, вот этот отчет действительно отражает очень многие и нужные вещи, связанные вот с этими учреждениями. Конечно же, хотелось бы, чтобы этот отчет и затрагивал другие учреждения. К примеру, сегодня после публикации отчета повалилось огромное количество комментариев, и многие писали: очень жаль, что не включена в отчет почта Израиля, потому что жалоб на почту Израиля очень, как оказывается, много. Ну, я не знаю, приходят ли к вам жалобы на почту Израиля, или вообще можно
1: уже,
0: ли...
1: Уже не приходят.
0: С учетом того, что она...
1: Да, почта была включена в прошлый отчет. В этом отчете она отсутствует, потому что она приватизирована, перестала быть государственной, соответственно, у нас больше нет полномочий.
0: Да, и, к сожалению, она имеет, получается, то есть руководство почты имеет право решать, как предоставлять услуги, как им получается угодно, несмотря на нужды населения.
1: Ну, есть все равно контроль, те, кто их обязан следить за тем, что там происходит, это регулятор, это те, кто... Кому подконтрольна вся эта сфера оказания почтовых услуг, Министерство связи.
0: Да.
1: Поэтому те, у кого из наших радиослушателей возникли проблемы с почтой, могут обратиться в Министерство связи.
0: Да, ну, будем надеяться, что отдел по обращениям граждан Министерства связи отвечает точно так же, как и ваше учреждение. Алекс, давайте напомним нашим радиослушателям, как с вами можно связаться, и по какому телефону, и каким образом, и по каким, конечно же, причинам можно обратиться к вам.
1: Проще всего обратиться к нам по интернет-сайту нашего ведомства, ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Там есть специальный бланк, специальная интернет-форма, которую можно заполнить на разных языках, в том числе и на русском языке. Большую часть жалоб мы сейчас получаем именно так. Можно обратиться к нам по факсу 02-666-5204. Можно обратиться по телефону, но подать жалобу по телефону нельзя. Можно просто получить информацию, помощь. 02-666-5204. 00, можно подъехать в часы приема в одно из наших отделений и устно сказать дежурному сотруднику, в чем проблема, и он запишет, оформит соответствующий бланк и передаст дальше, куда нужно.
0: Алекс, спасибо вам огромное за этот эфир, и я надеюсь, что все-таки наше государство будет исправляться, и жалоб будет становиться все меньше и меньше, которые поступают к вам в управление. Я, конечно, желаю вам как можно больше работы, но все-таки, чтобы наши граждане пострадали поменьше, и им не приходилось жаловаться на получение услуг.
1: Я присоединяюсь к вашим пожеланиям.
0: Хорошего вам вечера, до свидания.
1: Вам тоже.
0: Наш второй гость – известный израильский фотограф Александр Ханин, которого многие знают в сети под псевдонимом «Деда Саша». В 2018 году Александр попал в тяжелейшую дорожную аварию. Его состояние врачи оценивали как критическое. Впереди были многочисленные операции и долгий путь восстановления. Эта трагедия полностью изменила его жизнь. И именно после аварии фотография стала для него не просто увлечением, а, возможно, способом реабилитации, адаптации и возвращения к жизни. Со временем его работы получили широкую известность. Сегодня поговорим с Сашей не только о его личной истории, но и о том, с какими трудностями ежедневно сталкиваются люди с инвалидностью в Израиле, и чего, по его мнению, им по-прежнему не хватает, и чем права с инвалидностью в Израиле отличаются от тех, что существуют в Европе. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Спасибо, что сегодня с нами в эфире. Давайте начнем с вашей истории немножко. Как авария 2018 года изменила вашу жизнь?
2: Ну, авария в определенном возрасте меняет все кардинально. Если ты совершенно второго человека вдруг становишься инвалидом, и сначала ты уверен, что ты еще недели, еще две, еще три вылезешь и вернешься на то состояние, которое было до. И самое сложное – принять. То есть не только пройти все больницы, курсы реабилитации и все возможные варианты, которые можно было пытаться, а потом начинать понимать о том, что ты теперь не можешь одно, второе, пятое. Mm-hmm. И это принимать очень сложно, отказываться от того, что ты мог и что ты действительно не можешь. То есть есть вещи, которые я до сих пор еще не все прошел. То есть я еще пытаюсь куда-то влезать. Оказываюсь там, не знаю, свалившийся, меня поднимают и говорят, что случилось. Я говорю, я понял, что этого мне тоже делать не надо. Значит, главное все воспринимать чувством юмора, потому что иначе от этого можно рехнуться. Но когда ты до этого абсолютно здоровый человек, то есть ты родился, развивался и так далее, и вдруг у тебя все меняется, ты сталкиваешься с вещами, которыми ты не сталкивался до этого. И вдруг ты понимаешь о том, что жизнь инвалида, она другая, она отличается от жизни обычного человека, что у тебя на что-то есть ограничения, на что-то у тебя есть какие-то льготы. То есть, например, поставить машину, когда люди постоянно спрашивают, а вот у вас есть ТАФНАХЭ, то есть парковочный талон, где можно парковать. И сначала ты не знаешь, тебе кажется, что можно где угодно, или только на инвалидных парковках. Оказывается, что есть инвалидные парковки только для длинных машин, для тех, у кого тележка. И значит, если у тебя нет тележки, нечего и занимать. Или у тебя есть парковка у кого-то, которая его личная. Стол, в который установил муниципалитет за определенную плату. И там стоит номер. И это его. Это не потому, что он знак инвалида. Это знак инвалида на конкретную машину. Государство Израиль, это все написано на машину. И поэтому в этом существуют определенные непонятки, потому что она не машина, не того, кто в ней едет. Она исключительно для того инвалида, который в ней едет. Например, в Европе, когда я приезжаю в Европу, да, мы находимся в Международной ассоциации Европейского инвалидной ассоциации, что, к сожалению, жалко, потому что тогда все намного проще, но во многих местах. Просто нужно показать их карточку. Но я придумал, например, такое. Я сделал карточку, вот международный знак инвалида, скопировал ее вместе со знаком парковочного талона и инвалида, который у меня теперь новый, без ограничения. И местные пакахи очень уважительно относятся к тому, что ты кладешь на машину, на съемную машину, потому что они даже подумать не могут, что ты можешь использовать инвалидное место, не будучи действительно инвалидом. Но если ты приходишь в музей, то меня регулярно спрашивают, а сколько у вас процент инвалидности?
0: А, то есть прямо вот до такой степени. То есть то, что у вас есть удостоверение инвалида, этого недостаточно, чтобы попасть в музей, получается так?
2: Дело в том, что во многих странах, например, в Германии, в удостоверении инвалида стоит процентность, и стоят какие-то буковки, которые означают, почему... Вот как в водительских правах. Вот если посмотреть сзади на водительские права, у нас есть категории A, B, C, D, и они делятся по каким-то циферкам. Например, там D1, D2, D3. То есть D3 – это человек, который может водить минивэн со своими детьми. D2 – это который имеет право быть нанятым. А D1 – это который может сам быть со своей машиной, такси или минивэном. Вот у них точно так же. Самое понятное, с моей точки зрения, в удостоверениях Японии. У них, например, может стоять там 9A. Я просто так говорю цифру. Но она может означать, что 9 – это у него определенный процент, который инвалидности. А A означает, например, что он сопровождением и сопровождающий бесплатный. Во Франции, в музее, они не спрашивают, не задают такой вопрос. И больше того, любой инвалид имеет право войти сопровождающим. Раз он инвалид и у него удостоверение, он имеет право.
0: То есть независимо от инвалидности, как у нас, да, у нас есть определенные категории людей, которые только имеют право на сопровождение.
2: Да, которые имеют запись. А вот в Германии, например, там не просто запись, что человек имеет право сопровождения. Там написано имя того, кто имеет право сопровождения, а не любой. У них такие правила. И, например, в Португалии они задают вопрос, а сколько у вас инвалидность? И когда я спросил в музее, почему спрашиваете? Они говорят, мы пускаем бесплатно 60. То есть у нас это то же самое. У нас 40 до 60, 60 до 75 и свыше 75. В общем-то, так, как это было в Советском Союзе, первая, вторая, третья группы. То есть ничего в этом не изменилось. Но удостоверение этого не показывает. Вторая вещь, которого... А они говорят, 60. Я говорю, у меня есть справка из нашего Битохлюми, но она на иврите. Они говорят, ну ладно, мы вам верим, идите. Потому что Битохлюми не выдает нам справки на английском языке. Вот не дает, и все. Несмотря, это международный язык, но мы получаем. Но зато, после всех моих споров, уголоров, объяснений Хавером Кнессета и кому-то из управления Битохлюми, Битохлюми вдруг поняла, что наше удостоверение на иврите не все понимают в мире. И они, наконец-то, в наше удостоверение...
0: Добавили английский? Второй.
2: Да, ввели английский. И у меня не только название, что это disability card. Там же написано фамилия и имя на английском, кроме иврита. Там же написано в моем, например, mobility, наедут. И там же написано, что без нахождения в очереди. И даже до какого срока. То есть там написано, у меня уже сегодня не даты, а no. То есть и то же самое let me do. То есть люди, когда ты показываешь в Европе, хотя бы понимают, о чем удостоверение, но вместо моей фотографии там такая красивая картинка, прости меня, дебильчиков, как я их называю. Это такие смеющиеся люди. Я даже знаю, кто их нарисовал. Это была Амута в Герцлее, который человек по доброму сердцу нарисовал им картинку, и кажется, что все счастливы от того, что они инвалиды. Честное слово, это не вызывает никакого удовольствия. Но если вместо этой картинки появится когда-нибудь фотография, у детей ее может не быть. Она там может быть, например, не знаю, кошечка или собачка, и тогда будет понятно, что это мальчик или девочка. Но у взрослого человека, когда я достаю это удостоверение, он говорит, а это ваше? Я говорю, да, покажите теперь ты удадзу. Это то, что происходит в Израиле.
0: Это у нас, знаете, то же самое с удостоверением.

0: перетаскивать со всеми другими организациями из общей базы данных МВД. Для того, чтобы ее можно было использовать, и чтобы было видно, что это не Вася Пупкин, а деда Саша, да, Александр Ханин, что это его фотография. И оно должно являться нормальным удостоверением, что в нем есть туда номер, туда зовут, в нем есть фотография, в нем есть фамилия, имя, чем она отличается от туда зовут. Только датой. Ну, окей, в мою ситуацию она уже без даты. Но это сразу упрощает ситуацию. И второе, то, что я бы сделал, я бы спереди ввел туда вот эту какую-то букву, цифренную ограничение, где стояла бы первая, вторая, третья группа. И дальше какая-то буква, которая стояла бы, как, опять же, как права к задней стороны, что означало, что это вход без очереди, это сопровождением, это слепой. Это тут же упростило бы. Почему? Потому что в те же музеи в Европе инвалида или сопровождающего очень часто пускают бесплатно. А в Израиле почему-то мы не соответствуем европейскому стандарту, хотя мы очень любим об этом говорить. Мы имеем в лучшем случае 20% скидку. И это почему-то очень сильно отличает. Я вот абсолютно уверен, что инвалиды, особенно первой категории, да, то есть первой группы, выше 75, не бегают целыми днями по музеям и паркам. Ну, вот, если просто у них нет физических сил. Но когда они вдруг их набираются, кстати, очень интересно, что в Дубае, в Эмиратах, их называют не инвалиды, а сильные духом. Люди сильные духом. Потому что они продолжают жить, да, то есть не сидеть только дома в тележке, а жить. И это дает людям вот ощущение, что они действительно сильные, они приехали в этот музей. И у них есть право в него, в конце концов, посетить не только в день музеев и день инвалидов, 3 декабря, а, который Израиль, кстати, очень любят отмечать. Вот у нас 3 декабря день инвалидов. А что мы к этому даем? А ничего, мы просто об этом знаем. А во многих странах это как-то имеет дополнительно. И вот эти музеи, входы бесплатно. И с моей точки зрения это абсолютно правильно. Просто действительно в нашей стране сотни тысяч людей, имеющих удостоверение. Но они имеют разные градации. И если бы Битохлиуми взяла на себя вот это деление, что, например, первая группа свыше 75 бесплатно, вторая группа 50%, третья группа там скидка 20 или 30%, то, наверное, это дифференцирование было бы, оно это не были бы большие деньги для введения закона на уровне государства, потому что это государство не недополучает здесь миллионы, именно потому что люди все равно, ну, немного они, к сожалению, могут посещать такие места.
1: Саша, меня очень заинтересовала эта информация по поводу сильных духом в Дубае, потому что, допустим, у нас, наше дорогое ведомство национального страхования Битохлиуми некоторое время назад опубликовало предложение к общественности с целью выбрать новое название для пособия на ребенка-инвалида. То есть с учетом, что вот, типа, они считают, что очень жесткое, грубое название. Вот у нас в Израиле тоже пошли по такому пути, и на сегодняшний момент действительно выбирается новое название. И, возможно, в ближайшем будущем и дойдет и до пособия по общей инвалидности, и до самих инвалидов и людей с ограниченной возможностью. Возможно, тоже что-то мы придем к более мягким и приятным названиям, которые действительно греют душу. Потому что, честно говоря, это очень красиво. Мне очень понравилось то, что вы рассказали.
0: Да, ну дай бог, но мне бы хотелось бы, что кроме названий были бы какие-то вот конкретные действия. То есть то, что Битохлиуми через 4 года моих обращений добавила в строчку на 4 строчки на английском, это, конечно, круто, хотя мой очень умный сын-программист, который занимается именно базами данных, и одна из идей была вот именно сделать единую базу данных, он даже знает как, для страны. Он говорит: пап, я, конечно, смотрю, насколько ты доволен, что тебе дали новое удостоверение 4 строчками, но реально это работа на 4 минуты, включая время на логин и выход из системы. То есть это настолько просто сделать, что это даже еще до того, как кофе не остыл, можно зайти и закончить. Я не понимаю, чему вы радуетесь таким мелочам. Это очень-очень-очень просто. Это не берет больших затрат, никаких. Ведь просто человек, который в этом понимает, должен открыть файл и написать туда вот эти параметры. И все. Это очень просто. Это не надо менять программу. Для того, чтобы программа обращалась к базе данных МВД, здесь есть вещь обращения к базам данных, она более сложная, и тесная секьюрити, которая

0: должна защищать эти данные, что очень-очень важно для всех. И я надеюсь, что у нас пройдут выборы, и новые уже обратятся к Bitwalk.lv, если они к этому начнут сегодня работать, что-то делать, как-то думать в этом направлении, что у нас, мы знаем, ничего не делается сегодня на завтра, это все берет время, но вот дай бог оно сдвинется. Например, я только что был на совещании у вице-мэра в Ришен-ле-Ционе на тему того, чтобы поднять возможность в Ришен-ле-Ционе создать место, где будут всеизраильские соревнования куберов. И среди куберов 40%, наверное, детей, которые инвалиды. И это тоже, соответственно, один из параметров, который может помочь этим детям заниматься вот этими кубиками Рубика и чувствовать себя, что они что-то делают, что они, может быть, не могут там, не знаю, тягать штангу или заниматься борьбой или прыгать на гимнастике, но вот этот вид спорта, который дает развитие голове, как шахматы, он, возможно, тоже даст что-то. Если Bitwalk.lv в этом тоже будет видеть какую-то перспективу, будет, конечно, здорово.
1: Саш, ну будем надеяться на следующее правительство, на следующий Кнессет, на следующих депутатов, которых этот вопрос заинтересует, и все-таки мы придем к каким-то хорошим, нормальным стандартам, которые есть в европейских странах и в Арабских Эмиратах. Спасибо вам огромное за эфир, и спасибо, что поговорили с нами, рассказали о том, что происходит в других странах. Спасибо вам. Следующая наша тема – подростковое насилие. К сожалению, история о жестокости среди несовершеннолетних звучат в нашей стране все чаще. И за заголовками обычно стоят реальные люди, реальные травмы и реальный страх. Вчера в Батьяме группа подростков напала на 12-летнего мальчика, а позже и на его маму, которая пыталась защитить и разобраться в ситуации. Сейчас на связи с нами мама мальчика Натали, и а также адвокат Татьяна Вайс, специалист по уголовному праву, которая прокомментирует эту ситуацию и расскажет, что же делать в подобных случаях. Натали, добрый день.
2: Добрый день.
1: Татьяна, добрый день.
2: Добрый вечер, да, здравствуйте.
1: Наталья, расскажите, пожалуйста, что произошло вчера с вашим сыном и с вами?
2: Вчера вечером я возвращалась с работы, ехала в автобусе, позвонил заплаканный сын. Он позвонил перед этим сначала, говорит, мам, можно я пойду погуляю?
1: Так.
2: Он вообще, вот мы 4 года в стране, и он гулять не ходит. Я ему говорю, выйди, переезди здесь, погуляй, тут у нас такая площадка. Mm-hmm. Он говорит, нет, он всегда дома. А он вчера говорит, я так обрадовалась, он говорит, у меня тут не одноклассник, а с параллельного класса мальчик пришел. Он говорит, мы вместе выйдем возле дома, можно? Я говорю, конечно, можно. Я даже себе обрадовалась, что он вышел. Он позвонил мне заплаканный, я ехала в автобусе как раз по дороге домой. И говорит, мама, меня побили дети. Я говорю, где? Он говорит, прямо возле нашего дома. Их было очень много. Я говорю, успокойся, расскажи толком, что произошло. Он говорит, они меня толкали. Один, говорит, даст подзатыльник, и отъедет он на самокате. В это время, говорит, другой по ноге ударит. И, говорит, плевались, обзывались. И, говорит, мы убежали домой.
1: Наташа, ваш мальчик уже был, получается, один остался, да, наедине с ребятами?
2: Он был с другом Мартином.
1: То есть Мартин тоже, да, получается, пострадал?
2: Мальчика они за волосы потащили, у него кучерявенький мальчик. И они были, мальчик, они забежали к нам домой, мы живем прямо рядом с Ильей.
1: Угу.
2: И мальчик дождался, позвонил маме, и мама пришла за мальчиком, уже я вернулась. Угу. Мама пришла за мальчиком, потому что он боялся выходить из нашего дома. Когда я подошла, получается, это прямо возле нас, это толпа детей. Я говорю, где они? У сына спрашивают, говорит, мама, прямо возле нашего дома. Ну и, естественно, я вышла, направилась домой и подошла к этой толпе, говорю, что здесь произошло? И они просто окружили меня, и вот я не могла стоять на месте. Я была с сумкой, и я просто крутилась как пила, потому что я боялась, что они меня свалят с ног. Они плевались, они обзывались, ну, то, что обзывались, это они плевались, сейчас, запшикивали баллончиком. Баллончики перцовые были не у одного мальчика, у нескольких. Возраст детей был абсолютно разный. Тот, который вот ударил моего сына кастетом в область сердца, да, в грудь, как бы, на вид ему 10 лет, но там были дети и постарше. И вот они все, то есть я не могла стоять на месте, там невозможно было там поговорить или что-то еще. Потом прибежала мама одного мальчика, я вызвала мистеру.
1: Ага. Мама они мальчика продолжали... со стороны, которые напали, да?
2: Да, да. Прибежала мама мальчика, начала говорить, что ты хочешь от моего сына? Что ты хочешь? Ты что, не понимаешь иврит? Я говорю, я понимаю иврит. Она говорит, вот я его сейчас наказала, что ты еще хочешь? Я говорю, я ничего не хочу, я жду миштару. И ее мальчик при ней же мне плюет в лицо, обзывает и берет, у него был стакан то ли с кока-колой со льдом, то ли еще, и при ней же кидает мне в лицо этот лед. Я говорю, посмотри, что он делает. Там были мужчины, они пытались их остановить, но дети их невозможно было остановить.
1: То есть дети они уже были в каком-то раше просто, да, они, получается, уже совершенно не соображали, что они творят.
2: Они... Потом подошла еще одна мама и кричит мне, отбокси, отбокси. Я говорю, в смысле бокси? То есть то, что я как бы, я сумкой крутилась вот по месту, вот, как, вот на одном месте я крутилась со своей сумкой, и я думаю, они ко мне подбегали, я бы, может быть, и рада была бы от них отбиться, но я не могла, их просто вот они по кругу.
1: Скажите, а вы вышли одна, да, вторая мама мальчик Мартина не вышла, да, правильно я понимаю?
2: А она при...
3: Я прошу прощения, давайте только мы не будем имя второго мальчика упоминать.
1: Татьяна, спасибо большое,
3: это,
1: да, конечно.
3: Да, речь идет о несовершеннолетних.
2: Да, хорошо, Мама пришла за мальчиком к нам домой, мама второго мальчика пришла к нам домой и забрала, вот когда он говорит, я боюсь спускаться. Я говорю, давай я тебя подведу к маме. И я его передала его маме. Мы поехали сразу, не сразу, я дождалась старшую дочку, она живет на севере страны. Она после армии разговаривает, ну хорошо, на иврите, потому что, думаю, мне нужна будет ее помощь. Она приехала, я подождала, мы приехали в полицию. И в Миштаре нам сказали, что мы пришли именно с мальчиком. А, Миштара до этого приехала. Я пропустила тот факт, что Миштара приехала на месте. Прибежали еще мамы этих детей. Мамы не разбираясь. Там одна мама приехала сразу, выскакивая с машины, и сразу ко мне кричать. Она так много кричала, я ничего не разобрала из того, что она кричала. Ее остановила полиция, сотрудники полиции. Я даже хотела сфотографировать ее номер машины, но полиция запретила мне это делать. Они говорят, нельзя. Все, идите домой, возвращайтесь домой.
1: И вы после, когда дочка приехала, вы поехали уже в отделение?
2: Да, мы поехали в отделение. Нам сказали, почему же вы пришли без ребенка, и едьте за ребенком. Мы вернулись, взяли ребенка, пришли, и уже этот сотрудник полиции был уже с еще одним сотрудницей полиции, с женщиной, искали... Мы у вас взять заявление никакое не можем, потому что ребенок несовершеннолетний, приходите утром. Ну, вот пришли мы сегодня утром, обратились, ребенка опросили в моем присутствии. Я сказала, могу ли я тоже подать заявление? Ну, как бы сказать, они же на меня тоже напали. Сказали, нет, достаточно того, что сказал ребенок.
1: Так, и открыли дело?
2: Да,
1: то есть,
2: нам дали.
1: То есть номер дела, все как положено, все открыто?
2: Да, нам дали, сказали, что ну вот мы открыли, будем как бы работать. Потом мы пошли в нашу школу, потому что я учительницу поставила в известность о том, что произошло. Учительница сказала, что подвела меня к директору школы, они сказали со своей стороны, что свяжутся с этой школой. Ну и потом я уже в час дня начал принимать наш семейный доктор. Она осмотрела ребенка и направила сегодня в Макет на снимок сердца. Сказала, чтобы все вечером поехали в Макет, сделали снимок сердца.
1: Вы знаете, мы обратились в пресс-службу полиции Израиля. Нам действительно подтвердили, что заявление получено полицейским участком и действительно начато расследование. Вот такое короткое мы сообщение получили.
3: Интересно, по какой статье начато расследование?
1: Вот это,
3: и в отношении кого?
1: Вот это, Татьяна, к сожалению, то, что мы получили из полиции Израиля. Наташа, прежде всего я хочу вам поддержать вас. Я просто могу только представить, даже, наверное, сложно представить, через что вы и ваш сын и другой мальчик пришлось пройти. Очень тяжело, действительно, когда страдает ребенок. И еще тяжелее, когда, пытаясь его защитить, сам становишься жертвой насилия. Спасибо вам огромное, что нашли силы выйти сегодня в эфир и рассказать свою историю. Сейчас бы я хотела, конечно, обратиться к Татьяне, и чтобы Татьяна, в первую очередь, конечно, хочется, чтобы вы прокомментировали вообще ситуацию, как вот быть, что в такие моменты. И мы уже говорили с вами в эфире, что на сегодняшний момент насилие просто встречается в каждом городе, просто уже не устаешь, просто огромное количество случаев. Почему же так происходит? Что же делать? Как вот в первые секунды, может быть, надо себя вести? Что делать? Как вот понять, чтобы все-таки получить все, что положено, и чтобы полиция действительно провела грамотное и, возможно, справедливое расследование в такой ситуации?
3: Ну, вы знаете, я слушала эту историю, была просто в ужасе, потому что, как говорят, мой дом, моя крепость, да, а тут, когда такое нападение происходит рядом с домом, то есть когда ребенок не пошел на дискотеку, грубо говоря, искать приключения, а прямо рядом с домом произошло такое нападение. Во-первых, для ребенка совет и для родителей совет, которым я сама в свое время пользовалась, когда мой ребенок был маленький, отдавать ребенка в спортивную секцию. Когда они ходят и занимаются спортом, занимаются боевыми искусствами, все во дворе это знают и не лезут к ним. То есть изначально не лезут к таким детям. Это раз. Я не говорю, что надо брать закон в свои руки, но вместе с тем, по мере возможности, конечно, по мере состояния здоровья, у каждого оно разное, это во-первых. Во-вторых, когда с вашим ребенком это произошло, вы не должны были выходить на разборки с этими детьми ни в коем случае, ни в коем случае. Я понимаю, что в маме инстинкт, конечно, защитить ребенка, разобраться с этими малолетними преступниками. И нам, взрослым, кажется, что мы сейчас выйдем, поговорим, и не надо полицию. Мы считаем, что мы, взрослые, можем решить данный конфликт мирным способом. Но, к сожалению, подростковая преступность вышла из-под контроля в нашей стране. Малолетние преступники ведут себя очень развязанно. У них нет уголовной ответственности. Они очень хорошо знают свои права. Не зря они просто плюются. Да, просто плюются. Это ужасное выражение. Но вместе с тем они прекрасно понимают, что им можно и что им нельзя. И они прекрасно понимают, что закон их на этом этапе достать сильно и наказать не может.
1: Татьяна, часто мы можем услышать фразу «они несовершеннолетние, ничего сделать нельзя». Насколько это соответствует действительности?
3: К сожалению, соответствует. То есть по закону только при причинении тяжких телесных повреждений или убийства, только в этом случае в отношении них действительно принимаются жесткие меры. И то, как мы видели на практике в Петах-Тикве в День независимости, и то там тоже не очень жесткие меры были приняты не в соответствии с преступлением, которое они совершили. Понимаете? И поэтому вот на фоне такого яркого примера в данном случае, во-первых, совет всем родителям: не берите закон в свои руки, потому что, к сожалению, в некоторых случаях вы можете оказаться еще и виновным в данной ситуации. Поэтому, если, не дай бог, ваш ребенок подвергся нападению, первым делом позвонить в полицию. Вызвать полицию немедленно. Второе, когда вы приходите давать показания в полиции, очень важно, чтобы вы прочитали те показания, которые вы подписываете.
1: Татьяна, очень у меня часто... тут вопрос с учетом ситуации на этой неделе и отчетом Вакера Медина. Есть ли возможность дать показания в полиции на русском языке, если человек не говорит иврите?
3: Конечно, конечно. Человек, который не владеет ивритом, его право давать показания на его родном языке. Будь то русский, французский, амарский или какой-то еще.
1: То есть полиция или... обязана найти либо переводчика, либо кто понимает
3: язык. Либо язык глухонемых, например.
1: Ну,
3: да?
1: Конечно, да.
3: Вот то же самое. То есть человек должен давать показания на родном и понятном ему языке. Если человек не понимает, то он не может давать показания. Он не может подписать протокол дачи показаний, если он не понимает, что написано. К сожалению, на практике часто происходит, когда человек сидит перед полицейским, полчаса дает ему показания, а полицейский пишет 3 строчки показаний.
1: Наташа нам рассказала, что там использовали и перцовые баллончики, и даже кастет. Вот такие последствия могут быть для нападавших или, допустим, все-таки, не знаю, родителей, если у нас есть хоть какая-то ответственность у родителей в такой ситуации?
3: Перцовый баллончик не запрещен законом. Вместе с тем несовершеннолетние, и плюс еще и кастет, и плюс это было использовано не в целях самозащиты, а в целях нападения.
1: Да.
3: Это все усугубляет с точки зрения ответственности этих малолетних преступников. Опять-таки надо будет проверять доказательственную базу. Обязательно надо будет заставлять полицию работать. К сожалению, это так. Полиция сама... Не факт, что поедет искать камеры вокруг, посмотреть, самим, я предлагаю, проверить те, где есть камеры. Может быть, у соседей у кого-то, на балконах, на соседних подъездах, где-то есть камеры, постарайтесь получить видео с этих камер.
1: А предположим, это какое-то кафе, либо еще какой-то бизнес, ну, маленький бизнес там, и у них есть камера, и, конечно же, они, допустим, отказываются предоставить камеры. Такое, конечно, возможно. То в такой ситуации у кого есть полномочия получить записи с
3: В такой ситуации, во-первых, семья пострадавшего может обратиться в полицию, и обязательно, чтобы это было записано, что вот мы обратились и мы заявили, что в таком-то кафе на таком-то адресе есть видеокамера. Пожалуйста, снимите там показания этой камеры, чтобы это было запечатлено, а не так, что мы пришли, устно сказали, а нас устно сказали, идите отдыхайте, мы сами знаем, как работать, и сами ничего не сделали.
1: Татьяна, с учетом, что это был вечер, это еще была не ночь, и наверняка были, может быть, прохожие. Какие есть возможные опции по поиску вот этих свидетелей, которые могли видеть, что происходит с детьми?
3: Вы знаете, как я уже сказала, полиция, к сожалению, не могу себе представить, чтобы они кинулись рьяно это расследовать. Вот, поэтому действительно в данном случае родителям надо будет постараться самим. Может быть, в группах, в соцсетях по месту жительства, может быть, там, может быть, там, где есть ватбайт, да, подъездные какие-то чаты, может быть, там написать, кто был свидетелем. Обратите внимание, что когда человек заявляет, что он будет свидетелем, очень важно знать, какие показания он даст. Чтобы не получилось так, что вы его нашли, а он пришел и сказал, что нет, это вы сами на них напали. Поэтому очень важно убедиться в чистоплотности, не когда он копаем, да, в прямоте намерений, да, в порядочности данного свидетеля, что он действительно скажет правду, а не испортит вам данное дело.
1: Татьяна, еще вот вопрос по поводу медицинских документов. У мальчика остались следы насилия, побои. В такой ситуации медицинские документы, они насколько могут действительно помочь, чтобы полиция сказала, о, да, ребенок действительно пострадал? Как вот
3: правильно? Обязательно, да, обязательно медицинские документы приложить к заявлению в полицию. Насколько я понимаю, на сегодняшний день, поскольку только мальчик дал показания, то, соответственно, скажем так, жертвой данного преступления является только мальчик. Если мама не давала показаний и не расписывалась, то дело будет вестись только в отношении мальчика.
1: А в такой ситуации, если мама все-таки пойдет еще и скажет, я все-таки хочу дать показания, это будет два разных дела или объединят в одно?
3: Это будет одно и то же дело, но мама будет вторым пострадавшим лицом, которое тоже дало показания. Пока мама не дала показания, мама является, может быть, свидетелем, да, но и то она не была, не присутствовала при нападении на ребенка. Поэтому очень важно, чтобы мама дала показания, чтобы она фигурировала как тот же второй человек, на которого напали, чтобы маму перевели из категории свидетель, да, в категорию все-таки пострадавшее лицо, потому что она пострадавшее лицо, на нее напали.
1: Наташа, у вас, может быть, есть что-то спросить у Татьяны?
2: Да, я хотела спросить, напали, ну, я же, получается, к ним подошла спросить.
3: Вы подошли поговорить.
2: Да,
3: вы не подошли в них плеваться, да. Толкаться нет, и нет. Брызгать баллончиком, понимаете разницу?
2: Да, конечно.
3: Поэтому обязательно... Вот вы не подписывали никакие документы в полиции, правильно?
2: Нет, ребенок тоже не подписывал. Нам просто дали вот две бумажки и сказали на входе поставить печать. И все.
3: Понятно. То есть ребенок давал показания сегодня на русском языке или на иврите?
2: На русском языке, русскоязычной девушке.
3: Поняла. Ясно. После того, как он дал показания, она вам зачитала, что она записала?
2: Нет, нет.
3: Нет. И вы, как мама, нигде тоже не расписывали?
2: Нет.
3: Поняла. Я вам советую взять справки от врача. В справках должно быть написано, если у него есть синяк, например, а синяк, скорее всего, вылез,
2: синяк
3: правильно?
2: Синяк есть. Да,
3: вот.
2: Синяк
3: в области справки сердца. Написано?
2: Нам дали направление на снимок сердца.
3: Нет, нет, вы меня не услышали. В справке написано, есть ли синяк?
2: Мы справку не брали. Мы пришли к врачу, она осмотрела его и сказала сделать снимок сердца.
3: Попросите у врача, чтобы было заключение, чтобы было написано. Например, сегодня я осмотрела ребенка, на него напали, они обычно пишут, с его слов на него напали в такой-то день. Окей, вот так врачи пишут. И чтобы она написала, что она видит в области, например, грудного отдела синяк такого-то размера. Понимаете? Чтобы это было написано. Пусть она сделает осмотр. Может быть, где-то на руке, на шее, где-то еще есть следы
2: побоев. На ноге у него еще синяк есть.
3: Вот, да, чтобы она описала. Понимаете? Чтобы это было написано, где есть следы побоев. И сфотографировать это. И все отнести в полицию. Приложить к делу.
2: Я поняла. Мы так и сделаем.
3: Поняли? Обязательно. Обязательно.
1: Наташ, спасибо огромное, что поделились этой непростой историей. Татьяна, спасибо вам огромное за ваши комментарии и важные разъяснения. Я очень хочу верить, что эта история не останется без внимания, и насилие, независимо от возраста нападавших, не должно становиться в нашей стране нормой, да вообще во всем мире. И если мы, взрослые, будем закрывать на это глаза, проблема никуда не исчезнет. Берегите себя, пожалуйста, дорогие женщины. Спасибо огромное, что вы были сегодня в эфире, и...
3: Не берите закон в свои руки. Да.
2: Спасибо большое, спасибо. Я поняла уже.
3: Спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. Всего доброго.
3: Спасибо.
1: До свидания. Ну а в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя или номер, и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных обращений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам и доброго вечера.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиумией.

0: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня с нами Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Элла, добрый день.
1: Добрый день.
0: Мы, собственно, напомним только наш номер телефона 0722-8-01-003. С вами Таня Барская, Елена Черкасова, Амир Шмуэли. И уже есть наш радиослушатель в эфире. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, говорите. Уважаемый радиослушатель. Да, да,
2: добрый
0: это вы.
2: День.
0: Добрый день.
2: Да.
1: Добрый день.
2: Добрый всем день. Элла Гитсон и студия, дай Бог всего благополучия всем. У меня такой вопрос. Я в декабре месяце, после того, 4 года никуда не ездила, поехала по случаю смерти внука в Крым к дочери поддержать ее. И с 11 декабря я была у нее, и 15 февраля я вернулась. И имею ли я право еще на неделю в этом году куда-то выехать недалеко.
1: Когда вы поехали, простите, еще раз скажите?
2: 11 декабря.
1: Декабря, да. И вернулись?
2: 15 февраля.
1: Февраля, то есть январь и февраль вы были 45 дней. Где-то так примерно. В следующем году вы были 45 дней, да?
2: Да, да.
1: Ага, да, до 70 дней вы можете выехать еще.
2: Угу. Значит, то, что в декабре, это все ушло в тот
1: да,
2: год, да?
1: Да, да.
2: И будьте добры, скажите, пожалуйста, мне через месяц 80 лет, будет ли какое-то повышение мне по прожиточному минимуму пособия?
1: Ну да, небольшое будет у вас повышение. 80 год, свыше 80 лет это 4460 шекелей.
2: Угу.
1: У вас было 4418, а сейчас будет 4460.
2: Ясно. Спасибо большое.
1: Всего вам доброго, здоровья вам. Да, да, пожалуйста.
0: Хорошего дня, спасибо за звонок. Кто с нами сейчас? Добрый день.
3: Здравствуйте, день добрый. Да. У меня такой вопрос. Пара семейная, мы хотим выехать на там, месяца два. Вот. Мы получаем с Битуах Леуми полностью. И, ну, это возможно такое, что... выехать.
1: То есть вы получаете социальную надбавку, я поняла.
3: Да, да.
1: И вы еще не выезжали в этом году?
3: Нет, нет.
1: На 72 дня нет проблем. Но чтобы вы понимали, что 72 дня это... то есть вместе, когда выезжаете, 72 дня.
3: Вместе, вместе, да, вот мы хотим. Да, но, 70... Думаем, пару месяцев можно или нет, до пару месяцев.
1: Ну вот так, 72 дня, то есть 60 дней это точно есть.
3: Ага, большое спасибо.
1: Всего доброго вам, да, пожалуйста.
0: Всего хорошего. Продолжаем наш эфир. Добрый день, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
0: Пожалуйста.
4: Элла, скажите, пожалуйста... Я получаю кицва зикнас Битуах Леуми 2600 с чем-то там.
1: Угу. По своему по старости, да?
4: Да. И это самое. Я получаю увдан кошер авуда в размере 6900.
1: И через... От кого вы получаете увдан кошер авуда?
4: С этого Хевра Битуах. Не с Хевра Битуах, не из Битуах Леуми.
1: Угу. Да.
4: И у меня сейчас через месяц заканчивается увдан кошер авуда, и я хотела бы искать работу. В каком размере я могу зарабатывать, чтобы я могла полностью получать кицва зикна?
1: Социальной надбавкой вы имеете в виду?
4: Нет, нет, просто...
1: А, просто так, да? Какое у вас семейное положение?
4: У меня муж работает, он тоже получает...
1: Пособие по старости. Сколько ему лет?
4: По старости. Ему 68,5.
1: Угу. И сколько он зарабатывает?
4: Он зарабатывает в размере 11-12 тысяч.
1: Бруто или нетто?
4: Бруто, бруто.
1: Бруто, 11-12. Смотрите, если его доходы не превышают 10 113 шекелей бруто, то вам можно зарабатывать 14 402. Если его доходы свыше 10 113, то вам можно тоже зарабатывать 10 113.
4: И в этом случае я буду полностью получать свое?
1: Да, совершенно верно, да.
4: И он тоже будет получать это?
1: Он свое пособие, вы свое.
4: Нет, дело в том, что на данный момент, да, вот у него из его кицва зикна высчитывают почти 1000 шекелей, они говорят, из-за того, что...
1: Он зарабатывает свыше положенной суммы, да?
4: Из-за того, что у меня доход, они говорят, больше 7000 там с чем-то. Они почему-то посчитали мою данкоша равода плюс кицва зикна. Хотя кругом все говорят, что кицва зикна не считается доходом.
1: Нет, кицва зикна считается доходом, если вы не работаете.
4: Да, считается?
1: Да.
4: Потому я говорю, а как же, если...
1: Если зарабатывать, вот 10 113.
4: Да, но у меня на данный момент получается меньше, у меня получается... где-то 8,5.
1: Нет, тут немножко по-другому. Вы спросили, сколько вам можно зарабатывать, когда у вас не будет овданкошеравода.
4: Овданкошеравода считается по-другому, это по-другому.
1: Да, это по-другому, это по-другому. Поэтому я вам говорю, когда вы прекратите получать, вам можно зарабатывать вот эту сумму, о которой я говорю.
4: 10-113. Да. И он сможет полностью получать свою кислоту.
1: Пособие, да, совершенно верно.
4: Да, полностью, да?
1: Если у вас будет меньше, чем 10-113, он свое пособие полностью будет получать.
4: Элла, скажите, а если я оформлю пенсию из МИГДАЛь?
1: Ну, пенсия... все зависит. Какая у вас пенсия будет?
4: В районе 2000, что-то вот так. Это будет тоже считаться доходом?
1: Смотрите, для вас это не будет считаться доходом, но для того, чтобы знать, сколько ему можно зарабатывать, это будет считаться доходом.
4: Тут немного сложно.
1: Когда идет речь о том, сколько можно зарабатывать, это называется, мы видим пара или один. Значит, когда идет речь о сколько можно зарабатывать, если у вас и пенсия, и заработная плата, то это, да, считается доходом.
4: В моем случае, да?
1: Да.
4: Угу. Хорошо. Все. А после 70 лет это уже не имеет значения?
1: Не имеет значения, да.
4: Элла, спасибо большое.
1: Здоровья вам.
0: Всего вам доброго, будьте здоровы. Пожалуйста, добрый день, кто с нами?
5: Быстрее всего я, здравствуйте.
0: Да, это вы.
5: Добрый день. Значит, у меня такой вопрос. Сколько можно зарабатывать, чтобы полностью получать битохлеуми, ну, пособие от и пенсию?
1: Вы имеете в виду пособие социальной надбавки или без?
5: Нет, будет из раквать. Но муж, он продолжает работать.
1: Просто сколько ваш муж зарабатывает?
5: 25.
1: Значит, вам можно заработать 10 113 шекелей.
5: Я не работаю. Идет разговор, сколько он может зарабатывать, чтобы, например, оформить себе пенсию и битохлеуми.
1: А вы не работаете?
5: Нет, я на пенсии, у меня из рахватик.
1: Я поняла. Ему можно зарабатывать до 14 402.
5: А если вот как у него больше, то ему ни пенсия, ни битуахлиуми не положено.
1: Я про пенсию не говорю вам. Я про пенсию не говорю. Я говорю только про битуахлиуми. Если он зарабатывает в том размере, о котором вы говорили, он не может получать сегодня пособие. Каждый год, который он не получает пособие за высокой заработной платы, дает ему надбавку еще 5% к базисному пособию. То есть в 70 лет, когда он достигнет 70 лет, уже не важно, сколько он будет зарабатывать, но его пособие будет больше на 15%. Потому что каждый год, что он не брал от 67 до 70, даст ему 5% надбавку.
5: Спасибо большое.
1: Всего доброго.
5: За подробную информацию. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Всего вам хорошего. Элла, мы перейдем сейчас к следующему радиослушателю. У нас в группе появились вопросы для вас. Просто, чтобы вы были готовы. Я, когда вам будет удобно, ответьте.
1: Я абсолютно готова. Всегда готова.
0: Не сомневаюсь. Уважаемая Элла, в прошлых передачах вы обещали дать расчет по вычету соцнадбавки за наличие автомобиля, например, при его стоимости 30 или 40 тысяч. Угу. Можете ли вы сегодня рассказать об этом? Мы пока перейдем к слушателю, а вы потом решите, у вас будет на это сегодня возможность.
1: Окей.
0: Для этого. Спасибо. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
6: День добрый.
0: Добрый день.
6: Ситуация не почему даже не говорю, кто я. Значит, дело в том, что я вчера попал не на очень большую сумму, но не важно, потому я хочу предупредить всех, потому что перешли на новую ступень. Если где-нибудь 10 лет назад плакала какая-то девочка, я попала в аварию, и т.д. и т.п. Причем часто получалось, что у этой семьи нету внучки. Дальше. В последнее время они перешли, как всегда, на петуахлеуми. У вас лишние деньги, вам должны заплатить деньги. Короче, они собираются оказать помощь. Неважно. Но со мной перешли уже на новый уровень. Мне звонят из Бетуахлеуми. Нужно записать, скоро срочно запомнить. Последний день декларацию в Масахнаса. Я говорю, знаете что? Это лучше. Да, начинают говорить на иврите, уже не просто на русском. Начинают на русском, но находят на иврите. Ну, на иврите находят на русском. И сын, и со мной, она говорит, сейчас, и со мной говорит сын.
0: Его голосом.
6: Да, поймите, я Эллу слушаю почти 30 лет, я ее узнаю со второго звука, со второго слова. Я когда-то, понимаете, ну сын, ну вот хоть и тресни сын, и где-то близко по теме, и все получается. Короче говоря, имейте в виду, что этот искусственный интеллект, неважно, меня раскрутили, хоть было много и у них ошибок, и у меня... Но будьте готовы, придумайте. Я, например, говорю с ним, вроде сын. Я ему говорю, сынок, как звали деда? Не понимает. Я говорю, ну твоего деда как звали? Уходит куда-то в сторону. Угу. Я еще раз, в конце концов, подключается эта птида, которая как бы из Бетуахлеуми. И говорит, вы что это? Сомневаетесь, что это сын? Я говорю, ну, немного сомневаюсь, но так мягко говорят. И так они хотят помочь. Единственное, я, понимаете, в чем дело? Я на каком-то крючке. Я понимаю, что не может Бетуахлеуми со мной так долго говорить. Точно так же и Масахнаса. Не могут мне они какому-то встречному, поперечному потратить час на меня. Понимаете, в чем дело? Ну, короче, они меня развели, я не буду говорить.
0: Значит, им все равно удалось вас так или иначе обмануть?
6: Да, причем я жарю, я поверьте мне, хоть я и на цене шуа, я еще не самый дурной, я еще соображаю. Конечно, не та скорость мышления, не та реакция, ну все понятно. Короче говоря, имейте в виду, придумайте варианты там, кто жил напротив нас.
0: Это то, о чем просят все время полиция, чтобы члены семьи были готовы к таким ситуациям и договаривались между собой.
6: Ну, позвонил, приехал, но я не хочу рассказывать подробности. Приехал сын, да, я не могу ему позвонить, деньги там дать. Ну, там тоже накрутили, я не буду рассказывать чего. Я не могу ему позвонить. Оба телефона, и мой телефон, и жены телефон заняты. Я говорю с ними, не кладите трубку, они мне говорят. И оба телефона заняты, и я, короче, как-то не могу до него добраться. Понимаете, в чем дело? Потом вроде как добрался до него, налит. Я с тобой не говорил. Короче, я говорю, сейчас я приеду. Ну, в общем, он приехал, я уже пытался их там держать. Они уже пусто. После денег, им нужно не просто деньги. Что получилось? Им не, не просто деньги нужны. Им нужно в каких купюрах, сколько, ТТП, зачем, если вас обокрадут, или если пожар, чтобы вам выпустили. Ну, я говорю, что мои проблемы. Ну, короче говоря, неважно. Ну, сын приехал, позвоним полицию, они их столько, что это бесполезно ловить. Ну, он говорит, это телефон. Ну, я говорю, вот, короче, позвонили, ну, разумеется, телефон уже выброшен. Это одноразовый. Все понятно. Так что имейте в виду.
0: Да,
6: придумайте,
0: вам.
6: Будьте готовы. Нет, у меня еще будет вопрос.
0: Я понимаю, я имею в виду за ваш этот печальный опыт.
6: Они перешли, да, значит, сейчас не верю ушам своим, уверяю вас, что через пару лет будет не верю глазам своим. Понятно. Ну, мне сын говорит, ты понимаешь, они могут тебе прислать ролик, где ты будешь идти вместе с Трампом. Ну, конечно, все понятно.
0: У вас есть вопрос к Элле тоже, как я понимаю,
6: конечно, да? Конечно, Элла, конечно, конечно, конечно, конечно. Да. Прошу прощения за подводку. Он совершенно необычный. При проведении операции мне меняли кардиостимулятор один на другой. В процессе операции на операционном столе подо мной возник пожар. Представляете, вот такая вот штука. Я думаю, Элла за все эти годы такое не слышала.
1: Нет, я не слышала.
6: Ну, я понимаю. Короче говоря, там что-то тушили, загасили, БРДЦ, ФРБП. Для концов вытащили, я сокращаю. Вывезли в реанимацию через какое-то время. Вот. Короче говоря, что-то, ну, есть у них какие-то программы. Это кардиология. Я понимаю, что когда я уже более пришел в себя, кардиология заниматься обжогами, конечно, не, короче, ну, неважно, как-то намазали. На следующий
0: день... То есть вы пострадали?
6: Я не просто, мягко говоря.
0: Ну, я об этом просто спрашивала.
1: Да, так, конечно. Я слушаю внимательно, я жду вопроса.
6: Да, вопрос будет, но я просто рассказываю все, потому что в конце концов вопрос будет простой. Ну, в общем, меня перевели в ТЛШМР, в пластику. Там спасибо им за месяц. Они мне лицо... Ну, это все верхняя часть у меня болела. Они меня, в принципе, довели. Я еще сейчас немножко сам себя мажу где-то. Вот. Это смешно сказать. После этого, ну, неважно, плохо я себя чувствовал, ничем связано, не связано.
1: Сколько вам лет?
6: Мне... Эллочка, я из самых последних на ценейшоу. Я 84,5.
1: Я поняла. Да, короче, пожалуйста, вопрос какой?
6: Вопрос последняя, подводка, последняя. Потом они, кардиологи, там исправили ту кардиологию, которую там не сделали. И, ну, мне все, когда я вышел и видели меня в таком состоянии, вы будете подавать суд, вы будете стараться получить компенсацию. Я не знаю, мне сейчас не до этого. Я когда приду домой, там будет видно. И то, с моим языком и с моими этим самым...
1: Я понимаю. Будут, какой у вас вопрос ко мне?
6: Вопрос. Если я получу какую-то компенсацию, которая будет, безусловно, выше, чем допустимая для получения соцнадбавки. Хоть я, понимаете, я думаю, что...
1: Я поняла, да, вопрос. Да. Или это будет вопрос влиять... На да, ваше пособие, да?
6: Вот такая идиотская, да, ситуация.
1: Да, это будет влиять.
6: Будет влиять, и я, короче, как и все, ну, какая-то ограниченная сумма, так я понимаю?
1: Ну, дай бог, чтобы вы получили, и тогда посмотрим.
6: Эллочка, смотрите, что получается. Эта задача совершенно простая, просчитать. Ну, у меня, как у нас, лекарства бесплатные, еще там что-то. Вопрос только о самой сумме.
1: Как вас зовут?
6: Ну, Захар меня зовут.
1: Как вас зовут?
6: Захар.
1: Захар, послушайте, давайте сделаем так. Подождем. Вы подали документы на получение?
6: Ну, дети что-то заняли. Заняли.
1: Это возьмет еще очень много времени.
6: Безусловно.
1: Так что сегодня давайте мы об этом говорить не будем. Я единственное, что хочу сказать, что это да, доход. Это доход. Но пока это все придет, пока это все, давайте посмотрим, подождем, каким образом они будут это решать, как это получится. Это возьмет очень много времени, поэтому не останавливайте этот процесс, пускай они займутся этим.
6: Я понимаю, последнее, что я хочу сказать, вы понимаете, это получается задача с одним неизвестным, не очень сложная. Сколько я потеряю, я могу посчитать. Я не могу
1: вот
6: знать,
1: ведь, а я в математике
6: я не могу знать, сколько я проживу.
1: Никто не может знать ничего, да, поэтому я говорю, да, живите, пожалуйста, до 120 лет,
6: короче,
1: пожалуйста.
6: Короче, вы говорите, ну я верю, что имею, там сын где-то вычитал третья степень ожога. Ну, неважно, я еще, ну, уже короче,
1: Захар, пускай начинают это действия, пускай занимаются этим. И ближе к моменту, когда вам будет, будет принято решение для вас, тогда мы будем говорить с вами.
6: Ну хорошо, будем надеяться.
1: Я вам читаю, я вам желаю много здоровья.
0: Присоединяюсь. Спасибо. Да, будьте здоровы, пожалуйста.
6: И вот.
0: Да, спасибо большое.
1: Тань, ты хочешь,
0: да,
1: чтобы мы делали расчет?
0: Вы можете это сделать на следующей передаче, просто речь
1: идет
0: о...
1: Я могу сейчас это сделать, нет,
0: успеете?
1: Проблем, но если...
0: Слушатели у нас есть, конечно.
1: Да, ну давайте тогда.
0: Тогда лучше слушатели,
1: да,
0: конечно.
1: Мы начнем следующую передачу с этого.
0: Отлично,
1: тогда.
0: Я тогда вам напомню и перешлю,
1: да,
0: этот вопрос.
1: Да, нет проблем.
0: Да, пожалуйста.
1: Я могу это все сделать, но мы предупредим наших радиослушателей.
0: Договорились, спасибо большое. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Кира, я с Крайот. Я уже говорила целые пару месяцев назад, и сейчас вот женщина пару минут назад спрашивала по поводу пары, которая работает, 10113 и 14402. До сих пор на Атаре Битуахлюми написано, что пара может получать 13 тысяч с хвостиком. И в Кольскут написано 13 тысяч с хвостиком. И звонила я в Битуахлюми, на Цига Битуахлюми тоже сказала, что 13 тысяч с хвостиком. Где это написано, 10 тысяч плюс 14 тысяч пара может получать? Потому что мой бухгалтер меня каждый месяц предупреждает, выписывая зарплату. Я с Маитой, мы с мужем работаем у меня в Хевре. И мой бухгалтер каждый месяц меня предупреждает, ты играешься с огнем, тебя лишат пособия по Битуахлюми. Это нигде не написано. Я ж не могу.
1: Что не написано?
7: Что 10 113 плюс 14 402 может получать пара, которая получает кексвадзекли.
1: Смотрите, не все однозначно. Если вы меня спросите конкретный вопрос, я вам скажу, что и как.
7: Мне два пенсионера. Ему 67,5, мне 66 лет.
1: Окей.
7: Мы получаем каждый свою кексвадзекна без всяких добавок.
1: Я поняла.
7: Мы работаем вместе в одной фирме, я от СМАИ, он работает у меня, и я вроде как хозяйка фирмы.
1: Я поняла.
7: И сколько мы можем вместе получать, чтобы не потерять кицвадзикна?
1: Если один из вас зарабатывает меньше, чем 10113, то второй может заработать 14400.
7: Сколько я спросила, что это нигде не записано, и если не дай
1: вот
7: бог,
1: одну минуту, скажу, одну что... минуту я вам сейчас даже зачитаю, где это записано.
7: На каком Атаре? Кольскут написано 13.
1: Нет, не надо Кольскут. Я Кольскут не работаю с Кольскут.
7: Битуахлюми есть... тоже на Атаре записано так.
1: Одну минуту, я вам сейчас все скажу. Я вам сейчас скажу и покажу, где написано. В Атаре Битуахлюми тоже должно быть это написано. Одну минуту. Или мы пока... Вы... Да, у нас как раз время для перерыва. Я это найду. Пожалуйста.
0: Да, пожалуйста. Мы прервемся на музыкальную паузу. Вернемся в наш эфир, где Элла уже даст...
7: Линии,
0: да, пожалуйста, оставайтесь на линии. Нет, да, оставайтесь на линии, и Элла как раз проверяет для вас.

0: Здравствуйте. Время 11:31. Мы вернулись в наш эфир. С нами специалист по вопросам Института национального страхования Элла Гитсон. Элла, пожалуйста.
1: Как вас зовут, простите? Алло? Вы с нами?
0: У нас на линии была радиослушательница до музыкальной паузы. Пожалуйста. Кто? Вы с нами? Да.
2: Наверное, я уже другая радиослушательница.
1: Окей, значит, я обращаюсь к прошедшей радиослушательнице нашей. Я начну следующую передачу нашу с разбора, как относимся, каким образом мы делаем расчет, когда есть машина.
0: Это первый был вопрос.
1: Это первый будет вопрос. И второй вопрос, сколько можно зарабатывать?
0: Угу. Понятно.
1: Пожалуйста, следующий вопрос, пожалуйста.
2: Да, добрый день.
0: Добрый день.
2: Элла, скажите, пожалуйста, имеет ли смысл подавать заявление на соцнадбавку, если есть квартира в России? Мы с мужем сейчас получаем особое пособие по старости.
1: Я поняла, о чем вы говорите, я поняла. Смотрите, это очень сложный вопрос. Сложный вопрос в том, что по всем законом, по всем правилам мы должны говорить о том, что у нас есть квартира, да? Вы дописали где-то, что у вас есть квартира?
2: Да, когда приехали в 22-м году, писали.
1: Окей. Где у вас квартира?
2: В России.
1: В России, я понимаю. Где в России?
2: В Петербурге. Россия. Петербурге.
1: Я поняла. Смотрите, я бы на вашем месте подала бы документы. Подала бы документы, это ничем не чревато. Если вам полагается, вам дадут, и для вас важен даже 1-2 шекеля социальной надбавки. Подайте документы. У вас есть справка о том, сколько сегодня, какая цена вашей квартиры?
2: Я посмотрела кадастровую стоимость, но нужна, наверное, рыночная цена или как?
1: Ну, я думаю, что это в государственном реестре есть такие...
2: Ну, там кадастровая стоимость, вот я там и нашла.
1: Окей.
2: Ну, где-то до миллиона, где-то 800 тысяч получается.
1: Подайте документы. И даже если у вас будет один шекель, это тоже очень важно. Даже один шекель.
2: Понятно. А в 70 лет вот на следующий
1: это
2: год...
1: Это не имеет значения 70 лет. Значения. Это когда идет речь о социальной надбавке, нет возрастного ограничения.
2: Я поняла. Спасибо большое.
1: Всего вам доброго.
2: Всего доброго.
0: Всего хорошего. До свидания. Пожалуйста, мы продолжаем. Добрый день.
3: Добрый день.
0: Пожалуйста.
3: Алло.
1: Я с вами, да, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемая Элла Гитсон. Я Александр из Нагории.
1: Да, Александр, я вас слушаю.
3: У меня к вам один вопрос. Мне сейчас 68 лет, но я продолжаю на том же месте работать. И я ничего не оформлял в биток Лиуми. Сейчас мне прислали 12 тофисов, что надо заполнить для биток Лиуми.
1: Сколько вам прислали?
3: 12 тофисов. Что мне надо оформить...
1: Я не понимаю, что такое 12, я не поняла. Ну, неважно. Вам прислали тофис для того, чтобы заполнить бланк, заполнить, да. Сколько вы зарабатываете?
3: Я зарабатываю, у меня средняя 15,5.

0: 5500.
1: Нет, вам не надо заполнять.
0: Не надо ничего. То есть, когда я закончу работу, тогда мне...
1: Да-да-да. Или закончите, или слизите, да.
0: А, ну, ясно. Значит, ничего не надо, потому что я думал, может, надо, но я не хочу ничего, пока я...
1: Нет, не надо.
0: Пока я работаю.
1: Не надо.
0: Ясненько. И когда я закончу, у меня... Тогда за каждый отработанный год будет 5%?
1: Конечно.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, да.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.
2: Всего вам хорошего. Пожалуйста, мы продолжаем наш эфир. Кто с нами? Добрый день.
3: Добрый день. У меня, уважаемая Лагицына, у меня к вам такой вопрос. Я знаю, что кто получает социальную надбавку, может выехать 3 раза в год не больше 72 дней. У меня такой вопрос. Вдруг, конечно, я исполнительный человек, а если вдруг в это время, когда надо будет мне приехать, даже я приеду на несколько дней раньше, Бен-Гурион будет закрыт. Что в таком случае?
1: Я не могу вам ответить, что в таком случае Бен-Гурион, почему будет закрыт, война?
3: Да, из-за военных действий, да, из-за военных действий. Вдруг я захочу приехать даже раньше на несколько дней, и Бен-Гурион будет закрыт. Что тогда мне делать?
1: У меня нет ответа для вас. Если это будет... Я думаю, что если это будет решение государственное, чтобы закрыть Бен-Гурион, то примут во внимание этот факт. Мне трудно сказать. Вы знаете, мы живем тут все на «если». И я не могу вам сказать, что будет «если».
3: Вообще-то я планирую приехать даже на несколько дней раньше.
1: Правильно. Ну и правильно. А если вот, это закроют, если я думаю, что возьмут во внимание, если кто-то, если закроет. Давайте будем надеяться, что все будет в порядке.
3: Надеюсь.
1: Да, конечно. Вам счастливого пути.
3: Спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо, Эл, за ответ. Следующий радиослушатель. Добрый день.
4: Добрый день.
2: Пожалуйста.
4: Таня Борисова. У меня такой вопрос. Женщина... 88 лет, вдова, одиночка, одна-одна в Израиле, я ее МТП. Она сейчас находится в Шикуме. В общем, короче, 3 месяца она с больницы Сиди, потом в Шикум перевели, сейчас ей грозит бетовод. Она проживает в хостеле. Вот, у меня вопрос, как... Сбережений у нее ничего нет, она живет на пособие по старости с надбавкой. Как оплачивается бейтовод? Во-первых, это такой вопрос. И второе, она теряет место в хостеле. С кем решать эти вопросы, куда обращаться? Она одна одинешенька, у нее никого нет.
1: Я понимаю. Смотрите, все зависит от того, о каком бытоводе идет речь. Если бытовод за счет государства, то большая часть пособия идет на покрытие пребывания в бытовод. Так что тут нет многих вариантов.
4: Ну, конечно.
1: Это понятно, да. А по поводу хостеля, это надо узнать в Мисрада, наверное, наверняка в Мисрада Шикун. Это они, наверное, да. Вы знаете, я думаю, что в хостеле есть какая-то... какой-то человек, который в ответе за все правила, законы, который может, да, наверное, какая-то должность есть такая, к которой можно обратиться и узнать это, я уверена в этом.
4: Ну, вот у нее есть это самое, социальный работник в хостеле.
1: Тем более, да. Я думаю, что социальный работник знает четко, что делать, да.
4: И с Макаби тоже социальные работники. Вот это вот 3 месяца, вот эта тюрьма, ее перекидывают с места на место, с места на место. У нее, она с мозгами, все в порядке, все, у нее только ноги не ходят. Вот это вот проблема.
1: Я все понимаю, да, я все понимаю.
4: Она не сейчас в истерике, что она попадет в бейтовод. Куда бежать, куда обращаться.
1: Ну, опять же, я думаю, что вам надо обратиться к социальному работнику, и они каким-то образом вас направят, они дадут какие-то указания, какие-то направления, что делать, кому обращаться. Потому что Битуаклиуми явно этим не занимается.
4: Нет, это только оплата бета-вод через Битуаклиуми.
1: Да, это часть. Тут начинается код получать, получить, и это вы... уже впоследствии делается вот этот перевод Министерства здравоохранения непосредственно бета-вод. Поэтому только этим заняться должен социальный работник.
4: Ясно. Спасибо.
1: Да.
4: Спасибо большое.
1: Ну, здоровье,
4: потому что я бегаю,
1: да.
4: бегаю по кругу, я уже это самое...
1: Я понимаю, да. Вы святое дело, вы делаете святое дело.
4: Я ей купила телефон, чтобы у нее был... Они даже не могут подключить ей вот эту вот сеть, этот телефон, чтобы он был заряжен, чтобы она была на связи на какой-то. Это ж ужасно.
1: Это действительно очень сложно. Да, конечно. Да. Но вы святое дело делаете, конечно.
4: Так, знаете, это Месрад Шикун,
1: Месрада Шикун, Месрада Бриют, Месрада Раваха. Я просто советую прежде всего зайти в бытовод, в хостеле наверняка есть социальный работник, который в ответе за своих
4: Вот она, я работаю. Результат, она вот 3 месяца перекидывается с места на место, она работает. Все, спасибо.
1: Попробуйте пойти в Ирия, где она проживает, в каком городе?
4: Берешева.
1: В Ириат Бершева тоже есть какой-то отдел, который в ответе за... Это тоже называется Месрада Авода Вераваха. Они тоже могут вам каким-то образом помочь, дать какое-то направление.
4: Вераваха. Так.
1: И
4: ну, спасибо большое за подсказки.
1: К сожалению, да, я не могу дать вам полный ответ, потому что это не вопрос Битуаклиуми.
4: Да, понятно мне. Все, спасибо большое.
1: Всего вам доброго.
2: Удачи вам, всего доброго. Элла, есть вопрос в группе. Хочу подавать на социальную надбавку, получаю пенсию 1100 шекелей, планирую зарабатывать 3000. Влияет ли моя пенсия на соцнадбавку? Это женщина.
1: Да, может. Вместе берется расчет и по пенсии, и заработная плата.
2: Угу.
1: И будет влиять. Да.
2: Понятно. Спасибо. Продолжаем наш эфир. Кто с нами? Добрый день.
5: Алло.
2: Да, добрый пожалуйста. День.
5: Да, Диана Ивеньевна.
1: Да, пожалуйста, да.
5: Эллочка, вот такой вопрос. Я получаю кицбат из Ракова ТИК 2757 шекелей. Муж и не работаю. Муж работает и хочет перейти просто на полставки. Какую сумму он может зарабатывать, чтобы я могла оформить, чтобы он мог оформить получение пособия по старости? Какую сумму?
1: Он работает, он продолжает работать?
5: Ну да, он работает.
1: И какая у него заработная плата?
5: У него, ну, я же говорю, у него сейчас высокая, поэтому он не оформлял пособие по старости, но он хочет перейти на полставки.
1: А поэтому у вас есть никаких доходов?
5: Нет, никаких. Я получаю собственную пенсию 1500 шекелей.
1: Я поняла. До 14 тысяч, если он зарабатывать будет, то он может подать документы.
5: До 14 брутто.
1: Да, брутто, конечно.
5: Да. Смотри, что значит до 14? 14 или ниже?
1: Немного ниже. Я буду говорить об этом в следующей нашей передаче.
5: Хорошо.
1: Он может зарабатывать где-то, если до 14-402 шекеля, он еще может подать.
5: 14-402?
1: Да.
5: Я поняла. Хорошо, спасибо.
1: Всего огромное. Доброго.
5: Всего доброго, бай.
2: Всего вам хорошего, до свидания. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, конечно.
6: Здравствуйте. У меня вопрос к Элогице.
1: Да, пожалуйста, я с вами.
6: Спасибо большое. У меня брат Олег Адаш. 4 года в стране. Ему 70 лет, одиночка. Получает тепла с детьми. И Асламат Ахнаса. Значит, он не работал. и считается как миухедет, вот особое, что ли.
1: Кицватзик на миухедет, да, да. Кицватзик работник миухедет, это то, что полагается людям, которые приехали свыше 62 лет.
6: Да, да, да, да. У меня такой вопрос. Он хочет узнать. Если он уедет, поедет в Россию в ноябре месяце, а вернется после Нового года в феврале, можно ли так? Или ему обязательно в декабре обратно возвращаться надо?
1: Ему надо возвращаться. Для того, чтобы полностью получать пособие и без перерыва, надо ему вернуться.
6: Значит, ему надо обязательно вернуться, иначе это не переходит на будущее. С Нового года не будет по-новому, если он там
1: нет, останется. Нет, подождите. Так как он получает кецват израхватик миухедет, значит, если он на третий месяц название не возвращается, ему прекращают полностью пособие.
6: А если он останется, это не перейдет на Новый год по-новому?
1: Это другое. Тут другое. Вы путаете социальную надбавку. А я говорю про само пособие. Когда он собирается уезжать?
6: Вот он в ноябре хочет уехать и не знает, можно ли там еще...
1: Если он в январе не возвращается, ему прекращают выплату всего пособия.
6: Значит, нельзя. На будущий год переходить...
1: Это не переходит, да.
6: Надо вернуться.
1: Да.
6: Ага. Большое вам спасибо.
1: Всего доброго.
2: Всего хорошего. Спасибо за ответ, Элла. Продолжаем наш эфир. Кто из радиослушателей сейчас с нами? Здравствуйте.
7: Добрый день.
2: Добрый.
7: Меня зовут Галина, я со Ждода. У меня вопрос будет по отношению к дочери. Дочь у меня работает и получает доплату от Битуах Люми.
1: Доплату чего?
7: Как мать-одиночка.
1: Она получает алименты или автохат Ахнаса? Что она получает?
7: Автохат Ахнаса.
1: Окей.
7: И сейчас у нее была авария, и она после аварии, сейчас ей должны выплатить 70 тысяч, 90 тысяч. И как это скажется на ее вот доплате, которая у нее идет в Битуах Люми?
1: Да, это скажется на ее выплате, да.
7: И что надо сделать, чтобы это у нее долги, ремонты там...
1: Ну, если будут долги, ремонты, она использует это, и будут справки о том, что она эти деньги потратила на ремонты, на долги, будут квитанции соответствующие. В тот момент, когда у нее снизится эта сумма, и доказано будет, что действительно это потрачено не просто так, вы взяли, сняли 40 тысяч, а если это действительно будет потрачено, вот как вы говорите, на долги, на ремонт, пожалуйста, брать документы, подтверждающие это.
7: А если это просто частным лицам она занимала, допустим, она брала у меня, у нее были...
1: Это... Ну, я не могу, я, по-моему, очень четко вам сказала, я не могу вам сказать, а если, ну, принесете справку, что вы дали ей деньги, я не знаю, ли это возьмут в расчет или нет.
7: А насколько снижается или полностью перестает Битуах Люми?
1: Ну, если у нее больше, чем будет 36 060, то немного даже больше сегодня, то это будут, возьмут в расчет.
7: Ну, типа, полностью ей тогда Битуах Люми не будет доплачивать.
1: Я не сказала, что не будет доплачивать. Надо будет посмотреть, каким образом это будет влиять. Будет сделано, конечно, будет сделан перерасчет и посмотрят. Но если вы, опять же, говорите, что вы эти деньги потратите, как вы сказали, что она должна ремонт делать. Это всего 77 тысяч, 70 тысяч, что она должна ремонт делать. Наверняка ремонт будет стоить 20-30 тысяч.
7: Да, но она уже, допустим, сделала ремонт, купила, она заняла деньги там у меня.
1: Она не взяла. А у нее есть квитанция, что она это делала?
7: У нее эти суды были, долги были, закрывали все, она брала...
1: Ну, мы с вами идем уже по третьему кругу. Сначала мы говорим про ремонт. Были ли, я спрашиваю, квитанции? Вы говорите, суды были, все это. Ну, как-то надо доказать это все, что она в долгах, и что эти долги она вернула. Это как-то надо доказать. Какие-то должны быть...
7: У нее были долги от Сарополь. У нее закрывали все счета, там было 120 тысяч, подавали еще все. И все это мы брали свои деньги, то есть я брала там, ну, родственники, и ложили в банк. Это то, что долги со Сарополь взять, что у нее были, и забрать эти деньги можно, да, будет?
1: Попробуйте, попробуйте, если вы сумеете убедить Пакида, что на самом деле эти деньги пошли на покрытие долгов, то могут и не взять в расчет.
7: Да, это действительно так и было, потому что, конечно, спасибо вам большое.
1: Всего доброго, до свидания.
7: Всего и вам доброе, до
2: свидания. Всего хорошего, хорошего дня. Пожалуйста, спасибо, кто большое. Следующий с нами радиослушатель, пожалуйста.
8: Здравствуйте,
2: добрый
8: это
2: день.
8: Я.
2: Да.
8: Уважаемая, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день.
8: Я Людмила из Тель-Авива, мне 78 лет, и у меня к вам один вопрос единственный. Я в Петуахлеуми получаю проценты по СИЮД.
1: По что?
8: Ну, СИЮД? Вот эти вот. СИЮД, да.
1: Угу. А, гемлят СИЮД вы получаете?
8: Да, да, да. Ну, немножко не так выразилось. И вот, послушайте меня, пожалуйста. Я получала 21%. Потом мне снизили...
1: Чего 21%?
8: В неделю 21.
1: Час?
8: Час, да, час.
1: Не процент, а час, 21 час.
8: Да. И мне снизили дальше на 17, до 17 часов. Вот почему? Потому что, значит, у меня не совпадает. Я хожу к гериатору раз в полгода. И вот этот раз не совпадает у меня со справками, которые я должна послать. Вот сейчас мне надо посылать справки по ухудшению в июне месяце. А гериатор у меня только в августе. А та старая справка, по-видимому, уже устарела чересчур. И что же мне делать? Она была в феврале этого года. Эта справка от гериатора. И у меня Альцгеймер. Вот, ну, много операций было. Всего много. Болезней. И вот вопрос такой. Какой выход? Мне еще, наверное, снизят.
1: Но я сомневаюсь, что у вас... решение Битуаклюми принимается только на основе этой справки гериатра. Есть еще какие-то у вас, наверное, явления, которые помогают решить этот вопрос, которые берут в расчет, что только по справке гериатра вам дают эти часы?
8: Нет, нет, конечно, нет. У меня очень много заболеваний.
1: Ну, так и тем более, да. Значит, но тут не касается гериатра.
8: Послушайте, мне медсестра сказала дослать эту справочку. И я
1: какая
8: дослала.
1: Сестра?
8: Медсестра из Битуаклюми, с которой мы ну, как общаемся, и которая документы мне это
1: ну, переводит. Ну хорошо, напишите письмо, что у вас визит к гериатру только в августе. Вы просите взять это в расчет.
8: Угу. На имя кого мне писать?
1: Битуахлюми гемлят СИЮД.
8: Ага, понятно. Это единственный выход такой,
1: это
8: да?
1: Единственный выход, на самом деле. Но я очень сомневаюсь, что единственная справка, которая дает какую-то индикацию, что у вас вот это количество часов и все. Я не думаю, что это именно эта справка. Там есть еще дополнительные какие-то документы, которые дают возможность да. решить этот вопрос.
8: Да, у меня очень много документов, но справки нет. И мне показалось, что именно за этой справки мне снизили. А так у меня все то же самое. Не купаться, не одеваться у меня порвано.
1: Ну так подайте апелляцию, напишите письмо, что вы не понимаете, почему сняли, что у вас такое состояние, что вы просите, чтобы пересмотрели. Вот это надо делать. Не просто говорить, там, позвонить или просто написать такое письмо, в котором вы напишете, что ваше состояние не позволяет, что это количество часов вам мало, и вы просите пересмотреть.
2: Хорошо, я надеюсь, наша радиослушательница обратила внимание. И еще раз, если можно, озвучьте тот отдел Бетухлюми, куда надо написать письмо.
1: Махлекет гемлат сиуд, то есть отдел по уходу.
2: Мы знаем, что за вами записывают. Пожалуйста, последний радиослушатель на сегодня. Кто с нами? Добрый день. Пожалуйста, уважаемый радиослушатель. Добрый день. Это вы. Пожалуйста, добрый день.
9: Да-да.
2: Говорите.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, Эва.
1: Добрый день.
9: Эва, значит, поскольку у меня сегодня день рождения, мне всего 91 год.
2: Поздравляю.
9: Значит, речь идет о нашей пенсии из России, которую год мы не можем получать. Это Бетухлюми имеется в виду.
1: Нет, это не Бетухлюми, это пенсия из России, которая оформлена через Бетухлюми.
9: Ну, пусть
1: но Бетухлюми тут никакого... Да, тут гораздо все глубже, и проблема не только в Бетухлюми. Тут и Министерство финансов, тут и все замешаны в этом деле. Ну, будем надеяться...
9: Нет, все замешаны, только мы должны помереть. Сейчас уже вот сегодня у меня день рождения, 91 год, да? Значит, надо помереть, и тогда нам пенсию дадут.
1: Ну, вы знаете, что я ж такого не говорила, правда?
9: Не, вы не говорили, потому как вы говорите, все замешаны, все перемешаны, а я вроде бы не замешан ни в чем.
1: У меня нет другого ответа для вас.
9: А, ну, правильно, вот так год, целый год вы не можете решить этот вопрос.
1: Я, я не решаю, к сожалению, эти вопросы. Моя миссия очень...
9: Как будто бы речь идет о миллионах долларов.
1: Это не моя проблема, то есть это проблема, но эту проблему я точно уж не решаю.
2: И не Институт национального страхования Бетухлюми. Элла сам сначала сказала, что это идет через Бетухлюми, но это не от них зависит, к сожалению. Только можем присоединиться и пожелать получать
1: вот
2: всем
1: выборы,
2: как можно быстрее.
1: Правильный листочек положить.
2: Понятно. Элла Гитцл, спасибо большое. До встречи в эфире Кадрека через неделю. Всем хорошего дня, всего доброго. До свидания.